1945 года войсками 1-го и 2-го белорусских фронтов и армиями 1-го украинского фронта была разгромлена почти миллионная немецкая группировка. 6 мая 1945 года бои в городе были завершены. Берлин к празднику Святого Георгия Победоносца был очищен от фашистов. Рано утром 8 мая 1945 года в Европе верховный маршал авиации Теддер и американский генерал Спац вылетели в Берлин для участия в церемонии официальной германской капитуляции. Когда они подъехали к штабу Жукова, находившемуся в инженерном колледже на северо-восточной окраине Берлина, Таддер ощутил, что германская столица находится в состоянии комы. Единственным признаком жизни были на улицах очереди за водой. По указанию Сталина, Георгий Константинович Жуков в ночь с 8 на 9 мая 1945 года принял безоговорочную капитуляцию от представителя германского вермахта маршала Кейтеля в присутствии американского генерала Теддера, генерала Спаца и английского фельдмаршала Монтгомери. Так завершилась великая победа русского народа над своим извечным врагом, тевтонами, которая стала возможной благодаря ратным трудам и заслугам Георгия Константиновича Жукова, который, принимая парад победы русских войск в Москве 24 июня 1945 года на белом коне, олицетворял собой в символическом плане Георгия Победоносца. Храни вас всех Господь и Матерь Божья!

сердцах хранят России люди, маршал Жуков. Герой прославленный сто крат, ты спас отцов, сынов и внуков, и память о тебе

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лестница для мирян. Слово третье. О странничестве. Часть вторая».
1: Мы переходим к темам уже нашим, собственно говоря, к лестнице. И у нас осталось от третьего слова, у нас остался маленький кусочек. Если вы заметили, если кто-то следит за тем, что мы читаем, маленький кусочек, пристегнутый Иоанном Лестничником к третьему слову, называется этот кусочек «О сновидениях». О снах. О снах. Вот. А поскольку эта тема, ну, очень животрепещущая для христиан, вот, то, конечно, как это дело пройти? Ведь сны просто, это же вот всех волнует, это сны. А на самом-то деле понятно, почему волнует. Понятно, человек свойственно считать, что все, что происходит с ним во сне, имеет некий загадочный характер. Загадочный. Что-то необычное в этом происходит. Ну ладно, если простой сон, ну, скажем, хотя и простой сон, он, оставляя остающийся в памяти после нашего пробуждения, он воспринимается как нами как нечто необычное. А если мы во сне видим, ну, скажем, уж явно что-то необычное, например, события, которые потом с нами случаются, или, скажем, святых видим во сне, или там что-то духовное, или смерть видим во сне, близких своих или еще чьи-нибудь, то вот возникает, конечно, вопрос большой, огромный, а как же, вот, может, мне тайна возвещена, вот, и я должен в этом разобраться. Поэтому вот этот мистический, таинственный налет, который присущ всякому сну, он, естественно, вызывает наш недоумение и интерес у любого человека. А если человек еще и верующий, а это значит, что он читал святых отцов, ну хотя бы в брошюрках подготовки ко святому, ко крещению, то он знает, по крайней мере в этих брошюрках так написано, что все святые отцы запрещали верить снам. И вот у человека недоумение, как он сны видит, а отцы сказали запрещать. Ну ладно, то есть не принимать во внимание. Раз не принял, два не принял, а потом вдруг увидел что-то такое, что ну никак вот не принять. Вот что-то тут такое загадочное есть, и человек начинает с этим томиться. И вот на эту тему, и очевидно, Иоанн Лестничник по этой причине пишет, что даже монахов этот вопрос волновал. Ну и мы, разумеется, пройти это никак не можем. Начинает свое рассуждение о сновидениях Иоанн Лестничник традиционно. Он говорит категорически нет. Никаких снов, ну и в смысле, что их быть не должно. Вот, от них никуда не денешься, раз уж они есть. Вот, мы не можем ими командовать. Хотя у святых отцов есть интересная мысль на этот счет, что на самом деле они считали, что сны, любые сны, кроме уж совсем из ряда вон выходящих вещих снов, все сны – это свидетельство нашей невоздержанности. Либо много едим, либо много спим. То есть, по мысли, если бы мы всю ночь провели на молитве, никакие бы сны нам не снились. Вот, примерно так. Это, конечно, категорическое мнение, но вот в святоотеческой письменности распространенное, увековеченное, утвердившееся, вот, что если человек, монах, точнее скажем, монах видит сны, то в этом виноват он сам. Что-то в этом приемлемое для любого сознания, мне кажется, есть. То есть, наша, скажем так, вольная несколько жизнь, невоздержанная, нетрезвая, она, конечно, создает почву для сновидений, которые разрастаются огромным кустом, и разобраться, что в этом сне плохое, а что хорошее, становится очень трудно. У человека воздержанного и трезвого, у них вот этих проблем, как правило, нет. Если они увидели сон, вот, то это очевидно, что-то из ряда вон выходящий, сон будет необычным. И они, проснувшись, сразу различат, что это либо бес искушал, либо что-то было откровение Божье во сне. Для них это все проще. Для нас, поскольку мы невоздержаны и не трезвы, разобраться в этом становится сложно. Но вот, тем не менее, Иоанн Лествичник категорически говорит нет. Почему? Во-первых, потому что, напоминаю вам всем, что он обращается все-таки к новоначальным монахам. Потому что это всего лишь третье слово из 30. То есть начальная ступень. И не случайно он говорит об отречении от мира. То есть сон как-то связан с отречением с миром. Отречение от мира. И вот он говорит, что во сне обязательно будет видеться прошлое. Ну, оно и у нас так бывает, естественно, у простых людей. Ну, и монахов это все увеличено, потому что ведь в глубине души они еще не достигли чистоты, правда? Вот. А родителей всем все-таки жалко. Вот. И дом родной, и обстановка непривычная. И вот, конечно, вот эти воспоминания об оставленном, оно может монаха беспокоить. Кто с этим поспорит? Естественно. Вот как это в песне известно поется, монахи мамку видят во сне. Ну, в песне про другое. Там солдаты мамку видят во сне. Вот. Тут монахи мамку видят во сне. Что в этом плохого? Естественная вещь, то есть они, тем более если уходят молодые люди, там им там по 20 лет, скажем, 23-24 ушли, понятно, что им может сниться родные, особенно мать, что-то вот связанное с прежним. И это по пробуждении обязательно оборачивается тоской. А монаху это категорически нельзя. Именно монаху, особенно новоначальному. И по этой причине, разумеется, тут мало кто, наверное, будет спорить, что именно для монахов, именно для новоначальных воспоминания, которые приходят о прошлом, категорически запрещены. Они расслабляют человека. А человек должен, особенно по первости, сохранить ревность. У него и так искушений хватает. Если еще бы он сны видеть будет о прежней жизни, то сил на совершение на подвига, на ревность у него не останется. Второе, по какой причине нужно, это тщеславие. Тщеславие. То есть, когда человек, понятно, что любой человек вообще, и любой молодой человек в особенности, это люди тщеславные. То есть, все мы, и особенно молодые, это люди тщеславные. Это так вот грех в человеческом естестве так проявляется, и ничего с этим не сделаешь. Это почти сродственное человеку чувство. Тщеславие. Но если для обычного человека, пребывающего в обычном режиме жизни, вот, оно, ну скажем, почти и не мешает, если только ну вот, хоть чуть-чуть себя блести, то ну вот, нормально можно прожить по первости с этим чувством. А для монаха, особенно молодого, тщеславие крайне пагубная вещь. Потому что тщеславие ему, его влечет куда? Монаха новоначально. Нет. Она его влечет быть не таким, как все. Вот, не таким, как все. Не так, как все поститься, не так, как все молиться, не так, как все трудиться на послушании. Все делать не так, как все. А это его чувство заставляет, тщеславие так его заставляет. Если он трезвый человек и послушный, то ему игумен скажет, разумеется, так, не рви вожжи, будь, ходи в упряжи, как все, вот, ешь, как все, молись, как все, послушание твори, как все, ничем от других не выделяйся. И он, если послушается, то послушается. Вот. А если игумена жесткого и мудрого нет, то человека вот это тщеславие начинает толкать на разные изысканные подвиги. А он еще, в силу того, что он маленький монах, он еще не знает, он еще лестницу-то, конечно, прочитал, но в храме на крови еще не находился. Вот, поэтому он вот недавно только в монастырь пришел. Вот, и поэтому никто с ним беседы по лестнице не проводит. Их вообще не свойственно в монастырях той эпохи проводить. Это произойдет только во времена Паисия Величковского, когда начнут беседовать с монахом, потому что без беседы очень много разных неприятностей в жизни монашеской происходит. С ним никто не говорит, никто не беседует. И вот это тщеславие его возмущает, и если вовремя не остановить, то он начинает очень быстро думать, что он уже совсем такой настоящий монах. Вы поймите, что такой развернутой техники исповеди, духовного руководства, прологов разных, житий святых, на которых мы выросли, в древности не было. Там в основном элемент было именно послушание. Человек либо доверялся на послушание кому-то, и тогда Бог его хранил. Вот. А сам без послушания человек точно попадал в неприятную историю. Но ведь послушание, скажем точнее, кому послушать, иногда человек придет в монастырь к старцу, который опытный в духовной жизни, и он действительно будет руководить. А бывает не всегда ведь такое бывает. Вот скажем, Зосима, да, из жития преподобной Марии Египетской пришел, ну вот, в монастырь, а там же не было святых. И Мария Египетская ему говорит в заключении, да, скажи, что там очень много нехорошего, игумен много ошибок делает, и братья очень плохо себя ведет. То есть вот таких-то монастырей тоже было много, где не было опытных духовников, и там монах предоставленный сам себе, тем более, что не все монастыри были общежительны, предоставленный сам себе, он начинал думать, что он лучше других. И вот когда он начинал думать только об этом, ему обязательно начинали являться сны. Сны. И эти сны приводили к тому, что вот эти чувства особенности, оно в нем подчеркивалось. Вообще-то говоря, в Писании написано, не думай о себе много, не считай себя кем-нибудь особенным. Кто думает о себе, что он что-нибудь, тот на самом деле ничего не значит. Вот. А и в Писании, из Писания, если бы человек был научен в нем, он бы мог понять, что думать о себе высоко – это плохо, это опасно. Но поскольку он начинает так думать, то тут как тут в сознании вкрадываются картинки, которые поддерживают его мысль о том, что он особен. Это называется мнение. Поверьте, ну я не знаю ваш духовный опыт, но поверьте, это вот на раз-два. Это как дважды два-четыре. Даже такие величайшие подвижники, скажем, как Симеон Столпник, и те не смогли разобраться в искушении, когда к нему сатана прислал колесницу и говорит, ты великий подвижник, пойдем на небо. Он ведь ступил на эту колесницу. Просто по привычке перекрестил разобраться в искушении, когда к нему сатана прислал колесницу и говорит, ты великий подвижник. Пойдем на небо, он ведь ступил на эту колесницу. Просто по привычке перекрестился, и это пропало.

что такие удивительные подвижники, они оступались и падали. А что говорить про неподвижников? Это вот ну, просто элементарно. Если у человека нет опытного духовника и строгого игумена, он обязательно попадется на удочку тщеславия. И поэтому Иоанн Лесичник, он не может быть всеобщим игуменом. Поэтому в послании, в писании этом он пишет, что ни в коем случае не принимайте помыслы, которые внушают в сны, которые показывают вам то, что обычному человеку не показывают. А именно, скажем, райское блажение, блаженство, вот, будто ты в рай возносишься, будто ты там что-то делаешь в этом раю, будто ты там тебя ангелы встречают, или просто, когда тебе во сне являются ангелы и что-то тебе говорят. Вот, это он просто говорит, не верьте этому, этого не может быть. И он совершенно прав. То есть, если тебе через полгода жизни в монастыре начинают ангелы приходить, то очевидно, что все неправильно. Даже если не через 3 года начинают приходить, все не так. Как у нас, вот мы 2 года назад разбирали эти случаи, у нас Исаакий Печерский, Никита Печерский, будущий епископ, митрополит Новгородский, архиепископ Новгородский, вот, которые падали вот в это именно искушение, когда им являлись ангелы. Они им верили, что ангелы являются, хотя ни тот, ни другой, вообще, ну, не по сеньке шапка. Вот, но они всерьез принимали, ну, ангел явился, да как же ему не поверить-то? Вот, очевидно, что вот он раз пришел ко мне, значит, я того заслуживаю, я того стою. И вот так вот во сне тем более опасно, что наяву-то человек может перекреститься и сказать там молитву Иисусову, и это наваждение исчезнет. Если ангел, то произнесет, а если не ангел, то исчезнет. А во сне-то ты не можешь этого сделать, ты не контролируешь свое сознание, тебе само по себе это является. И вот когда ты прослушал это, когда ты просмотрел это, вот... сон, просыпаешься, и первая мысль, ну вот, ничего себе, ангел мне. Откуда он знает, что бес? Это сейчас он побежит, да и сейчас не побежит. Вот, сколь угодно случаев в монастырях, когда человек в таких случаях, скажем, идет к духовнику и спрашивает, вот, отче Авраами, скажите, вот ангела видел я сегодня во сне, вот он мне это и это сказал. Как вы думаете, верить или не верить? Разумеется, отец Авраам скажет, не верить. И выходит этот человек из кельи и думает, да откуда он знает, сам поди ангела никогда не видел. Что он старец, что ли? Вот будет мне сейчас вот судить, правильно, неправильно. Я-то видел, а он-то нет. Вот, просто завидует, наверное. А ангел там не четко сказал то, что вот надо. Нет, наверное, игумен Авраам это не знает просто. И все. И люди так уходят из монастыря и пускаются во все тяжкие, даже не подозревая ничего. То есть даже бросая монастырь, возвращаясь в мирскую жизнь, они в ум не берут, что их ведут к погибели. Они так поверили тому наваждению, которое с ними случилось. Поэтому даже в наше время развернутой, скажем, проверяющих механизмов, проверяющих инстанций, и то люди, если увидели это во сне и поверили этому, с ними случаются большие проблемы, большие неприятности. А вот лучше всего, чтобы этого сна не было. А если уж был, то тут же бежать и исповедовать, сказать, вот у меня такая беда приключилась. Я видел во сне ангела, батюшка, помолись, со мной случилась беда. Вот, и Иоанн Лесичник совершенно справедливо говорит о том, что этого быть не должно. И третья причина, она связана со второй, но тоже вот по какой причине он говорит, не надо верить снам и в каких случаях не надо верить снам. Причем очень тонкую грань наблюдает. Он говорит, иногда во сне показывается будущее. И объясняет, что бесы так тоже могут делать. Не в смысле, что они знают будущее, они его могут моделировать. То есть они, скажем, например, из города Константинополя вышел в мой монастырь, я вот монах, скажем, там, какого-нибудь Семеновского монастыря, скажем, из города Константинополя вышел человек,

0: с караваном, с бочкой оливкового масла к нам в монастырь. Через 3 дня он будет у нас в монастыре. За 2 дня до этого я вижу во сне, как к нам приходит бочка с оливковым маслом. Я говорю келарю, не бойся, через 2 дня масло будет. Через 2 дня масло приходит. И келарь, и я, что думаем?
1: А?
0: Да, что вот, что у меня особый дар, я вижу во сне будущее. Вот. Еще раз можно так же сделать. То есть ничего сверхъестественного нет. Но вот человеку, который стал, скажем, зрителем этих тайн, вот ему может показаться, что есть. Так сплошь и рядом сейчас можно сделать тоже. Вот сильно много тут нет. Или, например, скажем, такой вариант, тоже Иоанн Лесечник его рассматривает, скажем, вот я вижу во сне, что к нам на машине приезжает и, скажем, привозит икону. Ну, святой же сон, да? Икону привозит, и мы все встречаем, гимны Богородицы поем. А эта икона как раз находится на полпути к нам, и на следующий день она придет. Я никому не говорю, просто говорю, удивительно. И вдруг через месяц, через день приезжает икона. Мы радостно собираемся, встречаем, я ничего не замечаю. Вдруг там 3 дня проходит, думаю, о, так я же во сне это видел. Я и не в ум, что на самом деле мне могут это бесы показать. Очевидно, причинно-следственная связь. Я видел икону, а на следующий день она приходит. Мне даже в голову не войдет мысль, что это искушение. Я же ведь не пироги видел во сне. Я видел икону чудотворную, которая к нам придет. И человек начинает верить. Вот потом еще раз верить. Вот ничего, может быть, страшного и не происходит. Просто он начинает верить снам. Они, правда, сбываются на день, другой, третий. Но если ему на следующий раз во сне он увидит, как, скажем, его священник берет деньги в кассе. Берет, ворует, кладет в карман, всю кружку выпотрошил и побежал. Вот. А он этому верит уже, он ведь всегда сны сбивались, всегда все происходило, значит, это точно так и есть. Он никому жалобу писать не станет, нет, он просто перестает верить этому священнику и не ходит к нему на исповедь, и все. А что я к этому ворюге пойду на исповедь? Нет, вот он и пойдет. Он начинает искать какого-нибудь другого священника, но понимает еще пока, что на исповедь-то надо ходить. Вот, но он же понимает, а вдруг тот такой же? Попрошу-ка я показать мне Бога, чтобы кто, какой есть священник. Ну и началось тут уже целый кинотеатр, сеанс. Про каждого священника все он видит, все он знает, а уже ничего не сделаешь. Он привык снам доверять. И вытрясти его из этого состояния очень трудно, потому что изначально в основе-то всего лежит что? Сбывшиеся сны, вполне себе святые, вполне невинные. Может нормальный человек в этом разобраться? Не может. Может быть и правда, но есть же такие случаи, мы из житий святых знаем, что бывали и хорошие случаи, откровения такие. Но сам человек не может разобраться, от Бога это видение или от лукавого. Особенно новоначальный не разберется. И по этой причине Бог, то есть Иоанн Лесничник, категорически запрещает верить подобным снам. Человек молодой, монах молодой и тщеславный, легко может увлечься этими вот видениями. Поэтому лучше не принимать вообще ничего. Но, тем не менее, вот как бы размышляя на эту тему о снах, и говоря о том, вот, как относиться к снам, что категорически нельзя, но тем не менее в заключении своих рассуждений о снах, вот буквально в 28-м абзаце, он говорит о том, что тем не менее верить снам можно, но только тем, которые говорят о муке вечной, то есть ввергают человека в страх Божий, если не ввергают в отчаяние. То есть даже при таком категорическом рассуждении о снах, Иоанн Лестничник понимает, что могут быть и Божьи сны. И так вы можете увидеть подобное, скажем, свидетельство у всех святых отцов. Всех без исключения. Они категорически против, а потом начинают говорить, ну да, все-таки никуда не денешься. Есть сны, которые от Бога. О них сказано в Писании, Ветхого Завета, Нового Завета. О них сказано, даже как пророчество, «Сыны ваши сновидения узрят». То есть говорится о том, что сны, Священное Писание, это их однозначно не отвергает. Священное Писание говорит о том, что могут быть сны от Бога. Просто настоятели, наставники духовной жизни говорят о том, что нельзя предостеречься надо в отношении доверия к собственным снам. Хотя могут быть и сны от Бога. И вот... Сон Иосифа?
1: Да, Иосифа, у него были же сны.
0: Да, не только у Иосифа. У фараона были сны, потому что совсем неправедный человек. У Навуходоносора был сон, уж вообще грешный человек. А сон-то был правильный, и Бог ему открыл этот сон. Вот, то есть, вообще, священный... Бывает, да, я Казанская икона явилась, ну, скоропослушница явилась во сне, вот, человеку показав, что где надо забрать. То есть, на самом деле, церковная жизнь, она полна сюжетами, когда сны открывали действительно волю Божью, и сон может увидеть не только праведный человек, а совершенно, совершенно простой человек, даже грешный человек. Ведь эта девочка, которая обрела Казанскую икону Божьей Матери, она же не была чем-то особенной, потом она стала монахиней, но изначально обычная девочка, ничем не примечательная. То есть, понятно, что к 20-му столетию таких свидетельств накопилось очень много. А вот даже к Иоанну Лестничнику на основании Священного Писания он понимает, он не может этого отрицать, что сны как инструмент божественного воздействия есть, бывает. Он просто хочет сохранить души вот этих молодых монахов от излишнего увлечения этими снами. И оно действительно так. Вот если, например, проанализировать все видения, сновидения, то мы увидим такую поразительную вещь. Есть исключение. Но, как правило, это видение, сновидение либо совершенным людям, безусловно, праведных, либо вообще никаким. Но в том-то и дело. То есть совершенный, он не возгордится, потому что он смирился. А тот, кто никакой, он тоже не возгордится, потому что, обычный человек чем не гордится? Ну, сон и сон, ну что, че, особенный, что? Это в наше время человек обязательно экстрасенсом станет. Вот, а во времена простые, явился мне сон, явился, и что такого-то? Пришел, рассказал. Человеку нет оснований, если он молился 4 месяца, а потом сон увидел, тогда он поймет, молитва, может она и будущее открыть. И он начинает возноситься. А если жил, ел, спал, ни о чем не думал, и вдруг бах, сон, то он просто не начнет о себе думать. У него нет для этого внутренних оснований. А если есть, то, как правило, это уже люди настолько больные. Вот их в наше время много, в старые времена было поменьше. Вот экстрасенсы все-таки их на кострах иногда сжигали. Вот, и поэтому как-то люди боялись подобных вещей. Вот, ну, не у нас, правда, вот, в Европе, но все равно тревожно как-то. Сам Иоанн Лестничник говорит о том, что могут быть явления, сновидения от Бога, но эти сновидения обязательно внушают страх Божий, благоговение, трепет перед Богом, не ввергая в отчаяние, что мы просыпаемся в холодном поту и думаем, ну все, точно в ад. Ах, раз в ад, так какая разница теперь уже. Все равно в ад, да хоть, может, последний день живу, да хоть нагрешу. Вот. Или еще того, или того еще хуже. Вот. О, как раз он петля лежит. Ну и ладно. Это уж совсем не смешно, вы чего? Вот. А сколько таких, знаете? Когда человек в отчаянии приходил, и вот в Тобольской семинарии в 93-м году два семинариста повесились от отчаяния. Вместо того, чтобы исповедаться, как-то что-то сделать, вот на колокольне взяли и повесили. Вот именно потеряли веру. Вот и почему-то жить в миру, вот ну как-то вот так, ну вот отчаяние так действует. Поэтому всякое бывает, человека надо, конечно, поберечь. Но бывают такие сны, которые внушают страх. Вот из житий святых самый яркий пример – это житие Петра, бывшего мытаря. Ну, я уже рассказывал, не раз уже, наверное, в этой аудитории. Вот все должны знать очень показательную историю, не помните? Ну как, мытарь Александрийский, жадина, говядина был такой изрядный, вообще никому никогда ничего не давал. Скупой просто до самой последней степени. Что называется, зимой снега не выпросишь.
2: Это луковица.
0: А? Нет, это не луковица. Вот я к нему этот, докопался очередной нищий. Он вез хлеб, а ему докопался очередной нищий. Вот он, да, у него камня под рукой не оказалось, он хлеб кинул. Вот хлеб кинул, попал в нищего, нищий радостный побежал. А ночью после этого дня он видит сон, что будто бы он поумер и попал на страшный суд. И одна-то чаша весов, она пустая, а на другой всякая куча навалена. Вот, и он понимает, ангел грозный, в этом сновидении говорит, выйдешь, нечего тебе положить на весы, поэтому душа твоя идет в ад. Он, конечно, трепещет, но только мы тут все хорохоримся. А когда на страшный суд придешь, там уже не похорохоришься, там страшно. Вот и вдруг бегает ангел и кладет, подождите, он тут булку, милостыню подал. Вот, и булку-то эту положил, и чаша весов дрогнулась. Нет, просто дрогнул, ничего не перевесил. Ага. Еще не заслужил, перевесил. Она дрогнула, то есть он... Как будто камень большой положили, то есть вот она так ходуном заходила. То есть это вес, все равно вес, даже таким образом данный хлеб был Богом вменен в милостыню. И он, увидев, как много, вот это именно колебание, заметив, как много может милостыня вот эту кучу перевесить, вот он это понял. И проснувшись, он решил раздать все, испугавшись за свою вечную участь, раздал все и стал нищим совершенно. Так вот, вот для него это сновидение было поворотным пунктом, который его спасло. И таких сновидений на самом деле, ну вот особенно в средние века мы читаем вот в житиях святых, кто-то от разбоя так, кто-то от пьянства так отвыкает, кто-то от разбоя, кто-то от разврата. Видя во сне конечный суд свой, он приходит в ужас и трепет, и бросает то вот грязное дело, которым занимался. И в этом плане, конечно, сны, вот по мысли Иоанна Лесвичника, это они хорошие. И, а вот, например, помните эпизод, фильм выходил где-то в 90-е годы, про псково-печерских старцев. И там есть такой старец Мелхиседек. Ну, был. Вот старец, обычный такой человечек, обычный монах, пришел в монастырь в советскую эпоху, руки росли из нужного места, умел очень работать с деревом. Вот. И вдруг однажды видит во сне, как он стоит на берегу огненного рва, а в этом рву горят все его сделанные кресты, складни, киоты и прочие деревянные вещи. Божьи вещи-то он... Нужные вещи делал для храма, кресты даже. И видит там все это, говорит, и Матерь Божия. Ну, он понимает, что Матерь Божия, хотя лица не видит. Она ему говорит, я тебя что, для этого в монастырь привела? Вот, и он пришел в такой страх, его парализовало практически. Вот он пришел в ужас и трепет, и всю жизнь пребывал остаток вот в этом трепете. Это, кстати говоря, это что говорит о том, что нельзя деревянных крестов делать? Или,
2: он же умер.
0: А?
2: Он
0: Нет, он...
2: В книге не святые, святые.
0: А я в фильме смотрел.
2: Он умер, воскрес и потом стал ночным.
0: Да не умер он. Он просто был, как бы это сказать, в состоянии, как помните тот этот, в Евангелии юноша, который был исцелен Христом, и он был бездвижен и бездыханен. Все говорят, он умер. Помните, когда вот Христос исцелил, тот говорит, помоги моему неверию, мальчика исцелили, а он лежат, и ни дыхания, ничего, он живой, и это не считается воскресением. Но вот настолько это потрясение, что душа как бы замерзла вот от этого, от ужаса, вот прикоснулась к этой боли, к этому адскому страданию. Он жив, но душа практически вот не проявляет признаков своего бытия, и там не воскресение, просто его же причастили, там помолились, потом причастили, и душа ожила. Это вот как случай, подобный с мамой Паисия Величковского, я вам тоже рассказывал этот эпизод. Тоже человек не жив, не мертв, вот, но тем не менее он на самом деле не перешел еще порог смерти, его не надо воскрешать, просто его надо удержать за эту жизнь, не дать ему истончиться вообще в смерть, уйти. Так вот, это же не значит, что не надо делать никаких вот икон, украшений. Нет, ну просто каждый должен заниматься своим делом. Она его привела в монастырь для покаяния и молитвы, а не для того, чтобы он делал деревянные вещи. Очевидно, до этого у него было какое-то откровение, о котором нам просто не говорят, а может никто, кроме духовника, и не знает. Вот, потому что так строго бы она, не, если бы человек просто так пришел в монастырь, так бы строго она не спросила. А вот именно что-то было, что-то привлекло его в монастырь, какое-то движение, внутреннее откровение, а он вместо этого, того, чтобы вот реализовывать то, ради чего пришел в монастырь, он начинает вот делать деревянные игрушки. Не, пускай этим занимаются другие люди, а ты должен заниматься тем, ради чего приведен монастырь. Вот, то есть сон человека был правильной вещью и привел его вот в такое спасительное в сущности состояние. И, конечно, таких снов может быть очень много, но из этого, тем не менее, и следует замечательная вещь, что по существу своему сны, ну вот мы даже, да, ну конечно, не живем не в эпоху Ивана Лестничника, но вот мы же знаем, что читаешь, скажем, жизнеописание новомучеников и исповедников, читаешь там жития старцев XIX века, сновидение там как не, ну, вот, безусловный компонент. Вот как всегда там где-то мы встречаем вот эти сны, которые там кого-то предупреждают о том, что его арестуют, кого-то там предупреждают о том, что его отпустят, наоборот, всякие сны. Кому-то показывают, например, места, куда его пошлют и что там будет. То есть, на самом деле, сны являются такой традиционной компонентой жизни. И мы не можем сказать, что вот категорически взять и сны отменить. Не получится. Это невозможно. Это встать против всей традиции. Но, если мы проанализируем все эти сны, мы увидим у них одно важнейшее свойство. Во всех этих снах, про которые мы читаем, и для нашего понимания этого процесса должно быть очевидно, во всех этих снах нет нашей воли. Эти сны не надуманы, их не ищут, о них не молятся, о них не просят, их никаким образом не желают. Они просто сами по себе случаются, как вот, ну, именно таким естественным порядком. И никого они, собственно, сильно-то и не выводят из себя, и не напрягают, и не надмевают, и не впадает человек в прелесть. Обычная вещь. То есть, если мы проанализируем явление сновидения с духовной точки зрения, мы увидим, что самое главное, от чего, собственно говоря, Иоанн Лестничник по существу предупреждает, чтобы в снах не было нашей воли. То есть, чтобы мы не хотели эти сны видеть. Плохо не тогда, когда они случаются. Плохо тогда, когда мы их видеть хотим. Вот это плохо, это беда, это духовная но еще не катастрофа, но очень-очень близко. Это духовная проблема. Если человек желает видеть сны, он желает подглядеть, что будет, и начинает еще того по неразумию свою молиться: «Господи, покажи мне, пожалуйста, во сне мою суженую». Вот. Или там, например: «Господи, покажи мне храм, которым я буду служить». Вот это очень опасно. Он хочет видеть сны, он готов им поверить. Вот это и создает почву для обольщения сном. Именно это создает почву. Потому что теперь, что ему не покажи, он будет верить, потому что он сам молился, чтобы Бог через сон ему что-то открывал. И вот по этой причине и у многих отцов, у Игнатия Брянчанина, как он категорично к снам не относится, но тем не менее все равно вот есть это замечание, что самое пагубное — это когда человек ищет сновидения, не просто им доверяет, а он хочет, чтобы они случились. Это ведь сам ты себя не обманешь. Когда ты ложишься спать и тебе хочется, чтобы Бог тебе что-то показал, чем-то тебя утешил, вот какая-то во сне информация секретная пришла, вот ты создаешь почву для прелести, для обольщения. Ты уже ищешь вот этой любопытства заглянуть в замочную скважину и подсмотреть будущее. Это мысль тщеславная, сама по существу, по своему тщеславная мысль, а раз тщеславная мысль, то она и приводит к трагедии, она приводит к падению человека. Вот. Если человек этого не ищет, то если у него нет своей воли, действительно нет, то по существу своему, если человек не хочет видеть сны, а они случаются, и его очень это не радует, то есть смысл разобраться, что это за сны. Если человек хочет видеть сны, и любой сон его вдохновляет и радует, то 99%, что это враг, искушает человека. Вот поэтому, если вы хотите разобраться в собственных снах, то начинать надо с этого, надо честно посмотреть в свое сердце. Мы хотели увидеть сон, и он нам понравился, значит, это враг. Если мы вообще ни сном, ни духом, ни о каких снах не мечтали, и вообще спать лучше без снов, так отдыхаешь лучше. Вот. И вдруг эти сны случайно вдруг привиделось, ну тогда есть смысл рассмотреть, откуда может быть сон. И теперь, откуда может быть сон? Откуда? Вообще от самых разных источников. Но по существу, как это все бывает в жизни, три источника. Первый — это от Бога, ну или условно говоря, от ангела-хранителя. Суть от этого не меняется, ангел-хранитель творит волю Божью. Либо от врага нашего, который обольщает, либо от нашего собственного естества. Это ведь тоже нельзя сбрасывать со счетов. Скажем, и может быть, я так, это у святых отцов не написано, а по моему мнению, большая часть всех снов, которые мы видим, это проявление просто нашей естественности. Иногда душевной организации, иногда физиологии. Ну, скажем, перекушали мы. Вот. Банальным самым образом. С чего бы нам не посмотрели, не показать какие-нибудь сны. От того, что наша пища плохо переваривается. Кошмары, например. Вот. Еще что-то там может. Тяжело дышать. Вот. У сердечников часто могут быть сны, связанные с тем, что человек задыхается, или ему не хватает света, или ему не хватает дыхания, он не может сказать слово. Это очень часто может быть чисто явление физиологических процессов. Вот. Человек может, например, от душевных тоже разных вещей быть, скажем. Человек, вот переспал, например, спит человек, время уже 10 часов утра, он все лежит. Естественно, то весь с 9 до 10 он будет сплошное кино смотреть. Вот. Кадр за кадром. Проснется и снова погрузится. И еще такая мысль, эх, досмотреть бы до конца. Еще немножко полежу, вот узнаю, чем закончится. Ну как, в фильме приятно же узнать, чем закончится все это. Вот это, конечно, от естества, никакой ни бесов там нету, ни ангелов уж тем более там нет. Это просто человек, ведь до конца природа мозга нашего не выяснена никем. И там вот в этих разных, в этих файлах, так скажем, во всем этом нейроновых окончаниях где-то информация забита. И она каким-то образом вот начинает от, в том числе от недостатка кислорода, разным образом делать операции, вот, составляя бесконечный рисунок фильмов. Вот. А может быть, от душевной организации. Человек очень впечатлительный, очень остро переживает все какие-то нюансы своей жизни, и во сне он избавляется от этой своей повышенной чувствительности. Сон является тем каналом, по которым он напряжение скидывает. То есть вот он не высказал, но есть люди, которые просто проорутся, и все, у них все напряжение спало. А есть люди, которые не могут ни высказаться, ни проораться, ни происповедоваться. Вот переживают, переживают, а во сне увидели что-то, неважно что, страшное, не страшное, веселое, невеселое, просто увидели вот что-то, какие-то образы, какие-то знаки, символы. Но вот это вот напряжение у них ушло в этот сон. И они стали нормально, могут дальше жить и дальше трудиться. А так просто напряжение нервное накапливается. Вот, скажем, дальнобойщику, например, ему все время снится что-нибудь такое, что вот он на дороге. Причем не важно, там разные эпизоды, но вот на дороге. Вы представляете, какое напряжение? Вот. И человек, например, кто не ездит дальнобоем, они вот ругают всех этих дальнобойщиков, что вот у них, ну, скажем, приедут с дороги и обязательно им выпить надо, или там в баню сходить, или еще что-то. Какие-то вот у них все удовольствия какие-то неправильные с нашей точки зрения. А я вот поездил один раз, не сам за рулем, я не люблю дальние расстояния, но вот с человеком поездил, я понял, да это же ужасно, когда человек не может скинуть напряжение, он же с ума сходить начинает. После 20 часов дороги, вот он просто, он не может заснуть, потому что он во сне ведет машину. Ведет, ведет, ведет, вскакивает. Он один раз просто вскочил, мы в машине ночевали, а он вскочил, то есть не проснувшись, завел машину и поехал чуть не в кювет. Вот, ну, потому что он не может, он уже теряет разницу, где явь, где быль, где сон, где что. Вот. И так бывает не только с дальнобойщиками, с солдатами так бывает, с людьми, которыми долго ждут, бывает. Ну вот разные судьбы, разные характеры, но это все от естества. Никакого отношения это к каким-то там высоким материям это не имеет. Это просто естественный порядок вещей. Душа так избавляется от каких-то напряжений. Может, там и происходит что-то важное с душой, даже значительное, но если человек будет пытаться в этом разобраться, особенно с помощью психотерапевта какого-нибудь, то он увязнет во всем этом, а главное, он будет очень внимателен к собственным снам, а именно внимание к собственным снам и открывает дверку, через которую враг, бесы могут проникнуть в нашу душу. Поэтому вот надо иметь это в виду, и по сути дела, первое, что нужно знать, это надо вести спокойный, умиротворенный, сдержанный и воздержанный образ жизни. Минимизировать роль физиологии и душевной организации в нашем сознании. И спать не очень долго. Перед сном не есть. И 80% снов, а их как рукой снимет. Вот когда вы будете падать на кровать, потому что устали, вот, измучены уже, а вставать будете рано утром, потому что спешить на работу, снов у вас не будет. Вот, потому что вы вот отдыхаете, и все как бы нормально становится. И тогда вы понимаете, что если вот при таком воздержанном, спокойном ритме жизни, вдруг, неожиданно, после 5 лет бессонных, в смысле, без сна, ночей, вдруг появляется какой-то сон, неожиданно. Ну вот тогда можно подумать, что это за сон. И тогда общее мнение святых отцов в этом отношении, если вот такой сон вы видите, не принимать, не отвергать. Вдруг вы его отвергнете, а это было вразумление Божье. Вдруг вы его примете, а это было искушение сатаны. Не принимать, не отвергать. Отнестись к нему спокойно. А дальше все очень просто. Если у вас это сделать получилось, значит сон от Бога. Если не получилось, значит от беса. Вот и все. То есть достаточно простой механизм. Потому что если сон от Бога, он не возбуждает страсти. Он ровный. Он воздействует только на наши вот какие-то духовные вещи. Он не пленяет нас своей неотвязностью. И мы спокойно вот ходим, он нас впечатляет, и поэтому понимаем, да, Бог что-то нам хотел сказать. И тогда надо всерьез подумать, что это был за сон. А если мы сколько ни пытаемся его забыть, а он неотвязно в нашем сознании прокручивается, и нам снова хочется увидеть его и второй, и третий раз, и мы только о нем думаем, пытаемся там, залезаем в книги, пытаемся найти толкование, там, посмотреть, что это могло бы значить. Вот неотвязность этого сна говорит о том, что это вражье наваждение. Все, что пленяет нашу волю и делает наши желания страстными, все это свидетельство того, что с нами произошло наваждение. Вот, поэтому такая вот простая отличительная черта. Мир, смирение и упование – это и есть критерии правильного сна. Что нам сон, Бог нам что-то открыл. А если уж вы поняли, что Он что-то нам открыл, вот не надо думать о том, ну значит я что-нибудь значу. Это ничего вот такого нет. Просто Бог решил каким-то образом, ну очевидно другим, другого способа нет. И Он нам от чего-то, как-то хочет что-то вот сказать, от чего-то оградить, чему-то научить. Раз мы не внимательны к снам, Он избрал такой способ, доверяя, что мы не сойдем с ума, а то и не будем теперь каждому сну присматриваться. Вот. На самом деле никакого отношения сон к нашей добродетели не имеет. А знаете почему? Ну если бы мы были все трезвые, если бы только. Знаете почему? Ну вот когда с вами видение, видение у вас, ну можно подумать, есть по крайней мере основания подумать, вот же, я-то не такой, как все. Но если с вами сон, то вашей-то воли в этом никакой нету. Он никак от вашего сознания, от способности вашего сознания не зависит. И Навуходоносору сон показали, хотя он грешник был. И девочки там, которая Казанскую икону нашла, показали, вот, которая тоже ничего особенного не сделала. Да мало ли мусульманы там в свое время видели снов разных. Поэтому, на самом деле, надо понимать, что если во сне мне что-то привиделось, никакого отношения к свидетельству о моей духовной жизни это не имеет. Просто Бог выбрал такой способ, чтобы нам что-то открыть.
3: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лестница для мирян». Слово третье о странничестве. Часть вторая. Продолжение следует.
4: Когда устал, и мысль, как жить, что делать.

Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям. Золотой хлеб. Сказка. Жила-была старуха-вдова с дочкой. Хоть собой девушка была красавица писанная, зато горда, на богатство да на почести завистлива и безжалостна. Точно бедности никогда ей близко видеть не приходилось. Жили они с матерью в плохих достатках, а женихи у девушки из-за ее красоты не переводились. То ли не по нраву ей ни один не пришелся. Этот собой нехорош, этот не богат, тот не умен, а тот и всем бы взял, да из мужицкого рода. Точно сама не крестьянка была. Лежит раз ночью старуха, не спится ей. Смотрит дочка, чего-то так весело во сне улыбается. Наутро мать и спрашивает, что это ты, дочка, нынче во сне улыбалась? Видно, сон веселый видела. А та ей: хороший, матушка, сон мне приснился. Будто приехал к нам в медной карете чужестранный боярин. Подарил мне серьги с самоцветными камнями и взял меня замуж. А как мы в церкви с ним венчались, народ только и смотрел, что на образа да на меня. Ой, много в тебе гордости, дочка. В самый тот день приехал свататься к девушке добрый молодец, богатого мельника сын, и говорит ей: хочешь, красавица, со мной жить? Мой крестьянский хлеб есть. А она ему: не за всякого боярина пойду, не то что за тебя, Сиволапова. На другую ночь приснился девушке сон, будто приехал к ним чужеземный князь в серебряной карете, подарил ей драгоценное ожерелье, да платье серебряной парчи и взял за себя замуж. А в церкви народ будто бы больше на нее оборачивался, чем на образа смотрел. И вправду посватался за нее в тот же день молодой боярин. «Полюбилась мне, — говорит он старухе, — твоя дочка. Хочу, чтобы она была моей женой. А девушка ему: меня князь с охотою замуж бы взял, да и то еще подумаю». На третье утро рассказала девушка матери, что снился ей сон, будто приехал к ним в золотой карете. Чужеземный королевич подарил ей весь убор из золота с жемчугами, да золотое платье, и взял ее замуж. А в церкви будто народ все только на нее и смотрел. «Ой, дитятка, — говорит старуха, — сколько в тебе гордости! Да и жемчуг во сне видеть не к добру, а к слезам!» Только успела эта старуха вымолвить, подъезжают к их избушке три кареты. Одна золотая шестериком, другая серебряная четвериком, а третья медная, парой вороных коней запряжены. Из карет вышел чужеземный молодой королевич с двумя боярами и вошел в избушку. «Здравствуй, девица!» — говорит королевич. «И до меня дошла весть о твоей красоте. Хочешь выйти за меня замуж? Со мной в моем королевстве жить? Мой королевский золотой хлеб есть!» И подал
девице весь убор из золотых драгоценных камней и золотой парчи. Хотела было мать спросить жениха, из какого государства он, королевич, и почему он свой хлеб золотым называет. Дочка ей слов вымолвить не дала. «Согласна, — говорит, — за тебя замуж выйти, и твой хлеб есть, какой он не есть». Села с королевичем в золотую карету, даже у матери благословения не попросила, не простилась со старухой. И поехали. Подхватили карету вороные кони, помчали только пыль столбом, ничего кругом не видно, тьма кромешная. И чудится девица, будто карета куда-то все вниз спускается, а кругом будто огоньки малые мелькают. «Куда это мы едем с ужиной?» — спрашивает она жениха. А тот смеется. «Не бойся!» — говорит, «сейчас приедем!» Остановилась карета на широкой поляне, вышла девица и видит, стоит перед ней дворец весь из чистого золота, с серебряной крышей. В окошках вместо стекол самоцветные камни вставлены, как жар горят. Все вокруг освещают, а кругом будто костры пылают. Костры кипят, стоны и крики слышатся. Вошла девица с женихом в золотые палаты. Посреди большой залы стол накрыт. На нем золотые блюда с крышками наставлены. «Садись, красавица!» — говорит жених. «Моего хлеба соли отведай!» Сели за стол. Блюда сами открываются, одно за другим к ним пододвигаются. Смотрит девица. На одном блюде все золото, на другом серебро кусками. На третьем камни самоцветные насыпаны, а жених ее уж не красавец, королевич, у него рога выросли, весь он шерстью оброс, ноги конские, на руках когти железные, и ест он золото, как хлеб, самоцветными каменьями закусывает, на девицу поглядывает, да усмехается. Поняла она, что к самому нечистому в ад попала, и взмолилась: «Выпусти меня на белый свет! Не хочу я золота! Дай кусок простого черного хлеба! Не то я с голоду умру!» А он ей: «Другого у нас хлеба здесь нет! Сама ты захотела со мной жить, мой золотой хлеб есть. С голоду тебе умереть нельзя, у нас здесь не умирают. Будешь ты со мною жить и вечно о простом людском хлебе мучиться. А выпускать тебя на вольный белый свет я буду в год два раза, на два часа, перед великими людскими праздниками, чтобы ты не забыла, как люди живут. Многого не желают, разговенью радуются». И живет с той поры девица у нечистого. Только на золото да на самоцветные камни смотрит, да муки грешников слышит. Выпускает он ее на вольный белый свет лишь в ночь под Рождество да под светлый праздник. И ходит она по земле каждый раз два часа. У православных под окнами стучится, куска черного хлеба Христовым именем просит. А прочее время
у нее нет ничего, кроме золота, чего ей пуще всего на свете хотелось, и нет к ней жалости, которой у ней самой на земле ни к кому нет.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии. Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, болящие Екатерины, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со срудниками, болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Романа, протоиерея Вячеслава, матушки Екатерины, болящей Натальи со срудниками, Константина, Марины, болящей Людмилы, тяжко болящей Анны, тяжко болящей Иулии, тяжко болящей Софии, от раковицы Дарьи, болящей у Дмитрия, болящей Валентины, тяжко болящей Людмилы, тяжко болящей Людмилы, протоиерея Иоанна с прихожанами, тяжко болящего Леонида со срудниками, заблудшей Людмилы, болящего Алексея со срудниками, тяжко болящего Александра, болящего протоиерея Игоря, воина Александра, воина Германа, Владимира, Кирилла, Максима, Даниила, Ларисы, Анастасии с младенцем, Ольги, тяжко болящего Петра, болящей Елены, болящей Марии, болящего иеромонаха Константина, болящего Семена, болящей Любови, болящего Павла, тяжко болящего Дионисия со срудниками, тяжко болящей Татьяны, болящего Григория, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со срудниками, Александра со срудниками, тяжко болящей Ольги с чадами, болящего Валентина, Александра, болящего Олега, болящей Натальи, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящего Олега, болящей Натальи, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, Светланы,

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона православного радио Санкт-Петербурга доктор Лифанов Александр Александрович. Сегодня в эфире программа «Радиолечебница», и мы с вами поговорим об избавлении от недугов щитовидной железы. Тема довольно-таки сложная, потому что щитовидная железа, как исходит из самого названия, железистый орган, то есть там довольно часто из фолликулов образуются узлы. А узлы встречаются примерно у 50% взрослых людей, но это не говорит о болезни, которую срочно нужно бросаться лечить. Дело в том, что это обычные находки. Ну вот мы знаем, что у человека может быть где-то какое-то образование, папилломка, где-то может быть кератомка, он с ней ходит годы, десятилетия, выпячивание, там, родинка и так далее, и так далее. С этими образованиями можно ходить очень долго. Поэтому пугаться не

нужно то, что если на ультразвуковом исследовании выявилось какое-то множественное даже образование, то есть узлы щитовидной железы. Вопрос в другом. Вопрос в том, что нарушена ли функция щитовидной железы, потому что, ну, многоузловой зоб, ну и что? А вот функцию щитовидной железы, она может быть либо нормальная, либо пониженная, либо повышенная. При пониженной функции щитовидной железы человек испытывает заторможенность, вялость, сухость кожных покровов, могут быть выпадения волос, и важнейший момент – это понижение температуры. То есть нужно много недель замерять температуру тела в подмышечной впадине, и она может быть ниже 36,2, ниже 36 градусов, даже может быть 35, даже может быть еще меньше. И вот это именно и говорит о пониженной функции щитовидной железы, которая называется гипотиреоз. Соответственно, сдаются анализы крови, там в анализах ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный, АТЭК ТПО, АТЭК ТГ. Что такое ТТГ? Тиреотропный гормон. То есть он будет повышенный больше 5 единиц. Это связано с тем, что пытается стимулировать гипофиз, нашу щитовидную железу, если она у человека поражена. И, соответственно, вытянуть ее как бы на нормальное функционирование. Потому что, учитывая, что снижается температура тела, то, значит, это основной обмен. То есть щитовидная железа регулирует основной обмен, метаболизм, биохимические процессы, их активность. Если она мало тироксина выделяет, то, соответственно, это называется гипотиреоз, или пониженная функция щитовидной железы. Еще раз обращаю ваше внимание, что не следует переживать по поводу узла или множественных узлов. Эти находки встречаются у половины взрослого населения. А, соответственно, важную роль играет именно функция щитовидной железы, то есть пониженная она или повышенная, что определяется на биохимических анализах. С одной стороны, тиреотропный гормон, гормон, стимулирующий тиреоидную железу. И с другой стороны, это антитела. Антитела к тиреоидному глобулину или антитела к тиреоидной пироксиктазе. Также определяет АМА, антимитохондриальные антитела, которые указывают на степень возможного отторжения ткани щитовидной железы собственными иммунными комплексами. То есть это аутоиммунное заболевание, когда собственный иммунитет образует иммунные комплексы, отторгающие собственную ткань щитовидной железы. Это очень часто использование различных иммуностимуляторов, иммуномодуляторов, в частности, интерферон в этом замечен, а также замечено в этом ряд других стимуляторов, скажем, вакцины могут быть иммуностимуляторами. Ну, мы у нас вообще сейчас часто вмешивается в иммунитет, поэтому мы не сторонники вмешательства в иммунные процессы. Так что, братья и сестры, будьте осторожны с различными иммунными препаратами, иммуностимуляторами. Ну, мы эти вопросы довольно-таки подробно изложили в книге «Тайна щитовидной железы». Это у нас вторая глава третьего тома «Избавление от недугов». Поэтому вы можете эту книгу приобрести, внимательно просмотреть ее. Я еще раз напоминаю, что я пишу не книги, я пишу конспекты из научной литературы и просто привожу в примеры из своей собственной практики, которые еще раз иллюстрируют различные нарушения тканей и органов. То есть нарушение равновесия здоровья. И, соответственно, как мы видим, при повреждении щитовидной железы тоже нарушается равновесие здоровья.
Так что очень много причин. Одна из важнейших – это нервный дистресс, то есть чрезмерный стресс, потому что вот мы лечим, лечим, лечим. Чаще всего страдают женщины раз в 10 чаще, чем мужчины. И, соответственно, ну, предположим, мы вылечили. И женщина уходит с нашего поля зрения, из-под нашего наблюдения. И вдруг появляется лет через 5. Ну, я спрашиваю, что случилось? Да вот опять заболевание щитовидной железы. А что, собственно, в вашей жизни изменилось? Да вот у меня развод. Ну, то есть, как вы сами понимаете, развод – это нервный дистресс, чрезмерный стресс. И, соответственно, там, где тонко, там и рвется, как говорится в русской пословице. Итак, братья и сестры, мы все-таки не будем углубляться в причины, а мы с вами поговорим об избавлении от недугов щитовидной железы. Для начала принимаем настойку звездчатки в течение года. Эффективность мы оцениваем по температуре тела, то есть в процессе восстановления работы щитовидной железы. Если температура была, скажем, 35 градусов, то она будет повышаться с каждым месяцем. 35,1, 35,2, 35,5, потом 36. То есть налицо восстановление работы щитовидной железы. Лекарства этого сделать не могут, потому что левотироксин натрия, он же эутирокс, он же тироксин, это заместительная терапия. Как говаривал профессор Кокосов Алексей Николаевич, так называемые костыли. То есть, если хромого, как он говорит, не учить ходить после повреждения, если он все время будет на костылях, то человек и никогда не научится ходить. Поэтому, да, это средство вынужденное. И я бы хотел обратить ваше внимание на то, что гормон левотироксин натрия, он же эутирокс, резко бросать нельзя, как и все гормоны, потому что возможен синдром отмены, обострение того заболевания, по поводу которого принимается этот гормон, в частности, по поводу аутоиммунного тиреоидита гипотиреоза. Поэтому, если человек, желательно под наблюдением эндокринолога, конечно, лояльного к фитотерапии, пробовать применять, и возвращаясь к нашей звездчатке. Можно использовать звездчатку среднюю, можно использовать звездчатку дубравную. И обе эти звездчатки работают, так что, пожалуйста, приготовьтесь регулярно использовать ее. Начинаем мы с 5 капель, по 5 капель 3 раза в день после еды. Как всегда, мы рекомендуем нашим пациентам деалкоголизацию, то есть накапали 15 капель вечером в рюмку или стакан, и полстакана залили крутым кипятком, за ночь спирт улетучится от горячей воды, и, соответственно, эти 100 грамм нужно будет выпить в 3 приема – после завтрака, после обеда, после ужина. То есть в этом стакане остается только вода и трава, а спирт улетучивается. Затем далее, если приходится через неделю-две дозу повышать, если нет эффекта вообще никакого. Ну, самое такое тончайшее ощущение – это небольшое возвращение сил, небольшое уменьшение заторможенности, появление какого-то желания что-то делать взамен апатии, вызываемой гипотиреозом. Поэтому, если есть результат, то мы так и оставляем пациента на дозе по 5 капель 3 раза в день после еды настойки звездчатки. Если эффекта через неделю-две нет, то мы переходим на 10 капель 3 раза в день после еды. Если опять нет эффекта месяц, то мы переходим на 15 капель 3 раза в день после еды. То есть, соответственно, 45 капель. Вечером заливается полстакана крутого кипятка, за ночь спирт улетучивается, и на следующий день в 3 приема эта водичка с травой, соответственно, выпивается.
Если опять эффект недостаточен через несколько месяцев, мы добавляем настойку нормализующую щитовидную, или настойку зобника колючего, или настойку подмаренника. Ну, это уже, конечно, под наблюдением врача, который не отрицает фитотерапию, врача-эндокринолога. Если параллельно человек принимал левотироксин натрия, то при достижении эффекта можно пытаться осторожно снизить дозу на 12,5 микрограмм в сутки. Ну, то есть, например, если вы принимали 50 микрограмм каждое утро натощак левотироксина натрия, он же Элтирокс, то, соответственно, пробовать переходить на 37,5 микрограмм в сутки. Соответственно, нужно иметь соответствующие таблеточки, которые можно было разделить. Ну, там встречаются 25-ки, 50-ки этого левотироксина натрия. А лучше, конечно, иметь 25-очку, чтобы можно было ее разделить напополам, потому что 50-ку на 4 части делить сложнее, конечно. Так что, братья и сестры, пожалуйста, осторожненько, аккуратненько, не спеша, чтобы не было синдрома отмены, на фоне приема фитопрепаратов можно будет уменьшать Элтирокс, он же тироксин, и плюс параллельно еще можно пить чаи, которые восстанавливают иммунитет. Это иммунопротекторы, не иммуномодуляторы, не иммуностимуляторы. Они не разрушают функцию щитовидной железы. Это репешок аптечный 2 месяца, это фиалка трехцветная потом 2 месяца, и затем череда трехраздельная 2 месяца. Вот на полгода, и дальше можно будет чередовать. Пробовать также с 15 августа по 15 апреля принимать настойку радиолу розовой. А также во время еды по 1/3 чайной ложки 3 раза в день. Чередуются по месяцу 2 молотые корни девисила, молотые корни лопуха, имбиря, цикория, одуванчика или трава репешка аптечного или листья липы. Это все антигипоксанты, а также поставщики витаминов и микроэлементов. То есть 1/3 чайной ложки этого порошочка запивается водой во время еды, соответственно, 3 раза в день. Если вы получаете какое-то лекарственное растительное сырье крупно резанное, скажем, тот же лопух или тот же одуванчик или траву репешка, то нужно будет передробить в электрокофемолке. Ну, я скажу, что одно заболевание щитовидной железы, оно довольно-таки редко бывает изолированное. Оно бывает при различных болезнях. Кстати, вспомнилось еще очень важный повреждающий фактор щитовидной железы. Это препараты, содержащие много йода. Ну, конечно, лидером в этих лекарство является амиодарон, он же кардарон, лекарство, принимаемое при нарушении ритма сердца. Там, по-моему, едва ли не в 700 раз в одной таблетке превышение суточной потребности в йоде. Вообще, с суточной потребностью в йоде нужно быть очень осторожным, потому что на самом деле у нас в пищевых продуктах вполне имеется от 50 до 100 микрограмм в сутки йода. А если вы вдруг начинаете йод принимать дополнительно, то это может способствовать нарушению функции щитовидной железы. Поэтому ни в коем случае йод принимать нельзя. Я имею в виду обычные города или населенные пункты, такие как Санкт-Петербург, Ростов, Москва, имею в виду в этой зоне, не в горной зоне, а в этой зоне средней полосы России, ну, тут никакого дефицита йода не может быть. Тем более имейте в виду, что в приморской зоне Санкт-Петербург находится, море вообще содержит много йода, даже я вот когда с юга еду с Дона
после сбора лекарственных трав в сентябре-октябре месяце и заезжаю в Петербург, то мне в нос бьет плотный запах йода. То есть это морская вода. Поэтому в Санкт-Петербурге точно никогда не может быть недостатка в йоде. И я заметил по пациентам, которые пытались принимать якобы для профилактики заболеваний щитовидной железы различные препараты йода, ну, там есть более-менее не такие резко повышающие концентрацию йода, как этот же кардарон, а имеется в виду калиедит в таблетках различные формы, там любой страны производства, 100-200 микрограмм, даже такая небольшая доза может вызвать болезнь щитовидной железы. Так что нецелесообразно. А тем более, если речь идет о морской капусте. В сушеной морской капусте вообще огромное количество йода, там превышение суточной потребности в сотни раз. Так что не вздумайте для профилактики болезнь щитовидной железы, морская капуста не подходит, так как получится гипермикроэлементоз. Понимаете, все поступление внутрь нас микроэлементов, йода, марганца, или, скажем, цинка, или селена, оно должно строго дозироваться, желательно натуральными продуктами. А обычно в БАДах, в таблетках содержится слишком большое количество микроэлементов, и получается гипермикроэлементоз. То есть речь идет о том, что гипомикроэлементоз, та же самая нехватка йода, не опасна. Опасно резкое повышение микроэлементов в пище. Гипермикроэлементоз. Так что нужно различать гипо и гипер. Гипер всегда опаснее. То же самое касается макроэлементов, магния, кальция или калия. Гипермакроэлементоз может вызывать даже угрожающее состояние здоровья. Мы вновь и вновь, всегда и всегда возвращаемся к нашему принципу возвращения равновесия здоровья, которое должно быть осторожным, аккуратным. Не нужно никуда спешить в условиях хронического вялотекущего заболевания, которым в большинстве случаев является гипотиреоз. Кроме того, нельзя забывать, что ряд пищевых растений тоже содержит микроэлемент йод. Это касательно морковь элементарная, сырая, тертая, овсянка геркулес или не геркулес, просто овес, каша, винегрет со свеклой, зелень одуванчика можно использовать, зелень мокрицы из вещатки средней, земляника, лапчатку гусиную, ботву моркови можно бросать в тарелку на столе. Листья свеклы можно использовать также, ежевику, смородину с творогом, ягоды, а также полезные сырые соки из растений, березы, будры плющевидной, липы, звещатки, подорожника, портулака, смородины, яснотки белой. Вот, кстати, с портулаком на Кавказе делают различные блюда. Так что чем в таблетке, так лучше микроэлементы получать из нормальных продуктов. Ну и, конечно же, ряд веществ лекарственных может препятствовать работе натрий-йодного насоса, который всасывает из крови, усваивает в ткани щитовидной железы йод, необходимый для работы щитовидной железы. Работе препятствуют натрий-йодного насоса жаропонижающие, болеутоляющие, гормоны, особенно контрацептивы разные, эстрогены, препараты с фенолом. В частности, препараты с фенолом, такие как используемые для лечения суставов ряд препаратов с глюкозамином, с хондроитином. Ну, всегда нужно смотреть состав.
Всегда нужно смотреть состав. И ни в коем случае не принимать БАДы, в которых отсутствует подробнейший перечень состава не только действующего вещества, но и сопутствующих веществ, содержащихся в таблетке, красители, консерванты, стабилизаторы, разрыхлители, антислеживатели там, и так далее, и так далее. Иммуноглобулины могут быть опасными, бета-адреноблокаторы, снижающие давление и подавляющие ритм сердца, тоже могут вызывать. Так что будьте осторожны с различными веществами, братья и сестры. Итак, мы теперь переходим к тиреотоксикозу, он же гипертиреоз, диффузный токсический зоб еще называется. Он имеет противоположные симптомы. Если при гипотиреозе сниженной функции сухость кожных покровов, то тут, наоборот, влажность, излишняя потливость. Если пульс может быть ниже при гипотиреозе, при гипертиреозе он выше 90 ударов в минуту сердечных. Если температура при гипотиреозе ниже 36, бывает 35, даже 34, даже удивительно, 33,7 у меня было два пациента, точнее пациентки, потому что чаще болеют женщины, то здесь наоборот, температура выше 36,6. То есть она может быть постоянно повышенной, 37, 37,3, а иногда даже и выше. Поэтому для подавления функции щитовидной железы необходимо принимать настойку, подавляющую щитовидную номер 1 несколько недель. Обычно пациенты пьют препараты тиамазола, тиразол, мерказолил. Ну вот на их фоне тоже можно принимать параллельно настойку, подавляющую щитовидную, и, возможно, отойти постепенно от этих высокотоксичных препаратов. Дело в том, что тиамазол, он же тиразол, он же мерказолил, он способствует нейтропении и вообще агранулоцитозу, то есть подавлению кровяного ростка, снижению иммунитета, в том числе и противоопухолевого. Так что на них долго нежелательно находиться, на этих препаратах. Ну, имейте в виду, что антигормоны, тиразол, мерказолил – это антигормоны, они же против гормонов щитовидной железы работают. Соответственно, они тоже могут вызвать синдром отмены, если их резко бросить. Так что надо осторожно к этому относиться и принимать настойку, подавляющую щитовидную номер 1. Если 2 недели нет эффекта, добавляют к ней настойку иммунную номер 12. Это экстракт овса молочной спелости. Принимают их совместно несколько месяцев и дозу повышают постепенно. То есть, если мы всегда начинаем с дозы по 5 капель 3 раза в день, то потом, если нет эффекта, то по 10 капель 3 раза в день, потом по 15 и так далее. Этот принцип называется титрация. Дозы снизу вверх, то есть с минимальной до максимальной. Этот принцип применяется не только в фитотерапии, но и в фармакотерапии, то есть, скажем, там национальное руководство по клинической фармакологии рекомендует при начале приема бета-адреноблокаторов, в частности, Игилок, Конкор, эта группа вся, Атенолол, Небивалол, Метопролол, Пропранолол и так далее. С дозы 1/8, если 1/8 помогать не будет, тогда 1/4 таблетки минимальной расфасовки. То есть спрашивать в аптеке всегда минимальную расфасовку. Рекомендует национальное руководство по клинической фармакологии. И то же самое, что касательно дозы фитопрепаратов. Тоже мы начинаем принимать с минимальной дозы. Если есть необходимость, переходим потом на настойку, подавляющую щитовидную номер 2, и, может быть, на настойку зюзника европейского или настойку лапчатки белой. Дело в том, что, конечно,
целесообразно иметь своего эндокринолога, который будет отслеживать, курировать ваше состояние, потому что это заболевание более чревато нарушением сердца, диффузный токсический зоб, потому что более быстро наступает эндокринная кардиомиопатия, она же миокардиодистрофия, вследствие нарушения гормональной функции человеческого организма. И поэтому, конечно, желательно нам все-таки для восстановления ритма стараться использовать все-таки либо лекарства этиопатогенетическое, то есть тиразол, меркозолил, тиамазол, либо лекарственные травы. Пытаются использовать бета-адреноблокаторы для урежения ритма. Они-то ритм урежают, но бета-адреноблокаторы способствуют нивелированию симптомов. То есть на фоне приема симптом аритмии исчезает, и мы не можем с точностью сказать, насколько эффективно этиопатогенетическое, первопричинное лечение тиреотоксикоза, хоть синтетическими средствами, хоть травяными. Так что там не все так просто, и желательно не садиться на долгие годы на бета-адреноблокаторы, потому что все равно скрытый симптом, задавленный симптом аритмии, он все-таки не останавливает процесс формирования миокардиодистрофии. И тут еще такая очень интересная вещь. Дело в том, что тироксин, используемый для восстановления работы на различные органы и ткани, как заместительная терапия при неработающей щитовидной железе, мы возвращаемся к гипотиреозу. Все-таки тироксин, он сам по себе может перевести больного с гипотиреозом в гипертиреоз, то есть в тиреотоксикоз. Поэтому очень нужно тщательно следить за дозой тироксина, хотя сейчас наблюдается среди эндокринологов сразу назначение высоких доз левотироксина натрия и по 100 микрограмм сразу дают каждый день. Но это вряд ли целесообразно в связи с тем, что в 30% случаев само лекарство тироксин может вызвать тиреотоксическую миокардиодистрофию и перевод гипотиреоза в тиреотоксикоз. Так что, как видите, остается аутоиммунное поражение щитовидной железы, остается отторжение собственной щитовидной железой собственными иммунными комплексами, но вот лекарствами можно перевести туда-сюда. И то же самое касается и тиразола меркозолиловича. То же самое он может задавить настолько мощно диффузный токсический зоб, что человек может перейти в состояние гипотиреоза на фоне приема синтетических препаратов. То есть та же вялость, та же сонливость, тот же редкий пульс, сухость кожи, все время не выспавшийся человек. Поэтому, соответственно, как вы видите, при этом процессе лекарства применяемые, они могут перевести из одного процесса в противоположный. Тут вспоминается Кант с его законом «Единство и борьба противоположностей», да, братья и сестры. И, соответственно, мы, конечно, должны надеяться, что даже если на фоне фитотерапии мы переходим на дозу лекарства меньшую, даже если мы полностью не отменили, а дозу лекарства меньше того же тиразола, то мы тем самым сбережем печень пациента, потому что тиразол еще и печень разрушает. Поэтому, конечно, очень бы желательно, если будут эндокринологи, сочувствующие фитотерапии, которые будут таких пациентов наблюдать, назначать им настойку щитовидную номер один, сделанную на траве буглясиоидис черняеви, или настойку подавляющую номер два щитовидную из воробейника лекарственного сделанную, или настойку лапчатки белой, из корней лапчатки белой, или настойку зюзника европейского, даже хотя бы элементарно овса молочной спелости. И то уже можно будет
в течение нескольких недель увидеть облегчение симптоматики при данном серьезном заболевании, каковым является гипертиреоз, он же диффузный токсический зоб. Ну и, конечно же, если вспомнить о йоде, то вот йод как раз и может дремлющее заболевание щитовидной железы, можно сказать, как бы предрасположенность, перевести в диффузный токсический зоб, совершенно явный. И я эти случаи встречал, наблюдал, когда рекомендовались различные препараты йода якобы для профилактики, а на самом деле они будили повреждение щитовидной железы, и которое могло проявляться агрессивным диффузным токсическим зобом. Так что, пожалуйста, братья и сестры, будьте внимательны. Еще раз я вам напомню, что при низкой функции щитовидной железы не только нужно смотреть ТТГ, который выше 5, а нужно еще и мерить температуру каждый день регулярно на протяжении месяцев или даже лет, чтобы смотреть, насколько эффективно удается лечить заболевание щитовидной железы. А если при диффузном токсическом зобе, то ТТГ будет меньше 0,3 единицы, соответственно, даже 0,001 бывает, еще меньше. То есть, зачем нужен стимулятор тиреотропных гормон в гипофизе, если и так высочайшая функция щитовидной железы вследствие тиреотоксикоза? То есть, нужно прекрасно понимать, что эти цифры ТТГ, они колеблются туда-сюда, и, конечно, оценить их может быть только врач. Лучше, если вы будете консультироваться у специалиста-эндокринолога или просто опытного врача, который имел дело с эндокринологическими заболеваниями, в частности, болезнями щитовидной железы. Так что ищите соответствующего доктора, братья и сестры. Вам путь указан, рассказаны те моменты, которые защитят вас от избыточного прогрессирования данного заболевания. Ну и будьте осторожны, ни в коем случае йодированную соль употреблять никому нельзя вообще, тем более, что она еще и противная. Ну и морскую капусту пореже. Пожалуйста, не злоупотребляйте. Потому что, если вы сядете с карандашиком в руках и посчитаете, сколько йода содержится в тех или иных продуктах, которые вы в течение недели употребляете, то вы увидите, что, в принципе, ежедневно в вашем рационе вполне достаточно содержится микроэлемента йода, который превышать нельзя, гипермакроэлементоз апоген. Итак, братья и сестры, сегодня на православном радио Санкт-Петербурга в программе «Радиолечебница» мы с вами обсудили болезни щитовидной железы. Пожалуйста, открывайте на нашем сайте, читайте бесплатно книгу «Тайны щитовидной железы» и в разделе «Методики» смотрите протокол избавления от недуга щитовидной железы. Спаси вас, Господи, будьте здоровы!

0: Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, жития великомученика Георгия Победоносца, мученицы царицы Александры Римской, евангельское чтение с толкованием, акафист великомученику Георгию Победоносцу. Далее передача кандидата социологических наук, капитана первого ранга Александра Борисовича Бадьянова о маршале Победы Георгии Константиновиче Жукове. И лекция священника Константина Корепанова «Лествица для мирян. Слово третье. О странничестве. Часть вторая». Передача детям «Сказка «Золотой хлеб» продолжит нашу программу, а завершит ее беседа из цикла «Радиолечебница» доктора Александра Александровича Алифанова «Болезни щитовидной железы».
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Христос воскрес!
3: Воистину воскрес!
2: Христос воскрес!
3: Воистину воскрес!
2: Христос воскрес!
3: Воистину воскрес!
4: Воистину воскресе Господь! Вот возлюбленные братья и сестры, днем за днем так и мелькает, уже быстро проходит время, незаметно, уже приполовение праздника. Приполовившийся празднику, жаждущую душу мою, благочестие напой водами. Услышим мы эти замечательные слова церковного песнопения на приполовение. Жаждущую душу мою, благочестие напой водами. Как хорошо, возлюбленные братья и сестры, скажут, чтоб наша душа ожила, чтоб она почувствовала духовное веяние Господа Иисуса Христа, чтоб сердце наше из каменного сделалось хотя бы плотяным. И часто-часто, возлюбленные братья и сестры, когда мы встречаем праздник радостно, проходит время, мы уже впадаем или в отчаяние, или в грех, или в сутолоку мирскую, и сердце наше опять начинает чувствовать. А почему? Потому что, возлюбленные братья и сестры, нет у нас смирения. Сердце сокрушенно и смиренно.
5: И
4: вот самое основное – нужно иметь смирение. И вот здесь и возлюбленные братья и сестры специально заложил о смирении, как мы должны его искать и как мы должны его приобретать. Один ученик спросил старца, что необходимо и потребно для спасения. И мы часто задаем вопрос этот. Что потребно для нашего что?
6: Спасения.
4: А вот он и ответил. Старец на это отвечал. Необходимо, потребно для спасения смирение. Насколько человек смирит себя пред Господом, настолько и обрящет благодати. Видите, возлюбленные? В житии святого Евстафия Плакиды 20 сентября празднуется. Мы читаем, что Господь явился ему и сказал, когда ты придешь в глубину смирения, я вознесу тебя и прославлю на небесах пред ангелы моими. Многие, говорил старец, творили великие добродетели и даже претерпели некоторые мучения, как видим из слов 50 святого Макария Египетского, а после впали в гнусные страсти и погибли. А почему погибли? Они не искали, что смирение. Вот возлюбленные. Вот что любовь, а от любви рождается и смирение. Когда ты видишь страждущего человека, ты воспринимаешь его с любовью, ты видишь и смиряешь себя и думаешь, как же этот человек страждет. И забываешь о себе, вот это и есть наше смирение. Когда мы заботимся о другом, забывая о себе. «Батюшка, это страшно. Как же спастись можно?» Спросил однажды по поводу этих слов. С со смиренным мудрым легко можно спастись, ответил старец. Если захотят, надо полагать, они погибли, не имея этой добродетели, то есть смирения. Понадеялись на себя и развратились. Видите, возлюбленные? Помните этот раз, Бангорю? И 60 лет проведя в монастыре, можно что? Погибнуть. Опа. Поэтому будем всегда в смирении, в терпении стяжать души свои. И вообще старец постоянно внушал ученикам своим, что смирение есть наиболее удобный путь ко спасению. Смирение, он советовал, пусть восполняет недостаток других добродетелей. Когда, например, один ученик высказал старцу: «Батюшка, у меня нет ни молитвы, ничего доброго, и оттого я бываю в великой печали, я всем скорблю», то старец ответил: «У царя земного не все воины бывают генералиссимы, да есть и офицеры, и простые солдаты, так и у царя небесного. Если не будешь генералом, то будешь простым солдатом, а все будешь воин царя небесного. Смиряй и укоряй себя во всем, как непотребного раба». Да. Другой ученик говорил: «Батюшка, простите меня, я все предаюсь лености и рождению. У меня нет ни поста, ни молитвы, ни воздержания». Отвечал старец: «Заготовляй себе более смирения и самоукорения». Укорять надо себя еще. Вот раз нет смирения, укорять. Вот я какой ледяной, никудышный, худой. Да. Придет время, и ты будешь поститься, а то теперь ты будешь поститься, а просто зазирать и осуждать. Многие плоть свою постом иссушили, а страсти ни одной не победили. Вы слышите, братья и сестры? Можно и постом иссушить себя, а не победить свои страсти. Ибо без смирения трудно спастись. Тоже говорил старец и монахини Колесфенье: «Батюшка», высказывалась она перед старцем, «прошу я Господа, дай мне положить начало благое во спасение, согрей оледенелое мое сердце, а то оно все холодно на сердце и не имею чистой молитвы. Помыслы обуревают меня, забываются, медленнее и услаждения постигают меня. Простите и помолитесь за меня». «И мощнейшее дитя мое», — говорил старец, «хотя и ревностно твое устроение, но слава. Смиряйся и не суждай других. Смирение и одно сильно представить пред Господом», — говорит старец. Вот, возлюбленные братья и сестры, видите, насколько велико смирение пред Господом. Помните, как Матерь Божия сказала Елизавете: «Я по презре
3: со смирение рабы своей,
4: все бы отныне
3: ублажат меня Господи».
4: Вот у кого мы должны учиться смирению. У кого? Вот она имела чистое смирение и чистую душу. А то часто бывает, мне жалуется: «Батюшка, у меня каменное сердце». И мы слышим, как говорит пророк Иезекииль: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Какое страдание, когда мы сознаем себе сердце каменное. Охладела ли душа твоя? Чувствуешь ли себя удаленной от Бога, омертвелым, безрадостным и безнадежным? Молитвы твои умолкли, свет твой померк, тебя гнетет духовная нищета, и ты недоумеваешь, может ли Господь любить тебя, бесчувственного, недостойного, быть может и неверного. Возри тогда на нескончаемую неизменную любовь, которая от века и до века та же. Она не колеблется от происходящих в тебе перемен. Она может согреть и твое каменное сердце, преобразив его всецело своей силою. Господь любил Петра, и тогда, когда незадолго от отречения своего он следовал за ним издали. Взгляд неусыпной любви Господней сокрушил сердце Петра и зажег в нем угасший огонь. Эта верная любовь Божия принадлежит и тебе. Ухватись за нее, держись за нее, вступи немедля в чудную область ее. Тоскуешь ли о тех, которые когда-то были отрадою твоей жизни, а теперь в Царстве Небесном? Изнемогаешь ли ты от той тоски, от горечи, разлуки, сердечная связь с ними все так же жива? Когда твоя душа жаждет общения с ними, воззри на высоту любви Христа Спасителя. Та же любовь, торжествующая во славе, со спасенными, избавленными от земного греха, внемлющим ухваление их, простирается к твоей тоске, обнимая со всех сторон твое опустевшее сердце и образуя живую связь между тобою и ими. Одна и та же любовь, небо и землю обнемлющая, радуется возвращению туда и пребывает с оставшимися дней. Верь, что твое каменное сердце живет и забьется сильнее под влиянием этой любви, ибо никакая долгота томительных дней, никакая широта тяжелого земного опыта, ни глубина страдания, ни высота желаний не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Вот видите, возлюбленные братья и сестры, если мы будем иметь любовь между собою, наш Господь и помилует нас и даст нам сердце не каменное, а что? Вот как. Поэтому будем просить и молиться. Поэтому будем всегда просить и молить, чтобы Господь удостоил нас смирения и любви ко Христу. И тогда нам будет радостно. Жизнь наша потечет своим чередом. И мы скажем, что горе-то горе, сколько кругом. Божьего света не видно, право о собственном горе своем думать
5: становится стыдно.
4: Вот видите, что у других горе больше. Вот я посмотрю в другой раз и вижу убогих, коллег, психиатрических больницах, в заключениях, наркоманов, пьяниц, блудей развратников. Как страшно, возлюбленные братья и сестры. Вы посмотрели на эти лица. Я смотрю на ваши лица, они радостные, они любвеобильные, они добрые. Потому что вы поняли и знаете Господа Иисуса Христа. Вот надо донести и вот до этих людей, которые падшие создания, и до них донести надо слово божественной любви, солнце правды. Тебе кланяйтесь солнцу правды, и тебе видите с высоты востока, Господи, славу тебе, чтобы этот солнечный луч дошел и до этих страдальцев. Потому что возлюбленные братья и сестры, все наши вот эти грехи, они ведут не только к падению, не только к ожесточению и окамененному нечувствию, но и делают человеку уже невозвратимым, потерянным. Почему? В другой раз мы слышим слово «Вачка, он уже человек потерянный». Видите? Значит, уже нет надежды. Но Господь из каменного может преобразить, если человек очнется и скажет, как блудный сын. Помните, как он сказал? «Встану, пойду к отцу моему». О, как надо заставить себя встать, подняться, очнуться от этого греха. И тогда уже будет легко справиться с ним. И смотрите, какое смирение у него. Я уже не буду нарицаться сыном твоим, но прими меня как единого
5: одноедников
4: твоих. Видите? Покаяние рождает что?
5: Смирение.
4: А смирение дает нам уже возвышение к Отцу Небесному. К ах, матери Божия, яко призе на смирение раба. И старец-то видите бы, только смирение возлюбленных братцы и сестры. Если не смирим себя, то все пропало дело, все бесполезно. Вы слышите, спасались, какие были старцы великие, плоти сушили постом, а не было смирения, и все пропало. Вот так. Поэтому прежде, и Господь говорит, смиренное сердце, обрящечко, покой, душа ваша. Поэтому будем всегда смирять свое сердце, стараться жить по-божьи, любить друг друга, не завидовать, не осуждать, не клеветать, не предавать, не роптать друг на друга. Друг друга тяготы носите, и тапа исполните закон Христов. И тапа исполните
6: закон Христов.
4: Надо исполнить. Да, мы все стараемся исполнить закон Христов. Поэтому будем просить, чтобы Господь помог нам исполнить его закон. Потому что мы куплены драгоценной кровью Господа нашего Иисуса Христа. Даже с креста за тех, кто был озлобленный, как мы слышите, за врагов молился, за врагов стерпел. Скорбь какая у Господа была, чтобы каждый обратился и был во жив. И Господь говорит, не хочу смерти, смерти грешника, но еже обратитесь. Поэтому будем искать. Да. А мне раб Божий один говорит, батюшка, ну как вот это так постоянно чувствовать себя грешником? Ну и хорошо чувствовать себя грешником. А если ты почувствовал праведником, значит, ты не, тоже все пропало. Значит, нет смирения, нет покаяния, нет ничего. Я говорю, ты уже тогда святой человек, становись, икону себе писать надо уже тогда. Поэтому постоянно, постоянно. Уже святые, которые восходили на небо, открыт было для них Царство Небесное. И вы слышите крик сатаны, ты-то теперь Божий. И как он ответил? Помилуйся, Боже. Помилуйся, Боже. Какое смирение, возлюбленные братья и сестры. Не по заслугам. Наших заслуг нет никаких. А только помилуйся, Боже. Вот так и нам, когда будем и отход уже нашей жизни, мы можем сказать, помилуйся, Боже. Не по заслугам нашим. Потому что заслуг-то у нас нет никаких. А только грехи, да пороки. То осудим кого, то поклевещем на кого, то еще что-нибудь плохое сделаем. И множество грехов, как песка морского. С детства, вот Колюшка, ну знаете все его, мальчик, то поклевещем на кого, то еще что-нибудь плохое сделаем. И множество грехов, как песка морского. С детства, вот Колюшка, ну знаете все его, мальчик, я всегда шок раз

0: так и не было в детстве. Смотрю, мальчик разобрался, что там она. А он поджег книжечки, он думал, что это печечку он топит. Это уже книжки-то не сразу загораются, потому что не дома тогда. И вот я тогда отшлепал, и больше уже никогда за спички не брался. Вот так и здесь. Я сказал, Светушка, наказать надо, но спросить. И он подошел и сказал, батюшка, я больше никогда спички в руки не возьму. Это он курить не будет. Может, видите, как хорошо. А то мы часто-часто, вот дети, с самого детства вот человек начинает грешить. Вот, то картинку, то спичку черную, а вчера ключи куда-то от комода унесли. Так нарезали ручонки, часто делал, жаловалась мать, а сама то и дело, принималась целовать. Вот так и нас Господь, как малых детей ведет за ручку, чтобы мы не зажигали серную спичку, то есть не разжигали злобу между собой. Это пример я показал, что может ребенок сделать, а что мы, как мы поджигаем друг друга. Здрасте, я уступлю, и она такая, и сякая, да как мы начинаем, как будто демон входит в человека. Бывает такое?
1: Бывает.
0: И человек уже распалится такой страстью, кричит, делается как бесноватый. Откуда идет беснование? Муж не хочет подчиняться жене, жена мужу. Опять беснование. Дерутся друг друга, бьют, в тюрьму сдают, в больницу передают своих жен, потому что не справиться им никак. А что творится в мире всем прелюбодейным и грешным? И Господь называет этот мир как?
1: Прелюбодейный и грешный.
0: Вот в каком миру-то живем. Но Господь говорит, удаляйся от зла и твори
1: добро.
0: О, правильного говорите. А сразу опомнится, Господи, что я делаю? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господи, утверди меня на камень заповеди твоих. Господи, отжени от меня всякого рога и супостата. И человек остепенил себя. Но мы сразу спохватываемся о Боге?
1: Нет.
0: Вот в это время, особенно женщины горячные, которые, они никак не устепенятся им. Как будто масло в огонь подлили. Еще.
2: Еще
0: добавляют. Да, добавляют. Вот видите, вот здесь и надо смирение. Смирение, мать терпения. И всегда, последнее читаю опять, в жизни святых, видите что-то, мысли плохие, никудышные мысли. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И мысль плохая моментально отойдет. А то мы начинаем развивать эту худую мысль, и человек доходит и до самоубийства, и на всякие плохие дела. А сегодня читаю рассказ о воскресшем Господе. Ушли все с богатого дома в храм, а здесь был страшный грабитель и разбойник. Мальчик он только остался в доме, который раскрашивал там яички, больной он был. И когда этот разбойничек вошел, он говорит, Христос воскресе, вот тебе яичко. И он бросил свое убийственное оружие, пришел к храму Божию, и когда к нему подступали, он всем кричал, Христос воскресе. И они отвечали, воистину воскресе. И вот разбойник, и тут принес покаяние. Детская душа дала ему такой восторг. Я читаю детский рассказ, думаю, Господи, как хорошо, что человек с разбойника со зверя сделался человеком. И когда полицейские сказали, он это разыгрывает, а владыка сказал, не разыгрывает. Раньше он разыгрывал под действием дьявола, а сейчас он под благодатью Божией, потому что он познал Христа Спасителя. И в заключении он, когда приходили к нему, он всем говорил, Христос воскресе. А когда отпустили на свободу, нашли его в пещеры, вышел он из пещеры старцем. И что же вы думали, он сказал этим людям? И они опять сказали ему, воистину воскресе. Вот так пусть воскрешает наша душа, оживляется, как оживляется природа, так и наша душа, чтобы цветением духовным расцвела. Радоваться мы должны каждой травинке, каждому цветочку, каждой птичке, голоску птичьему. Все. Каркнула ли ворона, или что, котик мяукнул, и собачка пролаяла. Господи, как хорошо, что вы в мире, но озлобленности возлюбленные не допускают.

0: знаете, а допускайте только любовь Христову в сердце своем. Тогда жизнь переменится, зла не будет. И Господь говорит, и душа наша, и сердце тогда не будет каменное, а будет... Дай, Господи, чтоб нам переменить наше сердце. Множество содеянных мною лютых помышляю охаянный, трепещу страшного несудного, но надеюсь на милость благоутробие Твое, я когда вид в опиюте.
1: Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей.
0: По великой милости Твоей. Не по заслугам нашим, а по великой милости.
2: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.

братья и сестры, 23 апреля по православному календарю или 6 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых великомученика Георгия Победоносца, священномученика Иоанна Пресвитера, мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона –

0: Братья и сестры, 23 апреля по православному календарю или 6 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память великомученика Георгия Победоносца. Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе Бейрут, в древности Берит, у подножья Ливанских гор. Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан. Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь святого Георгия была полна сильных и убедительных возражений против императорского приказа преследовать христиан. После безрезультатных уговоров отречься от Христа, император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на груди положили тяжелый камень. Но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святаго воловьими жилами, колесовали, бросали в негашенную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомедии в 303 году. Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности, называют еще победоносцем. Мощи святого Георгия Победоносца положили в палестинском городе Лида, в храме, носящем его имя. Глава же его хранилась в Риме в храме, тоже посвященном ему. На иконах святой великомученик Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьем змея. Это изображение основано на предании и относится к посмертным чудесам святого великомученика Георгия. Рассказывает, что недалеко от места, где родился святой Георгий в городе Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей той местности. Что это был за зверь, удав, крокодил или большая ящерица, неизвестно. Суеверные люди той местности для утоления ярости змея начали регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девицу. Однажды жребий выпал на дочь правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея. Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша был святой великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил ко Христу жителей той страны, которые до этого были язычниками. Можно предположить, что явление святого Георгия на коне для защиты жителей от змея, а также описанное в житии чудесное оживление единственного вала у земледельца, послужили поводом к почитанию святого Георгия покровителем скотоводства и защитником от хищных зверей. В дореволюционное время, в день памяти святого Георгия Победоносца, жители русских деревень в первый раз после холодной зимы выгоняли скот на пастбище, совершив молебен святому великомученику с окроплением домов и животных святой водой. День великомученика Георгия в народе еще называют Юрьев день. В этот день До времен царствования Бориса Годунова крестьяне могли переходить к другому помещику. Святой Георгий – покровитель воинства. Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует победу над дьяволом, древним змеем. Это изображение было включено в древний герб города Москвы. Святой великомученик Георгий Победоносец, моли Бога о нас!
1: Ой,

23 апреля по православному календарю или 6 мая по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память святой мученицы царицы Александры Римской. Святая мученица царица Александра Римская была супругой императора Диоклетиана в годы правления 284-305. Он вошел в историю как ревностный идолопоклонник и жестокий преследователь христиан. На одном из собраний своего сената в Никомедии в 303 году Диоклетиан дал всем подданным право свободно расправляться над верующими в единого Бога, обещая при этом свою поддержку. Узнав о таком приказе, святой мученик Георгий Победоносец не побоялся объявить себя верующим в Бога и пойти против императора. В ответ на такое поведение Диоклетиан приказал предать отступника наиболее страшным пыткам, какие только существовали в то время при дворе. Но святого спас Бог. Неожиданно загремел гром, и все услышали божественный голос, обещающий свою поддержку и призывающий Георгия ничего не бояться. В тот самый момент мученик был исцелен ангелом. Все, включая императора, были страшно напуганы. Однако ужас не вразумил Диоклетиана. Люди же, ставшие свидетелями этого события, поверили в Господа христиан. Тогда же истинного Бога познала и жена императора, язычница царица Александра. Она так же, как и Георгий, хотела объявить императору о своей вере, но узнавший об этом епарх увел ее во дворец, чтобы удержать от признания мужу и тем самым сохранить ее жизнь. На следующее утро, услышав крики вновь истязаемого Георгия, Александра поспешила к месту пыток. Она старалась пробраться через толпу людей и во всеуслышание призывала Бога помочь ей, называя его всесильным и единым. Она упала к ногам Георгия и при всех стала прославлять Христа и уничижать идолов и тех, кто им поклоняется. Обезумев от негодования, Диоклетиан распорядился предать смерти не только Георгия, но и свою супругу. Она же, ничуть не сопротивляясь, спокойно пошла вслед за святым мучеником. Царицу уморила дорога, и она припала к стене, лишившись сознания. Люди подумали, что женщина умерла, ее мнимая кончина была зафиксирована в документах, составленных после казни великомученика Георгия. В действительности же царица приняла смерть только через несколько лет, в 319 году. Она приняла мученический конец в одно время с родной дочерью Валерией, также причисленной к лику святых. За эти несколько лет случилось множество событий. В 305 году к управлению страной приступил Галерий, годы правления 303-311. Прежний же император добровольно отказался от власти. Новый правитель был злым язычником и воином. Супругой его стала Валерия, дочь царицы Александры, выданная насильно замуж еще во время царствования своего отца. Александра растила дочь в соответствии с законами христианской веры. После смерти Галерия император Максимиан захотел жениться на ней, но после того, как Валерия ему отказала, он сослал их с Александрой в Сирию. В 313 году Максимиан умирает, и мать с дочерью едут в Никомедию в надежде, что император Ликиний пощадит их, ведь они вместе с царем Константином подписали соглашение, согласно которому всем христианам разрешалось свободно исповедовать свою веру. Однако им было неизвестно, что в душе император Ликиний ненавидел христиан. Он отдал приказ обезглавить святых женщин. Приказ императора был исполнен. Женщины казнены, а их тела брошены на морское дно. Так царица Александра, приняв от Бога венец мученичества, окончила свой жизненный путь на земле. На Руси всегда почитали святую царицу Александру. Многие храмы освящали в честь нее свои престолы. Александра Римская являлась любимой святой и покровительницей Александры Федоровны, жены последнего русского царя Николая II, тоже принявшую мученическую смерть в 1918 году в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Святая мученица, царица Александра Римская, моли Бога о нас.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веку.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубите страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, Пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Иоанна, 26-е зачало.

взыди Иисус в церковь и учаше, и дивляхуся иудеи глаголюще, как о сей книге весь не учился, отвеща уба им Иисус и рече, «Мое учение несть мое, но пославшего мя, аще кто хочет волю Его творите, разумеет о учении, кое от Бога есть, или ас о себе глаголю». Глаголой о себе славы свои я ищет, а ищая славы пославшего Его, сей истинен есть и несть неправды в нем. Не мы сей ли даде вам закон, и никто же от вас творит закона, что меня ищете убите? Отвеща народ рече, беса ли имыши, кто тебе ищет убите? Отвеща Иисус и рече им, едино дело сотворих, и все девятеся, всего ради Моисей даде вам обрезание, не яко от Моисея есть, но от Отец, и в субботу обрезуете человека, аще обрезание приемлет человек в субботу, да не разорится закон Моисеев, намяли гневаетеся, яко всего человека здраво сотворих в субботу». Не судите на лица, но праведный суд судите. Глаголоху оба нецы от иерусалимлян, не сели есть, его же ищут убити, и се не обинуяся глаголят, и ничесо же ему не глаголют. Егда, како разумеша князи, яко сей есть Христос, но сего вемы откуда есть». Христос же, егда приидет, никто же весть откуда будет. Возва уба в церкви, уча Иисус и глаголя, и мне вести, и вести откуда есть, и о себе не приедох, но есть истинен послав имя, его же вы не вести, ас вем его, яко от него есть, и той мя посла, и скаху же да имут его, и никто же возложит.

Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи с 14 по 30. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить?» Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его.

Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. В преполовине слышится воззвание от лица Господа: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Если так, то пойдемте все к нему. Кто чего бы не жаждал, только бы то не противно было Духу Господа, непременно найдет удовлетворение. Жаждущие знания, идите ко Господу, ибо Он — единственный свет, истинно просвещающий всякого человека. Жаждущие очищения от грехов и утоления совестного жжения, идите ко Господу, ибо Он вознес грехи всего мира на древо и рукописание их разодрал. Жаждущие покоя сердечного, идите ко Господу, ибо Он есть сокровище, обладание которым заставит вас забыть все лишения и презреть все блага, чтобы обладать им единым. Сила кому нужна? У Него всякая сила. Слава ли? У Него слава примирная. Свобода ли? Он дарователь истинной свободы. Он решит все недоумения, расторгнет узы страстей, развеет все скорби и туги, даст преодолеть все препоны, все искушения и козни врага и уравняет путь нашей жизни духовной. Пойдемте же все ко Господу. Святитель Феофан Затворник из книги «Мысли на каждый день года».

Ангелов Творец и всея твари Содетель, яви выйти от церкви своей веры поборника и за веру непобедимого страстотерпца, внушает нам за подвиги страданий твоих восхвалять и тебя, святи Георгий.

видя гонения нечестивых на христианы, не убоялся и си козни их, и мучительства богомудрия, но яко добрый воин Христов, вся своя нищим раздав, волею потекал еси на совет их неправедный, Христу вождю и Богу своему пая,

разумно уразумев единого Бога в трех ипостасях боголепно поклоняемого, твердым умом исповедал еси его на соборище нечестивых, и так обличил еси безумного царя безумное поклонение твари, сего ради за твое высокое любомудрие прими от нас, Георгия, усердное

Сила Божия, просвещающая всякого человека, грядущего в мир, и в темнице тебя страждущего посетила есть, смиренно мудрый Георгие, понеже тебя вся жития сего тленная, яко уметы презрев, единому Христу прилепился Иси, да за имя Его добре воинствовав, сподобившись тому со ангелы вечно воспевати,

имея ум и сердце Духом Святым озаренные, ты по внушению Его поревновал еси, подвязатеся за имя Христово, до крови стоябо, мужественно вере, обличил еси вознесенную нечестивого соборища гордыню, сего ради хвалим тя, всемудрый Георгий.

Безумный мучитель, дышащий на тя убийством, страстотерпче Георгия, жаждал бо крови твоя, яко пес алчный, повелевая распятие на колесе тело твое, излейшим мукам предати, ты же, возмогая о Господе, с твердым упованием к Богу

«Слышавшие от тебе, Диоклетиан, и жрецы идольские, словеса премудрости, распыхахуся на тя злобою, паче же егда рекал еси, о царю-мучителю, по что мя в суй истезуеши, мне бо еже жити Христос, и еже умрете приобретение, трудно ти есть противу рожна прати, сего ради мы взываем ти, великоимените Георгий».

Богатечной звезде подобен был еси Георгий, чудесным бо от ангела исцелением и видимым от колеса отрешением научил еси неверных веровати в Троицу единосущную и той купно с тобою воспевати,

«Видяши народе чудеса силы Божией, яви на тебе бываемое, скротости учения Христова от тебе прияше, и возопише глаголющее, воистину велик Бог христианский, сего ради и мы восхваляя тебя, достославни Георгий».

проповедником истины, духоносным апостолом поревновав, крестом миру распялся и сестрастотерпче, себо яко Иона в чрево Китова, в печь нерастворенной извести, стремглав вержен был еси, да прославится тебе ради дивный во святых Господь, ему же ты и врови известнем, яко во храме славь.

«Воссиявый в тридневном Твоем от гроба восстании всесильный, ада и смерти победитель Иисус, спасете от адовой стления страстотерпче Георгие, по триех бо днех обретоша Тя в извести живо и в воздеянии рук поюще Бога, сего ради вельми пристрашне быша и ужасошися, мы же радующиеся, восписуем Ти побед.

«Хотя и всячески уловите сердце твое к прелести идол, нечестивый мучитель умышляет прельстить тебя волшебными чарованиями. Ты же, Богоизбраннее, с Давидом восклицая, о Бозе спасения моей,

Новая показа зло лукавый он и сатана, служитель Диоклетиан, егда в безумной своей ко идолам ревности повеле напоить тя Георгия ядом. Ты же исполнен сы верой упования, ащи смертный испил, а бачи без вреда прибыл еси, богохвальнее.

Странный и страшный совет бысть от некоего волхва нечестивому царю, да повелит тебя в доказательство правости веры Христовой словом воскресите мертвого. Ты же, Георгий, ничтоже сумняся, воспевал еси тому, иже несть Бог мертвых, но Бог живых,

Всежеланный и сладчайший Иисус, Его же Ты всей души и всем сердцем возлюбил еси, Всеблаженный Георгие, слыша теплое веры Твоей и моление, вскоре повеле по слову Твоему воскреснуть и мертвому, прославление ради имени Своего и верных утверждения, неверным же и ослепленным на удивление и богопознание, сего ради подол.

Си ангели восхвалиша Бога, даровавшего ти таковое мужество Георгие, яко в темничном заточении не приставал еси молитвенно бодрствовать и, сего ради, яко великий таинник Божия благодати, удостоился еси видите в видении Господа, венцем нетления главу твою венчающую, да и мы с тобою вопием.

и многовещании риторскими своими языки не возмогут изрещи тебе достойные хвалы, Георгие, многих ради твоих подвигов и болезней, их же за Христа и Церковь подъял еси волею. Сего ради мы, недоумея, восхвалять и тебя по достоянию,

Спасти хотя души во тьме идолослужения погибающих, боголюбче Георгие, ты, ревнуя, поревновал еси, яко Илия по Бозе, вшед бы во храм идольский, силою Божию разгнал еси бесы, сокрушил идолы, посрамил жрецы, и яко победитель не с человеки, но со ангелы пел еси Богу.

Стены бесчувственнее окамененной сердцем мучитель твой Георгие, не уразуме Бога, яви тобою чудодействующе, но до конца прибыл еси, яко аспид, затыкая уши свои, сего ради повели усещитя на позорище во главу, яко злодея, ты же, болезная о погибели души его, радостно приял еси кончину, за нюже мы тебя ублажаем, любовь.

Пение Пресвятей Троицы, паче иных воздал еси, святые великомученичи Георгии, не словом точи и умом, но живым всего себе в жертву принесением, подражая бо распятому заны непорочному Агнецу Христу, положил еси душу свою за други своя волею, тем же убо аще и недовольни есть мы, похваление таковые твоя доблести, больше бо сия любви никто же имать, побаче благодарнее

Светоприемный светильник истинного света, сущим на земле являешься, Богоизбранник Георгие, просвещаешь ибо сердца верных и к разуму божественному вся наставляешь и, поучая и нас весь.

Благодать, данную тебе от Бога, ведущие, память твою празднуем, великомученичи Георгии, и с усердным молением к чудотворному образу твоему притекающие, твоею всесильную, Господи, помощью, яко необоримую стеною ограждаемся, сего ради восхваляя тебя, усердно зовем Богу,

Славную кончину твою поюще, ей уже возвеличился Иси, яко добрый воин Христов. Молим тебя, страстотерпче Георгие, буди нам во всем ко благу помощниче и услышаны, усердно взывай.

О всеблаженные святые великомученичи Георгии, прими сие наше хвалебное пение и избави нас от всякого зла твоим теплым к Богу ходатайством, да с тобою воспеваем

Ангелов Творец и всея твари Содетель, яви выйти от церкви своей веры поборника и за веру непобедимого страстотерпца, внушает нам за подвиги страданий твоих восхвалять и тебя, святи Георгий,

Святые, славные, всехвальные великомученичи Георгии, собрание в храме Твоем и пред иконою Твоей святой поклоняющиеся люди, молим Тя, известные желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас, умоляемого от своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нужное прошение, и дарует стране нашей победу на сопротивные, и паки припадающие, молим Тя, всесвятые победоносчие, укрепи данную Тебе благодатью во бранях православное воинство, разруши силы восстающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да увидят, яко мы имеем божественную помощь, и всем в скорби и обстоянии сущим многомощно яви свое заступление. Умоли Господа Бога всея твари Создателя, избавите нас от вечного мучения, да прославляем Отца и Сына и Святого Духа, и Твоей исповедуем предстать.

0: братья и сестры, вы слушали акафист в честь великомученика Георгия Победоносца.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Православного радио Санкт-Петербурга капитан первого ранга Александр Борисович Бадьянов. Тема нашей беседы – маршал Победы Георгий Константинович Жуков. К середине июня 1941 года германские войска завершили подготовку операции «Барбаросса» и сосредоточение у советских границ, где было развернуто 80% немецких дивизий. В воскресенье 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут 630 бомбардировщиков и 230 истребителей германских военно-воздушных сил нанесли массированный удар по 30 советским аэродромам. Всего в этот день авиаударам, в которых участвовало 1700 бомбардировщиков и 500 истребителей, подвергли 66 аэродромов, на которых находилось 70% советских самолетов. К вечеру потери советских военно-воздушных сил составили 1200 самолетов. Немцы потеряли 35 самолетов и около 100 получили повреждения. Писатель Мартиросян в книге «Трагедия 22 июня. Блицкриг или измена? Правда Сталина?» писал, что большая часть авиации Западного военного округа была загнана в братскую могилу, известную как «Белостокский выступ», в соответствии с рекомендациями Тухачевского. Стихийным и хаотичным действиям советской авиации немецкие пилоты противопоставили четкую организацию, лучшую слетанность и высокие качества боевой техники. Первый же день войны по приказу Сталина Жуков вылетел на юго-западный фронт. Здесь он попытался организовать наступление на Люблин. Писатель Замулин в книге «Прохоровка. Неизвестно сражение Великой войны» пишет, что в ходе приграничных сражений в районе Броды, Берестечка, Дубна советское командование проводило контрудар 5 механизированными корпусами. Всего около 5000 танков против наступающей первой танковой группировки противника, насчитывающей около 1000 танков. Несмотря на успешные действия отдельных соединений, советские танкисты понесли там крупные потери. 2600 танков остались на поле битвы. Гитлер, продолжает писатель Замулин, 2 года возил туда иностранных корреспондентов, показывая им кладбище нашей бронетехники. Сам Жуков утверждал, что в тот момент только удар механизированных корпусов спас 6-ю, 12-ю и 26-ю армии Юго-Западного фронта от полного окружения. Надо отметить и то, что советские танковые корпуса были укомплектованы в основном танками старых образцов. Так, в 18-м механизированном корпусе, которым командовал генерал-майор Фекленко, в 40-й танковой дивизии насчитывалось 19 Т-26 и 137 Т-37. В 43-й танковой дивизии имелось 5 КВ, 9 Т-34 и 230 Т-26. Танки под маркой Т-26 имели на вооружении только пулеметное вооружение. Следовательно, советские танкисты сознательно жертвовали собой, ценой своей гибели, спасая Юго-Западный фронт. Значительно хуже дело обстояло на Западном и Северо-Западном фронтах. Господство немцев в воздухе и главное четкое взаимодействие танков, пехоты и артиллерии способствовали тому, что на 18-й день войны Северо-Западный фронт потерял Литву, Латвию и часть территории РСФСР, вследствие чего создалась угроза выхода противника через Лугу к Ленинграду, подступы к которому были, как писал Жуков, недостаточно укреплены и слабо прикрыты войсками. 29 июля Георгий Константинович попросил Сталина принять его для срочного доклада и сказал ему, что в связи с разгромом 28 советских дивизий на Западном и Северо-Западном фронтах армии Юго-Западного фронта надо целиком отвести за Днепр и обороняться за этой мощной преградой. Одновременно Жуков предложил организовать контрудар и отбить у немцев Ельню, так как оттуда им открывался удобный путь на Москву. В тот же день Жуков отправился на фронт под Ельню. 24 августа 1941 года на совещании у Гитлера Гудериан подошел к карте и, положив руку на Ельнинскую дугу, сказал: «До сегодняшнего дня я удерживал этот плацдарм против Москвы. План развертывания и боевые директивы готовы. В группе армий «Центр» везде все готово для марша на Москву. Разрешите нам наступать на Москву, мы возьмем ее. Гитлер встал, быстрыми шагами подошел к той же карте и положил ладонь на Украину. «Нам необходим хлеб Украины. Мы должны захватить Крым, чтобы устранить этот опасный авианосец против румынских нефтяных источников». Нацеленность Гитлера на Украину и Крым дала возможность Жукову ликвидировать опасный для Москвы Ельнинский выступ. В беседе с писателем Симоновым о начальном периоде войны Жуков привел следующий эпизод. «Вспоминаю пленного немца, которого я допрашивал под Ельней. Это был один из первых взятых там плен-танкистов. Молодой, высокий, красивый, белокурый. Эдакий Нибелунг. Даже вспомнилась картина Нибелунги, которую смотрел в кино в 20-е годы. Словом, образцовый экземпляр. Начинаю его допрашивать. Докладывает, что он механик-водитель такой-то роты, такого-то батальона, такой-то танковой дивизии. Задаю ему следующие вопросы. Не отвечает. Почему вы не отвечаете? Молчит. После заявляет. Вы военный человек. Вы должны понимать, что я как военный человек уже ответил все. То, что должен был вам ответить. Кто я и какой части принадлежу. А ни на какие другие вопросы я отвечать не могу. Потому что дал присягу. И вы не вправе меня спрашивать, зная, что я военный человек, и не вправе от меня требовать, чтобы я нарушил свой долг и лишился чести. Тогда я спрашиваю его, знаешь ли ты, с кем ты разговариваешь? Он отвечает, нет, не знаю. Переведите ему, что я генерал армии Жуков. Выслушав это, он отвечает, я не знаю вас. Я знаю своих генералов, а ваших генералов не знаю. Молодец. Держится таким наглецом просто на редкость. Ну как его не уважать? Нельзя не уважать. Я говорю ему, если не будете отвечать, расстреляем вас и все. Побледнел, но не сдался. Говорит, ну что ж, расстреливайте, если вы хотите совершить бесчестный поступок по отношению к беззащитному пленному. Расстреливайте. Я надеюсь, что вы этого не сделаете. Но все равно я отвечать ничего сверх того, что ответил, не буду. Когда Жуков вернулся в Ставку, он доложил Сталину о Ельнинской операции и рассказал об этом пленным, показав тем самым, что собой представляют немцы и с кем приходится иметь дело. Знать это и ясно оценивать важно, потому что эта оценка неотъемлемо входит в расчеты и планы. С такими вещами надо считаться и при оценке противника, и при оценке собственных возможностей. Планируя операцию, надо оценивать моральное состояние, уровень дисциплины и выучки солдат противника. Недооценив это, нетрудно впасть в ошибки и просчеты. Позднее Гудериан объяснял факт того, что немцы оставили Ельню отсутствием боеприпасов. Ельня находилась 700 километров от ближайшего железнодорожного пункта, писал он. Если наступление на Москву не предусматривалось, то и оборонять Ельню не имело смысла. А если предусматривалось? В таком случае немцы имели бы возможность выйти на подступы к Москве не в ноябрьскую грязь, а в теплую сентябрьскую погоду. Операция «Тайфун», предназначенная для захвата Москвы, началась 30 сентября, но из-за нехватки сил продолжилась только в ноябре месяце. И в этом же месяце немцы находились в 25-30 километрах от Москвы. Но грязь и бездорожье, и отчаянное сопротивление советских войск вынудили немцев перейти к обороне. Положение для советского правительства было критическим. Враг рвался к столице, а в распоряжении Жукова не было почти никаких резервов. Как ни героически дрались наши войска на подмосковных рубежах обороны, перевес в силах и инициатива оставались за противником. И удержать его можно было только смело и искусно маневрируя войсками, каждый раз вовремя подготовляя надежный заслон на направлении его очередного удара. Поэтому неусыпное наблюдение за врагом и на переднем крае, и в тылу становилось вопросом жизни и смерти. Разведку вели авиация, отдельные разведчики и поисковые группы, партизанские отряды в тылу врага и целая армия наблюдателей на переднем крае. Оперативный и внимательный анализ всех данных разведки давал возможность разгадывать планы противника и заранее принимать необходимые меры. Стремясь прорваться к Москве, враг везде наталкивался на подготовленный отпор. Так выигрывались сначала часы, а потом дни и недели для подхода свежих сил, для накопления необходимых резервов, которые стягивались ставкой к Москве. 7 ноября 1941 года по указанию Сталина на Красной площади был организован парад войск, которые сразу с Красной площади уходили на фронт. Гитлер пытался организовать налет бомбардировщикам на Красную площадь и разбомбить парад. Он даже обещал первому, вылетевшему на бомбардировку обер-лейтенанту Шранке, чин майора и рыцарский крест. Но все 25 бомбардировщиков, в том числе и Шранке, были сбиты на дальних подступах к Москве. Однако положение под Москвой было крайне сложным. Против войск Западного фронта 1-я, 5-я, 16-я и 20-я армии противник сосредоточил 50% всех сил и 97% имеющихся в наличии танков. У защищавших Москву войск было следующее соотношение количества винтовок по отношению к численности людского состава. 154-я стрелковая дивизия 34% винтовок, 260-я стрелковая дивизия 56% винтовок, 217-я стрелковая дивизия 62% винтовок. Однако немцы выдыхались, русские же набирали силу. Зимняя кампания 1941-1942 годов на русско-германском фронте началась с решения ставки Верховного Главнокомандования, создавшей крупные резервы, о контрнаступлении на западном стратегическом направлении с целью ликвидации угрозы Москве. Против группы армий «Центр», сосредоточившей в своем составе 1 миллион 700 тысяч человек, была сосредоточена группировка советских войск. Всего-навсего 1 миллион 100 тысяч человек, имевшая перевес только в авиации. 5-6 декабря 1941 года войска Калининского, Западного и Правого крыла Юго-Западного фронта под общим руководством Жукова развернули контрнаступление под Москвой, взяли стратегическую инициативу в свои руки. В ходе боев у немцев были разгромлены 11 танковых, 4 моторизованных и 23 пехотные дивизии. Враг был отброшен от Москвы на 250 километров. Германское командование, писал позднее маршал Еременко, совершенно не подготовила для своей армии зимнего обмундирования, что, несомненно, обошлось фашистским войскам в 200-300 тысяч замерзших, не считая обмороженных. Обмороженных даже было больше, чем пострадавших от огня противника, заявляет в своей истории Второй мировой войны немецкий генерал Киппельских. Объясняя поражение под Москвой русскими морозами, Гитлер заявил: «Противник понес огромные потери в живой силе и технике. Он истощил свои резервы, которые предназначены для более поздних операций». Гитлер ждал грядущего наступления, получившего кодовое название «Операция Блау». Главные силы немцы сосредоточили на южном участке, задачей в первую очередь уничтожить советские войска на Дону. 9 августа 1942 года генерал Гальдер отметил в своем дневнике, что германскими войсками захвачены Краснодар и Майкоп. Впечатление, что русские войска южнее Дона разбегаются и пытаются сейчас уйти вместе со скопившимися в северо-западной части Кавказа войсками к побережью. Это впечатление, писал он, все усиливается. Вдохновленные этим немцы ворвались на Кавказ, а затем двинулись на Сталинград. Но в оборонительном сражении за Сталинград, выполняя приказ Сталина номер 227, который в войсках получил название «Ни шагу назад», Красная армия проявила чудеса храбрости и героизма. Характерным примером здесь может служить письмо к матери красноармейца Красильникова, погибшего в августе месяце под Сталинградом. В письме Красильников писал: «Дорогая мама, Сталин сказал остановить врага, и мы пошли навстречу врагу. Пошли смело, грозно. Мама, если меня убьют, знай, я не отступил». Героической была оборона Сталинграда, но еще более поражал своими масштабами и целями план контрнаступления. Гитлер и наиболее видные генералы вермахта коротали время в окружении Альпийских гор, когда до них дошли первые известия о контрнаступлении русских войск на Дону, начавшееся ранним вьюжным утром 19 ноября 1942 года. Генерал Цейтлер, начальник генерального штаба сухопутных войск, сообщил, что превосходящие бронетанковые силы русских прорвались на участке 3-й румынской армии между Серафимовичами и Клецкой к северо-западу от Сталинграда. К югу от осажденного города другая мощная группировка советских войск завязала решительный бой против 4-й немецкой армии, угрожая прорвать фронт. Русские войска наступали крупными силами с севера и с юга. 13 армий с целью вынудить 6-ю немецкую армию под командованием Паулюса отойти на запад. Отступление от Сталинграда, уставшей от беспрерывных боев немецкой армии, могло привести к ее полному разгрому в условиях холодного времени. Точно так же, как это и произошло в декабре 1941 года под Москвой. Мало того, у Гитлера нарушились планы подтолкнуть Японию к войне с Советским Союзом, а опасность удара японских войск из района Монголии могла бы действительно снизить активность советских войск и на Волге, и на Кавказе. Советское командование организовало воздушную блокаду окруженной под Сталинградом многотысячной группировки врага. Для блокады были привлечены соединения 8-й, 16-й и 17-й воздушных армий и часть авиации дальнего действия. Командующий военно-воздушными силами Красной Армии генерал-лейтенант Новиков, непосредственно руководивший действиями советской авиации в контрнаступлении под Сталинградом, требовал от командующих воздушными армиями блокировать все аэродромы противника в кольце окружения днем и ночью, для чего днем использовать истребители, а ночью самолеты У-2. В разгар боев под Сталинградом ожесточенные бои с врагом шли на военно-грузинской дороге и на подступах к Орджоникидзе и Грозному. На весь Кавказ в это время прославился 588-й ночной бомбардировочный женский авиационный полк под командованием подполковника Бершанской. Будучи в составе 4-й воздушной армии и базируясь в сентябре в районе Сунжинского хребта, в тяжелых метеорологических условиях горной местности полк регулярно наносил мощные бомбовые удары по живой силе и технике и коммуникациям противника под Орджоникидзе, Моздоком, в районе Эльхатова, Екатериноградска, Терская, Агадун. Только с легендарными амазонками можно сравнить отважных летчиц Бершанскую, Пасько, Рачкевич, Чечневу, Амосову, Тараненко, Розанову, Литвинову, Рудневу. Используя благоприятную обстановку, создавшуюся в результате блестящей победы советских войск под Сталинградом и на Среднем Дону, в начале февраля 1943 года войска Северокавказского и Закавказского фронтов развернули широкое наступление и преследование отступающего противника. Отступление немецко-фашистских войск свидетельствовало о полном провале гитлеровских планов по захвату Кавказа. Еще недавно, когда дивизии 1-й танковой армии продвигались к Кавказу, Гитлер с удовлетворением рисовал своим приближенным те заманчивые перспективы, которые откроются перед Германией в связи с выходом ее войск к границам Турции и Ирана. Он уверял, и не без основания, что с завоеванием Кавказа Турция присоединится к германскому блоку, а это, в свою очередь, облегчит раскол арабского мира, чем будет нанесен удар в спину Британской империи. Однако наступление советских войск привело к тому, что немецкая группа армии А была зажата между Азовскими Черным морями и Керченским проливом. Предчувствуя близость краха, гитлеровцы оказывали ожесточенное сопротивление. Немцы продолжали удерживать Краснодар и часть Краснодарского края. С другой стороны, и наступление наших войск также осложнялось тем, что фланги 17-й немецкой армии упирались в Азовское и Черное моря, что делало их малодоступными для атаки. Гитлер, укрепляя 17-ю немецкую армию, рассчитывал создать здесь плацдарм для нового наступления на Кавказ. Немцы называли свою линию обороны «голубой». Насколько сильна была эта голубая линия, можно судить по количеству солдат и боевой техники в центре и на левом фланге. Так, на левом фланге и в центре обороны немецко-фашистские войска имели на одном километре фронта до 2 батальонов пехоты, до 50 орудий и минометов, до 15 противотанковых орудий, до 10 пулеметно-артиллерийских дзотов. Ситуация на Кавказе могла измениться в пользу немцев. Но с прибытием в середине апреля 1943 года Жукова штаб Северокавказского фронта улучшилось и управление войсками, и была разработана операция по освобождению Новороссийска, которая ставила под угрозу уничтожения всю таманскую 500-тысячную группировку противника. За победу под Сталинградом Жуков получил орден Суворова первой степени под номером 1. Но этой победе предшествовали долгие месяцы подготовки. И битву под Курском с полным основанием можно было бы считать продолжением Сталинградской битвы. Фельдмаршал Манштейн в книге «Утерянные победы» ставил себе в заслугу то, что он предотвратил разгром всего немецкого фронта в ходе зимней и весенней наступательных операций Красной Армии. Но это говорит только о том, что Манштейн, сам того не желая, высоко оценил советское военное искусство. Летом 1943 года немцы сделали последнюю попытку разгромить Красную Армию, взять реванш за Сталинград. По указанию Гитлера, фельдмаршал Манштейн, начиная операцию «Цитадель», рассчитывал разгромить русские армии под Курском и Белгородом, а затем нанести удар в тыл Юго-Западного фронта. Так называемая операция «Пантера», с последующим, развивая успех, вновь создать угрозу Москве. Ударной силой немецкой армии были две танковых армии. В ударной группировке 4-й танковой армии действовал 2-й танковый корпус СС в составе танковых дивизий «Райх», «Адольф Гитлер» и «Мертвая голова». Командир 2-го танкового корпуса СС Хаусер имел звание опергруппенфюрера, одно из высших званий в СС, и был удостоен высшей награды «Дубовые листья» к рыцарскому кресту. Пауль Хаусер был штабным офицером кайзеровской армии в Первую мировую войну. Манштейн высоко ценил этого генерала. Хаусер был способен в критические моменты брать на себя ответственность и принимать нестандартные решения. Писатель Ганс Кранц пишет, что острие наступающей армии составляют специальные батальоны СС, прошедшие медицинскую подготовку в лабораториях таинственного Аненербе, наследия предков. Кранц приводит выдержку из секретного приказа, опубликованного в июне 1943 года, незадолго до Курской битвы. В группировку, наступающую на Курск с севера, следует включить 3-й, 6-й, 7-й и 15-й специальные батальоны СС. Войска, наступающие на Курск с юга, должны получить в качестве подкрепления 2-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 18-й и 21-й специальные батальоны СС. Батальоны надлежит использовать для прорыва вражеской обороны и вывести из боя сразу же, после того, как войска выйдут на оперативный простор. Соблюдать обычные для таких случаев меры секретности. Не допускать попадания к противнику тел солдат 2-го, 3-го, 11-го и 12-го батальонов. Впереди своих войск немцы пустили новых берсерков. Наступление немецких войск поддерживалось крупными силами авиации. Советское командование знало о намерениях врага. По плану Жукова советские войска должны были измотать врага в оборонительных боях, а затем перейти в мощное контрнаступление. С 5 июля в течение 7 дней наши войска упорно оборонялись, но остановили врага, вклинившегося в нашу оборону на 30 километров. 12 июля в районе Прохоровки произошло крупнейшее в истории войн встречное танковое сражение. С обоих сторон участвовало до 1200 танков. За день боя в районе Прохоровки противник потерял свыше 350 танков и более 10 тысяч солдат и офицеров убитыми. Верховное главнокомандование вооруженных сил Германии поспешило обвинить в этом командира танкового корпуса Хаусера и отстранило его от командования. Огромные потери, понесенные в этом сражении германскими войсками, истощили ее силы. Острие танкового клина противника отмечал маршал бронетанковых войск ротмистров. Надломленное в районе Абонянского шоссе было окончательно сломлено. Гитлер, крайне встревоженный неблагоприятным развитием событий на Восточном фронте, в тот же день вызвал к себе фельдмаршала Клюге, фельдмаршала Манштейна и других лиц высшего немецкого командования. Совещание проходило в мрачной и нервной обстановке. Фельдмаршал Клюге, как командующий группой армий «Центр», заявил, что 9-я немецкая армия, наиболее боеспособная после разгрома на Курской дуге 4-й танковой немецкой армии, несет большие потери и не в силах больше наступать. Немецкую оборону на Курской дуге после этого совещания возглавил генерал-полковник Модель. Германской армии его называли «Львом обороны». Но и «Льву обороны», несмотря на изощренную изобретательность этого действительно талантливого по-фашистски генерала, не удалось остановить Красную армию. В ходе сражений на Огненной дуге Вермахт потерял свыше 500 тысяч солдат и офицеров. Операция «Цитадель» обернулась для Гитлера полным крахом. Фельдмаршал Манштейн, главный противник Жукова, уже в ходе Курской битвы, был отстранен Гитлером от командования войсками. И это означает, что лучший оперативный ум фашистской Германии не выдержал конкуренции в борьбе со своим более энергичным и талантливым противником. Модель же был мастером не наступления, а обороны. И его главная задача заключалась в том, чтобы отодвинуть то неотвратимое возмездие, которое и заслужила Германия и ее вооруженные силы. После осуществления операции «Багратион», приведшей к разгрому группы немецких армий в Белоруссии, советские войска вышли на оперативный простор.
1: В ходе военно-стратегических операций, так называемых «десяти сталинских ударов», советские войска освободили территории своей страны и начали мощное продвижение к границам Германии.
0: В последние дни марта 1945 года Сталин через американскую миссию получил информацию от генерала Эйзенхауэра о его плане выхода на согласованную линию на берлинском направлении. Из этого сообщения было видно, что дальнейшее наступление английские и американские войска предполагали развернуть на северо-восток, чтобы выйти в район Любека, и на юго-восток целью подавления противника на юге. Сталин знал, что гитлеровское руководство за последнее время развило активную деятельность в поисках сепаратных соглашений с английским и американским правительством. Учитывая безнадежное положение германских войск, можно было ожидать, что гитлеровцы прекратят сопротивление на Западе и откроют американским и английским войскам дорогу на Берлин. 27 марта корреспондент агентства Рейтер при 21-й армейской группе Кэмпбелл так сообщал о наступлении англо-американских войск. «Не встречая на своем пути сопротивления, они устремляются к сердцу Германии». К началу англо-американской кампании немцы располагали на Западе крайне ослабленными 60 дивизиями, общая боеспособность которых равнялась 20 штатным армейским дивизиям. У союзников же было 81 полнокровная дивизия. Впоследствии на Нюрнбергском процессе, пишет Жуков, начальник генерального штаба немецкой армии генерал Йодль показывал: для генерального штаба было понятно, что битва за Берлин будет решаться на Одере. Поэтому основная масса войск 9-й армии, оборонявшей Берлин, была введена на передний край. Срочно формировавшиеся резервы предполагалось сосредоточить севернее Берлина, чтобы впоследствии нанести контрудар во фланг войскам маршала Жукова. От Одера до Берлина немцы создали сплошную систему оборонительных сооружений, состоявших из непрерывных рубежей по несколько линий окопов. Главная оборонительная полоса имела до 5 сплошных траншей. Противник использовал ряд естественных рубежей – озера, реки, каналы и овраги. Все населенные пункты были приспособлены к круговой обороне. Огромная работа была проведена Георгием Константиновичем Жуковым. На сравнительно узком участке Первого Белорусского фронта за короткое время было сосредоточено 77 стрелковых дивизий, 3000 танков и самоходных орудий, 14 тысяч орудий и минометов и 1500 установок реактивной артиллерии. Учитывая это, Гитлер, назначая Гиммлера командующим группой армии «Висла», рассчитывал, что все наличные силы СС будут задействованы в обороне Берлина. Но уже никакие спецбатальоны СС не могли спасти Третий рейх от надвигающегося возмездия. Вот как рассказывал впоследствии командир 56-го танкового корпуса немецкий генерал Вейдлинг о первом дне русского наступления на Одере. 16 апреля в первые же часы русские прорвались на правом фланге 101-го армейского корпуса на участке дивизии «Берлин», создав тем самым угрозу для левого фланга 56-го танкового корпуса. Одновременно русские оказывали сильное давление с фронта на участок моего корпуса. В ночь на 17 апреля части моего корпуса вынуждены были отойти на высоты восточнее Зиелов. 18 апреля 1945 года Зиеловские высоты были взяты, и противник начал быстро отходить к Берлину. Гитлер планировал покинуть Берлин и направиться в Оберзальцберг, в Альпы, 20 апреля, в день, когда ему исполнилось 56 лет, чтобы оттуда, из легендарной горной твердыни Фридриха Барбароссы, руководить последней битвой Рейха. Однако Бог судил иначе, и Гитлер уже никогда не увидел своего излюбленного пристанища в Альпах. Конец приближался гораздо быстрее, чем рассчитывал фюрер. Американцы и русские с разных сторон стремительно приближались к Эльбе. 22 апреля в результате неудачной попытки немецких войск нанести удар во фланг войскам маршала Жукова, русские танки прорвались к Берлину, что вызвало приступ страшного беснования фюрера. 26 апреля русские снаряды стали взрываться в непосредственной близости от бункера, которым и провел свои последние дни вождь германского фашизма. 29 апреля во второй половине дня из внешнего мира в бункер поступило последнее известие. Собрат Гитлера по фашистской диктатуре и партнер по агрессии Муссолини нашел свою погибель. 26 апреля его поймали итальянские партизаны, когда он пытался бежать из своего убежища в Комо в Швейцарию. Через два дня он был казнен. Субботним вечером 28 апреля его тело было перевезено на грузовике в Милан и 29 апреля подвешено за ноги на фонарном столбе. Немецкий историк Ширер предполагает, что именно это известие ускорило конец фюрера. Как известно, Гитлер вместе с Евой Браун покончили жизнь самоубийством в тот же день. Когда в осажденном Берлине в ночь на 1 мая явился парламентер, начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал Крепс с просьбой о перемирии и с письменным сообщением Геббельса о самоубийстве Гитлера, об этом было доложено маршалу Жукову, а он, в свою очередь, позвонил Сталину. В своей книге Георгий Константинович передал состоявшийся разговор. Так, я доложил о самоубийстве Гитлера и письме Геббельса с предложением о перемирии. Сталин ответил: «Доигрался, подлец. Жаль, что не удалось взять его живым. Где труп Гитлера?» По сообщению генерала Крепса, труп Гитлера сожжен на костре. Передайте генералу Соколовскому, который командовал почти полумиллионной группировкой советских солдат-офицеров, непосредственно задействованных в штурме Берлина, сказал Сталин, никаких переговоров, кроме безоговорочной капитуляции, ни с Крепсом, ни с другими гитлеровцами не вести. 16 апреля до 6 мая 1945 года войсками 1-го и 2-го белорусских фронтов и армиями 1-го украинского фронта была разгромлена почти миллионная немецкая группировка. 6 мая 1945 года бои в городе были завершены. Берлин к празднику святого Георгия Победоносца был очищен от фашистов. Рано утром 8 мая 1945 года в Европе верховный маршал авиации Теддер и американский генерал Спац вылетели в Берлин для участия в церемонии официальной германской капитуляции. Когда они подъехали к штабу Жукова, находившемуся в инженерном колледже на северо-восточной окраине Берлина, Таддер ощутил, что германская столица находится в состоянии комы. Единственным признаком жизни были на улицах очереди за водой. По указанию Сталина, Георгий Константинович Жуков в ночь с 8 на 9 мая 1945 года принял безоговорочную капитуляцию от представителя германского вермахта маршала Кейтеля в присутствии американского генерала Теддера, генерала Спаатса и английского фельдмаршала Монтгомери. Так завершилась великая победа русского народа над своим извечным врагом – тевтонами, которая стала возможной благодаря ратным трудам и заслугам Георгия Константиновича Жукова, который, принимая парад победы русских войск в Москве 24 июня 1945 года на белом коне, олицетворял собой в символическом плане Георгия Победоносца. Храни вас всех Господь и Матерь Божья!

и смерть свое свершила дело. И вспомнили тебя, когда

стотысячною шли толпою. Но блеском этих похорон не оправдались

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян», слово третье, о странничестве, часть вторая.
1: Мы переходим к темам уже нашим, собственно говоря, к лествице. И у нас осталось от третьего слова, у нас остался маленький кусочек. Если вы заметили, если кто-то следит за тем, что мы читаем, маленький кусочек, пристегнутый Иоанном Лествичником к третьему слову, называется этот кусочек «О сновидениях». О снах. О снах. Вот. А поскольку эта тема, ну, очень животрепещущая для христиан, вот, то, конечно, как это дело пройти? Ведь сны просто, это же вот всех волнует, это сны. А на самом-то деле понятно, почему волнует. Понятно, человек свойственно считать, что все, что происходит с ним во сне, имеет некий загадочный характер. Загадочный. Что-то необычное в этом происходит. Ну ладно, если простой сон, скажем, хотя и простой сон, он, оставляя остающийся в памяти после нашего пробуждения, он воспринимается как нами как нечто необычное. А если мы во сне видим, скажем, уж явно что-то необычное, например, события, которые потом с нами случаются, или, скажем, святых видим во сне, или там что-то духовное, или смерть видим во сне, близких своих или еще чьи-нибудь, то вот возникает, конечно, вопрос большой, огромный, а как же, вот, может, мне тайна возвещена? Вот, и я должен в этом разобраться. Поэтому вот этот мистический, таинственный налет, который присущ всякому сну, он, естественно, вызывает наше недоумение и интерес у любого человека. А если человек еще и верующий, а это значит, что он читал святых отцов, ну, хотя бы в брошюрках подготовки ко святому, ко крещению, то он знает, по крайней мере, в этих брошюрках так написано, что все святые отцы запрещали верить снам. И вот у человека недоумение, как он сны видит, а отцы сказали запрещать. Ну ладно, то есть не принимать во внимание. Раз не принял, два не принял, а потом вдруг увидел что-то такое, что ну никак вот не принять. Вот что-то тут такое загадочное есть, и человек начинает с этим томиться. И вот на эту тему, очевидно, Иоанн Лествичник по этой причине пишет, что даже монахов этот вопрос волновал. Ну и мы, разумеется, пройти это никак не можем. Начинает свое рассуждение о сновидениях Иоанн Лествичник традиционно. Он говорит категорически нет. Никаких снов, ну, не в смысле, что их быть не должно. Вот, от них никуда не денешься, раз уж они есть. Вот, мы не можем ими командовать. Хотя у святых отцов есть интересная мысль на этот счет, что на самом деле они считали, что сны, любые сны, кроме уж совсем из ряда вон выходящих вещих снов, все сны – это свидетельство нашей невоздержанности. Либо много едим, либо много спим. То есть, по мысли, если бы мы всю ночь провели на молитве, никакие бы сны нам не снились. Вот, примерно так. Это, конечно, категорическое мнение, но вот в святоотеческой письменности распространенное, увековеченное, утвердившееся, вот, что если человек, монах, точнее скажем, монах видит сны, то в этом виноват он сам. Что-то в этом приемлемое для любого сознания, мне кажется, есть. То есть наша, скажем так, вольная несколько жизнь, невоздержанная, нетрезвая, она, конечно, создает почву для сновидений, которые разрастаются огромным кустом, и разобраться, что в этом сне плохое, а что хорошее, становится очень трудно. У человека воздержанного и трезвого, у них вот этих проблем, как правило, нет. Если они увидели сон, вот, то это очевидно, что-то из ряда вон выходящий, сон будет необычным. И они, проснувшись, сразу различат, что это либо бес искушал, либо что-то было откровение Божье во сне. Для них это все проще. Для нас, поскольку мы не воздержаны и не трезвы, разобраться в этом становится сложно. Но вот, тем не менее, Иоанн Лесичий категорически говорит нет. Почему? Во-первых, потому что, напоминаю вам всем, что он обращается все-таки к новоначальным монахам. Потому что это всего лишь третье слово из 30. То есть начальная ступень. И не случайно он говорит об отречении от мира. То есть сон как-то связан с отречением с миром. Отречение от мира. И вот он говорит, что во сне обязательно будет видеться прошлое. Но оно и у нас так бывает, естественно, у простых людей. Ну и монахов это все увеличено, потому что ведь в глубине души они еще не достигли чистоты, правда? Вот. А родителей всем все-таки жалко. Вот. И дом родной, и обстановка непривычная. И вот, конечно, вот эти воспоминания об оставленном, оно может монаха беспокоить. Кто с этим поспорит? Естественно. Вот как это в песне известно поется, монахи мамку видят во сне. Ну, в песне про другое. Там солдаты мамку видят во сне. Вот. Тут монахи мамку видят во сне. Что в этом плохого? Естественная вещь, то есть они, тем более если уходят молодые люди, там им там по 20 лет, скажем, 23-24 ушли, понятно, что им может сниться родные, особенно мать, что-то вот связанное с прежним. И это по пробуждении обязательно оборачивается тоской. А монаху это категорически нельзя. Именно монаху, особенно новоначальному. И по этой причине, разумеется, тут мало кто, наверное, будет спорить, что именно для монахов и именно для новоначальных воспоминания, которые приходят о прошлом, категорически запрещены. Они расслабляют человека. А человек должен, особенно по первости, сохранить ревность. У него и так искушений хватает. Если еще бы он сны видеть будет о прежней жизни, то сил на совершение на подвига, на ревность у него не останется. Второе, по какой причине нужно, это тщеславие. Тщеславие. То есть, когда человек, понятно, что любой человек вообще, и любой молодой человек в особенности, это люди тщеславные. То есть, все мы, и особенно молодые, это люди тщеславные. Это так вот грех в человеческом естестве так проявляется, и ничего с этим не сделаешь. Это почти сродственное человеку чувство тщеславие. Но если для обычного человека, пребывающего в обычном режиме жизни, вот, оно, ну скажем, почти и не мешает, если только ну вот, хоть чуть-чуть себя блести, то ну вот, нормально можно прожить, по первости с этим чувством. А для монаха, особенно молодого, тщеславие крайне пагубная вещь. Потому что тщеславие ему, его влечет куда? Монаха новоначально. Нет. Она его влечет быть не таким, как все. Вот, не таким, как все. Не так, как все поститься, не так, как все молиться, не так, как все трудиться на послушании. Все делать не так, как все. А это его чувство заставляет, тщеславие так его заставляет. Если он трезвый человек и послушный, то ему игумен скажет, разумеется, так, не рви вожжи, будь, ходи в упряжи, как все, вот, ешь, как все, молись, как все, послушание твори, как все, ничем от других не выделяйся. И он, если послушается, то послушается. Вот. А если игумена жесткого и мудрого нет, то человека вот это тщеславие начинает толкать на разные изысканные подвиги. А он еще, в силу того, что он маленький монах, он еще не знает, он еще лестницу-то, конечно, прочитал, но в храме на крови еще не находился. Вот, поэтому он вот недавно только в монастырь пришел. Вот, и поэтому никто с ним беседы по лестнице не проводит. Их вообще не свойственно в монастырях той эпохи проводить. Это произойдет только во времена Паисия Величковского, когда начнут беседовать с монахом, потому что без беседы очень много разных неприятностей в жизни монашеской происходит. С ним никто не говорит, никто не беседует. И вот это тщеславие его возмущает, и если вовремя не остановить, то он начинает очень быстро думать, что он уже совсем такой настоящий монах. Вы поймите, что такой развернутой техники, исповеди, духовного руководства, прологов разных, житий святых, на которых мы выросли, в древности не было. Там в основном элемент было именно послушание. Человек либо доверялся на послушание кому-то, и тогда Бог его хранил. Вот, а сам без послушания человек точно попадал в неприятную историю. Но ведь послушание, скажем точнее, кому послушать, иногда человек придет в монастырь к старцу, который опытный в духовной жизни, и он действительно будет руководить. А бывает не всегда ведь такое бывает. Вот скажем, Зосима, да, из жития преподобной Марии Египетской пришел, ну вот, в монастырь, а там же не было святых. И Мария Египетская ему говорит в заключении, да, скажи, что там очень много нехорошего, игумен много ошибок делает, и братья очень плохо себя ведет. То есть вот таких-то монастырей тоже было много, где не было опытных духовников, и там монах, предоставленный сам себе, тем более, что не все монастыри были общежительны, предоставленный сам себе, он начинал думать, что он лучше других. И вот когда он начинал думать только об этом, ему обязательно начинали являться сны. Сны. И эти сны приводили к тому, что вот это чувство особенности, оно в нем подчеркивалось. Вообще-то говоря, в Писании написано, не думай о себе много, не считай себя кем-нибудь особенным. Кто думает о себе, что он что-нибудь, тот на самом деле ничего не знает. Вот, а и в Писании, из Писания, если бы человек был научен в нем, он бы мог понять, что думать о себе высоко – это плохо, это опасно. Но поскольку он начинает так думать, то тут как тут в сознании вкрадываются картинки, которые поддерживают его мысль о том, что он особен. Это называется мнение. Поверьте, ну я не знаю ваш духовный опыт, но поверьте, это вот на раз-два. Это как дважды два-четыре. Даже такие величайшие подвижники, скажем, как Симеон Столпник, и те не смогли разобраться в искушении, когда к нему сатана прислал колесницу и говорит, ты великий подвижник, пойдем на небо, он ведь ступил на эту колесницу. Просто по привычке перекрестился, и это пропала эта самая карета, которая колесница за ней приехала, а нога-то вся была изъедена червями. Но он терпел за дело, говорит, вот, потому что подумал, будто я нечто, будто за мной колесницу будут присылать. Понимаете, даже такие удивительные подвижники, они оступались и падали. А что говорить про неподвижника? Это вот ну, просто элементарно. Если у человека нет опытного духовника и строгого игумена, он обязательно попадется на удочку тщеславия. И поэтому Иоанн Лесичек, он не может быть всеобщим игуменом. Поэтому в послании, в писании этом он пишет, что ни в коем случае не принимайте помыслы, которые внушают в сны, которые показывают вам то, что обычному человеку не показывают. А именно, скажем, райское блажение, блаженство – вот, будто ты в рай возносишься, будто ты там что-то делаешь в этом раю, будто ты там тебя ангелы встречают. Или просто, когда тебе во сне являются ангелы и что-то тебе говорят. Вот, это он просто говорит, не верьте этому, этого не может быть. И он совершенно прав. То есть, если тебе через полгода жизни в монастыре начинают ангелы приходить, то очевидно, что все неправильно. Даже если не через 3 года начинает приходить. Все не так. Как у нас, вот мы года 2 назад разбирали эти случаи. У нас Исаакий Печерский, Никита Печерский, будущий епископ, митрополит Новгородский, архиепископ Новгородский, вот, которые падали вот в это именно искушение, когда им являлись ангелы. А они им верили, что ангелы являются, хотя ни тот, ни другой, вообще, ну, не по сеньке шапка. Вот, но они всерьез принимали, ну, ангел явился, да как же ему не поверить-то? Вот, очевидно, что вот он раз пришел ко мне, значит, я того заслуживаю. Они верили, что ангелы являются, хотя ни тот, ни другой, вообще, ну, не по сеньке шапка. Вот, но они всерьез принимали, ну, ангел явился, да как же ему не поверить-то? Вот, очевидно, что вот он раз пришел ко мне, значит, я того заслуживаю. Я того стою. И вот так вот во сне тем более

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона православного радио Санкт-Петербурга доктор Лифанов Александр Александрович. Сегодня в эфире программа «Радиолечебница», и мы с вами поговорим об избавлении от недугов щитовидной железы. Тема довольно-таки сложная, потому что щитовидная железа, как исходит из самого названия, железистый орган, то есть там довольно часто из фолликулов образуются узлы. А узлы встречаются примерно у 50% взрослых людей, но это не говорит о болезни, которые срочно нужно бросаться лечить. Дело в том, что это обычные находки. Ну вот мы знаем, что у человека может быть где-то какое-то образование, папилломка, где-то может быть кератомка, он с ней ходит годы, десятилетия, выпячивание, там, родинка и так далее, и так далее. С этими образованиями можно ходить очень долго. Поэтому пугаться не нужно. То, что если на ультразвуковом исследовании выявилось какое-то множественное даже образование, то есть узлы щитовидной железы. Вопрос в другом. Вопрос в том, что нарушена ли функция щитовидной железы, потому что, ну, многоузловой зоб, ну и что? А вот функцию щитовидной железы, она может быть либо нормальная, либо пониженная, либо повышенная. При пониженной функции щитовидной железы человек испытывает заторможенность, вялость, сухость кожных покровов, могут быть выпадения волос, и важнейший момент – это понижение температуры. То есть нужно много недель замерять температуру тела в подмышечной впадине, и она может быть ниже 36,2, ниже 36 градусов, даже может быть 35, даже может быть еще меньше. И вот это именно и говорит о пониженной функции щитовидной железы, которая называется гипотиреоз. Соответственно, сдаются анализы крови, там в анализах ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный, АТЭК ТПО, АТЭК ТГ. Что такое ТТГ? Тиреотропный гормон. То есть он будет повышенный больше 5 единиц. Это связано с тем, что пытается стимулировать гипофиз, нашу щитовидную железу, если она у человека поражена. И, соответственно, вытянуть ее как бы на нормальное функционирование. Потому что, учитывая, что снижается температура тела, то, значит, это основной обмен. То есть щитовидная железа регулирует основной обмен

метаболизм, биохимические процессы, их активность. Если она мало тироксина выделяет, то, соответственно, это называется гипотиреоз или пониженная функция щитовидной железы. Еще раз обращаю ваше внимание, что не следует переживать по поводу узла или множественных узлов. Эти находки встречаются у половины взрослого населения. А, соответственно, важную роль играет именно функция щитовидной железы, то есть пониженная она или повышенная, что определяется на биохимических анализах. С одной стороны, тиреотропный гормон, гормон, стимулирующий тиреоидную железу. И с другой стороны, это антитела, антитела к тиреоидному глобулину или антитела к тиреоидной пероксиктазе. Также определяет АМА, антимитохондриальные антитела, которые указывают на степень возможного отторжения ткани щитовидной железы собственными иммунными комплексами. То есть это аутоиммунное заболевание, когда собственный иммунитет образует иммунные комплексы, отторгающие собственную ткань щитовидной железы. Это очень часто использование различных иммуностимуляторов, иммуномодуляторов, в частности, интерферон в этом замечен, а также замечено в этом ряд других стимуляторов, скажем, вакцины могут быть иммуностимуляторами. Ну, мы, у нас вообще сейчас часто вмешивается в иммунитет, поэтому мы не сторонники вмешательства в иммунные процессы. Так что, братья и сестры, будьте осторожны с различными иммунными препаратами, иммуностимуляторами. Ну, мы эти вопросы довольно-таки подробно изложили в книге «Тайны щитовидной железы». Это у нас вторая глава третьего тома «Избавление от недугов». Поэтому вы можете эту книгу приобрести, внимательно просмотреть ее. Я еще раз напоминаю, что я пишу не книги, я пишу конспекты из научной литературы и просто привожу в примеры из своей собственной практики, которые еще раз иллюстрируют различные нарушения тканей и органов, то есть нарушение равновесия здоровья. И, соответственно, как мы видим, при повреждении щитовидной железы тоже нарушается равновесие здоровья. Так что очень много причин. Одна из важнейших – это нервный дистресс, то есть чрезмерный стресс, потому что вот мы лечим, лечим, лечим. Чаще всего страдают женщины раз в 10 чаще, чем мужчины. И, соответственно, ну, предположим, мы вылечили. И женщина уходит с нашего поля зрения, из-под нашего наблюдения. И вдруг появляется лет через 5. Ну, я спрашиваю, что случилось? Да вот опять заболевание щитовидной железы. А что, собственно, в вашей жизни изменилось? Да вот у меня развод. Ну, то есть, как вы сами понимаете, развод – это нервный дистресс, чрезмерный стресс. И, соответственно, там, где тонко, там и рвется, как говорится в русской пословице. Итак, братья и сестры, мы все-таки не будем углубляться в причины, а мы с вами поговорим об избавлении от недугов щитовидной железы. Для начала принимаем настойку звездчатки в течение года. Эффективность мы оцениваем по температуре тела, то есть в процессе восстановления работы щитовидной железы. Если температура была, скажем, 35 градусов, то она будет повышаться с каждым месяцем. 35,1, 35,2, 35,5, потом 36. То есть налицо восстановление работы щитовидной железы. Лекарства этого сделать не могут, потому что левотироксин натрия, он же эутирокс, он же тироксин, это заместительная терапия, как говаривал профессор Кокосов Алексей Николаевич, так называемые костыли. То есть, если хромого, как он говорит, не учить ходить после повреждения, если он все время будет на костылях, то человек и никогда не научится ходить. Поэтому, да, это средство вынужденное,
Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что гормон левотироксин натрия, он же эутирокс, резко бросать нельзя, как и все гормоны, потому что возможен синдром отмены, обострение того заболевания, по поводу которого принимается этот гормон, в частности, по поводу аутоиммунного тиреоидита гипотиреоза. Поэтому, если человек, желательно под наблюдением эндокринолога, конечно, лояльного к фитотерапии, пробовать применять, и возвращаясь к нашей звездчатке, можно использовать звездчатку среднюю, можно использовать звездчатку дубравную, и обе эти звездчатки работают, так что, пожалуйста, приготовьтесь регулярно использовать ее. Начинаем мы с 5 капель, по 5 капель 3 раза в день после еды. Как всегда, мы рекомендуем нашим пациентам деалкоголизацию, то есть накапали 15 капель вечером в рюмку или стакан, и полстакана залили крутым кипятком, за ночь спирт улетучится от горячей воды, и, соответственно, эти 100 грамм нужно будет выпить в 3 приема: после завтрака, после обеда, после ужина. То есть в этом стакане остается только вода и трава, а спирт улетучивается. Затем далее, если приходится через неделю-две дозу повышать, если нет эффекта вообще никакого. Ну, самое такое тончайшее ощущение – это небольшое возвращение сил, небольшое уменьшение заторможенности, появление какого-то желания что-то делать взамен апатии, вызываемой гипотиреозом. Поэтому, если есть результат, то мы так и оставляем пациента на дозе по 5 капель 3 раза в день после еды настойки звездчатки. Если эффекта через неделю-две нет, то мы переходим на 10 капель 3 раза в день после еды. Если опять нет эффекта месяц, то мы переходим на 15 капель 3 раза в день после еды. То есть, соответственно, 45 капель. Вечером заливается полстакана крутого кипятка, за ночь спирт улетучивается, и на следующий день в 3 приема эта водичка с травой, соответственно, выпивается. Если опять эффект недостаточный через несколько месяцев, мы добавляем настойку нормализующую щитовидную, или настойку зобника колючего, или настойку подмаренника. Ну, это уже, конечно, под наблюдением врача, который не отрицает фитотерапию, врача-эндокринолога. Если параллельно человек принимал левотироксин натрия, то при достижении эффекта можно пытаться осторожно снизить дозу на 12,5 микрограмм в сутки. Ну, то есть, например, если вы принимали 50 микрограмм каждое утро натощак левотироксина натрия, он же эутирокс, то, соответственно, пробовать переходить на 37,5 микрограмм в сутки. Соответственно, нужно иметь соответствующие таблеточки, которые можно было разделить. Ну, там встречаются 25-ки, 50-ки этого левотироксина натрия. А лучше, конечно, иметь 25-ку, чтобы можно было ее разделить напополам, потому что 50-ку на 4 части делить сложнее, конечно. Так что, братья и сестры, пожалуйста, осторожненько, аккуратненько, не спеша, чтобы не было синдрома отмены, на фоне приема фитопрепаратов можно будет уменьшать эутирокс, он же тироксин, и плюс параллельно еще можно пить чаи, которые восстанавливают иммунитет. Это иммунопротекторы, не иммуномодуляторы, не иммуностимуляторы. Они не разрушают функцию щитовидной железы. Это репешок аптечный 2 месяца, это фиалка трехцветная потом 2 месяца, и затем череда трехраздельная 2 месяца. Вот на полгода, и дальше можно будет чередовать. Пробовать также с 15 августа по 15 апреля принимать настойку радиолу розовой. А также
во время еды по 1/3 чайной ложки 3 раза в день, чередуются по месяцу 2 молотые корни девесила, молотые корни лопуха, имбиря, цикория, одуванчика или трава репешка аптечного или листья липы. Это все антигипоксанты, а также поставщики витаминов и микроэлементов, то есть 1/3 чайной ложки этого порошочка запивается водой во время еды, соответственно, 3 раза в день. Если вы получаете какое-то лекарственное растительное сырье крупно резанное, скажем, тот же лопух или тот же одуванчик или траву репешка, то нужно будет передробить в электрокофемолке. Ну, я скажу, что одно заболевание щитовидной железы, оно довольно-таки редко бывает изолированное. Оно бывает при различных болезнях. Кстати, вспомнилось еще очень важный повреждающий фактор щитовидной железы. Это препараты, содержащие много йода. Ну, конечно, лидером в этих лекарство является амиодарон, он же кардарон, лекарство, принимаемое при нарушении ритма сердца. Там, по-моему, едва ли не в 700 раз в одной таблетке превышение суточной потребности в йоде. Вообще, с суточной потребностью в йоде нужно быть очень осторожным, потому что на самом деле у нас в пищевых продуктах вполне имеется от 50 до 100 микрограмм в сутки йода. А если вы вдруг начинаете йод принимать дополнительно, то это может способствовать нарушению функции щитовидной железы. Поэтому ни в коем случае йод принимать нельзя. Я имею в виду обычные города или населенные пункты, такие как Санкт-Петербург, Ростов, Москва, имею в виду в этой зоне, не в горной зоне, а в этой зоне средней полосы России, ну, тут никакого дефицита йода не может быть. Тем более имейте в виду, что в приморской зоне Санкт-Петербург находится. Море вообще содержит много йода. Даже я вот когда с юга еду с Дона после сбора лекарственных трав в сентябре-октябре месяце и заезжаю в Петербург, то мне в нос бьет плотный запах йода. То есть это морская вода. Поэтому в Санкт-Петербурге точно никогда не может быть недостатка в йоде. И я заметил по пациентам, которые пытались принимать якобы для профилактики заболеваний щитовидной железы различные препараты йода, ну, там есть более-менее не такие резко повышающие концентрацию йода, как этот же кардарон, а имеется в виду калий-йодид в таблетках различные формы, там любой страны производства, 100-200 микрограмм, даже такая небольшая доза может вызвать болезнь щитовидной железы. Так что нецелесообразно. А тем более, если речь идет о морской капусте. В сушеной морской капусте вообще огромное количество йода, там превышение суточной потребности в сотни раз. Так что не вздумайте для профилактики болезнь щитовидной железы, морская капуста не подходит, так как получится гипермикроэлементоз. Понимаете, все поступление внутрь нас микроэлементов, йода, марганца, или, скажем, цинка, или селена, оно должно строго дозироваться, желательно натуральными продуктами. А обычно в БАДах, в таблетках содержится слишком большое количество микроэлементов, и получается гипермикроэлементоз. То есть речь идет о том, что гипомикроэлементоз, та же самая нехватка йода, не опасна. Опасно резкое повышение микроэлементов в пище. Гипермикроэлементоз. Так что нужно различать гипо и гипер. Гипер всегда опаснее. То же самое касается макроэлементов, магния, кальция или калия. Гипермакроэлементоз может вызывать
даже угрожающее состояние здоровья. Мы вновь и вновь, всегда и всегда возвращаемся к нашему принципу возвращения равновесия здоровья, которое должно быть осторожным, аккуратным. Не нужно никуда спешить в условиях хронического вялотекущего заболевания, которым в большинстве случаев является гипотиреоз. Кроме того, нельзя забывать, что ряд пищевых растений тоже содержит микроэлемент йод. Это касательно морковь элементарная, сырая, тертая, овсянка геркулес или не геркулес, просто овес, каша, винегрет со свеклой, зелень одуванчика можно использовать, зелень мокрицы из вещатки средней, земляника, лапцетку гусиную, ботву моркови можно бросать в тарелку на столе. Листья свеклы можно использовать также, ежевику, смородину с творогом, ягоды, а также полезные сырые соки из растений, березы, будры плющевидной, липы, звещатки, подорожника, портулака, смородины, яснотки белой. Вот, кстати, с портулаком на Кавказе делают различные блюда. Так что чем в таблетке, так лучше микроэлементы получать из нормальных продуктов. Ну и, конечно же, ряд веществ лекарственных может препятствовать работе натрий-йодного насоса, который всасывает из крови, усваивает в ткани щитовидной железы йод, необходимый для работы щитовидной железы. Работе препятствуют натрий-йодного насоса жаропонижающие, болеутоляющие, гормоны, особенно контрацептивы разные, эстрогены, препараты с фенолом. В частности, препараты с фенолом, такие как используемые для лечения суставов, ряд препаратов с глюкозамином, с хондроитином. Ну, всегда нужно смотреть состав. Всегда нужно смотреть состав. И ни в коем случае не принимать БАДы, в которых отсутствует подробнейший перечень состава. Не только действующие вещества, но и сопутствующих веществ, содержащихся в таблетке, красители, консерванты, стабилизаторы, разрыхлители, антислеживатели там, и так далее, и так далее. Иммуноглобулины могут быть опасными, бета-адреноблокаторы, снижающие давление и подавляющие ритм сердца, тоже могут вызывать. Так что будьте осторожны с различными веществами, братья и сестры. Итак, мы теперь переходим к тиреотоксикозу, он же гипертиреоз, диффузный токсический зоб еще называется. Он имеет противоположные симптомы. Если при гипотиреозе сниженной функции сухость кожных покровов, то тут, наоборот, влажность, излишняя потливость. Если пульс может быть ниже при гипотиреозе, при гипертиреозе он выше 90 ударов в минуту сердечных. Если температура при гипотиреозе ниже 36, бывает 35, даже 34, даже удивительно, 33,7 у меня было два пациента, точнее пациентки, потому что чаще болеют женщины, то здесь наоборот, температура выше 36,6. То есть она может быть постоянно повышенной 37-37,3, а иногда даже и выше. Поэтому для подавления функции щитовидной железы необходимо принимать настойку, подавляющую щитовидную номер 1 несколько недель. Обычно пациенты пьют препараты тиамазола, тиразол, мерказолил. Ну вот на их фоне тоже можно принимать параллельно настойку, подавляющую щитовидную, и, возможно, отойти постепенно от этих высокотоксичных препаратов. Дело в том, что тиамазол, он же тиразол, он же мерказолил, он способствует нейтропении и вообще агранулоцитозу, то есть подавлению кровяного ростка, снижению иммунитета, в том числе и противоопухолевого. Так что на них долго нежелательно находиться, на этих препаратах. Ну, имейте в виду, что антигормоны, тиразол, мерказолил – это антигормоны, они же против гормонов щитовидной железы работают. Соответственно, они
тоже могут вызвать синдром отмены, если их резко бросить. Так что надо осторожно к этому относиться и принимать настойку, подавляющую щитовидную номер 1. Если 2 недели нет эффекта, добавляют к ней настойку иммунную номер 12. Это экстракт овса молочной спелости. Принимают их совместно несколько месяцев и дозу повышают постепенно. То есть, если мы всегда начинаем с дозы по 5 капель 3 раза в день, то потом, если нет эффекта, то по 10 капель 3 раза в день, потом по 15 и так далее. Этот принцип называется хитро дозы снизу вверх, то есть с минимальной до максимальной. Этот принцип применяется не только в фитотерапии, но и в фармакотерапии, то есть, скажем, там национальное руководство по клинической фармакологии рекомендует при начале приема бета-адреноблокаторов, в частности, Гилок, Конкор, эта группа вся, атенолол, небивалол, метопролол, пропранолол и так далее. С дозы 1/8, если 1/8 помогать не будет, тогда 1/4 таблетки минимальной расфасовки. То есть спрашивать в аптеке всегда минимальную расфасовку. Рекомендует национальное руководство по клинической фармакологии. И то же самое, что касательно дозы фитопрепаратов. Тоже мы начинаем принимать с минимальной дозы. Если есть необходимость, переходим потом на настойку, подавляющую щитовидную номер 2, и, может быть, на настойку зюзника европейского или настойку лапчатки белой. Дело в том, что, конечно, целесообразно иметь своего эндокринолога, который будет отслеживать, курировать ваше состояние, потому что это заболевание более чревато нарушением сердца, диффузный токсический зоб, потому что более быстро наступает эндокринная кардиомиопатия, она же миокардиодистрофия, вследствие нарушения гормональной функции человеческого организма. И поэтому, конечно, желательно нам все-таки для восстановления ритма стараться использовать все-таки либо лекарство этиопатогенетическое, то есть тирозол, меркозолил, тиамазол, либо лекарственные травы. Пытаются использовать бета-адреноблокаторы для урежения ритма. Они-то ритм урежают, но бета-адреноблокаторы способствуют нивелированию симптомов. То есть на фоне приема симптом аритмии исчезает, и мы не можем с точностью сказать, насколько эффективно этиопатогенетическое, первопричинное лечение тиреотоксикоза, хоть синтетическими средствами, хоть травяными. Так что там не все так просто, и желательно не садиться на долгие годы на бета-адреноблокаторы, потому что все равно скрытый симптом, задавленный симптом аритмии, он все-таки не останавливает процесс формирования миокардиодистрофии. И тут еще такая очень интересная вещь. Дело в том, что тироксин, используемый для восстановления работы на различные органы и ткани, как заместительная терапия при неработающей щитовидной железе, мы возвращаемся к гипотиреозу. Все-таки тироксин, он сам по себе может перевести больного с гипотиреозом в гипертиреоз, то есть в тиреотоксикоз. Поэтому очень нужно тщательно следить за дозой тироксина, хотя сейчас наблюдается среди эндокринологов сразу назначение высоких доз левотироксина натрия и по 100 микрограмм сразу дают каждый день. Но это вряд ли целесообразно в связи с тем, что в 30% случаев само лекарство тироксин может вызвать тиреотоксическую миокардиодистрофию и перевод гипотиреоза в тиреотоксикоз. Так что, как видите, остается аутоиммунное поражение щитовидной железы, остается отторжение собственной щитовидной железой собственными иммунными комплексами, но вот лекарствами можно
перевести туда-сюда. И то же самое касается и тиразола Мерказалиловича. То же самое он может задавить настолько мощно диффузный токсический зоб, что человек может перейти в состояние гипотиреоза на фоне приема синтетических препаратов. То есть та же вялость, та же сонливость, тот же редкий пульс, сухость кожи, все время не выспавшийся человек. Поэтому, соответственно, как вы видите, при этом процессе лекарства применяемые, они могут перевести из одного процесса в противоположный. Тут вспоминается Кант с его законом единства и борьба противоположностей, да, братья и сестры. И, соответственно, мы, конечно, должны надеяться, что даже если на фоне фитотерапии мы переходим на дозу лекарства меньшую, даже если мы полностью не отменили, а дозу лекарства меньше того же тиразола, то мы тем самым сбережем печень пациента, потому что тиразол еще и печень разрушает. Поэтому, конечно, очень бы желательно, если будут эндокринологи, сочувствующие фитотерапии, которые будут таких пациентов наблюдать, назначать им настойку щитовидную номер один, сделанную на траве буглясиоидес черняеви, или настойку подавляющую номер два щитовидную из воробейника лекарственного сделанную, или настойку лапчатки белой, с корней лапчатки белой, или настойку зюзника европейского, даже хотя бы элементарно овса молочной спелости. И то уже можно будет в течение нескольких недель увидеть облегчение симптоматики при данном серьезном заболевании, каковым является гипертиреоз, он же диффузный токсический зоб. Ну и, конечно же, если вспомнить о йоде, то вот йод как раз и может дремлющее заболевание щитовидной железы, можно сказать, как бы предрасположенность, перевести в диффузный токсический зоб, совершенно явный. И я эти случаи встречал, наблюдал, когда рекомендовались различные препараты йода якобы для профилактики, а на самом деле они будили повреждение щитовидной железы, и которое могло проявляться агрессивным диффузным токсическим зобом. Так что, пожалуйста, братья и сестры, будьте внимательны. Еще раз я вам напомню, что при низкой функции щитовидной железы не только нужно смотреть ТТГ, который выше 5, а нужно еще и мерить температуру каждый день регулярно на протяжении месяцев или даже лет, чтобы смотреть, насколько эффективно удается лечить заболевание щитовидной железы. А если при диффузном токсическом зобе, то ТТГ будет меньше 0,3 единицы, соответственно, даже 0,001 бывает, еще меньше. То есть зачем нужен стимулятор тиреотропных гормон в гипофизе, если и так высочайшая функция щитовидной железы вследствие тиреотоксикоза? То есть нужно прекрасно понимать, что эти цифры ТТГ, они колеблются туда-сюда, и, конечно, оценить их может быть только врач. Лучше, если вы будете консультироваться у специалиста, эндокринолога или просто опытного врача, который имел дело с эндокринологическими заболеваниями, в частности, болезнями щитовидной железы. Так что ищите соответствующего доктора, братья и сестры. Вам путь указан, рассказаны те моменты, которые защитят вас от избыточного прогрессирования данного заболевания. Ну и будьте осторожны, ни в коем случае йодированную соль употреблять никому нельзя вообще, тем более, что она еще и противная. Ну и морскую капусту пореже. Пожалуйста, не злоупотребляйте. Потому что, если вы сядете с карандашиком в руках и посчитаете, сколько йода содержится в тех или иных продуктах, которые вы в течение недели употребляете, то вы увидите, что, в принципе, ежедневно в вашем рационе вполне достаточно содержится микроэлементов.
микроэлемента йода, который превышать нельзя, гипермакроэлементоз опасен. Итак, братья и сестры, сегодня на православном радио Санкт-Петербурга в программе «Радиолечебница» мы с вами обсудили болезни щитовидной железы. Пожалуйста, открывайте на нашем сайте, читайте бесплатно книгу «Тайны щитовидной железы» и в разделе «Методики» смотрите протокол избавления от недуга щитовидной железы. Спаси вас, Господи! Будьте здоровы!

0: Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, жития великомученика Георгия Победоносца, мученицы царицы Александры Римской, евангельское чтение с толкованием, акафист великомученику Георгию Победоносцу. Далее передача кандидата социологических наук, капитана первого ранга Александра Борисовича Бадьянова о маршале Победы Георгии Константиновиче Жукове. И лекция священника Константина Корепанова «Лествица для мирян. Слово третье. О странничестве. Часть вторая». Передача детям «Сказка «Золотой хлеб» продолжит нашу программу, а завершит ее беседа из цикла «Радиолечебница» доктора Александра Александровича Алифанова «Болезни щитовидной железы».
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Христос воскрес!
3: Воистину воскрес!
2: Христос воскрес!
3: Воистину воскрес!
2: Христос воскрес!
3: Воистину воскрес!
4: Воистину воскресе Господь! Вот возлюбленные братья и сестры, днем за днем так и мелькает, что же... Быстро проходит время, незаметно, уже приполовение праздника. Приполовившийся празднику, жаждущую душу мою, благочестие напой водами. Услышим мы эти замечательные слова церковного песнопения на приполовение. Жаждущую душу мою, благочестие напой водами. Как хорошо, возлюбленные братья и сестры, сказано, чтоб наша душа ожила, чтоб она почувствовала духовное веяние Господа Иисуса Христа, чтоб сердце наше из каменного сделалось хотя бы плотяным. И часто-часто, возлюбленные братья и сестры, когда мы встречаем праздник радостно, проходит время, мы уже впадаем или в отчаяние, или в грех, или в сутолоку мирскую, и сердце наше опять начинает чувствовать. А почему? Потому что, возлюбленные братья и сестры, нет у нас смирения. Сердце сокрушенно и смиренно.
5: И
4: вот самое основное – нужно иметь смирение. И вот здесь и возлюбленные братья и сестры специально заложил о смирении, как мы должны его искать и как мы должны его приобретать. Один ученик спросил старца, что необходимо и потребно для спасения. И мы часто задаем вопрос этот. Что потребно для нашего что?
6: Спасения.
4: А вот он и ответил. Старец на это отвечал. Необходимо, потребно для спасения смирение. Насколько человек смирит себя пред Господом, настолько и обрящет благодати. Видите, возлюбленные? В житии святого Евстафия Плакиды 20 сентября празднуется. Мы читаем, что Господь явился ему и сказал, когда ты придешь в глубину смирения, я вознесу тебя и прославлю на небесах пред ангелы моими. Многие, говорил старец, творили великие добродетели и даже претерпели некоторые мучения, как видим из слов 50 святого Макария Египетского, а после впали в гнусные страсти, и погибли. А почему погибли? Они не искали, что смирение. Вот возлюбленные. Вот что любовь, а от любви рождается и смирение. Когда ты видишь страждущего человека, ты воспринимаешь его с любовью, ты видишь и смиряешь себя, и думаешь, как же этот человек страждет. И забываешь о себе, вот это и есть наше смирение. Когда мы заботимся о другом, забывая о себе. «Батюшка, это страшно! Как же спастись можно?» Спросил однажды по поводу этих слов Со смиренным мудрим легко можно спастись, ответил старец. Если захотят, надо полагать, они погибли, не имея этой добродетели, то есть смирения, понадеялись на себя и развратились. Видите, Васильевна, помните этот раз, Бангорев, и 60 лет проведя в монастыре, можно что, погибнуть. Опа. Поэтому будем всегда в смирении, терпении стяжать души свои. И вообще старец постоянно внушал ученикам своим, что смирение есть наиболее удобный путь ко спасению. Смирение, он советовал, пусть восполняет недостаток других добродетелей. Когда, например, один ученик высказал старцу: «Батюшка, у меня нет ни молитвы, ничего доброго, и оттого я бываю в великой печали, я всем скорблю», то старец ответил: «У царя земного не все воины бывают генералиссимы, да есть и офицеры, и простые солдаты, так и у царя небесного. Если не будешь генералом, то будешь простым солдатом, а все будешь воин царя небесного. Смиряй и укоряй себя во всем, как непотребного раба». Да. Другой ученик говорил: «Батюшка, простите меня, я все предаюсь лености и нерождению. У меня нет ни поста, ни молитвы, ни воздержания». Отвечал старец: «Заготовляй себе более смирения и самоукорения». Укорять надо себя еще. Вот раз нет смирения, укорять. Вот я какой ледяной, никудышный, худой. Да. Придет время, и ты будешь поститься, а то теперь ты будешь поститься, а просто зазирать и осуждать. Многие плоть свою постом иссушили, а страсти ни одной не победили. Вы слышите, братья и сестры? Можно и постом иссушить себя, а не победить свои страсти. Ибо без смирения трудно спастись. Тоже говорил старец и монахини Колесфенье: «Батюшка», высказывалась она перед старцем, «прошу я Господа, дай мне положить начало благое во спасение, согрей оледенелое мое сердце, а то оно все холодно на сердце и не имею чистой молитвы. Помыслы обуревают меня, забываются, медление и услаждение постигают меня. Простите и помолитесь за меня». «Не мощнейшее дитя мое», — говорил старец, «хотя и ревностно твое устроение, но слабо. Смиряйся и не суждай других. Смирение и одно сильно представить пред Господом», — говорит старец. Вот, возлюбленные братья и сестры, видите, насколько велико смирение пред Господом. Помните, как Матерь Божия сказала Елизавете: «Я по презре
3: со смирение рабы своей,
4: чтобы отныне
3: ублажат меня Господи».
4: Вот у кого мы должны учиться смирению. У кого? Вот она имела чистое смирение и чистую душу. А то часто бывает, мне жалуется: «Батюшка, у меня каменное сердце». И мы слышим, как говорит пророк Иезекииль: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Какое страдание, когда мы сознаем себе сердце каменное. Охладела ли душа твоя? Чувствуешь ли себя удаленной от Бога, омертвелым, безрадостным и безнадежным? Молитвы твои умолкли, свет твой померк, тебя гнетет духовная нищета, и ты недоумеваешь, может ли Господь любить себя, бесчувственного, недостойного, быть может и неверного. Возри тогда на нескончаемую неизменную любовь, которая от века и до века та же, она не колеблется от происходящих в тебе перемен. Она может согреть и твое каменное сердце, преобразив его всецело своей силою. Господь любил Петра, и тогда, когда незадолго от отречения своего он следовал за ним издали. Взгляд неусыпной любви Господней сокрушил сердце Петра и зажег в нем угасший огонь. Эта верная любовь Божия принадлежит и тебе. Ухватись за нее, держись за нее, вступи немедля в чудную область ее. Тоскуешь ли о тех, которые когда-то были отрадою твоей жизни, а теперь в Царстве Небесном? Изнемогаешь ли ты от той тоски, от горечи, разлуки, сердечная связь с ними все так же жива? Когда твоя душа жаждет общения с ними, воззри на высоту любви Христа Спасителя. Та же любовь, торжествующая во славе, со спасенными, избавленными от земного греха, внемлющим ухваление их, простирается к твоей тоске, обнимая со всех сторон твое опустевшее сердце и образуя живую связь между тобою и ими. Одна и та же любовь, небо и землю обнемлющая, радуется возвращению туда и пребывает с оставшимися дней. Верь, что твое каменное сердце живет и забьется сильнее под влиянием этой любви, ибо никакая долгота томительных дней, никакая широта тяжелого земного опыта, ни глубина страдания, ни высота желаний не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Вот видите, возлюбленные братья и сестры, если мы будем иметь любовь между собою, значит, Господь и помилует нас и даст нам сердце не каменное, а что? Вот как. Поэтому будем просить и молиться. Поэтому будем всегда просить и молить, чтобы Господь удостоил нас смирения и любви ко Христу. И тогда нам будет радостно. Жизнь наша потечет своим чередом. И мы скажем, что горе-то горе, сколько кругом. Божьего света не видно, право. О собственном горе своем думать
5: становится стыдно.
4: Вот видите, что у других горе больше. Вот я посмотрю в другой раз и вижу убогих, коллег, психиатрических больницах, заключениях, наркоманов, пьяниц, блудей развратников. Как страшно, возлюбленные братья и сестры. Вы посмотрели на эти лица. Я смотрю на ваши лица, они радостные, они любвеобильные, они добрые. Потому что вы поняли и знаете Господа Иисуса Христа. Вот надо донести и вот до этих людей, которые падшие создания, и до них донести надо слово божественной любви, солнце правды. Тебе кланяйтесь, солнце правды, и тебе видите с высоты востока, Господи, славы тебе, чтобы этот солнечный луч дошел и до этих страдальцев. Того, что возлюбленные братья и сестры, все наши вот эти грехи, они ведут не только к падению, не только к ожесточению и окаменненному нечувствию, но и делают человеку уже невозвратимым, потерянным. Почему? В другой раз мы слышим слово «Вачка», он уже человек потерянный. Видите? Значит, уже нет надежды. Но Господь из каменного может преобразить, если человек очнется и скажет, как блудный сын. Помните, как он сказал? «Встану, пойду к отцу моему». О, как надо! Заставить себя встать, подняться, очнуться от этого греха. И тогда уже будет легко справиться с ним. И смотрите, какое смирение у него. Я уже не буду нарицаться сыном твоим, но прими меня как единого
5: одноедника твоих.
4: Видите? Покаяние рождает что? Смирение. А смирение дает нам уже возвышение к Отцу Небесному. как Матери Божия, яко призе на смирение раба. И станется меньше быть только смирением излюбленным, братья и сестры. Если не смирим себя, то все пропало дело, все бесполезно. Вы слышите, спасались, в какие были старцы великие, плоть иссушили постом, а не было смирения, и все пропало. Вот так. Поэтому прежде и Господь говорит, смиренное сердце, обрящество, покой, душа, ваша. Поэтому будем всегда смирять свое сердце, стараться жить по-божьи, любить друг друга, не завидовать, не осуждать, не клеветать, не предавать, не роптать друг на друга. Друг друга тяготы носите, и тапа исполните закон Христов. И тапа исполните
5: закон Христов.
4: Надо исполнить. Да, мы все стараемся исполнить закон Христов. Поэтому будем просить, чтобы Господь помог нам исполнить его закон. Потому что мы куплены драгоценной кровью Господа нашего Иисуса Христа. Даже с креста за всех, кто был озлобленный, как мы слышите, за врагов молился, за врагов стерпел. Сколько какая у Господа была. Чтобы каждый обратился и был во жив. И Господь говорит, не хочу смерти, смерти грешника, но еже обратитесь. Поэтому будем искать. Да. А мне раб Божий один говорит, батюшка, ну как вот так постоянно чувствовать себя грешником? Это и хорошо чувствовать себя грешником. А если ты почувствовал праведником, значит, ты не, тоже все пропало. Значит, нет смирения, нет покаяния, нет ничего. Я говорю, ты уже тогда святой человек, становись, икону себе писать надо уже тогда. Поэтому постоянно, постоянно. Уже святые, которые восходили на небо, открыт было для них Царство Небесное. И вы слышите крик сатаны, ты-то теперь Божий. И как он ответил? Помилуйся, Боже. Помилуйся, Боже. Какое смирение, возлюбленные братья и сестры. Не по заслугам. Наших заслуг нет никаких. А только помилуйся, Боже. Вот так и нам, когда будем отход уже нашей жизни, мы можем сказать, помилуйся, Боже. Не по заслугам нашим. Потому что заслуг-то у нас нет никаких. А только грехи, да пороки. То осудим кого-то, то поклевещем на кого-то, то еще что-нибудь плохое сделаем. И множество грехов, как песка морского. С детства, вот Колюшка, ну знаете все его, мальчик. Я всегда шок рассказываю. Вот картинку изорвали, спичку серную зажгли. Приходит мама и жалуется мне еще не. Оленька, вот взял, спички зажег. Что-то пахнет. Так и меня было в детстве. Смотрю, мальчик разобрался, что там он. А он поджег книжечки, он думал, что это печечку он топит. Это уже книжки-то. Книжки-то не сразу загораются, потому что не думал тогда. И вот я тогда отшлепал, и больше уже никогда за спички не брался. Вот так и здесь. Я сказал, Светушка, наказать надо, но спросить. И он подошел, сказал, батюшка, я больше никогда спички в руки не возьму. Это он курить не будет. Может, видите, как хорошо. А то мы часто-часто, вот дети, с самого детства уже стоят, начинают грешить. Вот, то картинку, то спичку серную. А вчера ключи куда-то от комода унесли. Так нарезали ручонки. Часто делал, жаловалась мать, а сама твое дело принималась целовать. Вот так и нас Господь, как малых детей ведет за ручку, чтобы мы не зажигали серную спичку, то есть не разжигали злому между собой. Это пример я показал, что может ребенок сделать, а что мы, как мы поджигаем друг друга. Раньше я уступлю, и она такая, и сякая, и как мы начинаем, как будто демон ходит в человека. Бывает такое?
6: Бывает.
4: Да. И человек уже распалится такой страстью, кричит, делается как бесноватый. Откуда идет беснование? Муж не хочет подчиняться жене, жена мужу. Опять беснование. Дерутся друг друга, бьют, в тюрьму сдают, в больницу передают своих жен, потому что не справиться им никак. Вот что творится в мире всем прелюбодейном и грешном. И Господь называет этот мир как?
3: Прелюбодейный и грешный.
4: В больницу передают своих жен, потому что не справиться им никак. Вот что творится в мире всем прелюбодейном и грешном. И Господь называет этот мир как?
3: Прелюбодейный и грешный.
4: Вот в каком миру-то живем.

0: полагается по старту. И человек остепенился бы. Но мы сразу спохватываемся о Боге.
1: Нет.
0: Что-то в это время, особенно женщины горячные, которые, они никак не устепенятся им. Как будто масло в огонь подлили. Еще.
1: Что добавляется?
0: Да, добавляется.
1: Помоги.
0: Вот видите, вас любят. Вот здесь и надо смирение. Смирение, мать терпения. И всегда, последнее читаю опять, в жизни святых, видите что-то, мысли плохие, никудышные мысли. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй на грешном. И мысль плохая моментально отойдет. А то мы начинаем развивать эту худую мысль, и человек доходит и до самоубийства, и на всякие плохие дела. А сегодня читаю рассказ о воскресшем Господе. Ушли все с богатого дома в храм, а здесь был страшный грабитель, разбойник. Мальчик он только остался в доме, который раскрашивал там яички, больной он был. И когда этот разбойничек вошел, он говорит: «Христос воскресе! Вот тебе яичко!» И он бросил свое убийственное оружие, пришел к храму Божию, и когда к нему подступали, он всем кричал: «Христос воскресе!» И они отвечали: «Воистину воскресе!» Вот разбойник и топлит нас покаяние. Детская душа дала ему такой восторг. Я читаю детский рассказ, думаю: «Господи, как хорошо, что человек разбойника со зверя сделался человеком». И когда полицейские сказали: «Он это разыгрывает», а владыка сказал: «Не разыгрывает». Раньше он разыгрывал под действием дьявола, а сейчас он под благодатью Божией, потому что он познал Христа Спасителя. И в заключении он, когда приходили к нему, он всем был: «Христос воскресе!» А когда спустили на свободу, нашли его в пещеры, вышел он из пещеры старцем. И что же вы думали, он сказал этим людям?
2: «Воскресе!»
0: И опять сказали ему: «Воистину воскресе!» Вот так пусть и воскрешает наша душа, оживляется, как оживляется природа, так и наша душа, чтоб цветением духовным расцвела. Радоваться мы должны каждой травинке, каждому цветочку, каждой птичке, голоску птичьему. Все, каркнула ли ворона или что, котик мяукнул, и собачка пролаяла. Господи, как хорошо в твоей любви, но озлобленности возлюбленные не допускайте, а допускайте только любовь Христову в сердце своем. Тогда жизнь переменится, зла не будет. И Господь говорит: «И душа наша, и сердце тогда не будет каменное, а будет...» Дай, Господи, чтоб нам переменить наше сердце. «Множество, множество содеянных мною лютов помышляю охаянный, трепещу страшного дня судного, но надеюсь на милость благоутробие Твое, я когда вид вопиюсь. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей». Повелиться и милости Твоей. Не по заслугам нашим, а повелиться и милости.
3: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова,

братья и сестры, 23 апреля по православному календарю или 6 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых великомученика Георгия Победоносца, священномученика Иоанна Пресвитера, мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона –

Братья и сестры, 23 апреля по православному календарю или 6 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память великомученика Георгия Победоносца. Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе Бейрут, в древности Берит, у подножья Ливанских гор. Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан. Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь святого Георгия была полна сильных и убедительных возражений против императорского приказа преследовать христиан. После безрезультатных уговоров отречься от Христа, император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на груди положили тяжелый камень. Но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашенную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомедии в 303 году. Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности, называют еще победоносцем. Мощи святого Георгия Победоносца положили в палестинском городе Лида. В храме, носящем его имя, глава же его хранилась в Риме в храме, тоже посвященном ему. На иконах святой великомученик Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьем змея. Это изображение основано на предании и относится к посмертным чудесам святого великомученика Георгия. Рассказывает, что недалеко от места, где родился святой Георгий в городе Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей той местности. Что это был за зверь, удав, крокодил или большая ящерица, неизвестно. Суеверные люди той местности для утоления ярости змея начали регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девицу. Однажды жребий выпал на дочь правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея. Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша был святой великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил ко Христу жителей той страны, которые до этого были язычниками. Можно предположить, что явление святого Георгия на коне для защиты жителей от змея, а также описанное в житии чудесное оживление единственного вала у земледельца, послужили поводом к почитанию святого Георгия покровителем скотоводства и защитником от хищных зверей. В дореволюционное время, в день памяти святого Георгия Победоносца, жители русских деревень в первый раз после холодной зимы выгоняли скот на пастбище, совершив молебен святому великомученику с окроплением домов и животных святой водой. День великомученика Георгия в народе еще называют Юрьев день. В этот день
До времен царствования Бориса Годунова крестьяне могли переходить к другому помещику. Святой Георгий – покровитель воинства. Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует победу над дьяволом, древним змеем. Это изображение было включено в древний герб города Москвы. Святой великомученик Георгий Победоносец, моли Бога о нас!

23 апреля по православному календарю или 6 мая по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память святой мученицы царицы Александры Римской. Святая мученица царица Александра Римская была супругой императора Диоклетиана, годы правления 284-305. Он вошел в историю как ревностный идолопоклонник и жестокий преследователь христиан. На одном из собраний своего сената в Никомедии в 303 году Диоклетиан дал всем подданным право свободно расправляться над верующими в единого Бога, обещая при этом свою поддержку. Узнав о таком приказе, святой мученик Георгий Победоносец не побоялся объявить себя верующим в Бога и пойти против императора. В ответ на такое поведение Диоклетиан приказал предать отступника наиболее страшным пыткам, какие только существовали в то время при дворе. Но святого спас Бог. Неожиданно загремел гром, и все услышали божественный голос, обещающий свою поддержку и призывающий Георгия ничего не бояться. В тот самый момент мученик был исцелен ангелом. Все, включая императора, были страшно напуганы. Однако ужас не вразумил Диоклетиана. Люди же, ставшие свидетелями этого события, поверили в Господа христиан. Тогда же истинного Бога познала и жена императора, язычница царица Александра. Она так же, как и Георгий, хотела объявить императору о своей вере, но узнавший об этом епарх увел ее во дворец, чтобы удержать от признания мужу и тем самым сохранить ее жизнь. На следующее утро, услышав крики вновь истязаемого Георгия, Александра поспешила к месту пыток. Она старалась пробраться через толпу людей и во всеуслышание призывала Бога помочь ей, называя его всесильным и единым. Она упала к ногам Георгия и при всех стала прославлять Христа и уничижать идолов и тех, кто им поклоняется. Обезумев от негодования, Диоклетиан распорядился предать смерти не только Георгия, но и свою супругу. Она же, ничуть не сопротивляясь, спокойно пошла вслед за святым мучеником. Царицу уморила дорога, и она припала к стене, лишившись сознания. Люди подумали, что женщина умерла, ее мнимая кончина была зафиксирована в документах, составленных после казни великомученика Георгия. В действительности же царица приняла смерть только через несколько лет, в 319 году. Она приняла мученический конец в одно время с родной дочерью Валерией, также причисленной к лику святых. За эти несколько лет случилось множество событий. В 305 году к управлению страной приступил Галерий, годы правления 303-311. Прежний же император добровольно отказался от власти. Новый правитель был злым язычником и воином. Супругой его стала Валерия, дочь царицы Александры, выданная насильно замуж еще во время царствования своего отца. Александра растила дочь в соответствии с законами христианской веры. После смерти Галерия император Максимиан захотел жениться на ней, но после того, как Валерия ему отказала, он сослал их с Александрой в Сирию. В 313 году Максимиан умирает, и мать с дочерью едут в Никомедию в надежде, что император Ликиний пощадит их, ведь они вместе с царем Константином подписали соглашение, согласно которому всем христианам разрешалось свободно исповедовать свою веру. Однако им было неизвестно, что в душе император Ликиний ненавидел христиан. Он отдал приказ обезглавить святых женщин. Приказ императора был исполнен. Женщины казнены, а их тела брошены на морское дно. Так царица Александра, приняв от Бога венец мученичества, окончила свой жизненный путь на земле. На Руси всегда почитали святую царицу Александру. Многие храмы освящали в честь нее свои престолы. Александра Римская являлась любимой святой и покровительницей Александры Федоровны, жены последнего русского царя Николая II, тоже принявшую мученическую смерть в 1918 году в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Святая мученица, царица Александра Римская, моли Бога о

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, во иже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали, день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Воеже не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиви, Господи, во веки.

Многомилостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Иоанна, 26-е зачало.
1: Премудрость прости услышь.

Взыди Иисус в церковь и учаше, и дивляхуся иудеи глаголюще, как о сей книге весь не учился, отвеща уба им Иисус и рече, «Мое учение несть мое, но пославшего мя, аще кто хочет волю Его творить, разумеет о учении, кое от Бога есть, или ас о себе глаголю». Глаголой о себе славы свои я ищет, а ищая славы пославшего Его, сей истинен есть и несть неправды в нем. Не Моисей ли даде вам закон, и никто же от вас творит закона, что меня ищете убить? Отвеща народ и рече, беса ли имыши, кто тебе ищет убить? Отвеща Иисус и рече им, едино дело сотворих, и все девятеся, всего ради Моисей даде вам обрезание, не яко от Моисея есть, но от Отец, и в субботу обрезуете человека, аще обрезание приемлет человек в субботу, да не разорится закон Моисеев, намяли гневаетеся, яко всего человека здраво сотворих в субботу». Не судите на лица, но праведный суд судите. Глаголоху оба нецы от иерусалимлян, не сели есть, его же ищут убить, и се не обинуяся глаголят, и ничесо же ему не глаголют. Егда, како разумеша князи, яко сей есть Христос, но сего вемы откуда есть». Христос же, егда приидет, никто же весть откуда будет. Возва уба в церкви, уча Иисус и глаголя, и мене вести, и вести откуда есть, и о себе не приедох, но есть истинен послав имя, его же вы не вести, ас вем его, яко от него есть, и той мя посла, и скаху же да имут его, и никто же возлагает.

Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи с 14 по 30. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить?» Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его.

Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. В преполовине слышится воззвание от лица Господа: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Если так, то пойдемте все к нему. Кто чего бы не жаждал, только бы то не противно было Духу Господа, непременно найдет удовлетворение. Жаждущие знания, идите ко Господу, ибо Он — единственный свет, истинно просвещающий всякого человека. Жаждущие очищения от грехов и утоления совестного жжения, идите ко Господу, ибо Он вознес грехи всего мира на древо и рукописание их разодрал. Жаждущие покоя сердечного, идите ко Господу, ибо Он есть сокровище, обладание которым заставит вас забыть все лишения и презреть все блага, чтобы обладать им единым. Сила кому нужна, у Него всякая сила. Слава ли, у Него слава примирная. Свобода ли? Он — дарователь истинной свободы. Он решит все недоумения, расторгнет узы страстей, развеет все скорби и туги, даст преодолеть все препоны, все искушения и козни врага и уравняет путь нашей жизни духовной. Пойдемте же все ко Господу. Святитель Феофан Затворник из книги «Мысли на каждый день года».

ангелов Творец и всея твари Содетель, яви выйти от церкви своей веры поборника и за веру непобедимого страстотерпца, внушает нам за подвиги страданий твоих восхвалять и тебя, святи Георгий,

видя гонения нечестивых на христианы, не убоялся и си козни их, и мучительства богомудрия, но яко добрый воин Христов, вся своя нищим раздав, волею потекал еси на совет их неправедный, Христу вождю и Богу своему пая,

разумно уразумев единого Бога в трех ипостасях боголепно поклоняемого, твердым умом исповедал еси его на соборище нечестивых, и так обличил еси безумного царя безумное поклонение твари, сего ради за твое высокое любомудрие, прими от нас, Георгия, усердное

«Сила Божия, просвещающая всякого человека, грядущего в мир, и в темнице тебя страждущего посетила есть, смиренно мудрый Георгие, понеже тебя вся жития сего тленная, яко уметы презрев, единому Христу прилепился иси, да за имя Его добре воинствовав, сподобившися тому со ангелы вечно воспевати,

имея ум и сердце Духом Святым озаренные, ты по внушению Его поревновал еси, подвязатися за имя Христово, до крови стоябо, мужественно вере, обличил еси вознесенную нечестивого соборища гордыню, сего ради хвалим тя, всемудрый Георгий.

Безумный мучитель, дышащий на тя убийством страстотерпче Георгия, жаждал бо крови твоя, яко пес алчный, повелевая распятие на колесе тело твое, излейшим мукам предати, ты же, возмогая о Господе, с твердым упованием к Богу,

«Слышавши от тебе, Диоклетиан, и жрецы идольские, словеса премудрости, распыхахуся на тя злобою, паче же егда рекал еси, о царю-мучителю, по что мя в суе истязуеши, мне бо еже жити Христос, и еже умрете приобретение, трудно ти есть противу рожна прати, сего ради мы взываем ти, великой

Богатечный звезде подобен был еси Георгие, чудесным бо от ангела исцелением и видимым от колеса отрешением научил еси неверных веровати в Троицу единосущную и той купно с тобою воспевати. Аллилуйя.

«Видяши народе чудеса силы Божией, яви на тебе бываемое, скротость и учение Христово от тебе прияше, и возопише глаголющее, воистину велик Бог христианский, сего ради и мы восхваляя тебя, достославни Георгий».

0: Отче,
1: проповедником истины, духоносным апостолом поревновав, крестом миру распялся и сестростотерпче, себо яко ионова чрева китова, в печь нерастворенной извести стремглав вержен был еси, да прославится тебе ради дивный во святых Господь, ему же ты и врови известнем, яко во храме славы умно взывал еси.

«Воссиявы в тридневном Твоем от гроба восстании всесильный, ада и смерти победитель Иисус, спасете от адово истления страстотерпче Георгие, патриехбо днех обретошетя в извести живо и в воздеянии рук поюще Бога, сего ради вельми пристрашне быше и ужасошеся, мы же радующиеся восписуем Ти победу».

Хотя и всячески уловите сердце твое к прелести идол, нечестивый мучитель умышляет прельстить тебя волшебными чарованиями. Ты же, Богоизбраннее, с Давидом восклицая, о Бозе спасения моей

Новое показа зло лукавый он и сатана, служитель Диоклетиан, егда в безумной своей ко идолам ревности повеле напоить тя Георгия ядом. Ты же исполнен сы веры и упования, ащи смертный испил, а бачи без вреда прибыл еси, богохвальнее».

Странный и страшный совет бысть от некоего волхва нечестивому царю, да повелит тебя в доказательство правости веры Христовой словом воскресите мертвого. Ты же, Георгий, ничтоже сумняся, воспевал еси тому, и же несть Бог мертвых, но Бог живых,

Всежеланный и сладчайший Иисус, Его же Ты всей души и всем сердцем возлюбил еси, Всеблаженный Георгия, слыша теплое веры Твоей я моление, вскоре повеле по слову Твоему воскреснуть и мертвому, прославление ради имени Своего и верных утверждения, неверным же и ослепленным на удивление и богопознание, сего ради подобного.

«Си, ангели, восхвалиша Бога, даровавшего ти таковое мужество, Георгие, яко в темничном заточении не приставал еси молитвенно бодрствовати, сего ради, яко великий таинник Божия благодати, удостоился еси видите в видении Господа венцем нетления главу твою венчающую, да и мы с тобою вопие».

Ти многовещанние гиторскими своими языки не возмогут изрещи тебе достойные хвалы, Георгие, многих ради твоих подвигов и болезней, их же за Христа и Церковь подъял еси волею. Сего ради мы, недоумея, восхвалять и тебя по достоянию,

Спасти хотя души во тьме идолослужения погибающих, боголюбче Георгие, ты, ревнуя, поревновал еси, яко Илия по Бозе, вшедбо во храм идольский, силою Божию разгнал еси бесы, сокрушил идолы, посрамил жрецы, и яко победитель не с человеки, но со ангелы пел.

Стены бесчувственней, окамененной сердцем мучитель твой Георгий, не уразуме Бога, и яви тобою чудодействующе, но до конца прибыл еси, яко аспид, затыкая уши свои, сего ради повели усещитя на позорище во главу, яко злодея, ты же, болезная о погибели души его, радостно приял еси кончину, за нюжа мы тебя ублажаем, любовь.

Пение Пресвятей Троицы, паче иных воздал еси, святые великомученичи Георгии, не словом точи и умом, но живым всего себе в жертву принесением, подражая бо распятому заны непорочному Агнцу Христу, положил еси душу свою за други своя волею, тем же убо аще и недовольни есть мы, похваления таковые твоя доблести, больше бо сия любви никто же имать, побаче благодарнее с

Светоприемный светильник истинного света, сущим на земле являешься, Богоизбранник Георгие, просвещаешь ибо сердца верных и к разуму божественному вся наставляешь и, поучая и нас

Благодать, данную тебе от Бога, ведущие, память твою празднуем, великомученичи Георгии, и с усердным молением к чудотворному образу твоему притекающие, твоею всесильной, Господи, помощью, яко необоримую стеною ограждаемся, сего ради восхваляя тебя, усердно зовем Богу.

Славную кончину твою поюще, ей уже возвеличился Иси, яко добрый воин Христов. Молим тебя, страстотерпче Георгие, буди нам во всем ко благу помощниче и услышаны, усердно взывай.

О всеблаженные святые великомученичи Георгии, прими сие наше хвалебное пение и избави нас от всякого зла твоим теплым к Богу ходатайством, да с тобою воспеваем.

Ангелов Творец и всея твари Содетель, яви выйти от церкви своей веры поборника и за веру непобедимого страстотерпца, внушает нам за подвиги страданий твоих восхвалять и тебя, святи Георгий Есице. Церкви своей веры поборника и за веру непобедимого страстотерпца, внушает нам за подвиги страданий твоих восхвалять и тебя, святи Георгий.

Святые, славные, всехвальные великомученичи Георгии, собрание в храме Твоем и пред иконою Твоей святой поклоняющиеся люди, молим Тя, известные желания нашего ходатаю, молись нами и о нас, умоляемого от своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нужное прошение, и дарует стране нашей победу на сопротивные, и паки припадающие, молим Тя, всесвятые победоносчие, укрепи данную Тебе благодатью в обранях православное воинство, разруши силы восстающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да увидят, яко мы имеем божественную помощь, и всем в скорби и обстоянии сущим многомощно яви свое заступление. Умоли Господа Бога всея твари Создателя, избавите нас от вечного мучения, да прославляем Отца и Сына и Святого Духа, и Твое исповедуем предстательство ныне и присно.

0: братья и сестры, вы слушали акафист в честь великомученика Георгия Победоносца.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Православного радио Санкт-Петербурга капитан первого ранга Александр Борисович Бадьянов. Тема нашей беседы – маршал Победы Георгий Константинович Жуков. К середине июня 1941 года германские войска завершили подготовку операции «Барбаросса» и сосредоточение у советских границ, где было развернуто 80% немецких дивизий. В воскресенье 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут 630 бомбардировщиков и 230 истребителей германских военно-воздушных сил нанесли массированный удар по 30 советским аэродромам. Всего в этот день авиаударам, в которых участвовало 1700 бомбардировщиков и 500 истребителей, подвергли 66 аэродромов, на которых находилось 70% советских самолетов. К вечеру потери советских военно-воздушных сил составили 1200 самолетов. Немцы потеряли 35 самолетов и около 100 получили повреждения. Писатель Мартиросян в книге «Трагедия 22 июня. Блицкриг или измена? Правда Сталина?» писал, что больше

Часть авиации Западного военного округа была загнана в братскую могилу, известную как Белостокский выступ, в соответствии с рекомендациями Тухачевского. Стихийным и хаотичным действиям советской авиации немецкие пилоты противопоставили четкую организацию, лучшую слетанность и высокие качества боевой техники. Первый же день войны по приказу Сталина Жука вылетел на юго-западный фронт. Здесь он попытался организовать наступление на Люблин. Писатель Замулин в книге «Прохоровка. Неизвестно сражение Великой войны» пишет, что в ходе приграничных сражений в районе Броды, Берестечка, Дубна советское командование проводило контрудар 5 механизированными корпусами. Всего около 5000 танков против наступающей первой танковой группировки противника, насчитывающей около 1000 танков. Несмотря на успешные действия отдельных соединений, советские танкисты понесли там крупные потери. 2600 танков остались на поле битвы. Гитлер, продолжает писатель Занулин, 2 года возил туда иностранных корреспондентов, показывая им кладбище нашей бронетехники. Сам Жуков утверждал, что в тот момент только удар механизированных корпусов спас 6-ю, 12-ю и 26-ю армии Юго-Западного фронта от полного окружения. Надо отметить и то, что советские танковые корпуса были укомплектованы в основном танками старых образцов. Так, в 18-м механизированном корпусе, которым командовал генерал-майор Фекленко, в 40-й танковой дивизии насчитывалось 19 Т-26 и 137 Т-37. В 43-й танковой дивизии имелось 5 КВ, 9 Т-34 и 230 Т-26. Танки под маркой Т-26 имели на вооружении только пулеметное вооружение. Следовательно, советские танкисты сознательно жертвовали собой ценой своей гибели, спасая Юго-Западный фронт. Значительно хуже дело обстояло на Западном и Северо-Западном фронтах. Господство немцев в воздухе и главное четкое взаимодействие танков, пехоты и артиллерии способствовали тому, что на 18-й день войны Северо-Западный фронт потерял Литву, Латвию и часть территории РСФСР, вследствие чего создалась угроза выхода противника через Лугу к Ленинграду, подступы к которому были, как писал Жуков, недостаточно укреплены и слабо прикрыты войсками. 29 июля Георгий Константинович попросил Сталина принять его для срочного доклада и сказал ему, что в связи с разгромом 28 советских дивизий на Западном и Северо-Западном фронтах армии Юго-Западного фронта надо целиком отвести за Днепр и обороняться за этой мощной преградой. Одновременно Жуков предложил организовать контрудар и отбить у немцев Ельню, так как оттуда им открывался удобный путь на Москву. В тот же день Жуков отправился на фронт под Ельню. 24 августа 1941 года на совещании у Гитлера Гудериан подошел к карте и, положив руку на Ельнинскую дугу, сказал: «До сегодняшнего дня я удерживал этот плацдарм против Москвы. План развертывания и боевые директивы готовы. Группе армий «Центр» везде все готово для марша на Москву. Разрешите нам наступать на Москву, мы возьмем ее». Гитлер встал, быстрыми шагами подошел к той же карте и положил ладонь на Украину. «Нам необходим хлеб Украины. Мы должны захватить Крым, чтобы устранить этот опасный авианосец против румынских нефтяных источников». Нацеленность Гитлера на Украину и Крым дала возможность Жукову ликвидировать опасный для Москвы Ельнинский выступ. В беседе с писателем Симоновым о начальном периоде войны Жуков привел следующий эпизод. «Вспоминаю пленного немца, которого я допрашивал под Ельней. Это был один из первых взятых там плен танкистов. Молодой, высокий, красивый, белокурый. Эдакий Нибелунг. Даже вспомнилась картина Нибелунги, которую смотрел в кино в 20-е годы. Словом, образцовый экземпляр. Начинаю его допрашивать. Докладывает, что он механик-водитель такой-то роты, такого-то батальона, такой-то танковой дивизии. Задаю ему следующие вопросы. Не отвечает. Почему вы не отвечаете? Молчит. После заявляет. Вы военный человек. Вы должны понимать, что я как военный человек уже ответил все.
то, что должен был вам ответить. Кто я и какой части принадлежу? А ни на какие другие вопросы я отвечать не могу, потому что дал присягу. И вы не вправе меня спрашивать, зная, что я военный человек, и не вправе от меня требовать, чтобы я нарушил свой долг и лишился чести. Тогда я спрашиваю его, знаешь ли ты, с кем ты разговариваешь? Он отвечает, нет, не знаю. Переведите ему, что я генерал армии Жуков. Выслушав это, он отвечает, я не знаю вас. Я знаю своих генералов, а ваших генералов не знаю. Молодец. Держится таким наглецом просто на редкость. Ну как его не уважать? Нельзя не уважать. Я говорю ему, если не будете отвечать, расстреляем вас и все. Побледнел, но не сдался. Говорит, ну что ж, расстреливайте, если вы хотите совершить бесчестный поступок по отношению к беззащитному пленному. Расстреливайте. Я надеюсь, что вы этого не сделаете. Но все равно я отвечать ничего сверх того, что ответил, не буду. Когда Жука вернулся в ставку, он доложил Сталину о Ельнинской операции и рассказал об этом пленным, показав тем самым, что собой представляют немцы и с кем приходится иметь дело. Знать это и ясно оценивать важно, потому что эта оценка неотъемлемо входит в расчеты и планы. С такими вещами надо считаться и при оценке противника, и при оценке собственных возможностей. Планируя операцию, надо оценивать моральное состояние, уровень дисциплины и выучки солдат противника. Недооценив это, нетрудно впасть в ошибки и просчеты. Позднее Гудериан объяснял факт того, что немцы оставили Ельню отсутствием боеприпасов. Ельня находилась 700 километров от ближайшего железнодорожного пункта, писал он. Если наступление на Москву не предусматривалось, то и оборонять Ельню не имело смысла. А если предусматривалось? В таком случае немцы имели бы возможность выйти на подступы к Москве не в ноябрьскую грязь, а в теплую сентябрьскую погоду. Операция «Тайфун», предназначенная для захвата Москвы, началась 30 сентября. Но из-за нехватки сил продолжилась только в ноябре месяце. И в этом же месяце немцы находились в 25-30 километрах от Москвы. Но грязь и бездорожье, и отчаянное сопротивление советских войск вынудили немцев перейти к обороне. Положение для советского правительства было критическим. Враг рвался к столице, а в распоряжении Жукова не было почти никаких резервов. Как ни героически дрались наши войска на подмосковных рубежах обороны, перевес в силах и инициатива оставались за противником. И удержать его можно было только смело и искусно маневрируя войсками, каждый раз вовремя подготовляя надежный заслон на направлении его очередного удара. Поэтому неусыпное наблюдение за врагом и на переднем крае, и в тылу становилось вопросом жизни и смерти. Разведку вели авиация, отдельные разведчики и поисковые группы, партизанские отряды в тылу врага и целая армия наблюдателей на переднем крае. Оперативный и внимательный анализ всех данных разведки давал возможность разгадывать планы противника и заранее принимать необходимые меры. Стремясь прорваться к Москве, враг везде наталкивался на подготовленный отпор. Так выигрывали сначала часы, а потом дни и недели для подхода свежих сил, для накопления необходимых резервов, которые стягивались ставкой к Москве. 7 ноября 1941 года по указанию Сталина на Красной площади был организован парад войск, которые сразу с Красной площади уходили на фронт. Гитлер пытался организовать налет бомбардировщикам на Красную площадь и разбомбить парад. Он даже обещал первому, вылетевшему на бомбардировку обер-лейтенанту Шранке, чин майора и рыцарский крест. Но все 25 бомбардировщиков, в том числе и Шранке, были сбиты на дальних подступах к Москве. Однако положение под Москвой было крайне сложным. Против войск Западного фронта 1-я, 5-я, 16-я и 20-я армии противник сосредоточил 50% всех сил и 97% имеющихся в наличии танков. У защищавших Москву войск было следующее соотношение количества винтовок по отношению к численности людского состава. 154-я стрелковая дивизия 34% винтовок,
260 стрелковая дивизия 56% винтовок, 217-я стрелковая дивизия 62% винтовок. Однако немцы выдыхались, русские же набирали силу. Зимняя кампания 1941-1942 годов на русско-германском фронте началась с решения ставки Верховного главнокомандования, создавшей крупные резервы, о контрнаступлении на западном стратегическом направлении с целью ликвидации угрозы Москве. Против группы армий «Центр», сосредоточившей в своем составе 1 миллион 700 тысяч человек, была сосредоточена группировка советских войск. Всего-навсего 1 миллион 100 тысяч человек, имевшая перевес только в авиации. 5-6 декабря 1941 года войска Калининского западного и правого крыла Юго-Западного фронта под общим руководством Жукова развернули контрнаступление под Москвой, взяли стратегическую инициативу в свои руки. В ходе боев у немцев были разгромлены 11 танковых, 4 моторизованных и 23 пехотные дивизии. Враг был отброшен от Москвы на 250 километров. Германское командование, писал позднее маршал Еременко, совершенно не подготовила для своей армии зимнего обмундирования, что, несомненно, обошлось фашистским войскам в 200-300 тысяч замерзших, не считая обмороженных. Обмороженных даже было больше, чем пострадавших от огня противника, заявляет в своей истории Второй мировой войны немецкий генерал Киппельских. Объясняя поражение под Москвой русскими морозами, Гитлер заявил, противник понес огромные потери в живой силе и технике. Он истощил свои резервы, которые предназначены для более поздних операций. Гитлер ждал грядущего наступления, получившего кодовое название «Операция Блау». Главные силы немцы сосредоточили на южном участке, задачей в первую очередь уничтожить советские войска на Дону. 9 августа 1942 года генерал Гальдер отметил в своем дневнике, что германскими войсками захвачены Краснодар и Майкоп. Впечатление, что русские войска южнее Дона разбегаются и пытаются сейчас уйти вместе со скопившимися в северо-западной части Кавказа войсками к побережью. Это впечатление, писал он, все усиливается. Вдохновленные этим немцы ворвались на Кавказ, а затем двинулись на Сталинград. Но в оборонительном сражении за Сталинград, выполняя приказ Сталина номер 227, который в войсках получил название «Ни шагу назад», Красная армия проявила чудеса храбрости и героизма. Характерным примером здесь может служить письмо к матери красноармейца Красильникова, погибшего в августе месяце под Сталинградом. В письме Красильников писал: «Дорогая мама, Сталин сказал остановить врага, и мы пошли навстречу врагу. Пошли смело, грозно. Мама, если меня убьют, знай, я не отступил». Героической была оборона Сталинграда, но еще более поражал своими масштабами и целями план контрнаступления. Гитлер и наиболее видные генералы вермахта коротали время в окружении Альпийских гор, когда до них дошли первые известия о контрнаступлении русских войск на Дону, начавшееся ранним вьюжным утром 19 ноября 1942 года. Генерал Цейтлер, начальник генерального штаба сухопутных войск, сообщил, что превосходящие бронетанковые силы русских прорвались на участке 3-й румынской армии между Серафимовичами и Клецкой к северо-западу от Сталинграда. К югу от осажденного города другая мощная группировка советских войск завязала решительный бой против 4-й немецкой армии, угрожая прорвать фронт. Русские войска наступали крупными силами с севера и с юга. 13 армий с целью вынудить 6-ю немецкую армию под командованием Паулюса отойти на запад. Отступление от Сталинграда, уставшей от беспрерывных боев немецкой армии, могло привести к ее полному разгрому в условиях холодного времени. Точно так же, как это и произошло в декабре 1941 года под Москвой. Мало того, у Гитлера нарушились планы подтолкнуть Японию к войне с Советским Союзом. А опасность удара японских войск из района Монголии могла бы действительно снизить активность советских войск и на Волге, и на Кавказе. Советское командование организовало воздушную блокаду окруженной под Сталинградом многотысячной группировки врага.
Для блокады были привлечены соединения 8-й, 16-й и 17-й воздушных армий и часть авиации дальнего действия. Командующий военно-воздушными силами Красной армии генерал-лейтенант Новиков, непосредственно руководивший действиями советской авиации в контрнаступлении под Сталинградом, требовал от командующих воздушными армиями блокировать все аэродромы противника в кольце окружения днем и ночью, для чего днем использовать истребители, а ночью самолеты У-2. В разгар боев под Сталинградом ожесточенные бои с врагом шли и на военно-грузинской дороге, и на подступах к Орджоникидзе и Грозному. На весь Кавказ в это время прославился 588-й ночной бомбардировочный женский авиационный полк под командованием подполковника Бершанской. Будучи в составе 4-й воздушной армии и базируясь в сентябре в районе Сунжинского хребта, в тяжелых метеорологических условиях горной местности, полк регулярно наносил мощные бомбовые удары по живой силе и технике и коммуникациям противника под Орджоникидзе, Моздоком, в районе Эльхатова, Екатериноградская, Терская, Агадун. Только с легендарными амазонками можно сравнить отважных летчиц Бершанскую, Пасько, Рачкевич, Чечневу, Амосову, Тараненко, Розанову, Литвинову, Рудневу. Используя благоприятную обстановку, создавшуюся в результате блестящей победы советских войск под Сталинградом и на Среднем Дону, в начале февраля 1943 года войска Северокавказского и Закавказского фронтов развернули широкое наступление и преследование отступающего противника. Отступление немецко-фашистских войск свидетельствовало о полном провале гитлеровских планов по захвату Кавказа. Еще недавно, когда дивизии 1-й танковой армии продвигались к Кавказу, Гитлер с удовлетворением рисовал своим приближенным те заманчивые перспективы, которые откроются перед Германией в связи с выходом ее войск к границам Турции и Ирана. Он уверял, и не без основания, что с завоеванием Кавказа Турция присоединится к германскому блоку, а это, в свою очередь, облегчит раскол арабского мира, чем будет нанесен удар в спину Британской империи. Однако наступление советских войск привело к тому, что немецкая группа армии А была зажата между Азовским и Черным морями и Керченским проливом. Предчувствуя близость краха, гитлеровцы оказывали ожесточенное сопротивление. Немцы продолжали удерживать Краснодар и часть Краснодарского края. С другой стороны, и наступление наших войск также осложнялось тем, что фланги 17-й немецкой армии упирались в Азовское и Черное моря, что делало их малодоступными для атаки. Гитлер, укрепляя 17-ю немецкую армию, рассчитывал создать здесь плацдарм для нового наступления на Кавказ. Немцы называли свою линию обороны «голубой». Насколько сильна была эта голубая линия, можно судить по количеству солдат и боевой техники в центре и на левом фланге. Так, на левом фланге и в центре обороны немецко-фашистские войска имели на одном километре фронта до 2 батальонов пехоты, до 50 орудий и минометов, до 15 противотанковых орудий, до 10 пулеметно-артиллерийских дзотов. Ситуация на Кавказе могла измениться в пользу немцев. Но с прибытием в середине апреля 1943 года Жукова штаб Северокавказского фронта улучшилось и управление войсками, и была разработана операция по освобождению Новороссийска, которая ставила под угрозу уничтожения всю таманскую 500-тысячную группировку противника. За победу под Сталинградом Жуков получил орден Суворова 1-й степени под номером 1. Но этой победе предшествовали долгие месяцы подготовки. И битву под Курском с полным основанием можно было бы считать продолжением Сталинградской битвы. Фельдмаршал Манштейн в книге «Утерянные победы» ставил себе в заслугу то, что он предотвратил разгром всего немецкого фронта в ходе зимней и весенней наступательных операций Красной армии. Но это говорит только о том, что Манштейн, сам того не желая, высоко оценил советское военное искусство. Летом 1943 года немцы сделали последнюю попытку разгромить Красную армию, взять реванш за Сталинград. По указанию Гитлера, фельдмаршал Манштейн, начиная операцию «Цитадель», рассчитывал разгромить русские армии под Курском и Белгородом, а затем нанести удар в тыл Юго-Западного фронта. Так называемая операция «Пантера», с последующим, развивая успех, вновь создать угрозу Москве. Ударной силой немецкой армии были две танковых армии.
В ударной группировке 4-й танковой армии действовал 2-й танковый корпус СС в составе танковых дивизий «Райх», «Адольф Гитлер» и «Мертвая голова». Командир 2-го танкового корпуса СС Хаусер имел звание опергруппенфюрера, одно из высших званий в СС, и был удостоен высшей награды «Дубовые листья» к рыцарскому кресту. Пауль Хаусер был штабным офицером кайзеровской армии в Первую мировую войну. Манштейн высоко ценил этого генерала. Хаусер был способен в критические моменты брать на себя ответственность и принимать нестандартные решения. Писатель Ганс Кранц пишет, что острие наступающей армии составляли специальные батальоны СС, прошедшие медицинскую подготовку в лабораториях таинственного Аненербе «Наследие предков». Кранц приводит выдержку из секретного приказа, опубликованного в июне 1943 года, незадолго до Курской битвы. В группировку, наступающую на Курск с севера, следует включить 3-й, 6-й, 7-й и 15-й специальные батальоны СС. Войска, наступающие на Курск с юга, должны получить в качестве подкрепления 2-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 18-й и 21-й специальные батальоны СС. Батальоны надлежит использовать для прорыва вражеской обороны и вывести из боя сразу же, после того, как войска выйдут на оперативный простор. Соблюдать обычные для таких случаев меры секретности. Не допускать попадания к противнику тел солдат 2-го, 3-го, 11-го и 12-го батальонов. Впереди своих войск немцы пустили новых берсерков. Наступление немецких войск поддерживалось крупными силами авиации. Советское командование знало о намерениях врага. По плану Жукова советские войска должны были измотать врага в оборонительных боях, а затем перейти в мощное контрнаступление. С 5 июля в течение 7 дней наши войска упорно оборонялись, но остановили врага, вклинившегося в нашу оборону на 30 километров. 12 июля в районе Прохоровки произошло крупнейшее в истории войн встречное танковое сражение. С обоих сторон участвовало до 1200 танков. За день боя в районе Прохоровки противник потерял свыше 350 танков и более 10 тысяч солдат и офицеров убитыми. Верховное главнокомандование вооруженных сил Германии поспешило обвинить в этом командира танкового корпуса Хаусера и отстранило его от командования. Огромные потери, понесенные в этом сражении германскими войсками, истощили ее силы. Острие танкового клина противника отмечал маршал бронетанковых войск ротмистров. Надломленное в районе Абонянского шоссе было окончательно сломлено. Гитлер, крайне встревоженный неблагоприятным развитием событий на Восточном фронте, в тот же день вызвал к себе фельдмаршала Клюге, фельдмаршала Манштейна и других лиц высшего немецкого командования. Совещание проходило в мрачной и нервной обстановке. Фельдмаршал Клюге, как командующий группой армий «Центр», заявил, что 9-я немецкая армия, наиболее боеспособная после разгрома на Курской дуге 4-й танковой немецкой армии, несет большие потери и не в силах больше наступать. Немецкую оборону на Курской дуге после этого совещания возглавил генерал-полковник Модель. Германской армии его называли «Львом обороны». Но и «Льву обороны», несмотря на изощренную изобретательность этого действительно талантливого по-фашистски генерала, не удалось остановить Красную армию. В ходе сражений на Огненной дуге вермахт потерял свыше 500 тысяч солдат и офицеров. Операция «Цитадель» обернулась для Гитлера полным крахом. Фельдмаршал Манштейн, главный противник Жукова, уже в ходе Курской битвы был отстранен Гитлером от командования войсками. И это означает, что лучший оперативный ум фашистской Германии не выдержал конкуренции в борьбе со своим более энергичным и талантливым противником. Модель же был мастером не наступления, а обороны. И его главная задача заключалась в том, чтобы отодвинуть то неотвратимое возмездие, которое и заслужила Германия и ее вооруженные силы. После осуществления операции «Багратион», приведшей к разгрому группы немецких армий в Белоруссии, советские войска вышли на оперативный простор. В ходе военно-стратегических операций, так называемых 10 сталинских ударов, советские войска освободили территории своей страны и начали мощное продвижение к границам Германии. В последние дни марта 1945 года Сталин через американскую миссию получил информацию от генерала Эйзенхауэра о его плане выхода на согласованную линию на берлинском направлении. Из этого сообщения было видно, что дальнейшее наступление английские и американские войска
предполагали развернуть на северо-восток, чтобы выйти в район Любека, и на юго-восток целью подавления противника на юге. Сталин знал, что гитлеровское руководство за последнее время развило активную деятельность в поисках сепаратных соглашений с английским и американским правительством. Учитывая безнадежное положение германских войск, можно было ожидать, что гитлеровцы прекратят сопротивление на Западе и откроют американским и английским войскам дорогу на Берлин. 27 марта корреспондент агентства Рейтер при 21-й армейской группе Кэмпбелл так сообщал о наступлении англо-американских войск. «Не встречая на своем пути сопротивления, они устремляются к сердцу Германии». К началу англо-американской кампании немцы располагали на Западе крайне ослабленными 60 дивизиями, общая боеспособность которых равнялась 20 штатным армейским дивизиям. У союзников же было 81 полнокровная дивизия. Впоследствии на Нюрнбергском процессе, пишет Жуков, начальник генерального штаба немецкой армии генерал Йодль показывал, для генерального штаба было понятно, что битва за Берлин будет решаться на Одере, поэтому основная масса войск 9-й армии, оборонявшей Берлин, была введена на передний край. Срочно формировавшиеся резервы предполагалось сосредоточить севернее Берлина, чтобы впоследствии нанести контрудар во фланг войскам маршала Жукова. От Одера до Берлина немцы создали сплошную систему оборонительных сооружений, состоявших из непрерывных рубежей по несколько линий окопов. Главная оборонительная полоса имела до 5 сплошных траншей. Противник использовал ряд естественных рубежей – озера, реки, каналы и овраги. Все населенные пункты были приспособлены к круговой обороне. Огромная работа была проведена Георгием Константиновичем Жуковым. На сравнительно узком участке Первого Белорусского фронта за короткое время было сосредоточено 77 стрелковых дивизий, 3000 танков и самоходных орудий, 14 тысяч орудий и минометов и 1500 установок реактивной артиллерии. Учитывая это, Гитлер, назначая Гиммлера командующим группой армии «Висла», рассчитывал, что все наличные силы СС будут задействованы в обороне Берлина. Но уже никакие спецбатальоны СС не могли спасти Третий рейх от надвигающегося возмездия. Вот как рассказывал впоследствии командир 56-го танкового корпуса немецкий генерал Вейдлинг о первом дне русского наступления на Одере. 16 апреля в первые же часы русские прорвались на правом фланге 101-го армейского корпуса на участке дивизии «Берлин», создав тем самым угрозу для левого фланга 56-го танкового корпуса. Одновременно русские оказывали сильное давление с фронта на участок моего корпуса. В ночь на 17 апреля части моего корпуса вынуждены были отойти на высоты восточнее Зейлов. 18 апреля 1945 года Зейловские высоты были взяты, и противник начал быстро отходить к Берлину. Гитлер планировал покинуть Берлин и направиться в Оберзальцберг, в Альпы, 20 апреля, в день, когда ему исполнилось 56 лет, чтобы оттуда, из легендарной горной твердыни Фридриха Барбароссы, руководить последней битвой Рейха. Однако Бог судил иначе, и Гитлер уже никогда не увидел своего излюбленного пристанища в Альпах. Конец приближался гораздо быстрее, чем рассчитывал фюрер. Американцы и русские с разных сторон стремительно приближались к Эльбе. 22 апреля в результате неудачной попытки немецких войск нанести удар во фланг войскам маршала Жукова русские танки прорвались к Берлину, что вызвало приступ страшного беснования фюрера. 26 апреля русские снаряды стали взрываться в непосредственной близости от бункера, которым и провел свои последние дни вождь германского фашизма. 29 апреля во второй половине дня из внешнего мира в бункер поступило последнее известие. Собрат Гитлера по фашистской диктатуре и партнер по агрессии Муссолини нашел свою погибель. 26 апреля его поймали итальянские партизаны, когда он пытался бежать из своего убежища в Комо в Швейцарию. Через два дня он был казнен. Субботним вечером 28 апреля его тело было перевезено на грузовике в Милан и 29 апреля подвешено за ноги на фонарном столбе. Немецкий историк Ширер предполагает, что именно это известие ускорило конец фюрера. Как известно, Гитлер вместе с Евой Браун покончили жизнь самоубийством в тот же день. Когда в осажденном Берлине в ночь на 1 мая явился парламентер, начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал Крепс с просьбой о перемирии
и с письменным сообщением Геббельса о самоубийстве Гитлера, об этом было доложено маршалу Жукову, а он, в свою очередь, позвонил Сталину. В своей книге Георгий Константинович передал состоявшийся разговор. Так, я доложил о самоубийстве Гитлера и письме Геббельса с предложением о перемирии. Сталин ответил, доигрался подлец. Жаль, что не удалось взять его живым. Где труп Гитлера? По сообщению генерала Крепса, труп Гитлера сожжен на костре. Передайте генералу Соколовскому, который командовал почти полумиллионной группировкой советских солдат-офицеров, непосредственно задействованных в штурме Берлина, сказал Сталин, никаких переговоров, кроме безоговорочной капитуляции, ни с Крепсом, ни с другими гитлеровцами не вести. С 16 апреля до 6 мая 1945 года войсками 1-го и 2-го белорусских фронтов и армиями 1-го украинского фронта была разгромлена почти миллионная немецкая группировка. 6 мая 1945 года бои в городе были завершены. Берлин к празднику Святого Георгия Победоносца был очищен от фашистов. Рано утром 8 мая 1945 года в Европе верховный маршал авиации Теддер и американский генерал Спац вылетели в Берлин для участия в церемонии официальной германской капитуляции. Когда они подъехали к штабу Жукова, находившемуся в инженерном колледже на северо-восточной окраине Берлина, Таддер ощутил, что германская столица находится в состоянии комы. Единственным признаком жизни были на улицах очереди за водой. По указанию Сталина, Георгий Константинович Жуков в ночь с 8 на 9 мая 1945 года принял безоговорочную капитуляцию от представителя германского вермахта маршала Кейтеля в присутствии американского генерала Теддера, генерала Спаатса и английского фельдмаршала Монтгомери. Так завершилась великая победа русского народа над своим извечным врагом – тевтонами, которая стала возможной благодаря ратным трудам и заслугам Георгия Константиновича Жукова, который, принимая парад победы русских войск в Москве 24 июня 1945 года на белом коне, олицетворял собой в символическом плане Георгия Победоносца. Храни вас всех Господь и Матерь Божья!

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лестница для мирян», слово третье, о странничестве, часть вторая.
1: Мы переходим к темам уже нашим, собственно говоря, к лестнице. И у нас осталось от третьего слова, у нас остался маленький кусочек. Если вы заметили, если кто-то следит за тем, что мы читаем, маленький кусочек, пристегнутый Иоанном Лествичником к третьему слову, называется этот кусочек «О сновидениях». О снах. О снах. Вот. А поскольку эта тема, ну, очень животрепещущая для христиан, вот, то, конечно, как это дело пройти? Ведь сны просто, это же вот всех волнует, это сны. А на самом-то деле понятно, почему волнует. Понятно, человек свойственно считать, что все, что происходит с ним во сне, имеет некий загадочный характер. Загадочный. Что-то необычное в этом происходит. Ну ладно, если простой сон, ну, скажем, ну, хотя и простой сон, он, оставляя остающийся в памяти после нашего пробуждения, он воспринимается как нами как нечто необычное. А если мы во сне видим, ну, скажем, уж явно что-то необычное, например, события, которые потом с нами случаются, или, скажем, святых видим во сне, или там что-то духовное, или смерть видим во сне, близких своих или еще чьи-нибудь, то вот возникает, конечно, вопрос большой, огромный, а как же, вот, может, мне тайна возвещена? Вот, и я должен в этом разобраться. Поэтому вот этот мистический, таинственный налет, который присущ всякому сну, он, естественно, вызывает наше недоумение и интерес у любого человека. А если человек еще и верующий, а это значит, что он читал святых отцов, ну, хотя бы в брошюрках подготовки ко святому, ко крещению, то он знает, по крайней мере, в этих брошюрках так написано, что все святые отцы запрещали верить снам. И вот у человека недоумение, как он сны видит, а отцы сказали запрещать. Ну ладно, то есть не принимать во внимание. Раз не принял, два не принял, а потом вдруг увидел что-то такое, что ну никак вот не принять. Вот что-то тут такое загадочное есть, и человек начинает с этим томиться. И вот на эту тему, очевидно, Иоанн Лествичник по этой причине пишет, что даже монахов этот вопрос волновал. Ну и мы, разумеется, пройти это никак не можем. Начинает свое рассуждение о сновидениях Иоанн Лествичник традиционно. Он говорит категорически нет. Никаких снов, ну, не в смысле, что их быть не должно. Вот, от них никуда не денешься, раз уж они есть. Вот, мы не можем ими командовать. Хотя у святых отцов есть интересная мысль на этот счет, что на самом деле они считали, что сны, любые сны, кроме уж совсем из ряда вон выходящих вещих снов, все сны – это свидетельство нашей невоздержанности. Либо много едим, либо много спим. То есть, по мысли, если бы мы всю ночь провели на молитве, никакие бы сны нам не снились. Вот, примерно так. Это, конечно, категорическое мнение, но вот в святоотеческой письменности распространенное, увековеченное, утвердившееся, вот, что если человек, монах, точнее скажем, монах видит сны, то в этом виноват он сам. Что-то в этом приемлемое для любого сознания, мне кажется, есть. То есть, наша, скажем так, вольная несколько жизнь, невоздержанная, нетрезвая, она, конечно, создает почву для сновидений, которые разрастаются огромным кустом, и разобраться, что в этом сне плохое, а что хорошее, становится очень трудно. У человека воздержанного и трезвого, у них вот этих проблем, как правило, нет. Если они увидели сон, вот, то это очевидно, что-то из ряда вон выходящий, сон будет необычный. И они, проснувшись, сразу различат, что это либо бес искушал, либо что-то было откровение Божье во сне. Для них это все проще. Для нас, поскольку мы невоздержаны и не трезвы, разобраться в этом становится сложно. Но вот, тем не менее, Иоанн Лесичий категорически говорит нет. Почему? Во-первых, потому что, напоминаю вам всем, что он обращается все-таки к новоначальным монахам. Потому что это всего лишь третье слово из 30. То есть начальная ступень. И не случайно он говорит об отречении от мира. То есть сон как-то связан с отречением с миром. Отречение от мира. И вот он говорит, что во сне обязательно будет видеться прошлое. Но оно и у нас так бывает, естественно, у простых людей. Ну и монахов это все увеличено, потому что ведь в глубине души они еще не достигли чистоты, правда? Вот. А родителей всем все-таки жалко. Вот. И дом родной, и обстановка непривычная. И вот, конечно, вот эти воспоминания об оставленном, оно может монаха беспокоить. Кто с этим поспорит? Естественно. Вот как это в песне известно поется, монахи мамку видят во сне. Ну, в песне про другое. Там солдаты мамку видят во сне. Вот. Тут монахи мамку видят во сне. Что в этом плохого? Естественная вещь, то есть они, тем более, если уходят молодые люди, там им там по 20 лет, скажем, 23-24 ушли, понятно, что им может сниться родные, особенно мать, что-то вот связанное с прежним. И это по пробуждении обязательно оборачивается тоской. А монаху это категорически нельзя. Именно монаху, особенно новоначальному. И по этой причине, разумеется, тут мало кто, наверное, будет спорить, что именно для монахов и именно для новоначальных воспоминания, которые приходят о прошлом, категорически запрещены. Они расслабляют человека. А человек должен, особенно по первости, сохранить ревность. У него и так искушений хватает. Если еще бы он сны видеть будет о прежней жизни, то сил на совершение на подвига, на ревность у него не останется. Второе, по какой причине нужно, это тщеславие. Тщеславие. То есть, когда человек, понятно, что любой человек вообще, и любой молодой человек в особенности, это люди тщеславные. То есть, все мы, и особенно молодые, это люди тщеславные. Это так вот грех в человеческом естестве так проявляется, и ничего с этим не сделаешь. Это почти сродственное человеку чувство тщеславие. Но если для обычного человека, пребывающий в обычном режиме жизни, вот, оно, ну, скажем, почти и не мешает, если только, ну, вот, хоть чуть-чуть себя блести, то, ну, вот, нормально можно прожить по первости с этим чувством. А для монаха, особенно молодого, тщеславие крайне пагубная вещь, потому что тщеславие ему, его влечет куда? Монаха новоначально. Нет. Она его влечет быть не таким, как все. Вот, не таким, как все. Не так, как все поститься, не так, как все молиться, не так, как все трудиться на послушании. Все делать не так, как все. А это его чувство заставляет, тщеславие так его заставляет. Если он трезвый человек и послушный, то ему игумен скажет, разумеется, так, не рви вожжи. Будь, ходи в упряжи, как все, вот, ешь, как все, молись, как все, послушание твори, как все, ничем от других не выделяйся. И он, если послушается, то послушается. Вот. А если игумена жесткого и мудрого нет, то человека вот это тщеславие начинает толкать на разные изысканные подвиги. А он еще, в силу того, что он маленький монах, он еще не знает, он еще лестницу-то, конечно, прочитал, но в храме на крови еще не находился. Вот, поэтому он вот недавно только в монастырь пришел. Вот, и поэтому никто с ним беседы по лестнице не проводит. Их вообще не свойственно в монастырях той эпохи проводить. Это произойдет только во времена Паисия Величковского, когда начнут беседовать с монахом, потому что без беседы очень много разных неприятностей в жизни монашеской происходит. С ним никто не говорит, никто не беседует. И вот это тщеславие его возмущает, и если вовремя не остановить, то он начинает очень быстро думать, что он уже совсем такой настоящий монах. Вы поймите, что такой развернутой техники исповеди, духовного руководства, прологов разных, житий святых, на которых мы выросли, в древности не было. Там в основном элемент было именно послушание. Человек либо доверялся на послушание кому-то, и тогда Бог его хранил. Вот. А сам без послушания человек точно попадал в неприятную историю. Но ведь послушание, скажем точнее, кому послушать, иногда человек придет в монастырь к старцу, который опытный в духовной жизни, и он действительно будет руководить. А бывает не всегда ведь такое бывает. Вот скажем, Зосима, да, из жития преподобной Марии Египетской пришел, ну вот, в монастырь, а там же не было святых. И Мария Египетская ему говорит в заключении, да, скажи, что там очень много нехорошего, игумен много ошибок делает, и братья очень плохо себя ведет. То есть вот таких-то монастырей тоже было много, где не было опытных духовников, и там монах, предоставленный сам себе, тем более, что не все монастыри были общежительные, предоставленный сам себе, он начинал думать, что он лучше других. И вот когда он начинал думать только об этом, ему обязательно начинали являться сны. Сны. И эти сны приводили к тому, что вот это чувство особенности, оно в нем подчеркивалось. Вообще-то говоря, в Писании написано, не думай о себе много, не считай себя кем-нибудь особенным. Кто думает о себе, что он что-нибудь, тот на самом деле ничего не знает. Вот, а и в Писании, из Писания, если бы человек был научен в нем, он бы мог понять, что думать о себе высоко – это плохо, это опасно. Но поскольку он начинает так думать, то тут как тут в сознании вкрадываются картинки, которые поддерживают его мысль о том, что он особен. Это называется мнение. Поверьте, ну я не знаю ваш духовный опыт, но поверьте, это вот на раз-два. Это как дважды два-четыре. Даже такие величайшие подвижники, скажем, как Симеон Столпник, и те не смогли разобраться в искушении, когда к нему сатана прислал колесницу и говорит, ты великий подвижник, пойдем на небо. Он ведь ступил на эту колесницу просто по привычке. Перекрестился, и это пропала эта самая карета, которая колесница за ней приехала, а нога-то вся была изъедена червями. Но он терпел за дело, говорит, вот, потому что подумал, будто я нечто, будто за мной колесницу будут присылать. Понимаете, даже такие удивительные подвижники, они оступались и падали. А что говорить про неподвижника? Это вот ну, просто элементарно. Если у человека нет опытного духовника и строгого игумена, он обязательно попадется на удочку тщеславия. И поэтому Иоанн Лесичек, он не может быть всеобщим игуменом. Поэтому в послании, в писании этом он пишет, что ни в коем случае не принимайте помыслы, которые внушают в сны, которые показывают вам то, что обычному человеку не показывают. А именно, скажем, райское блажение, блаженство – вот, будто ты в рай возносишься, будто ты там что-то делаешь в этом раю, будто ты там тебя ангелы встречают. Или просто, когда тебе во сне являются ангелы и что-то тебе говорят. Вот, это он просто говорит, не верьте этому, этого не может быть. И он совершенно прав. То есть, если тебе через полгода жизни в монастыре начинают ангелы приходить, то очевидно, что все неправильно. Даже если не через 3 года начинает приходить. Все не так. Как у нас, вот мы года 2 назад разбирали эти случаи. У нас Исаакий Печерский, Никита Печерский, будущий епископ, митрополит Новгородский, архиепископ Новгородский, вот, которые падали вот в это именно искушение, когда им являлись ангелы. А они им верили, что ангелы являются, хотя ни тот, ни другой, вообще, ну, не по сеньке шапка. Вот, но они всерьез принимали, ну, ангел явился, да как же ему не поверить-то? Вот, очевидно, что вот он раз пришел ко мне, значит, я того заслуживаю. Я того стою. И вот так вот во сне тем более опасно, что наяву-то человек может перекреститься и сказать там молитву Иисусову, и это наваждение исчезнет. Если ангел, то произнесет, а если не ангел, то исчезнет. А во сне-то ты не можешь этого сделать, ты не контролируешь свое сознание, тебе само по себе это является. И вот когда ты прослушал это, когда ты просмотрел это, вот сон, просыпаешься, и первая мысль, ну вот, ничего себе, ангел мне. Откуда он знает, что бес? Это сейчас он побежит, да и сейчас не побежит. Вот, сколь угодно случаев в монастырях, когда человек в таких случаях, скажем, идет к духовнику и спрашивает, вот, отче Авраами, скажите, вот ангела видел я сегодня во сне, вот он мне это и это сказал. Как вы думаете, верить или не верить? Разумеется, отец Авраам скажет, не верить. И выходит этот человек из кельи и думает, да откуда он знает, сам поди ангела никогда не видел. Что он старец, что ли? Вот будет мне сейчас вот судить, правильно, неправильно. Я-то видел, а он-то нет. Вот, просто завидует, наверное. А ангел там не четко сказал то, что вот надо. Нет, наверное, игумен Авраам это не знает просто. И все. И люди так уходят из монастыря и пускаются во все тяжкие, даже не подозревая ничего. То есть даже бросая монастырь, возвращаясь в мирскую жизнь, они в ум не берут, что их ведут к погибели. Они так поверили тому наваждению, которое с ними случилось. Поэтому даже в наше время развернутой, скажем, проверяющих механизмов, проверяющих инстанций, и то люди, если увидели это во сне и поверили этому, с ними случаются большие проблемы, большие неприятности. А вот лучше всего, чтобы этого сна не было. А если уж был, то тут же бежать и исповедовать, сказать, вот у меня такая беда приключилась. Я видел во сне ангела, батюшка, помолись.

0: тоже могут делать. Не в смысле, что они знают будущее. Они его могут моделировать. Моделировать. То есть они, скажем, например, из города Константинополя вышел в мой монастырь, я вот монах, скажем, там, какого-нибудь Семеновского монастыря, скажем, из города Константинополя вышел человек с караваном, с бочкой оливкового масла к нам в монастырь. Через 3 дня он будет у нас в монастыре. За 2 дня до этого я вижу во сне, как к нам приходит бочка с оливковым маслом. Я говорю келарю, говорю, не бойся, через 2 дня масло будет. Через 2 дня масло приходит. И келарь, и я, что думаем?
1: А?
0: Да, что вот, что у меня особый дар, я вижу во сне будущее. Вот. Еще раз можно так же сделать. То есть ничего сверхъестественного нет. Но вот человеку, который стал, скажем, зрителем этих тайн, вот ему может показаться, что есть. Так сплошь и рядом сейчас можно сделать тоже. Вот сильно много тут нет. Или, например, скажем, такой вариант, тоже Ян Лесичник его рассматривает, скажем, вот я вижу во сне, что к нам на машине приезжает и, скажем, привозит икону. Ну, святой же сон, да? Икону привозит, и мы все встречаем, гимны Богородицы поем. А эта икона как раз находится на полпути к нам, и на следующий день она приедет. Я никому не говорю, просто говорю, удивительно. И вдруг через месяц, через день приезжает икона. Мы радостно собираемся, встречаем, я ничего не замечаю. Вдруг там 3 дня проходит, думаю, о, так я же во сне это видел. Я и не в ум, что на самом деле мне могут это бесы показать. Очевидно, причинно-следственная связь. Я видел икону, а на следующий день она приходит. Мне даже в голову не войдет мысль, что это искушение. Я же ведь не пироги видел во сне. Я видел икону чудотворную, которая к нам придет. И человек начинает верить. Вот потом еще раз верить. Вот ничего, может быть, страшного и не происходит. Просто он начинает верить снам. Они, правда, сбываются на день, другой, третий. Но если ему на следующий раз во сне он увидит, как, скажем, его священник берет деньги в кассе. Берет. Ворует, кладет в карман, всю кружку выпотрошил и побежал. Вот. А он этому верит уже. Он ведь всегда сны сбивались. Всегда все происходило. Значит, это точно так и есть. Он никому жалобу писать не станет. Нет. Он просто перестает верить этому священнику. И не ходит к нему на исповедь. И все. А что я к этому ворюге пойду на исповедь? Нет. Вот он и пойдет. Он начинает искать какого-нибудь другого священника. Ну, понимает еще пока, что на исповедь-то надо ходить. Вот, но он же понимает, а вдруг тот такой же. Попрошу-ка я вот, показать мне Бога, чтобы кто, какой есть священник. Ну и началось тут уже целый кинотеатр. Сеанс. Про каждого священника все он видит, все он знает. А уже ничего не сделаешь. Он привык снам доверять. И вытрясти его из этого состояния очень трудно, потому что изначально в основе-то всего лежит что? Сбывшиеся сны. Вполне себе святые, вполне невинные. Может нормальный человек в этом разобраться? Не может. Может быть и правда, но есть же такие случаи, мы из житий святых знаем, что бывали и хорошие случаи, откровения таких. Но сам человек не может разобраться. От Бога это видение или от лукавого. Особенно новоначальный не разберется. И по этой причине Бог, то есть Иоанн Лестичник, категорически запрещает верить подобным снам. Человек молодой, монах молодой и тщеславный легко может увлечься этими вот видениями. Поэтому лучше не принимать вообще ничего. Но, тем не менее, вот как бы размышляя на эту тему о снах и говоря о том, вот, как относиться к снам, что категорически

0: категорически нельзя, но тем не менее в заключении своих рассуждений о снах, вот буквально в 28-м абзаце, он говорит о том, что тем не менее верить снам можно, но только тем, которые говорят о муке вечной, то есть вергают человека в страх Божий, если не вергают в отчаяние. То есть даже при таком категорическом рассуждении о снах, Иоанн Лестничник понимает, что могут быть и Божьи сны. И так вы можете увидеть подобное, скажем, свидетельство у всех святых отцов. Всех без исключений. Они категорически против, а потом начинают говорить, ну да, все-таки никуда не денешься. Есть сны, которые от Бога. О них сказано в Писании, Ветхого Завета, Нового Завета. О них сказано, даже как пророчество, сыны ваши сновидения узрят. То есть говорится о том, что сны, Священное Писание-то их однозначно не отвергает. Священное Писание говорит о том, что могут быть сны от Бога. Просто настоятели, наставники духовной жизни говорят о том, что нельзя предостеречься надо в отношении доверия к собственным снам. Хотя могут быть и сны от Бога. И вот...
1: Иосиф.
0: А?
1: Иосиф.
0: Сон Иосифа?
1: Да, у Иосифа у него были же сны.
0: Да, да, не только у Иосифа. У фараона были сны, потому что совсем неправедный человек. У Навуходоносора был сон, уж вообще грешный человек. А сон-то был правильный, и Бог ему открыл этот сон. Вот, то есть, вообще, священный... А?
2: Он не меняется через
0: сны. Бывает, да, вот, ну, и этому я просто не буду. Я, Казанская икона явилась, ну, скоропослушница явилась во сне, вот, человеку показав, что где надо забрать. То есть, на самом деле, церковная жизнь, она полна сюжетами, когда сны открывали действительно волю Божью, и сон может увидеть не только праведный человек, а совершенно, совершенно простой человек, даже грешный человек. Ведь эта девочка, которая обрела Казанскую икону Божьей Матери, она же не была чем-то особенной, потом она стала монахиней, но изначально обычная девочка, ничем не примечательна. То есть, понятно, что к 20-му столетию таких свидетельств накопилось очень много. А вот даже к Иоанну Лестничнику на основании Священного Писания, он понимает, он не может этого отрицать, что сны, как инструмент божественного воздействия, есть, бывает. Он просто хочет сохранить души вот этих молодых монахов от излишнего увлечения этими снами. И оно действительно так. Вот если, например, проанализировать все видения, сновидения, то мы увидим такую поразительную вещь. Есть исключения. Но, как правило, это видение, сновидение либо совершенным людям, безусловно, праведник, либо вообще никаким. Но в том-то и дело. То есть совершенный, он не возгордится, потому что он смирился. А тот, кто никакой, он тоже не возгордится, потому что, и обычный человек чем не гордится? Ну, сон и сон, ну что я особенный, что? Это в наше время человек обязательно экстрасенсом станет. Вот, а во времена простые, явился мне сон, явился, и что такого-то? Пришел, рассказал. Человеку нет оснований, вот если он молился 4 месяца, а потом сон увидел, тогда он поймет, да, вот молитва, может она и будущее открыть. И он начинает возноситься. А если жил, ел, спал, ни о чем не думал, и вдруг бах, сон, то он просто не начнет о себе думать. У него нет для этого внутренних оснований. А если есть, то, как правило, это уже люди настолько больные. Вот их в наше время много, в старые времена было поменьше. Вот экстрасенсы все-таки их на кострах иногда сжигали. Вот, и поэтому как-то люди боялись подобных вещей. Вот, ну, не у нас, правда, вот, в Европе, но все равно тревожно как-то. Сам Иоанн Лестничник говорит о том, что могут быть явления, сновидения от Бога, Но эти сновидения обязательно внушают страх Божий, благоговение, трепет перед Богом, не ввергая в отчаяние, что мы просыпаемся в холодном поту и думаем, ну все, точно в ад. Ах, раз в ад, так какая разница теперь уже. Все равно в ад, да хоть, может, последний день живу, да хоть нагрешу. Вот, или еще того, или того еще хуже, вот, о, как раз, о, петля лежит, ну и ладно. Это уж совсем не смешно, вы чего? Вот, а сколько таких, знаете? Когда человек в отчаянии приходил, и вот в Тобольской семинарии в 93-м году два семинариста повесились от отчаяния. Вместо того, чтобы исповедаться, как-то что-то сделать, вот на колокольне взяли и повесились. Вот именно потеряли веру. Вот, и почему-то жить в миру, вот, ну, как-то вот так, ну, вот, отчаянно так действует. Поэтому всякое бывает, человека надо, конечно, поберечь. Но бывают такие сны, которые внушают страх. Вот из житий святых самый яркий пример – это житие Петра, бывшего мытаря. Ну, я уже рассказывал, не раз уже, наверное, в этой аудитории, вот, все должны знать очень показательную историю, не помните? Ну как, мытарь Александрийский, жадина, говядина был такой изрядный, вообще никому никогда ничего не давал. Скупой просто до самой последней степени. Что называется, зимой снега не выпросишь.
1: Это луковица.
0: Нет, это не луковица. Вот я к нему этот, докопался очередной нищий, он вез хлеб, а ему докопался очередной нищий. Вот он, да, у него камня под рукой не оказалось, он хлеб кинул. Вот, хлеб кинул, попал в нищего, нищий радостный побежал. А ночью после этого дня он видит сон, что будто бы он поумер и попал на страшный суд. И одна-то чаша весов, она пустая, а на другой всякая куча навалена. Вот, и он понимает, ангел грозный, в этом сновидении говорит, выйдешь, нечего тебе положить на весы, поэтому душа твоя идет в ад. Он, конечно, трепещет, но только мы тут все хорохоримся. А когда на страшный суд придешь, там уже не похорохоришься, там страшно. Вот и вдруг вбегает ангел и кладет, подождите, он тут булку, милостыню подал. Вот, и булку-то эту положил, и чаша весов дрогнулась. Нет, просто дрогнул, ничего не перевесил. Ага. Еще не заслужил, перевесил. Она дрогнула, то есть он... Как будто камень большой положили, то есть вот она так ходуном заходила. То есть это вес, все равно вес, даже таким образом данный хлеб был Богом вменен в милостыню. И он, увидев, как много, вот это именно колебание, заметив, как много может милостыня вот эту кучу перевесить, вот он это понял. И проснувшись, он решил раздать все, испугавшись за свою вечную участь, раздал все и стал нищим совершенно. Так вот, вот для него это сновидение было поворотным пунктом, которое его спасло. И таких сновидений на самом деле, ну вот, особенно в средние века мы читаем вот в житиях святых, кто-то от разбоя так, кто-то от пьянства так отвыкает, кто-то от разбоя, кто-то от разврата. Видя во сне конечный суд свой, он приходит в ужас и трепет, и бросает то вот грязное дело, которым занимался. И в этом плане, конечно, сны, вот по мысли Иоанна Лесвичника, это они хорошие. И, а вот, например, помните эпизод, фильм выходил где-то в 90-е годы, про псково-печерских старцев. И там есть такой старец Мелхиседек. Ну, был. Вот старец, обычный такой человечек, обычный монах, пришел в монастырь в советскую эпоху, руки росли из нужного места, умел очень работать с деревом. Вот. И вдруг однажды видит во сне, как он стоит на берегу огненного рва, а в этом рву горят все его сделанные кресты, складни, киоты и прочие деревянные вещи. Божьи вещи-то он... Нужные вещи делал для храма, кресты даже. И видит там все это, говорит, и Матерь Божия. Но он понимает, что Матерь Божия, хотя лица не видит. Она ему говорит, я тебе что, для этого в монастырь привела? Вот, и он пришел в такой страх, его парализовало практически. Вот он пришел в ужас и трепет, и всю жизнь пребывал остаток вот в этом трепете. Это, кстати говоря, это что говорит о том, что нельзя деревянных крестов делать? Или... А? Нет, он...
3: Книги не святые, святые.
2: Это не святые, святые, это святые.
0: А я в фильме смотрел.
3: Он умер, воскрес, и потом стал ночным.
0: Да не умер он просто был, как бы это сказать, в состоянии, как помните тот, этот, в Евангелии юноша, который был исцелен Христом, и он был бездвижен и бездыханен, и все говорят, он умер. Помните, когда вот Христос исцелил, тот говорит, помоги моему неверию, мальчика исцелили, а он лежат, и ни дыхания, ничего, он живой, и это не считается воскресением. Но вот настолько это потрясение, что душа как бы замерзла вот от этого, от ужаса, вот прикоснулась к этой боли, к этому адскому страданию. Он жив, но душа практически вот не проявляет признаков своего бытия, и там не воскресение, просто его же причастили, там помолились, потом причастили, и душа ожила. Это вот как случай подобный с мамой Паисия Величковского, я вам тоже рассказывал этот эпизод. Тоже человек ни жив, ни мертв, вот, но тем не менее он на самом деле не перешел еще порог смерти, его не надо воскрешать, просто его надо удержать за эту жизнь, не дать ему истончиться вообще в смерть, уйти. Так вот, это же не значит, что не надо делать никаких вот икон, украшений. Нет, ну просто каждый должен заниматься своим делом. Она его привела в монастырь для покаяния и молитвы, а не для того, чтобы он делал деревянные вещи. Очевидно, до этого у него было какое-то откровение, о котором нам просто не говорят, а может никто, кроме духовника, и не знает. Вот, потому что так строго бы она, не, если бы человек просто так пришел в монастырь, так бы строго она не спросила. А вот именно что-то было, что-то привлекло его в монастырь, какое-то движение, внутреннее откровение, а он вместо этого, того, чтобы вот реализовывать то, ради чего пришел в монастырь, он начинает вот делать деревянные игрушки. Не, пускай этим занимаются другие люди, а ты должен заниматься тем, ради чего приведен в монастырь. Вот, то есть сон человека был правильной вещью, привел его вот в такое спасительное в сущности состояние. И, конечно, таких снов может быть очень много, но из этого, тем не менее, и следует замечательная вещь, что по существу своему сны, ну вот мы даже, да, ну конечно, не живем не в эпоху Ивана Лестничника, но вот мы же знаем, что читаешь, скажем, жизнеописание новомучеников и исповедников, читаешь там жития старцев XIX века, сновидение там как не, ну, вот, безусловный компонент. Вот как всегда там где-то мы встречаем вот эти сны, которые там кого-то предупреждают о том, что его арестуют, кого-то там предупреждают о том, что его отпустят, наоборот, всякие сны. Кому-то показывают, например, места, куда его пошлют и что там будет. То есть, на самом деле, сны являются такой традиционной компонентой жизни. И мы не можем сказать, что вот категорически взять и сны отменить. Не получится. Это невозможно. Это встать против всей традиции. Но, если мы проанализируем все эти сны, мы увидим у них одно важнейшее свойство. Во всех этих снах, про которые мы читаем, и для нашего понимания этого процесса должно быть очевидно, во всех этих снах нет нашей воли. Эти сны не надуманы, их не ищут, о них не молятся, о них не просят, их никаким образом не желают. Они просто сами по себе случаются, как вот, ну, именно таким естественным порядком. И никого они, собственно, сильно-то и не выводят из себя, и не напрягают, и не надмевают, и не впадает человек в прелесть. Обычная вещь. То есть, если мы проанализируем явление сновидения с духовной точки зрения, мы увидим, что самое главное, от чего, собственно говоря, Иоанн Лестничник по существу предупреждает, чтобы в снах не было нашей воли, то есть, чтобы мы не хотели эти сны видеть. Плохо не тогда, когда они случаются, плохо тогда, когда мы их видеть хотим. Вот это плохо, это беда, это духовная, ну еще не катастрофа, но очень-очень близко. Это духовная проблема. Если человек желает видеть сны, он желает подглядеть, что будет, и начинает еще того по неразумию свою молиться: «Господи, покажи мне, пожалуйста, во сне мою суженую». Вот. Или там, например: «Господи, покажи мне храм, которым я буду служить». Вот это очень опасный. Он хочет видеть сны, он готов им поверить. Вот это и создает почву для обольщения сном. Именно это создает почву. Потому что теперь, что ему не покажи, он будет верить. Потому что он сам молился, чтобы Бог через сон ему что-то открывал. И вот по этой причине и у многих отцов, у Игнатия Брянчанинов, как он категорично к снам не относится, но тем не менее все равно вот есть это замечание, что самое пагубное — это когда человек ищет сновидения, не просто им доверяет, а он хочет, чтобы они случились. Это ведь сам ты себя не обманешь, когда ты ложишься спать и тебе хочется, чтобы Бог тебе что-то показал, чем-то тебя утешил, вот какая-то во сне информация секретная пришла, вот ты создаешь почву для прелести, для обольщения. Ты уже ищешь вот этой любопытства заглянуть в замочную скважину и подсмотреть будущее. Эта мысль тщеславная, сама по существу, по своему тщеславная мысль, а раз тщеславная мысль, то она и приводит к трагедии, она приводит к падению человека. Вот. Если человек этого не ищет, то если у него нет своей воли, действительно нет, то по существу своему, если человек не хочет видеть сны, а они случаются, его очень это не радует, то есть смысл разобраться, что это за сны. Если человек хочет видеть сны, и любой сон его вдохновляет и радует, то 99%, что это враг, искушает человек. Вот поэтому, если вы хотите разобраться в собственных снах, то начинать надо с этого, надо честно посмотреть в свое сердце. Мы хотели увидеть сон, и он нам понравился, значит, это враг. Если мы вообще ни сном, ни духом, ни о каких снах не мечтали, и вообще спать лучше без снов, так отдыхаешь лучше. Вот, и вдруг эти сны случайно вдруг привиделось, ну тогда есть смысл рассмотреть, откуда может быть сон. И теперь, откуда может быть сон? Откуда? Вообще от самых разных источников. Но по существу, как это все бывает в жизни, три источника. Первый — это от Бога, ну или условно говоря, от ангела-хранителя. Суть от этого не меняется, ангел-хранитель творит волю Божью. Либо от врага нашего, который обольщает, либо от нашего собственного естества. Это ведь тоже нельзя сбрасывать со счетов. Скажем, и может быть, я так, это у святых отцов не написано, а по моему мнению, большая часть всех снов, которые мы видим, это проявление просто нашей естественности. Иногда душевной организации, иногда физиологии. Ну, скажем, перекушали мы. Вот, банальным самым образом, с чего бы нам не посмотрели, не показать какие-нибудь сны, от того, что наша пища плохо переваривается, кошмары, например, вот, еще что-то там может, тяжело дышать, Вот. У сердечников часто могут быть сны, связанные с тем, что человек задыхается, или ему не хватает света, или ему не хватает дыхания, он не может сказать слово. Это очень часто может быть чисто явление физиологических процессов. Вот. Человек может, например, от душевных также разных вещей быть, скажем, человек, вот переспал, например, спит человек, время уже 10 часов утра, он все лежит. Естественно, то весь с 9 до 10 он будет сплошное кино смотреть. Вот. Кадр за кадром. Проснется и снова погрузится. И еще такая мысль, досмотреть бы до конца. Еще немножко полежу, вот узнаю, чем закончится. Ну как, в фильме приятно же узнать, чем закончится все это. Вот это, конечно, от естества, никакой ни бесов там нету, ни ангелов уж тем более там нет. Это просто человек, ведь до конца природа мозга нашего не выяснена никем. И там вот в этих разных, в этих файлах, так скажем, во всем этом нейроновых окончаниях где-то информация забита. И она каким-то образом вот начинает от, в том числе от недостатка кислорода, разным образом делать аберрации, вот, составляясь в бесконечный рисунок фильмов. Вот. А может быть, от душевной организации. Человек очень впечатлительный, очень остро переживает все какие-то нюансы своей жизни, и во сне он избавляется от этой своей повышенной чувствительности. Сон является тем каналом, по которым он напряжение скидывает. То есть вот он не высказал, но есть люди, которые просто проорутся, и все, у них все напряжение спало. А есть люди, которые не могут ни высказаться, ни проораться, ни происповедоваться. Вот переживают, переживают, а во сне увидели что-то, неважно что, страшное, не страшное, веселое, невеселое, просто увидели вот что-то, какие-то образы, какие-то знаки, символы. Но вот это вот напряжение у них ушло в этот сон. И они стали нормально, могут дальше жить и дальше трудиться. А так просто напряжение нервное накапливается. Вот, скажем, дальнобойщику, например, ему все время снится что-нибудь такое, что вот он на дороге. Причем не важно, там разные эпизоды, но вот на дороге. Вы представляете, какое напряжение? Вот. И человек, например, кто не ездит дальнобоем, они вот ругают всех этих дальнобойщиков, что вот у них... ну, скажем, приедут с дороги, и обязательно им выпить надо, или там в баню сходить, или еще что-то. Какие-то вот у них все удовольствия какие-то неправильные с нашей точки зрения. А я вот поездил один раз, не сам за рулем, я не люблю дальние расстояния, но вот с человеком поездил, я понял, да это же ужасно, когда человек не может скинуть напряжение, он же с ума сходить начинает. После 20 часов дороги вот он просто, он не может заснуть, потому что он во сне ведет машину. Ведет, вскакивает. Он один раз просто вскочил, мы в машине ночевали, а он вскочил, то есть не проснувшись, завел машину и поехал чуть не в кювет. Вот, потому что он не может, он уже теряет разницу, где явь, где быль, где сон, где что. Вот, и так бывает не только с дальнобойщиками, с солдатами так бывает. С людьми, которыми долго ждут, бывают, ну, вот разные судьбы, разные характеры. Но это все от естества. Никакого отношения это к каким-то там высоким материям это не имеет. Это просто естественный порядок вещей. Душа так избавляется от каких-то напряжений. Может, там и происходит что-то важное с душой, даже значительное. Но если человек будет пытаться в этом разобраться, особенно с помощью психотерапевта какого-нибудь, то он увязнет во всем этом, а главное, он будет очень внимателен к собственным снам, а именно внимание к собственным снам и открывает дверку, через которую враг, бесы могут проникнуть в нашу душу. Поэтому вот надо иметь это в виду, и по сути дела, первое, что нужно знать, это надо вести спокойный, умиротворенный, сдержанный и воздержанный образ жизни. Минимизировать роль физиологии и душевной организации в нашем сознании. И спать не очень долго. Перед сном не есть. И 80% снов, а их как рукой снимет. Вот, когда вы будете падать на кровать, потому что устали, вот, измучены уже, а вставать будете рано утром, потому что спешить на работу, снов у вас не будет. Вот, потому что вы вот отдыхаете, и все как бы нормально становится. А, и тогда вы понимаете, что если вот при таком воздержанном, спокойном ритме жизни, вдруг, неожиданно, после 5 лет бессонных, в смысле без сна, ночей, вдруг появляется какой-то сон неожиданно, ну вот тогда можно подумать, что это за сон. И тогда общее мнение святых отцов в этом отношении, если вот такой сон вы видите, не принимать, не отвергать. Вдруг вы его отвергнете, а это было вразумление Божье. Вдруг вы его примете, а это было искушение сатаны. Не принимать, не отвергать. Отнестись к нему спокойно. А дальше все очень просто. Если у вас это сделать получилось, значит сон от Бога. Если не получилось, значит от беса. Вот и все. То есть достаточно простой механизм. Потому что если сон от Бога, он не возбуждает страсти. Он ровный. Он воздействует только на наши вот какие-то духовные вещи. Он не пленяет нас своей неотвязностью. И мы спокойно вот ходим, он нас не впечатляет, и поэтому понимаем, да, Бог что-то нам хотел сказать. И тогда надо всерьез подумать, что это был за сон. А если мы сколько не пытаемся его забыть, а он неотвязно в нашем сознании прокручивается, и нам снова хочется увидеть его и второй, и третий раз, и мы только о нем думаем, пытаемся там, залезаем в книги, пытаемся найти толкование, там, посмотреть, что это могло бы значить. Вот неотвязность этого сна говорит о том, что это вражье наваждение. Все, что пленяет нашу волю и делает наши желания страстными, все это свидетельство того, что с нами произошло наваждение. Вот, поэтому такая вот простая отличительная черта. Мир, смирение и упование – это и есть критерии правильного сна. Чтоб нам сон, Бог нам что-то открыл. А если уж вы поняли, что он что-то нам открыл, вот не надо думать о том, ну значит я что-нибудь значу. Это ничего вот такого нет. Просто Бог решил каким-то образом, ну очевидно другим, другого способа нет. И он нам от чего-то, ну как-то хочет что-то вот сказать, от чего-то оградить, чему-то научить. Раз мы не внимательны к снам, он избрал такой способ, доверяя, что мы не сойдем с ума, а то и не будем теперь каждому сну присматриваться. Вот. На самом деле никакого отношения сон к нашей добродетели не имеет. А знаете почему? Ну, если бы мы были все трезвые, если бы только. Знаете почему? Ну вот когда с вами видение, видение у вас, ну можно подумать, есть по крайней мере основания подумать, вот же, я-то не такой, как все. Но если с вами сон, то вашей-то воли в этом никакой нету. Он никак от вашего сознания, от способности вашего сознания не зависит. И Навуходоносору сон показали, хотя он грешник был. И девочки там, которая Казанскую икону нашла, показали, вот, которая тоже ничего особенного не сделала. Да мало ли мусульманы там в свое время видели снов разных. Поэтому, на самом деле, надо понимать, что если во сне мне что-то привиделось, никакого отношения к свидетельству о моей духовной жизни это не имеет. Просто Бог выбрал такой способ, чтобы нам что-то открыть.
4: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лестница для мирян». Слово третье о странничестве. Часть вторая. Продолжение следует.
5: Когда устал, и мысль, как жить, что делать.

Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям. Золотой хлеб. Сказка. Жила-была старуха-вдова с дочкой. Хоть собой девушка была красавица писанная, зато горда, на богатство да на почести завистлива и безжалостна. Точно бедности никогда ей близко видеть не приходилось. Жили они с матерью в плохих достатках, а женихи у девушки из-за ее красоты не переводились. То ли не по нраву ей ни один не пришелся. Этот собой нехорош, этот не богат, тот не умен, а тот и всем бы взял, да из мужицкого рода. Точно сама не крестьянка была. Лежит раз ночью старуха, не спится ей. Смотрит дочка, чего-то так весело во сне улыбается. Наутро мать и спрашивает, что это ты, дочка, нынче во сне улыбалась? Видно, сон веселый видела. А та ей: хороший, матушка, сон мне приснился. Будто приехал к нам в медной карете чужестранный боярин, подарил мне серьги с самоцветными камнями и взял меня замуж. А как мы в церкви с ним венчались, народ только и смотрел, что на образа да на меня. Ой, много в тебе гордости, дочка. В самый тот день приехал свататься к девушке добрый молодец, богатого мельника сын, и говорит ей: хочешь, красавица, со мной жить, мой крестьянский хлеб есть? А она ему: не за всякого боярина пойду, не то что за тебя, Сиволапова. На другую ночь приснился девушке сон, будто приехал к ним чужеземный князь в серебряной карете, подарил ей драгоценное ожерелье да платье серебряной парчи и взял за себя замуж. А в церкви народ будто бы больше на нее оборачивался, чем на образа смотрел. И вправду посватался за нее в тот же день молодой боярин. «Полюбилась мне, — говорит он старухе, — твоя дочка. Хочу, чтобы она была моей женой». А девушка ему: меня князь с охотою замуж бы взял, да и то еще подумаю. На третье утро рассказала девушка матери, что снился ей сон, будто приехал к ним в золотой карете. Чужеземный королевич подарил ей весь убор из золота с жемчугами, да золотое платье, и взял ее замуж. А в церкви будто народ все только на нее и смотрел. «Ой, дитятка, — говорит старуха, — сколько в тебе гордости! Да и жемчуг во сне видеть не к добру, а к слезам!» Только успела эта старуха вымолвить, подъезжают к их избушке три кареты. Одна золотая шестериком, другая серебряная четвериком, а третья медная, парой вороных коней запряжены. Из карет вышел чужеземный молодой королевич с двумя боярами и вошел в избушку. «Здравствуй, девица!» — говорит королевич. «И до меня дошла весть о твоей красоте. Хочешь выйти за меня замуж? Со мной в моем королевстве жить? Мой королевский золотой хлеб есть!» И подал
девице весь убор из золотых драгоценных камней и золотой парчи. Хотела было мать спросить жениха, из какого государства он, королевич, и почему он свой хлеб золотым называет. Дочка ей слов вымолвить не дала. «Согласна, — говорит, — за тебя замуж выйти, и твой хлеб есть, какой он ни есть». Села с королевичем в золотую карету, даже у матери благословения не попросила, не простилась со старухой. И поехали. Подхватили карету вороные кони, помчали только пыль столбом. Ничего кругом не видно, тьма кромешная. И чудится девица, будто карета куда-то все вниз спускается, а кругом будто огоньки малые мелькают. «Куда это мы едем с ужиной?» — спрашивает она жениха. А тот смеется. «Не бойся!» — говорит, «сейчас приедем!» Остановилась карета на широкой поляне, вышла девица и видит, стоит перед ней дворец весь из чистого золота, с серебряной крышей. В окошках вместо стекол самоцветные камни вставлены, как жар горят. Все вокруг освещают, а кругом будто костры пылают. Костры кипят, стоны и крики слышатся. Вошла девица с женихом в золотые палаты. Посреди большой залы стол накрыт. На нем золотые блюда с крышками наставлены. «Садись, красавица!» — говорит жених. «Моего хлеба соли отведай!» Сели за стол. Блюда сами открываются, одно за другим к ним пододвигаются. Смотрит девица. На одном блюде все золото, на другом серебро кусками, на третьем камни самоцветные насыпаны. А жених ее уж не красавец, королевич, у него рога выросли. Весь он шерстью оброс, ноги конские, на руках когти железные, и ест он золото, как хлеб, самоцветными каменьями закусывает. На девицу поглядывает, да усмехается. Поняла она, что к самому нечистому в ад попала, и взмолилась: «Выпусти меня на белый свет! Не хочу я золота! Дай кусок простого черного хлеба! Не то я с голоду умру!» А он ей: «Другого у нас хлеба здесь нет! Сама ты захотела со мной жить, мой золотой хлеб есть! С голоду тебе умереть нельзя! У нас здесь не умирают! Будешь ты со мною жить и вечно о простом людском хлебе мучиться. А выпускать тебя на вольный белый свет я буду в год два раза, на два часа, перед великими людскими праздниками, чтобы ты не забыла, как люди живут. Многого не желают, разговенью радуются». И живет с той поры девица у нечистого. Только на золото, да на самоцветные камни смотрит, да муки грешников слышит. Выпускает он ее на вольный белый свет лишь в ночь под Рождество, да под светлый праздник. И ходит она по земле каждый раз два часа. У православных под окнами стучится, куска черного хлеба Христовым именем просит. А прочее время
У нее нет ничего, кроме золота, чего ей пуще всего на свете хотелось. И нет к ней жалости, которой у ней самой на земле ни к кому нет.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии. Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, болящие Екатерины, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со срудниками, болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Романа, протоиерея Вячеслава, матушки Екатерины, болящей Натальи со срудниками, Константина, Марины, болящей Людмилы, тяжко болящей Анны, тяжко болящей Иулии, тяжко болящей Софии, от раковицы Дарьи, болящего Дмитрия, болящей Валентины, тяжко болящей Людмилы, тяжко болящей Людмилы, протоиерея Иоанна с прихожанами, тяжко болящего Леонида со срудниками, заблудшей Людмилы, болящего Алексея со срудниками, тяжко болящего Александра, болящего протоиерея Игоря, воина Александра, воина Германа, Владимира, Кирилла, Максима, Даниила, Ларисы, Анастасии с младенцем, Ольги, тяжко болящего Петра, болящей Елены, болящей Марии, болящего иеромонаха Константина, болящего Семена, болящей Любови, болящего Павла, тяжко болящего Дионисия со срудниками, тяжко болящей Татьяны, болящего Григория, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со срудниками, Александра со срудниками, тяжко болящей Ольги с чадами, болящего Валентина, Александра, болящего Олега, болящей Натальи, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, Светланы, болящей Галины, болящей Нины, болящего Александра, болящей Ирины. Спаси вас, Господи!
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона православного радио Санкт-Петербурга доктор Лифанов Александр Александрович. Сегодня в эфире программа «Радиолечебница», и мы с вами

Узлы встречаются примерно у 50% взрослых людей, но это не говорит о болезни, которую срочно нужно бросаться лечить. Дело в том, что это обычные находки. Ну вот мы знаем, что у человека может быть где-то какое-то образование, папилломка, где-то может быть кератомка, он с ней ходит годы, десятилетия, выпячивание там, родинка и так далее, и так далее. С этими образованиями можно ходить очень долго. Поэтому пугаться не нужно. То, что если на ультразвуковом исследовании выявилось какое-то множественное даже образование, то есть узлы щитовидной железы. Вопрос в другом. Вопрос в том, что нарушена ли функция щитовидной железы, потому что, ну, многоузловой зоб, ну и что? А вот функцию щитовидной железы, она может быть либо нормальная, либо пониженная, либо повышенная. При пониженной функции щитовидной железы человек испытывает заторможенность, вялость, сухость кожных покровов, могут быть выпадения волос, и важнейший момент – это понижение температуры. То есть нужно много недель замерять температуру тела в подмышечной впадине, и она может быть ниже 36,2, ниже 36 градусов, даже может быть 35, даже может быть еще меньше. И вот это именно и говорит о пониженной функции щитовидной железы, которая называется гипотиреоз. Соответственно, сдаются анализы крови, там в анализах ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный, АТЭК ТПО, АТЭК ТГ. Что такое ТТГ? Тиреотропный гормон. То есть он будет повышенный больше 5 единиц. Это связано с тем, что пытается стимулировать гипофиз, нашу щитовидную железу, если она у человека поражена. И, соответственно, вытянуть ее как бы на нормальное функционирование. Потому что, учитывая, что снижается температура тела, то, значит, это основной обмен. То есть щитовидная железа регулирует основной обмен, метаболизм, биохимические процессы, их активность. Если она мало тироксина выделяет, то, соответственно, это называется гипотиреоз или пониженная функция щитовидной железы. Еще раз обращаю ваше внимание, что не следует переживать по поводу узла или множественных узлов. Эти находки встречаются у половины взрослого населения. А, соответственно, важную роль играет именно функция щитовидной железы, то есть пониженная она или повышенная, что определяется на биохимических анализах. С одной стороны, тиреотропный гормон, гормон, стимулирующий тиреоидную железу. И с другой стороны, это антитела, антитела к тиреоидному глобулину или антитела к тиреоидной пироксиктазе. Также определяет АМА, антиметохондриальные антитела, которые указывают на степень возможного отторжения ткани щитовидной железы собственными иммунными комплексами. То есть это аутоиммунные заболевания, когда собственный иммунитет образует иммунные комплексы, отторгающие собственную ткань щитовидной железы. Это очень часто использование различных иммуностимуляторов, иммуномодуляторов, в частности, интерферон в этом замечен, а также замечено в этом ряд других стимуляторов, скажем, вакцины могут быть иммуностимуляторами. Ну, мы, у нас вообще сейчас часто вмешивается в иммунитет, поэтому мы не сторонники вмешательства в иммунные процессы. Так что, братья и сестры, будьте осторожны с различными иммунными препаратами, иммуностимуляторами. Ну, мы эти вопросы довольно-таки подробно изложили в книге «Тайна щитовидной железы». Это у нас вторая глава третьего тома «Избавление от недугов». Поэтому вы можете эту книгу приобрести, внимательно просмотреть ее.

Еще раз напоминаю, что я пишу не книги, я пишу конспекты из научной литературы и просто привожу в примеры из своей собственной практики, которые еще раз иллюстрируют различные нарушения тканей и органов, то есть нарушение равновесия здоровья. И, соответственно, как мы видим, при повреждении щитовидной железы тоже нарушается равновесие здоровья. Так что очень много причин. Одна из важнейших – это нервный дистресс, то есть чрезмерный стресс, потому что вот мы лечим, лечим, лечим. Чаще всего страдают женщины раз в 10 чаще, чем мужчины. И, соответственно, ну, предположим, мы вылечили. И женщина уходит с нашего поля зрения, из-под нашего наблюдения. И вдруг появляется лет через 5. Ну, я спрашиваю, что случилось? Да вот опять заболевание щитовидной железы. А что, собственно, в вашей жизни изменилось? Да вот у меня развод. Ну, то есть, как вы сами понимаете, развод – это нервный дистресс, чрезмерный стресс. И, соответственно, там, где тонко, там и рвется, как говорится в русской пословице. Итак, братья и сестры, мы все-таки не будем углубляться в причины, а мы с вами поговорим об избавлении от недугов щитовидной железы. Для начала принимаем настойку звездчатки в течение года. Эффективность мы оцениваем по температуре тела, то есть в процессе восстановления работы щитовидной железы. Если температура была, скажем, 35 градусов, то она будет повышаться с каждым месяцем. 35,1, 35,2, 35,5, потом 36. То есть налицо восстановление работы щитовидной железы. Лекарства этого сделать не могут, потому что левотироксин натрия, он же эутирокс, он же тироксин, это заместительная терапия. Как говаривал профессор Кокосов Алексей Николаевич, так называемые костыли. То есть, если хромого, как он говорит, не учить ходить после повреждения, если он все время будет на костылях, то человек и никогда не научится ходить. Поэтому, да, это средство вынужденное. И я бы хотел обратить ваше внимание на то, что гормон левотироксин натрия, он же эутирокс, резко бросать нельзя, как и все гормоны, потому что возможен синдром отмены, обострение того заболевания, по поводу которого принимается этот гормон, в частности, по поводу аутоиммунного тиреоидита гипотиреоза. Поэтому, если человек, желательно под наблюдением эндокринолога, конечно, лояльного к фитотерапии, пробовать применять, и возвращаясь к нашей звездчатке. Можно использовать звездчатку среднюю, можно использовать звездчатку дубравную. Обе эти звездчатки работают, так что, пожалуйста, приготовьтесь регулярно использовать ее. Начинаем мы с 5 капель, по 5 капель 3 раза в день после еды. Как всегда, мы рекомендуем нашим пациентам деалкоголизацию, то есть накапали 15 капель вечером в рюмку или стакан, и полстакана залили крутым кипятком, за ночь спирт улетучится от горячей воды, и, соответственно, эти 100 грамм нужно будет выпить в 3 приема: после завтрака, после обеда, после ужина. То есть в этом стакане остается только вода и трава, а спирт улетучивается. Затем далее, если приходится через неделю-две дозу повышать, если нет эффекта вообще никакого. Ну, самое такое тончайшее ощущение – это небольшое возвращение сил, небольшое уменьшение заторможенности, появление какого-то желания что-то делать взамен апатии, вызываемой гипотиреозом. Поэтому, если есть результат, то мы так и оставляем пациента на дозе по 5 капель 3 раза в день после еды настойки звездчатки. Если эффекта через неделю-две нет, то мы переходим на 10 капель 3 раза в день после еды. Если опять нет эффекта,
месяц, то мы переходим на 15 капель 3 раза в день после еды. То есть, соответственно, 45 капель. Вечером заливается полстакана крутого кипятка, за ночь спирт улетучивается, и на следующий день в 3 приема эта водичка с травой, соответственно, выпивается. Если опять эффект недостаточно через несколько месяцев, мы добавляем настойку нормализующую щитовидную, или настойку зобника колючего, или настойку подмаренника. Ну, это уже, конечно, под наблюдением врача, который не отрицает фитотерапию, врача-эндокринолога. Если параллельно человек принимал левотироксин натрия, то при достижении эффекта можно пытаться осторожно снизить дозу на 12,5 микрограмм в сутки. Ну, то есть, например, если вы принимали 50 микрограмм каждое утро натощак левотироксина натрия, он же Эутирокс, то, соответственно, пробовать переходить на 37,5 микрограмм в сутки. Соответственно, нужно иметь соответствующие таблеточки, которые можно было разделить. Ну, там встречаются 25-ки, 50-ки этого левотироксина натрия. А лучше, конечно, иметь 25-ку, чтобы можно было ее разделить напополам, потому что 50-ку на 4 части делить сложнее, конечно. Так что, братья и сестры, пожалуйста, осторожненько, аккуратненько, не спеша, чтобы не было синдрома отмены, на фоне приема фитопрепаратов можно будет уменьшать Эутирокс, он же тироксин, и плюс параллельно еще можно пить чаи, которые восстанавливают иммунитет. Это иммунопротекторы, не иммуномодуляторы, не иммуностимуляторы. Они не разрушают функцию щитовидной железы. Это репешок аптечный 2 месяца, это фиалка трехцветная потом 2 месяца, и затем череда трехраздельная 2 месяца. Вот на полгода, и дальше можно будет чередовать. Пробовать также с 15 августа по 15 апреля принимать настойку радиолу розовой. А также во время еды по 1/3 чайной ложки 3 раза в день. Чередуются по месяцу 2 молотые корни девисила, молотые корни лопуха, имбиря, цикория, одуванчика или трава репешка аптечного или листья липы. Это все антигипоксанты, а также поставщики витаминов и микроэлементов. То есть 1/3 чайной ложки этого порошочка запивается водой во время еды, соответственно, 3 раза в день. Если вы получаете какое-то лекарственное растительное сырье крупно резанное, скажем, тот же лопух или тот же одуванчик или траву репешка, то нужно будет передробить в электрокофемолке. Ну, я скажу, что одно заболевание щитовидной железы, оно довольно-таки редко бывает изолированное. Оно бывает при различных болезнях. Кстати, вспомнилось еще очень важный повреждающий фактор щитовидной железы. Это препараты, содержащие много йода. Ну, конечно, лидером в этих лекарство является амиодарон, он же кардарон, лекарство, принимаемое при нарушении ритма сердца. Там, по-моему, едва ли не в 700 раз в одной таблетке превышение суточной потребности в йоде. Вообще, с суточной потребностью в йоде нужно быть очень осторожным, потому что на самом деле у нас в пищевых продуктах вполне имеется от 50 до 100 микрограмм в сутки йода. А если вы вдруг начинаете йод принимать дополнительно, то это может способствовать нарушению функции щитовидной железы. Поэтому ни в коем случае йод принимать нельзя. Я имею в виду обычные города или населенные пункты, такие как Санкт-Петербург, Ростов, Москва, имею в виду в этой зоне, не в горной зоне, а
в этой зоне средней полосы России. Ну, тут никакого дефицита йода не может быть. Тем более имейте в виду, что в приморской зоне Санкт-Петербург находится. Море вообще содержит много йода. Даже я вот когда с юга еду с Дона после сбора лекарственных трав в сентябре-октябре месяце и заезжаю в Петербург, то мне в нос бьет плотный запах йода. То есть это морская вода. Поэтому в Санкт-Петербурге точно никогда не может быть недостатка в йоде. И я заметил по пациентам, которые пытались принимать якобы для профилактики заболеваний щитовидной железы различные препараты йода, ну, там есть более-менее не такие резко повышающие концентрацию йода, как этот же кардарон, а имеется в виду калиедит в таблетках различной формы, там любой страны производства, 100-200 микрограмм, даже такая небольшая доза может вызвать болезнь щитовидной железы. Так что нецелесообразно. А тем более, если речь идет о морской капусте. В сушеной морской капусте вообще огромное количество йода, там превышение суточной потребности в сотни раз. Так что не вздумайте для профилактики болезнь щитовидной железы, морская капуста не подходит, так как получится гипермикроэлементоз. Понимаете, все поступление внутрь нас микроэлементов, йода, марганца, или, скажем, цинка, или селена, оно должно строго дозироваться, желательно натуральными продуктами. А обычно в БАДах, в таблетках содержится слишком большое количество микроэлементов, и получается гипермикроэлементоз. То есть речь идет о том, что гипомикроэлементоз, та же самая нехватка йода, не опасна. Опасно резкое повышение микроэлементов в пище. Гипермикроэлементоз. Так что нужно различать гипо и гипер. Гипер всегда опаснее. То же самое касается макроэлементов, магния, кальция или калия. Гипермакроэлементоз может вызывать даже угрожающее состояние здоровья. Мы вновь и вновь, всегда и всегда возвращаемся к нашему принципу возвращения равновесия здоровья, которое должно быть осторожным, аккуратным. Не нужно никуда спешить в условиях хронического вялотекущего заболевания, которым в большинстве случаев является гипотиреоз. Кроме того, нельзя забывать, что ряд пищевых растений тоже содержит микроэлемент йод. Это касательно морковь элементарная, сырая, тертая, овсянка геркулес или не геркулес, просто овес, каша, винегрет со свеклой, зелень одуванчика можно использовать, зелень мокрицы из вещатки средней, земляника, лапчатку гусиную, ботву моркови можно бросать в тарелку на столе. Листья свеклы можно использовать, также ежевику, смородину с творогом, ягоды, а также полезные сырые соки из растений: березы, будры плющевидной, липы, звещатки, подорожника, портулака, смородины, есть нотки белой. Вот, кстати, с портулаком на Кавказе делают различные блюда. Так что чем в таблетке, так лучше микроэлементы получать из нормальных продуктов. Ну и, конечно же, ряд веществ лекарственных может препятствовать работе натрий-йодного насоса, который всасывает из крови, усваивает в ткани щитовидной железы йод, необходимый для работы щитовидной железы. Работе препятствуют натрий-йодного насоса жаропонижающие, болеутоляющие, гормоны, особенно контрацептивы разные, эстрогены, препараты с фенолом. В частности, препараты с фенолом, такие как используемые для лечения суставов ряд препаратов с глюкозамином, с хондроитином. Ну, всегда нужно смотреть состав
Всегда нужно смотреть состав. И ни в коем случае не принимать БАДы, в которых отсутствует подробнейший перечень состава. Не только действующие вещества, но и сопутствующих веществ, содержащихся в таблетке, красители, консерванты, стабилизаторы, разрыхлители, антислеживатели там, и так далее, и так далее. Иммуноглобулины могут быть опасными, бета-адреноблокаторы, снижающие давление и подавляющие ритм сердца, тоже могут вызывать. Так что будьте осторожны с различными веществами, братья и сестры. Итак, мы теперь переходим к тиреотоксикозу, он же гипертиреоз, диффузный токсический зоб еще называется. Он имеет противоположные симптомы. Если при гипотиреозе сниженной функции сухость кожных покровов, то тут, наоборот, влажность, излишняя потливость. Если пульс может быть ниже при гипотиреозе, при гипертиреозе он выше 90 ударов в минуту сердечных. Если температура при гипотиреозе ниже 36, а бывает 35, даже 34, даже удивительно, 33,7 у меня было два пациента, точнее пациентки, потому что чаще болеют женщины, то здесь наоборот, температура выше 36,6. То есть она может быть постоянно повышенной, 37, 37,3, а иногда даже и выше. Поэтому для подавления функции щитовидной железы необходимо принимать настойку, подавляющую щитовидную номер 1 несколько недель. Обычно пациенты пьют препараты тиамазола, тиразол, мерказолил. Ну вот на их фоне тоже можно принимать параллельно настойку, подавляющую щитовидную, и, возможно, отойти постепенно от этих высокотоксичных препаратов. Дело в том, что тиамазол, он же тиразол, он же мерказолил, он способствует нейтропении и вообще агранулоцитозу, то есть подавлению кровяного ростка, снижению иммунитета, в том числе и противоопухолевого. Так что на них долго нежелательно находиться, на этих препаратах. Ну, имейте в виду, что антигормоны, тиразол, мерказолил – это антигормоны, они же против гормонов щитовидной железы работают. Соответственно, они тоже могут вызвать синдром отмены, если их резко бросить. Так что надо осторожно к этому относиться. И принимать настойку, подавляющую щитовидную номер 1. Если 2 недели нет эффекта, добавляют к ней настойку иммунную номер 12. Это экстракт овса молочной спелости. Принимают их совместно несколько месяцев. И дозу повышают постепенно. То есть, если мы всегда начинаем с дозы по 5 капель 3 раза в день, то потом, если нет эффекта, то по 10 капель 3 раза в день, потом по 15 и так далее. Этот принцип называется хитро дозы снизу вверх, то есть с минимальной до максимальной. Этот принцип применяется не только в фитотерапии, но и в фармакотерапии, то есть, скажем, там национальное руководство по клинической фармакологии рекомендует при начале приема бета-адреноблокаторов, в частности, Гилок, Конкор, эта группа вся, атенолол, небивалол, метопролол, пропранолол и так далее. С дозы 1/8, если 1/8 помогать не будет, тогда 1/4 таблетки минимальной расфасовки. То есть спрашивать в аптеке всегда минимальную расфасовку. Рекомендует национальное руководство по клинической фармакологии. И то же самое, что касательно дозы фитопрепаратов. Тоже мы начинаем принимать с минимальной дозы. Если есть необходимость, переходим потом на настойку, подавляющую щитовидную номер 2, и, может быть, на настойку зюзника европейского или настойку лапчатки белой. Дело в том, что, конечно, целесообразно иметь своего эндокринолога, который будет отслеживать, курировать ваше состояние, потому что это заболевание более чревато нарушением сердца, диффузный токсический зоб, потому что более быстро наступает эндокринная кардиомиопатия, она же миокардиодистрофия, вследствие нарушения гормональной функции человеческого организма. И поэтому, конечно,
конечно, желательно нам все-таки для восстановления ритма стараться использовать все-таки либо лекарства этиопатогенетическое, то есть тирозол, меркозолил, тиамазол, либо лекарственные травы. Пытаются использовать бета-адреноблокаторы для урежения ритма. Они-то ритм урежают, но бета-адреноблокаторы способствуют нивелированию симптомов. То есть на фоне приема симптом аритмии исчезает, и мы не можем с точностью сказать, насколько эффективно этиопатогенетическое, первопричинное лечение тиреотоксикоза, хоть синтетическими средствами, хоть травяными. Так что там не все так просто, и желательно не садиться на долгие годы на бета-адреноблокаторы, потому что все равно скрытый симптом, задавленный симптом аритмии, он все-таки не останавливает процесс формирования миокардиодистрофии. И тут еще такая очень интересная вещь. Дело в том, что тироксин, используемый для восстановления работы на различные органы и ткани, как заместительная терапия при неработающей щитовидной железе, мы возвращаемся к гипотиреозу. Все-таки тироксин, он сам по себе может перевести больного с гипотиреозом в гипертиреоз, то есть в тиреотоксикоз. Поэтому очень нужно тщательно следить за дозой тироксина, хотя сейчас наблюдается среди эндокринологов сразу назначение высоких доз левотироксина натрия и по 100 микрограмм сразу дают каждый день. Но это вряд ли целесообразно в связи с тем, что в 30% случаев само лекарство тироксин может вызвать тиреотоксическую миокардиодистрофию и перевод гипотиреоза в тиреотоксикоз. Так что, как видите, остается аутоиммунное поражение щитовидной железы, остается отторжение собственной щитовидной железой собственными иммунными комплексами, но вот лекарствами можно перевести туда-сюда. И то же самое касается и тирозола меркозолиловича. То же самое он может задавить настолько мощно диффузный токсический зоб, что человек может перейти в состояние гипотиреоза на фоне приема синтетических препаратов. То есть та же вялость, та же сонливость, тот же редкий пульс, сухость кожи, все время не выспавшийся человек. Поэтому, соответственно, как вы видите, при этом процессе лекарства применяемые, они могут перевести из одного процесса в противоположный. Тут вспоминается Кант с его законом «Единство и борьба противоположностей», да, братья и сестры. И, соответственно, мы, конечно, должны надеяться, что даже если на фоне фитотерапии мы переходим на дозу лекарства меньшую, даже если мы полностью не отменили, а дозу лекарства меньше того же тирозола, то мы тем самым сбережем печень пациента, потому что тирозол еще и печень разрушает. Поэтому, конечно, очень бы желательно, если будут эндокринологи, сочувствующие фитотерапии, которые будут таких пациентов наблюдать, назначать им настойку щитовидную номер один, сделанную на траве буглясиоидис черняеви, или настойку подавляющую номер два щитовидную из воробейника лекарственного сделанную, или настойку лапчатки белой, с корней лапчатки белой, или настойку зюзника европейского, даже хотя бы элементарно овса молочной спелости. И то уже можно будет в течение нескольких недель увидеть облегчение симптоматики при данном серьезном заболевании, каковым является гипертиреоз, он же диффузный токсический зоб. Ну и, конечно же, если вспомнить о йоде, то вот йод как раз и может дремлющее заболевание щитовидной железы
можно сказать, как бы предрасположенность перевести в диффузный токсический зуб, совершенно явный. И я эти случаи встречал, наблюдал, когда рекомендовались различные препараты йода, якобы для профилактики, а на самом деле они будили повреждение щитовидной железы, и которое могло проявляться агрессивным диффузным токсическим зобом. Так что, пожалуйста, братья и сестры, будьте внимательны. Еще раз я вам напомню, что при низкой функции щитовидной железы не только нужно смотреть ТТГ, который выше 5, а нужно еще и мерить температуру каждый день регулярно на протяжении месяцев или даже лет, чтобы смотреть, насколько эффективно удается лечить заболевание щитовидной железы. А если при диффузном токсическом зобе, то ТТГ будет меньше 0,3 единицы, соответственно, даже 0,001 бывает, еще меньше. То есть зачем нужен стимулятор тиреотропных гормон в гипофизе, если и так высочайшая функция щитовидной железы вследствие тиреотоксикоза? То есть нужно прекрасно понимать, что эти цифры ТТГ, они колеблются туда-сюда, и, конечно, оценить их может быть только врач. Лучше, если вы будете консультироваться у специалиста, эндокринолога или просто опытного врача, который имел дело с эндокринологическими заболеваниями, в частности, болезнями щитовидной железы. Так что ищите соответствующего доктора, братья и сестры. Вам путь указан, рассказаны те моменты, которые защитят вас от избыточного прогрессирования данного заболевания. Ну и будьте осторожны, ни в коем случае йодированную соль употреблять никому нельзя вообще, тем более, что она еще и противная. Ну и морскую капусту пореже. Пожалуйста, не злоупотребляйте. Потому что, если вы сядете с карандашиком в руках и посчитаете, сколько йода содержится в тех или иных продуктах, которые вы в течение недели употребляете, то вы увидите, что, в принципе, ежедневно в вашем рационе вполне достаточно содержится микроэлемента йода, который превышать нельзя, гипермакроэлементоз опасен. Итак, братья и сестры, сегодня на православном радио Санкт-Петербурга в программе «Радиолечебница» мы с вами обсудили болезни щитовидной железы. Пожалуйста, открывайте на нашем сайте, читайте бесплатно книгу «Тайны щитовидной железы» и в разделе «Методики» смотрите протокол избавления от недуга щитовидной железы. Спаси вас, Господи! Будьте здоровы!

0: Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, жития великомученика Георгия Победоносца, мученицы царицы Александры Римской, евангельское чтение с толкованием, акафист великомученику Георгию Победоносцу. Далее передача кандидата социологических наук, капитана первого ранга Александра Борисовича Бадьянова о маршале Победы Георгии Константиновича Жукове. И лекция священника Константина Корепанова «Лествица для мирян. Слово третье. О странничестве. Часть вторая». Передача детям «Сказка «Золотой хлеб» продолжит нашу программу, а завершит ее беседа из цикла «Радиолечебница» доктора Александра Александровича Алифанова «Болезни щитовидной железы».
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Христос воскрес!
3: Боится воскрес!
2: Христос воскрес!
3: Воскрес!
2: Христос воскрес!
3: Воскрес!
4: Воистину воскресе Господь! Вот возлюбленные братья и сестры, днем за днем так и мелькает, что уже быстро проходит время, незаметно, уже приполовение праздника. Приполовившийся празднику жаждущую душу мою благочестие напой водами. Услышим мы эти замечательные слова церковного песнопения на приполовение. Жаждущую душу мою благочестие напой водами. Как хорошо, возлюбленные братья и сестры, сказано, чтоб наша душа ожила, чтоб она почувствовала духовное веяние Господа Иисуса Христа, чтоб сердце наше из каменного сделалось хотя бы плотяным. И часто-часто, возлюбленные братья и сестры, когда мы встречаем праздник радостно, проходит время, мы уже впадаем или в отчаяние, или в грех, или в сутолоку мирскую, и сердце наше опять не знает чествить. А почему? Потому что, возлюбленные братья и сестры, нет у нас смирения. Сердце сокрушенно и смиренно. Вот самое основное – нужно иметь смирение. И вот здесь и возлюбленные братья и сестры специально заложил о смирении, как мы должны его искать и как мы должны его приобретать. Один ученик спросил старца, что необходимо и потребно для спасения. И мы часто задаем вопрос этот. Что потребно для нашего спасения? А вот он и ответил. Старец на это отвечал. Необходимо, потребно для спасения смирение. Насколько человек смирит себя пред Господом, настолько и обрядит благодати. Видите, возлюбленные? В житии святого Евстафия Плакиды 20 сентября празднуется. Мы читаем, что Господь явился ему и сказал, когда ты придешь в глубину смирения, я вознесу тебя и прославлю на небесах пред ангелами моими. Ноги, говорил старец, творили великие добродетели и даже претерпели некоторые мучения, как видим из слов 50 святого Макария Египетского, а после впали в гнусные страсти и погибли. А почему погибли? Они не искали, что смирение. Вот возлюбленные. Вот что любовь, а от любви рождается и смирение. Когда ты видишь страждущего человека, ты воспринимаешь его с любовью, ты видишь и смиряешь себя, и думаешь, как же этот человек страждет. И забываешь о себе, вот это и есть наше смирение. Когда мы заботимся о другом, забывая о себе. «Батюшка, это страшно! Как же спастись можно?» Спросил однажды по поводу этих слов Со смиренным мудрым легко можно спастись, ответил старец. Если захотят, надо полагать, они погибли, не имея этой добродетели, то есть смирения. Понадеялись на себя и развратились. Видите, возлюбленные? Помните, этот раз вам говорю, и 60 лет проведя в монастыре, можно что? Погибнуть. Опа. Поэтому будем всегда в смирении, терпении стяжать души свои. И вообще старец постоянно внушал ученикам своим, что смирение есть наиболее удобный путь ко спасению. Смирение, он советовал, пусть восполняет недостаток других добродетелей. Когда, например, один ученик высказал старцу: «Батюшка, у меня нет ни молитвы, ничего доброго, и оттого я бываю в великой печали, я всем скорблю», то старец ответил: «У царя земного не все воины бывают генералиссимы, а есть и офицеры, и простые солдаты, так и у царя небесного. Если не будешь генералом, то будешь простым солдатом, а все будешь воин царя небесного. Смиряй и укоряй себя во всем, как непотребного раба». Да. Другой ученик говорил: «Батюшка, простите меня, я все предаюсь лености и рождению, у меня нет ни поста, ни молитвы, ни воздержания». Отвечал старец: «Заготовляй себе более смирения и самоукорения». Укорять надо себя еще. Вот раз нет смирения, укорять, что вот я какой ледяной, никудышный, худой. Да. Придет время, и ты будешь поститься, а то теперь ты будешь поститься, а просто зазирать и осуждать. Многие плоть свою постом иссушили, а страсти ни одной не победили. Вы слышите, братья и сестры? Можно и постом иссушить себя, а не победить свои страсти. Ибо без смирения трудно спастись. Тоже говорил старец монахини Колесфенье: «Батюшка, высказывалась она перед старцем, прошу я Господа, дай мне положить начало благое во спасение, согрею леденелое мое сердце, а то оно все холодно на сердце и не имею чистой молитвы. Помыслы обуревают меня, забываются, медление и услаждение постигают меня. Простите и помолитесь за меня». «И мощнейшее дитя мое, — говорил старец, — хотя и ревностно твое устроение, но слабо. Смиряйся и не осуждай других. Смирение и одно сильно представить пред Господом», — говорит старец. Вот, возлюбленные братья и сестры, видите, насколько велико смирение пред Господом. Помните, как Матерь Божья сказала Елизавете: «Я по презре
3: за смирение рабы свои,
4: все бы отныне
3: ублажат меня Господи».
4: Вот у кого мы должны учиться смирению. У кого? Вот она имела чистое смирение и чистую душу. А то часто бывает, мне жалуется: «Батюшка, у меня каменное сердце». И мы слышим, как говорит пророк Иезекииль: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Какое страдание, когда мы сознаем себе сердце каменное. Охладела ли душа твоя, чувствуешь ли себя удаленной от Бога, омертвелым, безрадостным и безнадежным? Молитвы твои умолкли, свет твой померк, тебя гнетет духовная нищета, и ты недоумеваешь, может ли Господь любить себя, бесчувственного, недостойного, быть может, и неверного. Возри тогда на нескончаемую неизменную любовь, которая от века и до века та же, она не колеблется от происходящих в тебе перемен. Она может согреть и твое каменное сердце, преобразив его всецело своей силою. Господь любил Петра, и тогда, когда незадолго от отречения своего он следовал за ним издали. Взгляд неусыпной любви Господи сокрушил сердце Петра и зажег в нем угасший огонь. Эта верная любовь Божия принадлежит и тебе. Ухватись за нее, держись за нее, вступи немедля в чудную область ее. Тоскуешь ли о тех, которые когда-то были отрадою твоей жизни, а теперь в Царстве Небесном? Изнемогаешь ли ты от той тоски, от горечи, разлуки, сердечная связь с ними все так же жива? Когда твоя душа жаждет общения с ними, воззри на высоту любви Христа Спасителя. Та же любовь, торжествующая во славе, со спасенными, избавленными от земного греха, внемлющим хваление их, простирается к твоей тоске, обнимая со всех сторон твое опустевшее сердце и образуя живую связь между тобою и ими. Одна и та же любовь, небо и землю обнемлющая, радуется возвращению туда и пребывает с оставшимися дней. Верь, что твое каменное сердце живет и забьется сильнее под влиянием этой любви, ибо никакая долгота томительных дней, никакая широта тяжелого земного опыта, ни глубина страдания, ни высота желаний не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Вот видите, возлюбленные братья и сестры, если мы будем иметь любовь между собою, значит, Господь и помилует нас, и даст нам сердце не каменное, а что? Вот как. Поэтому будем просить и молиться, поэтому будем всегда просить и молить, чтобы Господь удостоил нас смирения и любви ко Христу. И тогда нам будет радостно, жизнь наша потечет своим чередом, и мы скажем, что горе-то горе, сколько кругом. Божьего света не видно, право о собственном горе своем думать
3: становится стыдно.
4: Вот видите, что в других горе больше. Вот я посмотрю в другой раз и вижу убогих, коллег, психиатрических больницах, заключениях, наркоманов, пьяниц, блудей-развратников. Как страшно, возлюбленные братья и сестры. Вы посмотрели на эти лица. Я смотрю на ваши лица, они радостные, они любвеобильные, они добрые. Потому что вы поняли и знаете Господа Иисуса Христа. Вот надо донести, и вот до этих людей, которые падшие создания, и до них донести надо слово божественной любви, солнце правды. Тебе кланяйтесь солнцу правды, и тебе видите с высоты востока, Господи, славу тебе, чтобы это солнечный луч дошел и до этих страдальцев. Того, что возлюбленные братья и сестры, все наши вот эти грехи, они ведут не только к падению, не только к ожесточению и окамененному нечувствию, но и делают человека уже невозвратимым, потерянным. Почему? В другой раз мы слышим слово «Вачка, он уже человек потерянный». Видите? Значит, уже нет надежды. Но Господь из каменного может преобразить, если человек очнется и скажет, как блудный сын. Помните, как он сказал? «Стану, пойду к отцу моему». О, как надо! Заставить себя встать, подняться, очнуться от этого греха. И тогда уже будет легко справиться с ним. И смотрите, какое смирение у него. Я уже не буду нарицаться сыном твоим, но прими меня как единого
3: отмоевников твоих.
4: Видите? Покаяние рождает что?
3: Смирение.
4: А смирение дает нам уже возвышение к Отцу Небесному. как Матери Божия, яко призе на смирение раба. И станется венчивать только в смирении, мои излюбленные братья и сестры. Если не смирим себя, то все пропало дело, все бесполезно. Вы слышите, спасались, какие были старцы великие, плотья сушили постом, а не было смирения, и все пропало. Вот так. Поэтому прежде и Господь говорит, смиренное сердце, обрящечко, покой, душа, вас. Поэтому будем всегда смирять свое сердце, стараться жить по-божьи, любить друг друга, не завидовать, не осуждать, не клеветать, не предавать, не роптать друг на друга. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. И так исполните
5: закон Христов.
4: Надо исполнить. Да, мы все стараемся исполнить закон Христов. Поэтому будем просить, чтобы Господь помог нам исполнить его закон. Потому что мы куплены драгоценной кровью Господа нашего Иисуса Христа. Даже с креста за тех, кто был озлобленный, как мы слышите, за врагов молился, за врагов стерпел. Сколько какая у Господа была. Чтобы каждый обратился и был во жив. И Господь говорит, не хочу смерти, смерти грешника, но еже обратитесь. А...
5: И живите.
4: Поэтому будем искать. Да. А мне раб Божий один говорит, батюшка, ну как вот это так постоянно чувствовать себя грешником? Ну и хорошо чувствовать себя грешником. А если ты почувствовал праведником, значит, ты нет, тоже все пропало. Значит, нет смирения, нет покаяния, нет ничего. Я говорю, ты уже тогда святой человек, становись, и полностью тебе писать надо уже тогда. Поэтому постоянно, постоянно. Уже святые, которые восходили на небо, открыт было для них Царство Небесное. И вы слышите крик сатаны, ты-то теперь Божий. И как он ответил? По милости Божией. По милости Божией. Какое смирение, возлюбленные братья и сестры. Не по заслугам. Наших заслуг нет никаких. А только по милости Божией. Вот так и нам, когда будем и отход уже нашей жизни, мы можем сказать, по милости Божией. Не по заслугам нашим. Потому что заслуг-то у нас нет никаких. А только грехи да пороки. То осудим кого-то, то поклевещем на кого-то, то еще что-нибудь такое сделаем. И множество грехов, как песка морского. С детства, вот Колюшка, ну знаете все его, мальчик. Я всегда шок рассказываю. Вот картинку изорвали, спичку серну зажгли. Приходит мама и жалуется мне еще не. Оленька вот взял, спички зажег. Что-то пахнет. Так и меня было в детстве. Смотрю, мальчик разобрался, что там он. А он поджег книжечки, он думал, что это печечку он топит. А уже книжки-то, книжки-то не сразу загораются, потому что не думал тогда. И вот я тогда отшлепал, и больше уже никогда за спички не брался. Вот так и здесь. Я сказал, Светушка, наказать надо, но спросить. И он подошел, сказал, батюшка, я больше никогда спички в руки не возьму. Это он курить не будет. Вот, видите, как хорошо. А то мы часто-часто, вот дети, вот, с самого детства уже человек начинает грешить. Вот, то картинку, то спичку серную. А вчера ключи куда-то от комода унесли. Так нарезали ручонки. Часто делал, жаловалась мать, а сама то и дело принималась целовать. Вот так и нас Господь, как малых детей ведет за ручку, чтобы мы не зажигали серную спичку, то есть не разжигали злобу между собой. Это пример я показал, что может ребенок сделать, а что мы, как мы поджигаем друг друга. Здравствуйте, я уступлю, и она такая, и сякая, и как мы начинаем, как будто демон ходит в человека. Бывает такое?
6: Бывает.
4: И человек уже распалится такой страстью, кричит, делается как бесноватый. Откуда идет беснование? Муж не хочет подчиняться жены, жена мужу. Опять беснование. Дерутся друг друга, бьют, в тюрьму сдают, в больницу передают своих жен, потому что не справиться им никак. А что творится в мире всем прелюбодейным и грешным? И Господь называет этот мир как?
7: Прелюбодейный и грешный.
4: Вот в каком миру-то живем. Но Господь говорит, удаляйся от зла и твори
7: добро.
4: Правильного говорите. А сразу опомнится, Господи, что я делаю? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господи, утверди меня на камень заповеди твои. Господи, отжени от меня всякого рога и супостата. И человек остепенился бы. Но мы сразу спохватываемся о Боге?
7: Нет.
4: Что-то в это время, особенно женщины горячные, которые, они никак не устепенятся им. Как будто масло в огонь подлили. Еще
8: все добавляется.
4: Да, добавляется.
8: Помоги.
4: Вот видите, вот любят. Вот здесь и надо смирение. Смирение, мать терпения. И всегда, последнее читаю опять, в жизни святых, видите что-то, мысли плохие, никудышные мысли. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И мысль плохая моментально отойдет. А то мы начинаем развивать эту худую мысль. И человек доходит и до самоубийства, и на всякие плохие дела. А сегодня читаю рассказ о воскресшем Господе. Ушли все с богатого дома в храм. А здесь был страшный грабитель и разбойник. Мальчик он только остался в доме, который раскрашивал там яички, больной он был. И когда этот разбойничек вошел, он говорит, Христос воскресе, вот тебе яичко. И он бросил свое убийственное оружие, пришел к храму Божию, и когда к нему подступали, он всем кричал, Христос воскресе. И они отвечали, воистину воскресе. Вот разбойник, и то принес покаяние. Детская душа дала ему такой восторг. Я читаю детский рассказ, думаю, Господи, как хорошо, что человек с разбойника со зверя сделался человеком. И когда полицейские сказали, он это разыгрывает, а владыка сказал, не разыгрывает. Раньше он разыгрывал под действием дьявола, а сейчас он под благодатью Бога. С разбойника со зверя сделался человеком. И когда полицейские сказали, он это разыгрывает, а владыка сказал, не разыгрывает. Раньше он разыгрывал под действием дьявола, а сейчас он под благодатью Божией, потому что он познал Христа Спасителя.

0: так пусть воскрешает наша душа, оживляется, как оживляется природа, так и наша душа, чтоб цветением духовным расцвела. Радоваться мы должны каждой травинке, каждому цветочку, каждой птичке, глазку птичьему. Все, каркнула ли ворона или что, котик мяукнул, и собачка пролаяла. Господи, как хорошо, что вы любили, но озлобленности возлюбленные не допускайте. А допускайте только любовь Христову в сердце своем. Тогда жизнь переменится, зла не будет. И Господь говорит, и душа наша, и сердце тогда не будет каменное, а будет... Дай, Господи, чтоб нам переменить наше сердце. Множество содеянных мною лютых помышляю охаянный, трепещу страшного несудного, но надеюсь на милость в утробе твоя, яко Давид в опиюте. Помилуй меня, Боже, по великой милости твоей. Повелиться и милости твоей. Не по заслугам нашим, а повелиться и милости.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова,

братья и сестры, 23 апреля по православному календарю или 6 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых великомученика Георгия Победоносца, священномученика Иоанна Пресвитера, мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона –

Георгия Победоносца. Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе Бейрут, в древности Берит, у подножья Ливанских гор. Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан. Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь святого Георгия была полна сильных и убедительных возражений против императорского приказа преследовать христиан. После безрезультатных уговоров отречься от Христа, император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на груди положили тяжелый камень. Но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святаго воловьими жилами, колесовали, бросали в негашенную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомедии в 303 году. Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности, называют еще победоносцем. Мощи святого Георгия Победоносца положили в палестинском городе Лида, в храме, носящем его имя. Глава же его хранилась в Риме в храме, тоже посвященном ему. На иконах святой великомученик Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьем змея. Это изображение основано на предании и относится к посмертным чудесам святого великомученика Георгия. Рассказывает, что недалеко от места, где родился святой Георгий, в городе Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей той местности. Что это был за зверь, удав, крокодил или большая ящерица, неизвестно. Суеверные люди той местности для утоления ярости змея начали регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девицу. Однажды жребий выпал на дочь правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея. Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша был святой великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил ко Христу жителей той страны, которые до этого были язычниками. Можно предположить, что явление святого Георгия на коне для защиты жителей от змея, а также описанное в житии чудесное оживление единственного вала у земледельца, послужили поводом к почитанию святого Георгия покровителем скотоводства и защитником от хищных зверей. В дореволюционное время, в день памяти святого Георгия Победоносца, жители русских деревень в первый раз после холодной зимы выгоняли скот на пастбище, совершив молебен святому великомученику с окроплением домов и животных святой водой. День великомученика Георгия в народе еще называют Юрьев день. В этот день, до времен царствования Бориса Годунова, крестьяне могли переходить к другому помещику. Святой Георгий – покровитель воинства. Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует победу над дьяволом,
древним змеем. Это изображение было включено в древний герб города Москвы. Святой великомученик Георгий Победоносец, моли Бога о нас!

Братья и сестры, 23 апреля по православному календарю или 6 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память великомученика.

23 апреля по православному календарю или 6 мая по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память святой мученицы царицы Александры Римской. Святая мученица царица Александра Римская была супругой императора Диоклетиана, годы правления 284-305. Он вошел в историю как ревностный идолопоклонник и жестокий преследователь христиан. На одном из собраний своего сената в Никомедии в 303 году Диоклетиан дал всем подданным право свободно расправляться над верующими в единого Бога, обещая при этом свою поддержку. Узнав о таком приказе, святой мученик Георгий Победоносец не побоялся объявить себя верующим в Бога и пойти против императора. В ответ на такое поведение Диоклетиан приказал предать отступника наиболее страшным пыткам, какие только существовали в то время при дворе. Но святого спас Бог. Неожиданно загремел гром, и все услышали божественный голос, обещающий свою поддержку и призывающий Георгия ничего не бояться. В тот самый момент мученик был исцелен ангелом. Все, включая императора, были страшно напуганы. Однако ужас не вразумил Диоклетиана. Люди же, ставшие свидетелями этого события, поверили в Господа христиан. Тогда же истинного Бога познала и жена императора, язычница царица Александра. Она так же, как и Георгий, хотела объявить императору о своей вере, но узнавший об этом епарх увел ее во дворец, чтобы удержать от признания мужу и тем самым сохранить ее жизнь. На следующее утро, услышав крики вновь истязаемого Георгия, Александра поспешила к месту пыток. Она старалась пробраться через толпу людей и во всеуслышание призывала Бога помочь ей, называя его всесильным и единым. Она упала к ногам Георгия и при всех стала прославлять Христа и уничижать идолов и тех, кто им поклоняется. Обезумев от негодования, Диоклетиан распорядился предать смерти не только Георгия, но и свою супругу. Она же, ничуть не сопротивляясь, спокойно пошла вслед за святым мучеником. Царицу уморила дорога, и она припала к стене, лишившись сознания. Люди подумали, что женщина умерла, ее мнимая кончина была зафиксирована в документах, составленных после казни великомученика Георгия. В действительности же царица приняла смерть только через несколько лет, в 319 году. Она приняла мученический конец в одно время с родной дочерью Валерией, также причисленной к лику святых. За эти несколько лет случилось множество событий. В 305 году к управлению страной приступил Галерий, годы правления 303-311. Прежний же император добровольно отказался от власти. Новый правитель был злым язычником и воином. Супругой его стала Валерия, дочь царицы Александры, выданная насильно замуж еще во время царствования своего отца. Александра растила дочь в соответствии с законами христианской веры. После смерти Галерия император Максимиан захотел жениться на ней, но после того, как Валерия ему отказала, он сослал их с Александрой в Сирию. В 313 году Максимиан умирает, и мать с дочерью едут в Никомедию в надежде, что император Ликиний пощадит их, ведь они вместе с царем Константином подписали соглашение, согласно которому всем христианам разрешалось свободно исповедовать свою веру. Однако им было неизвестно, что в душе император Ликиний ненавидел христиан. Он отдал приказ обезглавить святых женщин. Приказ императора был исполнен. Женщины казнены, а их тела брошены на морское дно. Так царица Александра, приняв от Бога венец мученичества, окончила свой жизненный путь на земле. На Руси всегда почитали святую царицу Александру. Многие храмы освящали в честь нее свои престолы. Александра Римская являлась любимой святой и покровительницей Александры Федоровны, жены последнего русского царя Николая II, тоже принявшую мученическую смерть в 1918 году в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Святая мученица, царица Александра Римская, моли Бога о

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, Вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили, Господи, во веки веку.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощаврящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубите страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Иоанна, 26-е зачало.
1: Премудрость прости услышь.

Взыди Иисус в церковь и учаше, и дивляхуся иудеи глаголюще, как о сей книге весь не учился, отвеща уба им Иисус и рече, «Мое учение несть мое, но пославшего мя, аще кто хочет волю Его творите, разумеет о учении, кое от Бога есть, или ас о себе глаголю». Глаголой о себе славы свои я ищет, а ищая славы пославшего Его, сей истинен есть и несть неправды в нем. Не мы сей ли даде вам закон, и никто же от вас творит закона, что меня ищете убите? Отвеща народ рече, беса ли имыши, кто тебе ищет убите? Отвеща Иисус и рече им, едино дело сотворих, и все девятеся, всего ради Моисей даде вам обрезание, не яко от Моисея есть, но от Отец, и в субботу обрезуете человека, аще обрезание приемлет человек в субботу, да не разорится закон Моисеев, намяли гневаетеся, яко всего человека здраво сотворих в субботу». Не судите на лица, но праведный суд судите. Глаголоху оба нецы от иерусалимлян, не сели есть, его же ищут убити, и се не обинуяся глаголят, и ничесо же ему не глаголют. Егда, како разумеша князи, яко сей есть Христос, но сего вемы откуда есть. Христос же, егда приидет, никто же весть откуда будет. Возва уба в церкви, уча Иисус и глаголя, и мне вести, и вести откуда есть, и о себе не приедох, но есть истинен послав имя, его же вы не вести, ас вем его, яко от него есть, и той мя посла, и скаху же да имут его, и никто же возложил.

Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи с 14 по 30. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить?» Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его.

Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. В преполовине слышится воззвание от лица Господа: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Если так, то пойдемте все к нему». Кто чего бы ни жаждал, только бы то не противно было Духу Господа, непременно найдет удовлетворение. Жаждущие знания, идите ко Господу, ибо Он — единственный свет, истинно просвещающий всякого человека. Жаждущие очищения от грехов и утоления совестного жжения, идите ко Господу, ибо Он вознес грехи всего мира на древо и рукописание их разодрал. Жаждущие покоя сердечного, идите ко Господу, ибо Он есть сокровище, обладание которым заставит вас забыть все лишения и презреть все блага, чтобы обладать им единым. Сила кому нужна? У Него всякая сила. Слава ли? У Него слава примирная. Свобода ли? Он дарователь истинной свободы. Он решит все недоумения, расторгнет узы страстей, развеет все скорби и туги, даст преодолеть все препоны, все искушения и козни врага и уравняет путь нашей жизни духовной. Пойдемте же все ко Господу. Святитель Феофан Затворник из книги «Мысли на каждый день года».

Ангелов Творец и всея твари Содетель, яви выйти от церкви своей веры поборника и за веру непобедимого страстотерпца, внушает нам за подвиги страданий твоих восхвалять и тебя, святи Георгий.

видя гонения нечестивых на христианы, не убоялся и си козни их, и мучительства богомудрия, но яко добрый воин Христов, вся своя нищим раздав, волею потекал еси на совет их неправедный, Христу вождю и Богу своему пая,

разумно уразумев единого Бога в трех ипостасях боголепно поклоняемого, твердым умом исповедал еси его на соборище нечестивых, и так обличил еси безумного царя безумное поклонение твари, сего ради за твое высокое любомудрие прими от нас, Георгия, усердная похвала.

Сила Божия, просвещающая всякого человека, грядущего в мир, и в темнице тебя страждущего посетила есть, смиренно мудрый Георгие, понеже тебя вся жития сего тленная, яко уметы презрев, единому Христу прилепился Иси, да за имя Его добре воинствовав, сподобившись тому со ангелы вечно воспевати,

«Имея ум и сердце Духом Святым озаренные, ты по внушению Его поревновал еси, подвязатеся за имя Христово, до крови стоябо, мужественно вере, обличил еси вознесенную нечестивого соборища гордыню, сего ради хвалим тя, всемудрый Георгий».

Безумный мучитель, дышащий на тебя убийством, страстотерпче Георгия, жаждал бы крови твоей, яко пес алчный, повелевая распятие на колесе тело твое, излейшим мукам предати, ты же, возмогая о Господе, с твердым упованием к Богу,

«Слышавши от тебе, Диоклетиан, и жрецы идольские, словеса премудрости, распыхахуся на тя злобою, паче же егда рекал еси, о царю-мучителю, по что мя всуй истязуеши, мне бо еже жити Христос, и еже умрете приобретение, трудно ти есть противу рожна прати, сего ради мы взываем ти, великоименити Георгий».

Богатечной звезде подобен был еси Георгий, чудесным бо от ангела исцелением и видимым от колеса отрешением научил еси неверных веровати в Троицу единосущную и той купно с тобою воспевати. Аллилуйя.

видяши народе чудеса силы Божией, яви на тебе бываемое, скротости учения Христова от тебе прияше, и возопише глаголющее, воистину велик Бог христианский, сего ради и мы восхваляя тебя, достославни Георгий.

0: Отче,
1: проповедникам истины, духоносным апостолам поревновав, крестом миру распялся и сестрастотерпче, себо яко ионова чрева китова, в печь нерастворенной извести стремглав вержен был еси, да прославится тебе ради дивный во святых Господь, ему же ты и врови известнем, яко во храме славы.

«Воссиявый в тридневном Твоем от гроба восстании всесильный, ада и смерти победитель Иисус, спасете от адово истления страстотерпче Георгие, по триех бо днех обретоша Тя в извести живо и в воздеянии рук поюще Бога, сего ради вельми пристрашне быша и ужасошися, мы же радующися восписуем Ти победу».

0: роще.
1: Хотя и всячески уловите сердце твое к прелести идол, нечестивый мучитель умышляет прельстить тебя волшебными чарованиями. Ты же, Богоизбраннее, с Давидом восклицая: «О Бозе спасения моей

Новое показа зло лукавый он и сатана, служитель Диоклетиан, егда в безумной своей ко идолам ревности повеле напоить тя Георгия ядом. Ты же исполнен сы веры и упования, ащи смертный испил, а бачи без вреда прибыл еси, богохвальнее, тем же

Странный и страшный совет бысть от некоего волхва нечестивому царю, да повелит тебя в доказательство правости веры Христовой словом воскресите мертвого. Ты же, Георгий, ничтоже сумняся, воспевал еси тому, и же несть Бог мертвых, но Бог живых.

Всежеланный и сладчайший Иисус, Его же Ты всей души и всем сердцем возлюбил еси, Всеблаженни Георгие, слыша теплое веры Твои я моление, вскоре повеле по слову Твоему воскреснуть и мертвому, прославление ради имени Своего и верных утверждения, неверным же и ослепленным на удивление и богопознание, сего ради подолгу.

Си ангели восхвалиша Бога, даровавшего ти таковое мужество, Георгие, яко в темничном заточении не приставал еси молитвенно бодрствовать и, сего ради, яко великий таинник Божия благодати, удостоился еси видите в видении Господа венцем нетления главу твою венчающую, да и мы с тобою вопием.

такие многовещания риторскими своими языки не возмогут изрещи тебе достойные хвалы, Георгие, многих ради твоих подвигов и болезней, их же за Христа и Церковь подъял еси волею. Сего ради мы, недоумея, восхвалять и тебя по достоянию, во

Спасти хотя души во тьме идолослужения погибающих, боголюбче Георгие, ты, ревнуя, поревновал еси, яко Илия по Бозе, вшед бы во храм идольский, силою Божию разгнал еси бесы, сокрушил идолы, посрамил жрецы, и яко победитель не с человеки, но со ангелы пел

Стены бесчувственнее окамененной сердцем мучитель твой Георгие, не уразуме Бога, яви тобою чудодействующе, но до конца прибыл еси, яко аспид, затыкая уши свои, сего ради повели усещитя на позорище во главу, яко злодея, ты же, болезная о погибели души его, радостно приял еси кончину, за нюже мы тебя ублажаем любовью.

Пение Пресвятей Троицы, паче иных воздал еси, святые великомученичи Георгие, не словом точи и умом, но живым всего себе в жертву принесением, подражая бо распятому заны непорочному Агнцу Христу, положил еси душу свою за други своя волею, тем же убо аще и недовольни есть мы, похваления таковые твоя доблести, больше бо сия любви никто же имать, побаче благодарнее суще, поем

Светоприемный светильник истинного света, сущим на земле являешься, Богоизбранник Георгие, просвещаешь ибо сердца верных и к разуму божественному вся наставляешь и, поучая и нас

Благодать, данную тебе от Бога, ведущие, память твою празднуем, великомученичи Георгии, и с усердным молением к чудотворному образу твоему притекающие, твоею всесильную, Господи, помощью, яко необоримую стеною ограждаемся, сего ради восхваляя тебя, усердно зовем Богу,

Славную кончину твою поюще, ею же возвеличился Иси, яко добрый воин Христов, молим тебя, страстотерпче Георгие, буди нам во всем ко благу помощниче и услышаны, усердно взывай.

О всеблаженные святые великомученичи Георгии, прими сие наше хвалебное пение и избави нас от всякого зла твоим теплым к Богу ходатайством, да с тобою воспеваем,

Ангелов Творец и всея твари Содетель, яви выйти от церкви своей веры поборника и за веру непобедимого страстотерпца, внушает нам за подвиги страданий твоих восхвалять и тебя, святи Георгий.

Святые, славные, всехвальные великомученичи Георгии, собрание в храме Твоем и пред иконою Твоей святой поклоняющиеся людие, молим Тя, известные желания нашего ходатаю, молись нами и о нас, умоляемого от своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нужное прошение нами и о нас, умоляемого от своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нужное прошение, и дарует стране нашей

божественную помощь и всем в скорби и обстоянии сущим, многомощно яви свое заступление, умоли Господа Бога всея твари Создателя, избавите нас от вечного мучения, да прославляем Отца и Сына и Святого Духа, и Твое исповедуем предстательство ныне

0: братья и сестры, вы слушали акафист в честь великомученика Георгия Победоносца.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Православного радио Санкт-Петербурга капитан первого ранга Александр Борисович Бадьянов. Тема нашей беседы – маршал Победы Георгий Константинович Жуков. К середине июня 1941 года германские войска завершили подготовку операции «Барбаросса» и сосредоточение у советских границ, где было развернуто 80% немецких дивизий. В воскресенье 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут 630 бомбардировщиков и 230 истребителей германских военно-воздушных сил нанесли массированный удар по 30 советским аэродромам. Всего в этот день авиаударам, в которых участвовало 1700 бомбардировщиков и 500 истребителей, подвергли 66 аэродромов, на которых находилось 70% советских самолетов. К вечеру потери советских военно-воздушных сил составили 1200 самолетов. Немцы потеряли 35 самолетов и около 100 получили повреждения. Писатель Мартиросян в книге «Трагедия 22 июня. Блицкриг или измена? Правда Сталина?» писал, что большая часть авиации Западного военного округа была загнана в братскую могилу, известную как «Белостокский выступ», в соответствии с рекомендациями Тухачевского. Стихийным и хаотичным действиям советской авиации немецкие пилоты противопоставили четкую организацию, лучшую слетанность и высокие качества боевой техники. Первый же день войны по приказу Сталина Жуков вылетел на юго-западный фронт. Здесь он попытался организовать наступление на Люблин. Писатель Замулин в книге «Прохоровка. Неизвестно сражение Великой войны» пишет, что в ходе приграничных сражений в районе Броды, Берестечка, Дубна советское командование проводило контрудар 5 механизированными корпусами. Всего около 5000 танков против наступающей первой танковой группировки противника, насчитывающей около 1000 танков. Несмотря на успешные действия отдельных соединений, советские танкисты понесли там крупные потери. 2600 танков остались на поле битвы. Гитлер, продолжает писатель Занурин, 2 года возил туда иностранных корреспондентов, показывая им кладбище нашей бронетехники. Сам Жуков утверждал, что в тот момент только удар механизированных корпусов спас 6-ю, 12-ю и 26-ю армии Юго-Западного фронта от полного окружения. Надо отметить и то, что советские танковые корпуса были укомплектованы в основном танками старых образцов. Так, в 18-м механизированном корпусе, которым командовал генерал-майор Фекленко, в 40-й танковой дивизии насчитывалось 19 Т-26 и 137 Т-37. В 43-й танковой дивизии имелось 5 КВ, 9 Т-34 и 230 Т-26. Танки под маркой Т-26 имели на вооружении только пулеметное вооружение. Следовательно, советские танкисты сознательно жертвовали собой, ценой своей гибели, спасая Юго-Западный фронт. Значительно хуже дело обстояло на Западном и Северо-Западном фронтах. Господство немцев в воздухе и главное четкое взаимодействие танков, пехоты и артиллерии способствовали тому, что на 18-м

15-й день войны Северо-Западный фронт потерял Литву, Латвию и часть территории РСФСР, вследствие чего создалась угроза выхода противника через Лугу к Ленинграду, подступы к которому были, как писал Жуков, недостаточно укреплены и слабо прикрыты войсками. 29 июля Георгий Константинович попросил Сталина принять его для срочного доклада и сказал ему, что в связи с разгромом 28 советских дивизий на Западном и Северо-Западном фронтах армии Юго-Западного фронта надо целиком отвести за Днепр и обороняться за этой мощной преградой. Одновременно Жуков предложил организовать контрудар и отбить у немцев Ельню, так как оттуда им открывался удобный путь на Москву. В тот же день Жуков отправился на фронт под Ельню. 24 августа 1941 года на совещании у Гитлера Гудериан подошел к карте и, положив руку на Ельнинскую дугу, сказал: «До сегодняшнего дня я удерживал этот плацдарм против Москвы. План развертывания и боевые директивы готовы. Группе армий «Центр» везде все готово для марша на Москву. Разрешите нам наступать на Москву, мы возьмем ее». Гитлер встал, быстрыми шагами подошел к той же карте и положил ладонь на Украину. «Нам необходим хлеб Украины. Мы должны захватить Крым, чтобы устранить этот опасный авианосец против румынских нефтяных источников». Нацеленность Гитлера на Украину и Крым дала возможность Жукову ликвидировать опасный для Москвы Ельнинский выступ. В беседе с писателем Симоновым о начальном периоде войны Жуков привел следующий эпизод. «Вспоминаю пленного немца, которого я допрашивал под Ельней. Это был один из первых взятых там плен танкистов. Молодой, высокий, красивый, белокурый. Эдакий Нибелунг. Даже вспомнилась картина Нибелунги, которую смотрел в кино в 20-е годы. Словом, образцовый экземпляр. Начинаю его допрашивать. Докладывает, что он механик-водитель такой-то роты, такого-то батальона, такой-то танковой дивизии. Задаю ему следующие вопросы. Не отвечает. Почему вы не отвечаете? Молчит. После заявляет. Вы военный человек. Вы должны понимать, что я как военный человек уже ответил все то, что должен был вам ответить. Кто я и какой части принадлежу. А ни на какие другие вопросы я отвечать не могу, потому что дал присягу. И вы не вправе меня спрашивать, зная, что я военный человек, и не вправе от меня требовать, чтобы я нарушил свой долг и лишился чести. Тогда я спрашиваю его, знаешь ли ты, с кем ты разговариваешь? Он отвечает, нет, не знаю. Переведите ему, что я генерал армии Жуков. Выслушав это, он отвечает, я не знаю вас. Я знаю своих генералов, а ваших генералов не знаю. Молодец. Держится таким наглецом просто на редкость. Ну как его не уважать? Нельзя не уважать. Я говорю ему, если не будете отвечать, расстреляем вас и все. Побледнел, но не сдался. Говорит, ну что ж, расстреливайте, если вы хотите совершить бесчестный поступок по отношению к беззащитному пленному. Расстреливайте. Я надеюсь, что вы этого не сделаете. Но все равно я отвечать ничего сверх того, что ответил, не буду. Когда Жуков вернулся в Ставку, он доложил Сталину о Ельнинской операции и рассказал об этом пленным, показав тем самым, что собой представляют немцы и с кем приходится иметь дело. Знать это и ясно оценивать важно, потому что эта оценка неотъемлемо входит в расчеты и планы. С такими вещами надо считаться и при оценке противника, и при оценке собственных возможностей. Планируя операцию, надо оценивать моральное состояние, уровень дисциплины и выучки солдат противника. Недооценив это, нетрудно впасть в ошибки и просчеты. Позднее Гудериан объяснял факт того, что немцы оставили Ельню отсутствием боеприпасов. Ельня находилась 700 километров от ближайшего железнодорожного пункта, писал он. Если наступление на Москву не предусматривалось, то и оборонять Ельню не имело смысла. А если предусматривалось? В таком случае немцы имели бы возможность выйти на подступы к Москве не в ноябрьскую грязь, а в теплую сентябрьскую погоду. Операция «Тайфун»
предназначенная для захвата Москвы, началась 30 сентября, но из-за нехватки сил продолжилась только в ноябре месяце. И в этом же месяце немцы находились в 25-30 километрах от Москвы. Но грязь и бездорожье, и отчаянное сопротивление советских войск вынудили немцев перейти к обороне. Положение для советского правительства было критическим. Враг рвался к столице, а в распоряжении Жукова не было почти никаких резервов. Как ни героически дрались наши войска на подмосковных рубежах обороны, перевес в силах и инициатива оставались за противником. И удержать его можно было только смело и искусно маневрируя войсками, каждый раз вовремя подготовляя надежный заслон на направлении его очередного удара. Поэтому неусыпное наблюдение за врагом и на переднем крае, и в тылу становилось вопросом жизни и смерти. Разведку вели авиация, отдельные разведчики и поисковые группы, партизанские отряды в тылу врага и целая армия наблюдателей на переднем крае. Оперативный и внимательный анализ всех данных разведки давал возможность разгадывать планы противника и заранее принимать необходимые меры. Стремясь прорваться к Москве, враг везде наталкивался на подготовленный отпор. Так выигрывали сначала часы, а потом дни и недели для подхода свежих сил, для накопления необходимых резервов, которые стягивались ставкой к Москве. 7 ноября 1941 года по указанию Сталина на Красной площади был организован парад войск, которые сразу с Красной площади уходили на фронт. Гитлер пытался организовать налет бомбардировщикам на Красную площадь и разбомбить парад. Он даже обещал первому, вылетевшему на бомбардировку обер-лейтенанту Шранке, чин майора и рыцарский крест. Но все 25 бомбардировщиков, в том числе и Шранке, были сбиты на дальних подступах к Москве. Однако положение под Москвой было крайне сложным. Против войск Западного фронта 1-я, 5-я, 16-я и 20-я армии противник сосредоточил 50% всех сил и 97% имеющихся в наличии танков. У защищавших Москву войск было следующее соотношение количества винтовок по отношению к численности людского состава. 154-я стрелковая дивизия 34% винтовок, 260-я стрелковая дивизия 56% винтовок, 217-я стрелковая дивизия 62% винтовок. Однако немцы выдыхались, русские же набирали силу. Зимняя кампания 1941-1942 годов на русско-германском фронте началась с решения ставки Верховного Главнокомандования, создавшей крупные резервы, о контрнаступлении на западном стратегическом направлении с целью ликвидации угрозы Москве. Против группы армий «Центр», сосредоточившей в своем составе 1 700 000 человек, была сосредоточена группировка советских войск. Всего-навсего 1 100 000 человек, имевшая перевес только в авиации. 5-6 декабря 1941 года войска Калининского, Западного и Правого крыла Юго-Западного фронта под общим руководством Жукова развернули контрнаступление под Москвой, взяли стратегическую инициативу в свои руки. В ходе боев у немцев были разгромлены 11 танковых, 4 моторизованных и 23 пехотные дивизии. Враг был отброшен от Москвы на 250 километров. Германское командование, писал позднее маршал Еременко, совершенно не подготовило для своей армии зимнего обмундирования, что, несомненно, обошлось фашистским войскам в 200-300 тысяч замерзших, не считая обмороженных. Обмороженных даже было больше, чем пострадавших от огня противника, заявляет в своей истории Второй мировой войны немецкий генерал Киппельских. Объясняя поражение под Москвой русскими морозами, Гитлер заявил: «Противник понес огромные потери в живой силе и технике. Он истощил свои резервы, которые предназначены для более поздних операций». Гитлер ждал грядущего наступления, получившего кодовое название «Операция Блау». Главные силы немцы сосредоточили на южном участке, задачей в первую очередь уничтожить советские войска на Дону. 9 августа 1942 года генерал Гальдер отметил в своем дневнике, что германскими войсками захвачены Краснодар и Майкоп. Впечатление, что русские войска южнее Дона разбегаются
и пытаются сейчас уйти вместе со скопившимися в северо-западной части Кавказа войсками к побережью. Это впечатление, писал он, все усиливается. Вдохновленные этим немцы ворвались на Кавказ, а затем двинулись на Сталинград. Но в оборонительном сражении за Сталинград, выполняя приказ Сталина номер 227, который в войсках получил название «Ни шагу назад», Красная армия проявила чудеса храбрости и героизма. Характерным примером здесь может служить письмо к матери красноармейца Красильникова, погибшего в августе месяце под Сталинградом. В письме Красильников писал: «Дорогая мама, Сталин сказал остановить врага, и мы пошли навстречу врагу. Пошли смело, грозно. Мама, если меня убьют, знай, я не отступил». Героической была оборона Сталинграда, но еще более поражал своими масштабами и целями план контрнаступления. Гитлер и наиболее видные генералы вермахта коротали время в окружении Альпийских гор, когда до них дошли первые известия о контрнаступлении русских войск на Дону, начавшееся ранним вьюжным утром 19 ноября 1942 года. Генерал Цейтлер, начальник генерального штаба сухопутных войск, сообщил, что превосходящие бронетанковые силы русских прорвались на участке 3-й румынской армии между Серафимовичами и Клецкой, к северо-западу от Сталинграда. К югу от осажденного города другая мощная группировка советских войск завязала решительный бой против 4-й немецкой армии, угрожая прорвать фронт. Русские войска наступали крупными силами с севера и с юга. 13 армий. С целью вынудить 6-ю немецкую армию под командованием Паулюса отойти на запад. Отступление от Сталинграда, уставшей от беспрерывных боев немецкой армии, могло привести к ее полному разгрому в условиях холодного времени. Точно так же, как это и произошло в декабре 1941 года под Москвой. Мало того, у Гитлера нарушились планы подтолкнуть Японию к войне с Советским Союзом. А опасность удара японских войск из района Монголии могла бы действительно снизить активность советских войск и на Волге, и на Кавказе. Советское командование организовало воздушную блокаду окруженной под Сталинградом многотысячной группировки врага. Для блокады были привлечены соединения 8-й, 16-й и 17-й воздушных армий и часть авиации дальнего действия. Командующий военно-воздушными силами Красной армии генерал-лейтенант Новиков, непосредственно руководивший действиями советской авиации в контрнаступлении под Сталинградом, требовал от командующих воздушными армиями блокировать все аэродромы противника в кольце окружения днем и ночью, для чего днем использовать истребители, а ночью самолеты У-2. В разгар боев под Сталинградом ожесточенные бои с врагом шли и на военно-грузинской дороге, и на подступах к Орджоникидзе и Грозному. На весь Кавказ в это время прославился 588-й ночной бомбардировочный женский авиационный полк под командованием подполковника Бершанской. Будучи в составе 4-й воздушной армии и базируясь в сентябре в районе Сунжинского хребта, в тяжелых метеорологических условиях горной местности, полк регулярно наносил мощные бомбовые удары по живой силе и технике и коммуникациям противника под Орджоникидзе, Моздоком, в районе Эльхатова, Екатериноградская, Терская, Агадун. Только с легендарными амазонками можно сравнить отважных летчиц: Бершанскую, Пасько, Рачкевич, Чечневу, Амосову, Тараненко, Розанову, Литвинову, Рудневу. Используя благоприятную обстановку, создавшуюся в результате блестящей победы советских войск под Сталинградом и на Среднем Дону, в начале февраля 1943 года войска Северокавказского и Закавказского фронтов развернули широкое наступление и преследование отступающего противника. Отступление немецко-фашистских войск свидетельствовало о полном провале гитлеровских планов по захвату Кавказа. Еще недавно, когда дивизии 1-й танковой армии продвигались к Кавказу, Гитлер с удовлетворением рисовал своим приближенным те заманчивые перспективы, которые откроются перед Германией в связи с выходом ее войск к границам Турции и Ирана. Он уверял, и не без основания, что с завоеванием Кавказа Турция присоединится к германскому блоку, а это, в свою очередь, облегчит раскол арабского мира, чем будет нанесен удар в спину Британской империи. Однако наступление советских войск привело к тому, что немецкая группа армии А была зажата между Азовским и Черным морями и Керченским проливом.
Предчувствуя близость краха, гитлеровцы оказывали ожесточенное сопротивление. Немцы продолжали удерживать Краснодар и часть Краснодарского края. С другой стороны, и наступление наших войск также осложнялось тем, что фланги 17-й немецкой армии упирались в Азовское и Черное моря, что делало их малодоступными для атаки. Гитлер, укрепляя 17-ю немецкую армию, рассчитывал создать здесь плацдарм для нового наступления на Кавказ. Немцы называли свою линию обороны «голубой». Насколько сильна была эта голубая линия, можно судить по количеству солдат и боевой техники в центре и на левом фланге. Так, на левом фланге и в центре обороны немецко-фашистские войска имели на одном километре фронта до 2 батальонов пехоты, до 50 орудий и минометов, до 15 противотанковых орудий, до 10 пулеметно-артиллерийских дзотов. Ситуация на Кавказе могла измениться в пользу немцев. Но с прибытием в середине апреля 1943 года Жукова штаб Северокавказского фронта улучшилось и управление войсками, и была разработана операция по освобождению Новороссийска, которая ставила под угрозу уничтожения всю Таманскую 500-тысячную группировку противника. За победу под Сталинградом Жуков получил орден Суворова первой степени под номером 1. Но этой победе предшествовали долгие месяцы подготовки. И битву под Курском с полным основанием можно было бы считать продолжением Сталинградской битвы. Фельдмаршал Манштейн в книге «Утерянные победы» ставил себе в заслугу то, что он предотвратил разгром всего немецкого фронта в ходе зимней и весенней наступательных операций Красной Армии. Но это говорит только о том, что Манштейн, сам того не желая, высоко оценил советское военное искусство. Летом 1943 года немцы сделали последнюю попытку разгромить Красную Армию, взять реванш за Сталинград. По указанию Гитлера, фельдмаршал Манштейн, начиная операцию «Цитадель», рассчитывал разгромить русские армии под Курском и Белгородом, а затем нанести удар в тыл Юго-Западного фронта. Так называемая операция «Пантера», с последующим, развивая успех, вновь создать угрозу Москве. Ударной силой немецкой армии были две танковых армии. В ударной группировке 4-й танковой армии действовал 2-й танковый корпус СС в составе танковых дивизий «Райх», «Адольф Гитлер» и «Мертвая голова». Командир 2-го танкового корпуса СС Хаусер имел звание опергруппенфюрера, одно из высших званий в СС, и был удостоен высшей награды «Дубовые листья» к рыцарскому кресту. Пауль Хаусер был штабным офицером кайзеровской армии в Первую мировую войну. Манштейн высоко ценил этого генерала. Хаусер был способен в критические моменты брать на себя ответственность и принимать нестандартные решения. Писатель Ганс Кранц пишет, что острие наступающей армии составляли специальные батальоны СС, прошедшие медицинскую подготовку в лабораториях таинственного Аненербе, наследия предков. Кранц приводит выдержку из секретного приказа, опубликованного в июне 1943 года, незадолго до Курской битвы. В группировку, наступающую на Курск с севера, следует включить 3-й, 6-й, 7-й и 15-й специальные батальоны СС. Войска, наступающие на Курск с юга, должны получить в качестве подкрепления 2-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 18-й и 21-й специальные батальоны СС. Батальоны надлежит использовать для прорыва вражеской обороны и вывести из боя сразу же, после того, как войска выйдут на оперативный простор. Соблюдать обычные для таких случаев меры секретности. Не допускать попадания к противнику тел солдат 2-го, 3-го, 11-го и 12-го батальонов. Впереди своих войск немцы пустили новых бессерков. Наступление немецких войск поддерживалось крупными силами авиации. Советское командование знало о намерениях врага. По плану Жукова советские войска должны были измотать врага в оборонительных боях, а затем перейти в мощное контрнаступление. С 5 июля в течение 7 дней наши войска упорно оборонялись, но остановили врага, вклинившегося в нашу оборону на 30 километров. 12 июля в районе Прохоровки произошло крупнейшее в истории войн встречное танковое сражение. С обоих сторон участвовало до 1200 танков. За день боя в районе Прохоровки противник потерял свыше 350 танков и более 10 тысяч солдат и офицеров убитыми. Верховное главнокомандование вооруженных сил Германии
поспешила обвинить в этом командира танкового корпуса Хаусера и отстранила его от командования. Огромные потери, понесенные в этом сражении германскими войсками, истощили ее силы. Острие танкового клина противника отмечал маршал бронетанковых войск ротмистров. Надломленное в районе Ябанянского шоссе было окончательно сломлено. Гитлер, крайне встревоженный неблагоприятным развитием событий на Восточном фронте, в тот же день вызвал к себе фельдмаршала Клюге, фельдмаршала Манштейна и других лиц высшего немецкого командования. Совещание проходило в мрачной и нервной обстановке. Фельдмаршал Клюге, как командующий группой армий «Центр», заявил, что 9-я немецкая армия, наиболее боеспособная после разгрома на Курской дуге 4-й танковой немецкой армии, несет большие потери и не в силах больше наступать. Немецкую оборону на Курской дуге после этого совещания возглавил генерал-полковник Модель. Германской армии его называли «Львом обороны». Но и «Льву обороны», несмотря на изощренную изобретательность этого действительно талантливого по-фашистски генерала, не удалось остановить Красную армию. В ходе сражений на Огненной дуге вермахт потерял свыше 500 тысяч солдат и офицеров. Операция «Цитадель» обернулась для Гитлера полным крахом. Фельдмаршал Манштейн, главный противник Жукова, уже в ходе Курской битвы был отстранен Гитлером от командования войсками. И это означает, что лучший оперативный ум фашистской Германии не выдержал конкуренции в борьбе со своим более энергичным и талантливым противником. Модель же был мастером не наступления, а обороны. И его главная задача заключалась в том, чтобы отодвинуть то неотвратимое возмездие, которое и заслужила Германия и ее вооруженные силы. После осуществления операции «Багратион», приведшей к разгрому группы немецких армий в Белоруссии, советские войска вышли на оперативный простор. В ходе военно-стратегических операций, так называемых 10 сталинских ударов, советские войска освободили территории своей страны и начали мощное продвижение к границам Германии. Последние дни марта 1945 года Сталин через американскую миссию получил информацию от генерала Эйзенхауэра о его плане выхода на согласованную линию на берлинском направлении. Из этого сообщения было видно, что дальнейшее наступление английские и американские войска предполагали развернуть на северо-восток, чтобы выйти в район Любека, и на юго-восток целью подавления противника на юге. Сталин знал, что гитлеровское руководство за последнее время развило активную деятельность в поисках сепаратных соглашений с английским и американским правительством. Учитывая безнадежное положение германских войск, можно было ожидать, что гитлеровцы прекратят сопротивление на Западе и откроют американским и английским войскам дорогу на Берлин. 27 марта корреспондент агентства Рейтер при 21-й армейской группе Кэмпбелл так сообщал о наступлении англо-американских войск. «Не встречая на своем пути сопротивления, они устремляются к сердцу Германии». К началу англо-американской кампании немцы располагали на Западе крайне ослабленными 60 дивизиями, общая боеспособность которых равнялась 20 штатным армейским дивизиям. У союзников же было 81 полнокровная дивизия. Впоследствии на Нюрнбергском процессе, пишет Жуков, начальник генерального штаба немецкой армии генерал Йодль показывал: «Для генерального штаба было понятно, что битва за Берлин будет решаться на Одере, поэтому основная масса войск 9-й армии, оборонявшей Берлин, была введена на передний край. Срочно формировавшиеся резервы предполагалось сосредоточить севернее Берлина, чтобы впоследствии нанести контрудар во фланг войскам маршала Жукова». От Одера до Берлина немцы создали сплошную систему оборонительных сооружений, состоявших из непрерывных рубежей по несколько линий окопов. Главная оборонительная полоса имела до 5 сплошных траншей. Противник использовал ряд естественных рубежей – озера, реки, каналы и овраги. Все населенные пункты были приспособлены к круговой обороне. Огромная работа была проведена Георгием Константиновичем Жуковым. На сравнительно узком участке Первого Белорусского фронта за короткое время было сосредоточено 77 стрелковых дивизий, 3000 танков и самоходных орудий, 14 тысяч орудий и минометов и 1500 установок реактивной артиллерии. Учитывая это, Гитлер, назначая Гиммлера командующим группой армии «Висла», рассчитывал, что все наличные силы СС будут задействованы в обороне Берлина.
Но уже никакие спецбатальоны СС не могли спасти Третий рейх от надвигающегося возмездия. Вот как рассказывал впоследствии командир 56-го танкового корпуса немецкий генерал Вейдлинг о первом дне русского наступления на Одере. 16 апреля в первые же часы русские прорвались на правом фланге 101-го армейского корпуса на участке дивизии «Берлин», создав тем самым угрозу для левого фланга 56-го танкового корпуса. Одновременно русские оказывали сильное давление с фронта на участок моего корпуса. В ночь на 17 апреля части моего корпуса вынуждены были отойти на высоты восточнее Зейлов. 18 апреля 1945 года Зейловские высоты были взяты, и противник начал быстро отходить к Берлину. Гитлер планировал покинуть Берлин и направиться в Оберзальцберг, в Альпы, 20 апреля, в день, когда ему исполнилось 56 лет, чтобы оттуда, из легендарной горной твердыни Фридриха Барбароссы, руководить последней битвой Рейха. Однако Бог судил иначе. И Гитлер уже никогда не увидел своего излюбленного пристанища в Альпах. Конец приближался гораздо быстрее, чем рассчитывал фюрер. Американцы и русские с разных сторон стремительно приближались к Эльбе. 22 апреля в результате неудачной попытки немецких войск нанести удар во фланг войскам маршала Жукова, русские танки прорвались к Берлину, что вызвало приступ страшного беснования фюрера. 26 апреля русские снаряды стали взрываться в непосредственной близости от бункера, которыми провел свои последние дни вождь германского фашизма. 29 апреля во второй половине дня из внешнего мира в бункер поступило последнее известие. Собрат Гитлера по фашистской диктатуре и партнер по агрессии Муссолини нашел свою погибель. 26 апреля его поймали итальянские партизаны, когда он пытался бежать из своего убежища в Комо в Швейцарию. Через два дня он был казнен. Субботним вечером 28 апреля его тело было перевезено на грузовике в Милан и 29 апреля подвешено за ноги на фонарном столбе. Немецкий историк Ширер предполагает, что именно это известие ускорило конец фюрера. Как известно, Гитлер вместе с Евой Браун покончили жизнь самоубийством в тот же день. Когда в осажденном Берлине в ночь на 1 мая явился парламентер, начальник генерального штаба сухопутных войск Вермахта генерал Крепс с просьбой о перемирии и с письменным сообщением Геббельса о самоубийстве Гитлера, об этом было доложено маршалу Жукову, а он, в свою очередь, позвонил Сталину. В своей книге Георгий Константинович передал состоявшийся разговор. Так, я доложил о самоубийстве Гитлера и письме Геббельса с предложением о перемирии. Сталин ответил, доигрался подлец, жаль, что не удалось взять его живым. Где труп Гитлера? По сообщению генерала Крепса, труп Гитлера сожжен на костре. Передайте генералу Соколовскому, который командовал почти полумиллионная группировка советских солдат-офицеров, непосредственно задействованных в штурме Берлина, сказал Сталин, никаких переговоров, кроме безоговорочной капитуляции, ни с Крепсом, ни с другими гитлеровцами не вести. С 16 апреля до 6 мая 1945 года войсками 1-го и 2-го белорусских фронтов и армиями 1-го украинского фронта была разгромлена почти миллионная немецкая группировка. 6 мая 1945 года бои в городе были завершены. Берлин к празднику Святого Георгия Победоносца был очищен от фашистов. Рано утром 8 мая 1945 года в Европе верховный маршал авиации Теддер и американский генерал Спац вылетели в Берлин для участия в церемонии официальной германской капитуляции. Когда они подъехали к штабу Жукова, находившемуся в инженерном колледже на северо-восточной окраине Берлина, Таддер ощутил, что германская столица находится в состоянии комы. Единственным признаком жизни были на улицах очереди за водой. По указанию Сталина, Георгий Константинович Жуков в ночь с 8 на 9 мая 1945 года принял безоговорочную капитуляцию от представителя германского вермахта маршала Кейтеля в присутствии американского генерала Теддера, генерала Спаатса и английского фельдмаршала Монтгомери. Так завершилась великая победа русского народа над своим извечным врагом, тевтонами, которая стала возможной благодаря ратным трудам и заслугам Георгия Константиновича Жукова, который, принимая парад победы русских войск в Москве 24 июня 1945 года на белом коне, олицетворял собой в символическом плане Георгия Победоносца. Храни вас всех Господь и Матерь Божья.

и внуков. Но даже твой портрет изъят, забытый нами маршал Жуков. И многие прошли года, и смерть свое свершила дело, и вспомнили тебя, когда твое уже остыло тело.

где смерти нет. Герой прославленный сто крат, ты спас отцов, сынов и внуков. И

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лестница для мирян. Слово третье. О странничестве. Часть вторая».
1: Мы переходим к темам уже нашим, собственно говоря, к лестнице. И у нас осталось от третьего слова, у нас остался маленький кусочек. Если вы заметили, если кто-то следит за тем, что мы читаем, маленький кусочек, пристегнутый Иоанном Лестничником к третьему слову, называется этот кусочек «О сновидениях». О снах. О снах. Вот. А поскольку эта тема, ну, очень животрепещущая для христиан, вот, то, конечно, как это дело пройти? Ведь сны просто, это же вот всех волнует, это сны. А на самом-то деле понятно, почему волнует. Понятно, человек свойственно считать, что все, что происходит с ним во сне, имеет некий загадочный характер. Загадочный. Что-то необычное в этом происходит. Ну ладно, если простой сон, скажем, хотя и простой сон, он... остающийся в памяти после нашего пробуждения, он воспринимается как нами как нечто необычное. А если мы во сне видим, скажем, уж явно что-то необычное, например, события, которые потом с нами случаются, или, скажем, святых видим во сне, или там что-то духовное, или смерть видим во сне, близких своих или еще чьи-нибудь, то вот возникает, конечно, вопрос большой, огромный, а как же, вот, может, мне тайна возвещена, вот, и я должен в этом разобраться. Поэтому вот этот мистический, таинственный налет, который присущ всякому сну, он, естественно, вызывает наш недоумение и интерес у любого человека. А если человек еще и верующий, а это значит, что он читал святых отцов, ну, хотя бы в брошюрках подготовки ко святому, ко крещению, то он знает, по крайней мере, в этих брошюрках так написано, что все святые отцы запрещали верить снам. И вот у человека недоумение, как он сны видит, а отцы сказали запрещать. Ну, ладно, то есть не принимать во внимание. Раз не принял, два не принял, а потом вдруг увидел что-то такое, что ну никак вот не принять. Вот что-то тут такое загадочное есть. И человек начинает с этим томиться. И вот на эту тему, и очевидно, Иоанн Лестничник по этой причине пишет, что даже монахов этот вопрос волновал. Ну и мы, разумеется, пройти это никак не можем. Начинает свое рассуждение о сновидениях Иоанн Лестничник традиционно. Он говорит категорически нет. Никаких снов, ну, не в смысле, что их быть не должно. Вот, от них никуда не денешь, раз уж они есть. Вот, мы не можем ими командовать. Хотя у святых отцов есть интересная мысль на этот счет. Что на самом деле они считали, что сны, любые сны, кроме уж совсем из ряда вон выходящих вещих снов, все сны – это свидетельство нашей невоздержанности. Либо много едим, либо много спим. То есть, по мысли, если бы мы всю ночь провели на молитве, никакие бы сны нам не снились. Вот, примерно так. Это, конечно, категорическое мнение, но вот в святоотеческой письменности распространенное, увековеченное, утвердившееся, вот, что если человек, монах, точнее скажем, монах видит сны, то в этом виноват он сам. Что-то в этом приемлемое для любого сознания, мне кажется, есть. То есть, наша, скажем так, вольная несколько жизнь, невоздержанная, нетрезвая, она, конечно, создает почву для сновидений, которые разрастаются огромным кустом, и разобраться, что в этом сне плохое, а что хорошее, становится очень трудно. У человека воздержанного и трезвого, у них вот этих проблем, как правило, нет. Если они увидели сон, вот, то это очевидно, что-то из ряда вон выходящий, сон будет необычный. И они, прослушавшись, сразу различат, что это либо бес искушал, либо что-то было откровение Божье во сне. Для них это все проще. Для нас, поскольку мы не воздержаны и не трезвы, разобраться в этом становится сложно. Но вот, тем не менее, Иоанн Лесичи категорически говорит нет. Почему? Во-первых, потому что, напоминаю вам всем, что он обращается все-таки к новоначальным монахам. Потому что это всего лишь третье слово из 30. То есть начальная ступень. И не случайно он говорит об отречении от мира. То есть сон как-то связан с отречением с миром. Отречение от мира. И вот он говорит, что во сне обязательно будет видеться прошлое. Но оно и у нас так бывает, естественно, у простых людей. Ну и монахов это все увеличено, потому что ведь в глубине души они еще не достигли чистоты, правда? Вот. А родителей всем все-таки жалко. Вот. И дом родной, и обстановка непривычная. И вот, конечно, вот эти воспоминания об оставленном, оно может монаха беспокоить. Кто с этим поспорит? Естественно. Вот как это в песне известно поется, монахи мамку видят во сне. Ну, в песне про другое. Там солдаты мамку видят во сне. Вот. Тут монахи мамку видят во сне. Что в этом плохого? Естественная вещь, то есть они, тем более, если уходят молодые люди, там им там по 20 лет, скажем, 23-24 ушли, понятно, что им может сниться родные, особенно мать, что-то вот связанное с прежним. И это по пробуждении обязательно оборачивается тоской. А монаху это категорически нельзя. Именно монаху, особенно новоначальному. И по этой причине, разумеется, тут мало кто, наверное, будет спорить, что именно для монахов и именно для новоначальных воспоминания, которые приходят о прошлом, категорически запрещены. Они расслабляют человека. А человек должен, особенно по первости, сохранить ревность. У него и так искушений хватает. Если еще бы он сны видеть будет о прежней жизни, то сил на совершение на подвига, на ревность у него не останется. Второе, по какой причине нужно, это тщеславие. Тщеславие. То есть, когда человек, понятно, что любой человек вообще, и любой молодой человек в особенности, это люди тщеславные. То есть все мы, и особенно молодые, это люди тщеславные. Это так вот грех в человеческом естестве так проявляется, и ничего с этим не сделаешь. Это почти сродственное человеку чувство тщеславие. Но если для обычного человека, пребывающее в обычном режиме жизни, вот, оно, ну, скажем, почти и не мешает, если только, ну, вот, хоть чуть-чуть себя блестит, то, ну, вот, нормально можно прожить по первости с этим чувством. А для монаха, особенно молодого, тщеславие крайне пагубная вещь, потому что тщеславие ему, его влечет куда? Монаха новоначального. Нет. Она его влечет быть не таким, как все. Вот, не таким, как все. Не так, как все поститься, не так, как все молиться, не так, как все трудиться на послушании. Все делать не так, как все. А это его чувство заставляет, тщеславие так его заставляет. Если он трезвый человек и послушный, то ему игумен скажет, разумеется, так, не рви вожжи. Будь, ходи в упряжи, как все, вот, ешь, как все, молись, как все, послушание твори, как все, ничем от других не выделяйся. И он, если послушается, то послушается. Вот. А если игумена жесткого и мудрого нет, то человека вот это тщеславие начинает толкать на разные изысканные подвиги. А он еще, в силу того, что он маленький монах, он еще не знает, он еще лестницу-то, конечно, прочитал, но в храме на крови еще не находился. Вот, поэтому он вот недавно только в монастырь пришел. Вот, и поэтому никто с ним беседы по лестнице не проводит. Их вообще не свойственно в монастырях той эпохи проводить. Это произойдет только во времена Паисия Величковского, когда начнут беседовать с монахом, потому что без беседы очень много разных неприятностей в жизни монашеской происходит. С ним никто не говорит, никто не беседует. И вот это тщеславие его возмущает, и если вовремя не остановить, то он начинает очень быстро думать, что он уже совсем такой настоящий монах. Вы поймите, что такой развернутой техники исповеди, духовного руководства, прологов разных, житий святых, на которых мы выросли, в древности не было. Там в основном элемент было именно послушание. Человек либо доверялся на послушание кому-то, и тогда Бог его хранил. Вот. А сам без послушания человек точно попадал в неприятную историю. Но ведь послушание, скажем точнее, кому послушать, иногда человек придет в монастырь к старцу, который опытный в духовной жизни, и он действительно будет руководить. А бывает не всегда ведь такое бывает. Вот скажем, Зосима, да, из жития преподобной Марии Египетской пришел, ну вот, в монастырь, а там же не было святых. И Мария Египетская ему говорит в заключении, да, скажи, что там очень много нехорошего, игумен много ошибок делает, и братья очень плохо себя ведет. То есть вот таких-то монастырей тоже было много, где не было опытных духовников, и там монах, предоставленный сам себе, тем более, что не все монастыри были общежительные, предоставленный сам себе, он начинал думать, что он лучше других. И вот когда он начинал думать только об этом, ему обязательно начинали являться сны. Сны. И эти сны приводили к тому, что вот это чувство особенности, оно в нем подчеркивалось. Вообще-то говоря, в Писании написано, не думай о себе много. Не считай себя кем-нибудь особенным. Кто думает о себе, что он что-нибудь, тот на самом деле ничего не значит. Вот. А и в Писании, из Писания, если бы человек был научен в нем, он бы мог понять, что думать о себе высоко – это плохо, это опасно. Но поскольку он начинает так думать, то тут как тут в сознании вкрадываются картинки, которые поддерживают его мысль о том, что он особен. Это называется мнение. Поверьте, ну я не знаю ваш духовный опыт, но поверьте, это вот на раз-два. Это как дважды два-четыре. Даже такие величайшие подвижники, скажем, как Симеон Столпник, и те не смогли разобраться в искушении, когда к нему сатана прислал колесницу и говорит, ты великий подвижник, пойдем на небо. Он ведь ступил на эту колесницу, просто по привычке перекрестился, и это пропала эта самая карета, которая колесница за ней приехала, а нога-то вся была изъедена червями. Но он терпел за дело, говорит, вот, потому что подумал, будто я нечто, будто за мной колесницу будут присылать. Понимаете, даже такие удивительные подвижники, они оступались и падали. А что говорить про неподвижника? Это вот ну, просто элементарно. Если у человека нет опытного духовника и строгого игумена, он обязательно попадется на удочку тщеславия. И поэтому Иоанн Лесичек, он не может быть всеобщим игуменом. Поэтому в послании, в писании этом он пишет, что ни в коем случае не принимайте помыслы, которые внушают в сны, которые показывают вам то, что обычному человеку не показывают. А именно, скажем, райское блажение, блаженство – вот, будто ты в рай возносишься, будто ты там что-то делаешь в этом раю, будто ты там тебя ангелы встречают. Или просто, когда тебе во сне являются ангелы и что-то тебе говорят. Вот, это он просто говорит, не верьте этому, этого не может быть. И он совершенно прав. То есть, если тебе через полгода жизни в монастыре начинают ангелы приходить, то очевидно, что все неправильно. Даже если не через 3 года начинает проходить. Все не так. Как у нас, вот мы года 2 назад разбирали эти случаи. У нас Исааки Печерский, Никита Печерский, будущий епископ, митрополит Новгородский, архиепископ Новгородский, вот, которые падали вот в это именно искушение, когда им являлись ангелы. А они им верили, что ангелы являются, хотя ни тот, ни другой, вообще, ну, не по сеньке шапка. Вот, но они всерьез принимали, ну, ангел явился, да как же ему не поверить-то? Вот, очевидно, что вот он раз пришел ко мне, значит, я того заслуживаю. Я того стою. И вот так вот во сне тем более опасно, что наяву-то человек может перекреститься и сказать там молитву Иисусову, и это наваждение исчезнет. Если ангел, то произнесет, а если не ангел, то исчезнет. А во сне-то ты не можешь этого сделать, ты не контролируешь свое сознание, тебе само по себе это является. И вот когда ты прослушал это, когда ты просмотрел это, вот... сон, просыпаешься, и первая мысль, ну вот, ничего себе, ангел мне. А откуда он знает, что бес? Это сейчас он побежит, да и сейчас не побежит. Вот, сколь угодно случаев в монастырях, когда человек в таких случаях, скажем, идет к духовнику и спрашивает, вот, отче Авраамий, скажите, вот ангела видел я сегодня во сне, вот он мне это и это сказал. Как вы думаете, верить или не верить? Разумеется, отец Авраам скажет, не верить. И выходит этот человек из кельи и думает, да откуда он знает, сам поди ангела никогда не видел. Что он старец, что ли? Вот будет мне сейчас вот судить, правильно или неправильно. Я-то видел, а он-то нет. Вот, просто завидует, наверное. А ангел там не четко сказал то, что вот надо. Нет, наверное, игумен Авраам это не знает просто. И все. И люди так уходят из монастыря и пускаются во все тяжкие, даже не подозревая ничего. То есть даже бросая монастырь, возвращаясь в мирскую жизнь, они в ум не берут, что их ведут к погибели. Они так поверили тому наваждению, которое с ними случилось. Поэтому даже в наше время развернутой, скажем, проверяющих механизмов, проверяющих инстанций, и то люди, если увидели это во сне и поверили этому, с ними случаются большие проблемы, большие неприятности. А вот лучше всего, чтобы этого сна не было. А если уж был, то тут же бежать и исповедовать, сказать, вот у меня такая беда приключилась. Я видел во сне ангела, батюшка, помолись. Вот помолись, со мной случилась беда. Вот, и Иоанн Лесничник совершенно справедливо говорит о том, что этого быть не должно. И третья причина, она связана со второй, но тоже вот по какой причине он говорит, не надо верить снам и в каких случаях не надо верить снам. Причем очень тонкую грань наблюдает. Он говорит, иногда во сне показывается будущее. И объясняет, что бесы так тоже могут делать. Не в смысле, что они знают будущее. Они его могут моделировать. Моделировать. То есть они, скажем, например, из города Константинополя вышел в мой монастырь. Я вот монах, скажем, там, какого-нибудь Семеновского монастыря, скажем. Из города Константинополя вышел человек с караваном с бочкой оливкового масла к нам в монастырь. Через 3 дня он будет у нас в монастыре. За 2 дня до этого я вижу во сне, как к нам приходит бочка с оливковым маслом. Я говорю келарю, не бойся, через 2 дня масло будет. Через 2 дня масло приходит. И келарь, и я, что думаем?
2: А?
1: Да, что вот, что... что у меня особый дар, я вижу во сне будущее. Вот. Еще раз можно так же сделать. То есть ничего сверхъестественного нет. Но вот человеку, который стал, скажем, зрителем этих тайн, вот ему может показаться, что есть. Так сплошь и рядом сейчас можно сделать тоже. Вот сильно много тут нет. Или, например, скажем, такой вариант, тоже Иоанн Лесничник его рассматривает, скажем, вот я вижу во сне, что к нам на машине приезжает и, скажем, привозит икону. Ну, святой же сон, да? Икону привозят, и мы все встречаем, гимны Богородицы поем. А эта икона как раз находится на полпути к нам, и на следующий день она придет. Я никому и, скажем, привозят икону. Ну, святой же сон, да? Икону привозят, и мы все встречаем, гимны Богородицы поем. А эта икона как раз находится на полпути к нам, и на следующий день она придет. Я никому не говорю, просто говорю, удивительно. И вдруг через месяц...

0: показать. Очевидно, причинно-следственная связь. Я видел икону, а на следующий день она приходит. Мне даже в голову не войдет мысль, что это искушение. Я же ведь не пироги видел во сне. Я видел икону чудотворную, которая к нам придет. И человек начинает верить. Вот потом еще раз верить. Вот ничего, может быть, страшного и не происходит. Просто он начинает верить снам. Они, правда, сбываются на день, другой, третий. Но если ему на следующий раз во сне он увидит, как, скажем, его священник берет деньги в кассе. Берет, ворует, кладет в карман, всю кружку выпотрошил и побежал. Вот. А он этому верит уже, он ведь всегда сны сбивались. Всегда все происходило, значит, это точно так и есть. Он никому жалобу писать не станет, нет. Он просто перестает верить этому священнику и не ходит к нему на исповедь. И все. А что я к этому ворюге пойду на исповедь? Нет. Вот он и пойдет. Он начинает искать какого-нибудь другого священника. Ну, понимает еще пока, что на исповедь-то надо ходить. Вот, но он же понимает, а вдруг тот такой же. Попрошу-ка я вот, показать мне Бога, чтобы кто, какой есть священник. Ну и началось тут уже целый кинотеатр, сеанс. Про каждого священника все он видит, все он знает, а уже ничего не сделаешь. Он привык снам доверять. И вытрясти его из этого состояния очень трудно, потому что изначально в основе-то всего лежит что? Сбывшиеся сны. Вполне себе святые, вполне невинные. Может нормальный человек в этом разобраться? Не может. Может быть и правда, но есть же такие случаи, мы из житий святых знаем, что бывали и хорошие случаи, откровения таких. Но сам человек не может разобраться, от Бога это видение или от лукавого. Особенно новоначальный не разберется. И по этой причине Бог, то есть Иоанн Лестничник, категорически запрещает верить подобным снам. Человек молодой, монах молодой и тщеславный, легко может увлечься этими вот видениями. Поэтому лучше не принимать вообще ничего. Но, тем не менее, вот как бы размышляя на эту тему о снах и говоря о том, вот, как относиться к снам, что категорически нельзя. Но, тем не менее, в заключении своих рассуждений о снах, вот буквально в 28-м абзаце, он говорит о том, что, тем не менее, верить снам можно, но только тем, которые говорят о муке вечной, то есть ввергают человека в страх Божий, если не ввергают в отчаяние. То есть даже при таком категорическом рассуждений о снах, Иоанн Лестничник понимает, что могут быть и божьи сны. И так вы можете увидеть подобное, скажем, свидетельство у всех святых отцов. Всех без исключения. Они категорически против, а потом начинают говорить, ну да, все-таки никуда не денешься. Есть сны, которые от Бога. О них сказано в Писании. Ветхого Завета, Нового Завета. О них сказано, даже как пророчество. Сыны ваши сновидения узрят. То есть говорится о том, что сны, Священное Писание, это их однозначно не отвергает. Священное Писание говорит о том, что могут быть сны от Бога. Просто настоятели, наставники духовной жизни – говорят о том, что нельзя предостеречься надо в отношении доверия к собственным снам. Хотя могут быть и сны от Бога. И вот... Сон Иосифа?
1: Да,
0: не только у Иосифа. У фараона были сны, потому что совсем неправедный человек. У Навуходоносора был сон, уж вообще грешный человек. А сон-то был правильный. И Бог ему открыл этот сон. Вот, то есть, вообще, священный...
2: Он не меняется через сны.
0: Бывают, да.

0: вот, ну и этого я просто не буду. Я, Казанская икона явилась, ну, скоропослушница явилась во сне, вот человеку показав, что где надо забрать. То есть на самом деле церковная жизнь, она полна сюжетами, когда сны открывали действительно волю Божью, и сон может увидеть не только праведный человек, а совершенно, ну вот, ну совершенно простой человек, даже грешный человек. Ведь эта девочка, которая обрела Казанскую икону Божьей Матери, она же не была чем-то особенным. Потом она стала монахиней. Но изначально обычная девочка, ничем не примечательная. То есть, понятно, что к 20-му столетию таких свидетельств накопилось очень много. А вот даже Киану Лестничнику на основании Священного Писания, он понимает, он не может этого отрицать, что сны как инструмент божественного воздействия есть, бывает. Он просто хочет сохранить души вот этих молодых монахов от излишнего увлечения этими снами. И оно действительно так. Вот если, например, проанализировать все видения, сновидения, то мы увидим такую поразительную вещь. Есть исключения. Но, как правило, это видение, сновидение либо совершенным людям, безусловно, праведным, либо вообще никаким. Но в том-то и дело, то есть совершенный, он не возгордится, потому что он смирился. А тот, кто никакой, он тоже не возгордится, потому что, ну, это как бы, обычный человек чем не гордится? Ну, сон и сон, ну, что, особенный, что? Это в наше время человек обязательно экстрасенсом станет. Вот, а во времена простые, ну, явился мне сон, ну, явился, и что такого-то? Пришел, рассказал. Человеку нет оснований, вот если он молился 4 месяца, а потом сон увидел, тогда он поймет, да, вот молитва, может она и будущее открыть. И он начинает возноситься. А если жил, ел, спал, ни о чем не думал, и вдруг бах, сон, то он просто не начнет о себе думать. У него нет для этого внутренних оснований. А если есть, то, как правило, это уже люди настолько больные, вот их в наше время много, в старые времена было поменьше. Вот, экстрасенсы все-таки их на кострах иногда сжигали. Вот, и поэтому как-то люди боялись подобных вещей. Вот, ну, не у нас, правда, вот, в Европе, но все равно тревожно как-то. Так вот, сам Иоанн Лестничник говорит о том, что могут быть явления, сновидения от Бога, но эти сновидения обязательно внушают страх Божий, благоговение, трепет перед Богом, не ввергая в отчаяние, что мы просыпаемся в холодном поту и думаем, ну все, точно в ад. Ах, раз в ад, так какая разница теперь уже. Все равно в ад, да хоть, может, последний день живу, да хоть нагрешу. Вот. Или того еще хуже, вот, о, как раз, о, петля лежит, ну и ладно. Это уж совсем не смешно, вы чего? Вот. А сколько таких, знаете? Когда человек в отчаянии приходил, и вот в Тобольской семинарии в 93-м году два семинариста повесились от отчаяния. Вместо того, чтобы исповедаться, как-то что-то сделать, вот на колокольне взяли и повесились. Вот именно потеряли веру. Вот, и почему-то жить в миру, вот, ну, как-то вот так, ну, вот, отчаяние так действует. Поэтому всякое бывает, человека надо, конечно, поберечь. Но бывают такие сны, которые внушают страх. Вот из житий святых самый яркий пример – это житие Петра, бывшего мытаря. Ну, я уже рассказывал, не раз уже, наверное, в этой аудитории, вот, все должны знать очень показательную историю, не помните? Ну как, мытарь Александрийский, жадина, говядина был такой изрядный, вообще никому никогда ничего не давал. Скупой просто до самой последней степени. Что называется, зимой снега не выпросишь.
1: Это луковица?
0: А? Нет, это не луковица. Вот я к нему этот, докопался очередной нищий, он вез хлеб, а ему докопался очередной нищий. Вот он, да, у него камня под рукой не оказалось, он хлеб кинул. Вот, хлеб кинул, попал в нищего, нищий радостный побежал. А ночью после этого дня он видит сон, что будто бы он поумер и попал на страшный суд. И одна-то чаша весов, она пустая, а на другой всякая куча навалена. Вот, и он понимает, ангел грозный, в этом сновидении говорит, выйдешь, нечего тебе положить на весы, поэтому душа твоя идет в ад. Он, конечно, трепещет, только мы тут все хорохоримся. А когда на страшный суд придешь, там уже не похорохоришься, там страшно. Вот и вдруг бегает ангел и кладет, подождите, он тут булку, милостыню подал. Вот, и булку-то эту положил, и чаша весов дрогнулась. Нет, просто дрогнул, ничего не перевесил. Ага. Еще не заслужил, перевесил. Она дрогнула, то есть он как будто камень большой положили, то есть вот она так ходуном заходила, то есть это вес, все равно вес, даже таким образом данный хлеб был Богом вменен в милостыню. И он, увидев, как много, вот это именно колебание, заметив, как много может милостыня вот эту кучу перевесить, вот он это понял. И проснувшись, он решил раздать все, испугавшись за свою вечную участь, раздал все и стал нищим совершенно. Так вот, вот для него это сновидение было поворотным пунктом, который его спасло. И таких сновидений на самом деле, ну вот особенно в средние века мы читаем вот, в житиях святых, кто-то от разбоя так, кто-то от пьянства так отвыкает, кто-то от разбоя, кто-то от разврата. Видя во сне конечный суд свой, он приходит в ужас и трепет и бросает то вот грязное дело, которым занимался. И в этом плане, конечно, сны, вот по мысли Иоанна Лесвичника, это они хорошие. И, а вот, например, помните эпизод, фильм выходил где-то в 90-е годы про псково-печерских старцев. И там есть такой старец Мелхиседек. Ну, был вот старец. Обычный такой человечек, обычный монах. Пришел в монастырь в советскую эпоху, руки росли из нужного места, умел очень работать с деревом. Вот. И вдруг однажды видит во сне, как он стоит на берегу огненного рва, а в этом рву горят все его сделанные кресты, складни, киоты и прочие деревянные вещи. Божьи вещи-то он нужные вещи делал для храма, кресты даже. И видит там все это, говорит, и Матерь Божия, ну он понимает, что Матерь Божия, хотя лица не видит, она ему говорит, я тебе что, для этого в монастырь привела? Вот, и он пришел в такой страх, его парализовало практически, вот он пришел в ужас и трепет, и всю жизнь пребывал остаток вот в этом трепете. Это, кстати говоря, это что говорит о том, что нельзя деревянных крестов делать? Или... А? Нет, он... А я в фильме смотрел.
1: Он умер, воскрес, и потом стал ночным.
0: Да не умер он просто был, как бы это сказать, в состоянии, как помните тот, этот, в Евангелии юноша, который был исцелен Христом, и он был бездвижен и бездыханен, все говорят, он умер. Помните, когда вот Христос исцелил, тот говорит, помоги моему неверию, мальчика исцелили, а он лежат, и ни дыхания, ничего, он живой, и это не считается воскресеньем. Но вот настолько это потрясение, что душа как бы замерзла вот от этого, от ужаса, вот прикоснулась к этой боли, к этому адскому страданию. Он жив, но душа практически вот не проявляет признаков своего бытия, и там не воскресенье, просто его же причастили, там помолились, потом причастили, и душа ожила. Это вот как случай подобный с мамой Паисия Величковского, я вам тоже рассказывал этот эпизод. Тоже человек не жив, не мертв, вот, но тем не менее он на самом деле не перешел еще порог смерти, его не надо воскрешать, просто его надо удержать за эту жизнь, не дать ему истончиться вообще в смерть, уйти. Так вот, это же не значит, что не надо делать никаких вот икон, украшений. Нет, ну просто каждый должен заниматься своим делом. Она его привела в монастырь для покаяния и молитвы, а не для того, чтобы он делал деревянные вещи. Очевидно, до этого у него было какое-то откровение, о котором нам просто не говорят, а может никто, кроме духовника, и не знает. Вот, потому что так строго бы она, не, если бы человек просто так пришел в монастырь, так бы строго она не спросила. А вот именно что-то было, что-то привлекло его в монастырь, какое-то движение, внутреннее откровение, а он вместо этого, того, чтобы вот реализовывать то, ради чего пришел в монастырь, он начинает вот, делать деревянные игрушки. Не, пускай этим занимаются другие люди, а ты должен заниматься тем, ради чего приведен монастырь. Вот, то есть сон человека был правильной вещью, привел его вот в такое спасительное в сущности состояние. И, конечно, таких снов может быть очень много, но из этого, тем не менее, и следует замечательная вещь, что по существу своему сны, ну вот мы даже, да, ну, конечно, не живем не в эпоху Ивана Лестничника, но вот мы же знаем, что читаешь, скажем, жизнеописание новомучеников и исповедников, читаешь там жития старцев XIX века. Сновидение там как не, ну, вот, безусловный компонент. Вот как всегда там где-то мы встречаем вот эти сны, которые там кого-то предупреждают о том, что его арестуют, кого-то там предупреждают о том, что его отпустят, наоборот, всякие сны, кому-то показывают, например, места, куда его пошлют и что там будет. То есть, на самом деле, сны являются такой традиционной компонентой жизни, и мы не можем сказать, что вот категорически взять и сны отменить. Не получится. Это невозможно, это встать против всей традиции. Но, если мы проанализируем все эти сны, мы увидим у них одно важнейшее свойство. Во всех этих снах, про которые мы читаем, и для нашего понимания этого процесса должно быть очевидно, во всех этих снах нет нашей воли. Эти сны не надуманы, их не ищут, о них не молятся, о них не просят, их никаким образом не желают. Они просто сами по себе случаются, как вот, ну, именно таким естественным порядком. И никого они, собственно, сильно-то и не выводят из себя и не напрягают, и не надмевают, и не впадает человек в прелесть. Обычная вещь. То есть, если мы проанализируем явление сновидения с духовной точки зрения, мы увидим, что самое главное, от чего, собственно говоря, Иоанн Лестничник по существу предупреждает, чтобы в снах не было нашей воли. То есть, чтобы мы не хотели эти сны видеть. Плохо не тогда, когда они случаются. Плохо тогда, когда мы их видеть хотим. Вот это плохо, это беда, это духовная, ну еще не катастрофа, но очень-очень близко. Это духовная проблема. Если человек желает видеть сны, он желает подглядеть, что будет, и начинает еще того по неразумию свою молиться: «Господи, покажи мне, пожалуйста, во сне мою суженую». Вот. Или там, например: «Господи, покажи мне храм, которым я буду служить». Вот это очень опасно. Он хочет видеть сны, он готов им поверить. Вот это и создает почву для обольщения сном. Именно это создает почву. Потому что теперь, что ему не покажи, он будет верить. Потому что он сам молился, чтобы Бог через сон ему что-то открывал. И вот по этой причине, и у многих отцов, у Игнатия Брянчанинов, как он категорично к снам не относится, но тем не менее, все равно вот есть это замечание, что самое пагубное, это когда человек ищет сновидения, не просто им доверяет, а он хочет, чтобы они случились. Это ведь сам ты себя не обманешь. Когда ты ложишься спать, и тебе хочется, чтобы Бог тебе что-то показал, чем-то тебя утешил, вот какая-то во сне информация секретная пришла, вот ты создаешь почву для прелести, для обольщения. Ты уже ищешь вот этой любопытство заглянуть в замочную скважину и подсмотреть будущее. Это мысль тщеславная, сама по существу, по своему тщеславная мысль. А раз тщеславная мысль, то она и приводит к трагедии, она приводит к падению человека. Вот. Если человек этого не ищет, то если у него нет своей воли, действительно нет, то по существу своему, если человек не хочет видеть сны, а они случаются, его очень это не радует, то есть смысл разобраться, что это за сны. Если человек хочет видеть сны, и любой сон его вдохновляет и радует, то 99%, что это враг, искушает человек. Вот поэтому, если вы хотите разобраться в собственных снах, то начинать надо с этого, надо честно посмотреть в свое сердце. Мы хотели увидеть сон, и он нам понравился, значит, это враг. Если мы вообще ни сном, ни духом, ни о каких снах не мечтали, и вообще спать лучше без снов, так отдыхаешь лучше. Вот. И вдруг эти сны случайно вдруг привиделось, ну тогда есть смысл рассмотреть, откуда может быть сон. И теперь, откуда может быть сон? Откуда? Вообще от самых разных источников. Три источника. Первый это от Бога, ну или условно говоря, от ангела-хранителя. Суть от этого не меняется, ангел-хранитель творит волю Божью. Либо от врага нашего, который обольщает, либо от нашего собственного естества. Это ведь тоже нельзя сбрасывать со счетов. Скажем, и может быть, я так, это у святых отцов не написано, а по моему мнению, большая часть всех снов, которые мы видим, это проявление просто нашей естественности. Иногда душевной организации, иногда физиологии. Ну, скажем, перекушали мы. Вот. Банальным самым образом. С чего бы нам не посмотрели, не показать какие-нибудь сны. От того, что наша пища плохо переваривается. Кошмары, например. Вот. Еще что-то там может. Тяжело дышать. Вот. У сердечников часто могут быть сны, связанные с тем, что человек задыхается, или ему не хватает света, или ему не хватает дыхания, он не может сказать слово. Это очень часто может быть чисто явление физиологических процессов. Вот. Человек может, например, от душевных также разных вещей быть, скажем. Человек переспал, например, спит человек, время уже 10 часов утра, он все лежит. Естественно, то весь с 9 до 10 он будет сплошное кино смотреть. Вот. Кадр за кадром. Проснется и снова погрузится. И еще такая мысль, досмотреть бы до конца. Еще немножко полежу, вот узнаю, чем закончится. Ну как, в фильме приятно же узнать, чем закончится все это. Вот это, конечно, от естества, никакой ни бесов там нету, ни ангелов уж тем более там нет. Это просто человек, ведь до конца природа мозга нашего не выяснена никем. И там вот в этих разных в этих файлах, так скажем, во всем этом нейроновых окончаниях где-то информация забита. И она каким-то образом вот начинает, от, в том числе от недостатка кислорода, разным образом делать аберрации, вот, составляясь бесконечный рисунок фильмов. Вот. А может быть, от душевной организации. Человек очень впечатлительный, очень остро переживает все какие-то нюансы своей жизни, и во сне он избавляется от этой своей повышенной чувствительности. Сон является тем каналом, по которым он напряжение скидывает. То есть вот он не высказал, но есть люди, которые просто проорутся, и все, у них все напряжение спало. А есть люди, которые не могут ни высказаться, ни проораться, ни происповедоваться. Вот переживают, переживают, а во сне увидели что-то, неважно что, страшное, не страшное, веселое, не веселое, просто увидели вот что-то, какие-то образы, какие-то знаки, символы. Но вот это вот напряжение у них ушло в этот сон. И они стали нормально, могут дальше жить.

0: Идти дальше трудиться, так просто напряжение нервное накапливается. Вот, скажем, дальнобойщику, например, ему все время снится что-нибудь такое, что вот он на дороге. Причем не важно, там разные эпизоды, но вот на дороге. Вы представляете, какое напряжение? Вот, и человек, например, кто не ездит дальнобоем, они вот ругают всех этих дальнобойщиков, что вот у них, скажем, приедут с дороги и обязательно им выпить надо, или там в баню сходить, или еще что-то. Какие-то вот у них все удовольствия какие-то неправильные с нашей точки зрения. А я вот поездил один раз, не сам за рулем, я не люблю дальние расстояния, но вот с человеком поездил, я понял, да это же ужасно, когда человек не может скинуть напряжение, он же с ума сходить начинает. После 20 часов дороги, вот он просто, он не может заснуть. Потому что он во сне ведет машину. Ведет, вскакивает. Он один раз просто вскочил, мы в машине ночевали, а он вскочил, то есть не проснувшись, завел машину и поехал чуть не в кювет. Вот. Ну, потому что он не может, он уже теряет разницу, где явь, где быль, где сон, где что. Вот. И так бывает не только с дальнобойщиками, с солдатами так бывает, с людьми, которыми долго ждут, бывает. Ну, вот разные судьбы, разные характеры, но это все от естества. Никакого отношения это к каким-то там высоким материям это не имеет. Это просто естественный порядок вещей. Душа так избавляется от каких-то напряжений. Может, там и происходит что-то важное с душой, даже значительное, но если человек будет пытаться в этом разобраться, особенно с помощью психотерапевта какого-нибудь, то он увязнет во всем этом, а главное, он будет очень внимателен к собственным снам, а именно внимание к собственным снам и открывает дверку, через которую враг, бесы могут проникнуть в нашу душу. Поэтому вот надо иметь это в виду, и по сути дела, первое, что нужно знать, это надо вести спокойный, умиротворенный, сдержанный и воздержанный образ жизни. Минимизировать роль физиологии и душевной организации в нашем сознании. И спать не очень долго. Перед сном не есть. И 80% снов, а их как рукой снимет. Вот когда вы будете падать на кровать, потому что устали, вот, измучены уже, а вставать будете рано утром, потому что спешить на работу, снов у вас не будет. Вот, потому что вы вот отдыхаете, и все как бы нормально становится. И тогда вы понимаете, что если вот при таком воздержанном, спокойном ритме жизни, вдруг, неожиданно, после 5 лет бессонных, в смысле без сна, ночей, вдруг появляется какой-то сон неожиданно, ну вот тогда можно подумать, что это за сон. И тогда общее мнение святых отцов в этом отношении, если вот такой сон вы видите, не принимать, не отвергать. Вдруг вы его отвергнете, а это было вразумление Божье. Вдруг вы его примете, а это было искушение сатаны. Не принимать, не отвергать. Отнестись к нему спокойно. А дальше все очень просто. Если у вас это сделать получилось, значит сон от Бога. Если не получилось, значит от беса. Вот и все. То есть достаточно простой механизм. Потому что если сон от Бога, он не возбуждает страсти. Он ровный. Он воздействует только на наши вот какие-то духовные вещи. Он не пленяет нас своей неотвязностью. И мы спокойно вот ходим, он нас впечатляет, и поэтому понимаем, да, Бог что-то нам хотел сказать. И тогда надо всерьез подумать, что это был за сон. А если мы сколько ни пытаемся его забыть, а он неотвязно в нашем сознании прокручивается, и нам снова хочется увидеть его и второй, и третий раз, и мы только о нем думаем, пытаемся там, залезаем в книги, пытаемся найти толкование, там, посмотреть, что это могло бы значить. Вот неотвязность этого сна говорит о том, что это вражье наваждение. Все, что пленяет нашу волю и делает наши желания страстными, Все это свидетельство того, что с нами произошло наваждение. Вот. Поэтому такая вот простая отличительная черта. Мир, смирение и упование – это и есть критерии правильного сна. Что к нам сон, Бог нам что-то открыл. А если уж вы поняли, что Он что-то нам открыл, вот не надо думать о том, ну значит я что-нибудь значу. Это ничего вот такого нет. Просто Бог решил каким-то образом, ну очевидно другим, другого способа нет. И Он нам от чего-то, как-то хочет что-то вот сказать, от чего-то оградить, чему-то научить. Раз мы не внимательны к снам, Он избрал такой способ, доверяя, что мы не сойдем с ума, а то и не будем теперь к каждому сну присматриваться. Вот. На самом деле никакого отношения сон к нашей добродетели не имеет. А знаете почему? Ну если бы мы были все трезвые, если бы только. Знаете почему? Ну вот когда с вами видение у вас, ну можно подумать, есть по крайней мере основания подумать, вот же, я-то не такой, как все. Но если с вами сон, то вашей-то воли в этом никакой нету. Он никак от вашего сознания, от способности вашего сознания не зависит. И Навуходоносору сон показали, хотя он грешник был. И девочки там, которая Казанскую икону нашла, показали. Вот, которая тоже ничего особенного не сделала. Да мало ли мусульманы там в свое время видели снов разных. Поэтому, на самом деле, надо понимать, что если во сне мне что-то привиделось, никакого отношения к свидетельству о моей духовной жизни это не имеет. Просто Бог выбрал такой способ, чтобы нам что-то открыть.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лестница для мирян». Слово третье о странничестве. Часть вторая. Продолжение следует.

Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям. Золотой хлеб. Сказка. Жила-была старуха-вдова с дочкой. Хоть собой девушка была красавица писанная, зато горда, на богатство да на почести завистлива и безжалостна. Точно бедности никогда ей близко видеть не приходилось. Жили они с матерью в плохих достатках, а женихи у девушки из-за ее красоты не переводились. То ли не по нраву ей ни один не пришелся. Этот собой нехорош, этот не богат, тот не умен, а тот и всем бы взял, да из мужицкого рода. Точно сама не крестьянка была. Лежит раз ночью старуха, не спится ей. Смотрит дочка, чего-то так весело во сне улыбается. Наутро мать и спрашивает, что это ты, дочка, нынче во сне улыбалась? Видно, сон веселый видела. А та ей: хороший, матушка, сон мне приснился. Будто приехал к нам в медной карете чужестранный боярин. Подарил мне серьги с самоцветными камнями и взял меня замуж. А как мы в церкви с ним венчались, народ только и смотрел, что на образа да на меня. Ой, много в тебе гордости, дочка. В самый тот день приехал свататься к девушке добрый молодец, богатого мельника сын, и говорит ей: хочешь, красавица, со мной жить, мой крестьянский хлеб есть? А она ему: не за всякого боярина пойду, не то что за тебя, Сиволапова. На другую ночь приснился девушке сон, будто приехал к ним чужеземный князь в серебряной карете, подарил ей драгоценное ожерелье, да платье серебряной парчи и взял за себя замуж. А в церкви народ будто бы больше на нее оборачивался, чем на образа смотрел. И вправду посватался за нее в тот же день молодой боярин. «Полюбилась мне, — говорит он старухе, — твоя дочка. Хочу, чтобы она была моей женой. А девушка ему: меня князь с охотою замуж бы взял, да и то еще подумаю». На третье утро рассказала девушка матери, что снился ей сон, будто приехал к ним в золотой карете. Чужеземный королевич подарил ей весь убор из золота с жемчугами, да золотое платье, и взял ее замуж. А в церкви будто народ все только на нее и смотрел. «Ой, дитятка, — говорит старуха, — сколько в тебе гордости! Да и жемчуг во сне видеть не к добру, а к слезам!» Только успела эта старуха вымолвить, подъезжают к их избушке три кареты. Одна золотая шестериком, другая серебряная четвериком, а третья медная, парой вороных коней запряжены. Из карет вышел чужеземный молодой королевич с двумя боярами и вошел в избушку. «Здравствуй, девица!» — говорит королевич. «И до меня дошла весть о твоей красоте. Хочешь выйти за меня замуж? Со мной в моем королевстве жить? Мой королевский золотой хлеб есть!» И подал
девице весь убор из золотых драгоценных камней и золотой парчи. Хотела было мать спросить жениха, из какого государства он, королевич, и почему он свой хлеб золотым называет. Дочка ей слов вымолвить не дала. «Согласна, — говорит, — за тебя замуж выйти, и твой хлеб есть, какой он ни есть». Села с королевичем в золотую карету, даже у матери благословения не попросила, не простилась со старухой. И поехали. Подхватили карету вороные кони, помчали только пыль столбом, ничего кругом не видно, тьма кромешная. И чудится девица, будто карета куда-то все вниз спускается, а кругом будто огоньки малые мелькают. «Куда это мы едем, суженый?» — спрашивает она жениха. А тот смеется. «Не бойся», — говорит, — «сейчас приедем». Остановилась карета на широкой поляне, вышла девица и видит, стоит перед ней дворец весь из чистого золота, с серебряной крышей. В окошках вместо стекол самоцветные камни вставлены, как жар горят. Все вокруг освещают, а кругом будто костры пылают. Костры кипят, стоны и крики слышатся. Вошла девица с женихом в золотые палаты. Посреди большой залы стол накрыт. На нем золотые блюда с крышками наставлены. «Садись, красавица!» — говорит жених. «Моего хлеба соли отведай!» Сели за стол. Блюда сами открываются, одно за другим к ним пододвигаются. Смотрит девица. На одном блюде все золото, на другом серебро кусками. На третьем камне самоцветные насыпаны, а жених ее уж не красавец, королевич, у него рога выросли, весь он шерстью оброс, ноги конские, на руках когти железные, и ест он золото, как хлеб, самоцветными каменьями закусывает, на девицу поглядывает. Да усмехается. Поняла она, что к самому нечистому в ад попала. И взмолилась. «Выпусти меня на белый свет. Не хочу я золота. Дай кусок простого черного хлеба. Не то я с голоду умру». А он ей: «Другого у нас хлеба здесь нет. Сама ты захотела со мной жить, мой золотой хлеб есть. С голоду тебе умереть нельзя, у нас здесь не умирают. Будешь ты со мною жить и вечно о простом людском хлебе мучиться. А выпускать тебя на вольный белый свет я буду в год два раза, на два часа. Перед великими людскими праздниками, чтобы ты не забыла, как люди живут. Многого не желают, разговенью радуются». И живет с той поры девица у нечистого. Только на золото, да на самоцветные камни смотрит, да муки грешников слышит. Выпускает он ее на вольный белый свет лишь в ночь под Рождество, да под светлый праздник. И ходит она по земле каждый раз два часа. У православных под окнами стучится, куска черного хлеба Христовым именем просит. А прочее время –
У нее нет ничего, кроме золота, чего ей пуще всего на свете хотелось. И нет к ней жалости, которой у ней самой на земле ни к кому нет

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии. Иерея Евгения. Иерея Александра. Иерея Владимира. Иерея Евгения. Диакона Александра. Чтеца Даниила. Чтеца Геннадия. Чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, болящей Екатерины, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со срудниками, болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Романа, протоиерея Вячеслава, матушки Екатерины, болящей Натальи со срудниками, Константина, Марины, болящей Людмилы, тяжко болящей Анны, тяжко болящей Иулии, тяжко болящей Софии, от раковицы Дарьи, болящего Дмитрия, болящей Валентины, тяжко болящей Людмилы, тяжко болящей Людмилы, протоиерея Иоанна с прихожанами, тяжко болящего Леонида со срудниками, заблудшей Людмилы, болящего Алексея со срудниками, тяжко болящего Александра, болящего протоиерея Игоря, воина Александра, воина Германа, Владимира, Кирилла, Максима, Даниила, Ларисы, Анастасии с младенцем, Ольги, тяжко болящего Петра, болящей Елены, болящей Марии, болящего иеромонаха Константина, болящего Семена, болящей Любови, болящего Павла, тяжко болящего Дионисия со срудниками, тяжко болящей Татьяны, болящего Григория, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со срудниками, Александра со срудниками, тяжко болящей Ольги с чадами, болящего Валентина, Александра, болящего Олега, болящей Натальи, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, Светланы, болящей Галины, болящей Нины, болящего Александра, болящей Ирины. Спаси вас, Господи!
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона православного радио Санкт-Петербурга доктор Лифанов Александр Александрович. Сегодня в эфире программа «Радиолечебница», и мы с вами поговорим об избавлении от недугов щитовидной железы. Тема довольно-таки сложная, потому что щитовидная железа, как исходит из самого названия, железистый орган, то есть там довольно часто из фолликулов образуются узлы. А узлы встречаются примерно у 50% взрослых людей, но это не говорит о болезни, которую срочно нужно бросаться лечить. Дело в том, что это обычные находки. Ну вот мы знаем, что у человека может быть где-то какое-то образование, папилломка, где-то может быть кератомка, он с ней ходит годы, десятилетия, выпячивание, там, родинка и так далее, и так далее. С этими образованиями можно ходить очень долго. Поэтому пугаться не нужно. То, что если на ультразвуковом исследовании выявилось какое-то множественное даже образование, то есть узлы щитовидной железы. Вопрос в другом. Вопрос в том, что нарушена ли функция щитовидной железы, потому что, ну, многоузловой зоб, ну и что? А вот функцию щитовидной железы, она может быть либо нормальная, либо пониженная, либо повышенная. При пониженной функции щитовидной железы человек испытывает заторможенность, вялость, сухость кожных покровов, могут быть выпадения волос, и важнейший момент – это понижение температуры. То есть нужно много недель замерять температуру тела в подмышечной впадине, и она может быть ниже 36,2, ниже 36 градусов, даже может быть 35, даже может быть еще меньше. И вот это именно и говорит о пониженной функции щитовидной железы, которая называется

крепко поражена, и, соответственно, вытянуть ее как бы на нормальное функционирование. Потому что, учитывая, что снижается температура тела, то, значит, это основной обмен. То есть щитовидная железа регулирует основной обмен, метаболизм, биохимические процессы, их активность. Если она мало тироксина выделяет, то, соответственно, это называется гипотиреоз или пониженная функция щитовидной железы. Еще раз обращаю ваше внимание, что не следует переживать по поводу узла или множественных узлов. Эти находки встречаются у половины взрослого населения. А, соответственно, важную роль играет именно функция щитовидной железы, то есть пониженная она или повышенная, что определяется на биохимических анализах. С одной стороны, тиреотропный гормон, гормон, стимулирующий тиреоидную железу. И с другой стороны, это антитела. Антитела к тиреоидному глобулину или антитела к тиреоидной пероксиктазе. Также определяет АМА, антимитохондриальные антитела, которые указывают на степень возможного отторжения ткани щитовидной железы собственными иммунными комплексами. То есть это аутоиммунное заболевание, когда собственный иммунитет образует иммунные комплексы, отторгающие собственную ткань щитовидной железы. Это очень часто использование различных иммуностимуляторов, иммуномодуляторов, в частности, интерферон в этом замечен, а также замечено в этом ряд других стимуляторов, скажем, вакцины могут быть иммуностимуляторами. Ну, мы, у нас вообще сейчас часто вмешивается в иммунитет, поэтому мы не сторонники вмешательства в иммунные процессы. Так что, братья и сестры, будьте осторожны с различными иммунными препаратами, иммуностимуляторами. Ну, мы эти вопросы довольно-таки подробно изложили в книге «Тайны щитовидной железы». Это у нас вторая глава третьего тома «Избавление от недугов». Поэтому вы можете эту книгу приобрести, внимательно просмотреть ее. Я еще раз напоминаю, что я пишу не книги, я пишу конспекты из научной литературы и просто привожу в примеры из своей собственной практики, которые еще раз иллюстрируют различные нарушения тканей и органов. То есть нарушение равновесия здоровья. И, соответственно, как мы видим, при повреждении щитовидной железы тоже нарушается равновесие здоровья. Так что очень много причин. Одна из важнейших – это нервный дистресс, то есть чрезмерный стресс, потому что вот мы лечим, лечим, лечим. Чаще всего страдают женщины раз в 10 чаще, чем мужчины. И, соответственно, ну, предположим, мы вылечили. И женщина уходит с нашего поля зрения, из-под нашего наблюдения. И вдруг появляется лет через 5. Ну, я спрашиваю, что случилось? Да вот опять заболевание щитовидной железы. А что, собственно, в вашей жизни изменилось? Да вот у меня развод. Ну, то есть, как вы сами понимаете, развод – это нервный дистресс, чрезмерный стресс. И, соответственно, там, где тонко, там и рвется, как говорится в русской пословице. Итак, братья и сестры, мы все-таки не будем углубляться в причины, а мы с вами поговорим об избавлении от недугов щитовидной железы. Для начала принимаем настойку звездчатки в течение года. Эффективность мы оцениваем по температуре тела, то есть в процессе восстановления работы щитовидной железы. Если температура была, скажем, 35 градусов, то она будет повышаться с каждым месяцем. 35,1, 35,2, 35,5, потом 36. То есть налицо восстановление работы щитовидной железы. Лекарства этого сделать не могут, потому что левотироксин натрия, он же эутирокс, он же тироксин, это заместительная терапия, как говаривал профессор Кокосов Алексей.

Николаевич, так называемые костыли. То есть, если хромого, как он говорит, не учить ходить после повреждения, если он все время будет на костылях, то человек и никогда не научится ходить. Поэтому, да, это средство вынужденное. И я бы хотел обратить ваше внимание на то, что гормон левотироксин натрия, он же левотирокс, резко бросать нельзя, как и все гормоны, потому что возможен синдром отмены, обострение того заболевания, по поводу которого принимается этот гормон, в частности, по поводу аутоиммунного тиреоидита гипотиреоза. Поэтому, если человек, желательно под наблюдением эндокринолога, конечно, лояльного к фитотерапии, пробовать применять, и возвращаясь к нашей звездчатке, можно использовать звездчатку среднюю, можно использовать звездчатку дубравную, и обе эти звездчатки работают, так что, пожалуйста, приготовьтесь регулярно использовать ее. Начинаем мы с 5 капель, по 5 капель 3 раза в день после еды. Как всегда, мы рекомендуем нашим пациентам деалкоголизацию, то есть накапали 15 капель вечером в рюмку или стакан, и полстакана залили крутым кипятком, за ночь спирт улетучится от горячей воды, и, соответственно, эти 100 грамм нужно будет выпить в 3 приема, после завтрака, после обеда, после ужина. То есть в этом стакане остается только вода и трава, а спирт улетучивается. Затем далее, если приходится через неделю-две дозу повышать, если нет эффекта вообще никакого. Ну, самое такое тончайшее ощущение – это небольшое возвращение сил, небольшое уменьшение заторможенности, появление какого-то желания что-то делать взамен апатии, вызываемой гипотиреозом. Поэтому, если есть результат, то мы так и оставляем пациента на дозе по 5 капель 3 раза в день после еды на стойке звездчатки. Если эффекта через неделю-две нет, то мы переходим на 10 капель 3 раза в день после еды. Если опять нет эффекта месяц, то мы переходим на 15 капель 3 раза в день после еды. То есть, соответственно, 45 капель. Вечером заливается полстакана крутого кипятка, за ночь спирт улетучивается, и на следующий день в 3 приема эта водичка с травой, соответственно, выпивается. Если опять эффект недостаточно через несколько месяцев, мы добавляем настойку нормализующую щитовидную, или настойку зобника колючего, или настойку подмаренника. Ну, это уже, конечно, под наблюдением врача, который не отрицает фитотерапию, врача-эндокринолога. Если параллельно человек принимал левотироксин натрия, то при достижении эффекта можно пытаться осторожно снизить дозу на 12,5 микрограмм в сутки. Ну, то есть, например, если вы принимали 50 микрограмм каждое утро натощак левотироксина натрия, он же левотирокс, то, соответственно, пробовать переходить на 37,5 микрограмм в сутки. Соответственно, нужно иметь соответствующие таблеточки, которые можно было разделить. Ну, там встречаются 25-ки, 50-ки этого левотироксина натрия. А лучше, конечно, иметь 25-ку, чтобы можно было ее разделить напополам, потому что 50-ку на 4 части делить сложнее, конечно. Так что, братья и сестры, пожалуйста, осторожненько, аккуратненько, не спеша, чтобы не было синдрома отмены, на фоне приема фитопрепаратов можно будет уменьшать эутирокс, он же тироксин, и плюс параллельно еще можно пить чаи, которые восстанавливают иммунитет. Это иммунопротекторы, не иммуномодуляторы, не иммуностимуляторы. Они не разрушают функцию щитовидной железы. Это репешок аптечный 2 месяца. Это
фиалка трехцветная, потом 2 месяца, и затем череда трехраздельная 2 месяца. Вот на полгода, и дальше можно будет чередовать. Пробовать также с 15 августа по 15 апреля принимать настойку радиолы розовой. А также во время еды по 1/3 чайной ложки 3 раза в день. Чередуются по месяцу 2 молотые корни девесила, молотые корни лопуха, имбиря, цикория, одуванчика или трава репешка аптечного или листья липы. Это все антигипоксанты, а также поставщики витаминов и микроэлементов. То есть 1/3 чайной ложки этого порошочка запивается водой во время еды, соответственно, 3 раза в день. Если вы получаете какое-то лекарственное растительное сырье крупно резанное, скажем, тот же лопух или тот же одуванчик или траву репешка, то нужно будет передробить в электрокофемолке. Ну, я скажу, что одно заболевание щитовидной железы, оно довольно-таки редко бывает изолированное. Оно бывает при различных болезнях. Кстати, вспомнилось еще очень важный повреждающий фактор щитовидной железы. Это препараты, содержащие много йода. Ну, конечно, лидером в этих лекарство является амиодарон, он же кардарон, лекарство, принимаемое при нарушении ритма сердца. Там, по-моему, едва ли не в 700 раз в одной таблетке превышение суточной потребности в йоде. Вообще, с суточной потребностью в йоде нужно быть очень осторожным, потому что на самом деле у нас в пищевых продуктах вполне имеется от 50 до 100 микрограмм в сутки йода. А если вы вдруг начинаете йод принимать дополнительно, то это может способствовать нарушению функции щитовидной железы. Поэтому ни в коем случае йод принимать нельзя. Я имею в виду обычные города или населенные пункты, такие как Санкт-Петербург, Ростов, Москва, имею в виду в этой зоне, не в горной зоне, а в этой зоне средней полосы России, ну, тут никакого дефицита йода не может быть. Тем более имейте в виду, что в приморской зоне Санкт-Петербург находится. Море вообще содержит много йода. Даже я вот когда с юга еду с Дона после сбора лекарственных трав в сентябре-октябре месяце и заезжаю в Петербург, то мне в нос бьет плотный запах йода. То есть это морская вода. Поэтому в Санкт-Петербурге точно никогда не может быть недостатка в йоде. И я заметил по пациентам, которые пытались принимать якобы для профилактики заболеваний щитовидной железы различные препараты йода, ну, там есть более-менее не такие резко повышающие концентрацию йода, как этот же кардарон, а имеется в виду калиедит в таблетках различной формы, там любой страны производства, 100-200 микрограмм, даже такая небольшая доза может вызвать болезнь щитовидной железы. Так что нецелесообразно. А тем более, если речь идет о морской капусте. В сушеной морской капусте вообще огромное количество йода, там превышение суточной потребности в сотни раз. Так что не вздумайте, для профилактики болезнь щитовидной железы морская капуста не подходит, так как получится гипермикроэлементоз. Понимаете, все поступление внутрь нас микроэлементов йода, марганца или, скажем, цинка или селена, оно должно строго дозироваться, желательно натуральными продуктами. А обычно в БАДах, в таблетках содержится слишком большое количество микроэлементов, и получается гипермикроэлементоз. То есть речь идет о том, что гипомикроэлементоз –
та же самая нехватка йода, не опасна. Опасно резкое повышение микроэлементов в пище, гипермикроэлементоз. Так что нужно различать гипо и гипер. Гипер всегда опаснее. То же самое касается макроэлементов, магния, кальция или калия. Гипермакроэлементоз может вызывать даже угрожающее состояние здоровья. Мы вновь и вновь, всегда и всегда возвращаемся к нашему принципу возвращения равновесия здоровья, которое должно быть осторожным, аккуратным. Не нужно никуда спешить в условиях хронического вялотекущего заболевания, которым в большинстве случаев является гипотиреоз. Кроме того, нельзя забывать, что ряд пищевых растений тоже содержит микроэлемент йод. Это касательно морковь элементарная, сырая, тертая, овсянка геркулес или не геркулес, просто овес, каша, винегрет со свеклой, зелень одуванчика можно использовать, зелень мокрицы из вещатки средней, земляника, лапчатку гусиную, ботву моркови можно бросать в тарелку на столе. Листья свеклы можно использовать также, ежевику, смородину с творогом, ягоды, а также полезные сырые соки из растений, березы, будры плющевидной, липы, звещатки, подорожника, портулака, смородины, яснотки белой. Вот, кстати, с портулаком на Кавказе делают различные блюда. Так что чем в таблетке, так лучше микроэлементы получать из нормальных продуктов. Ну и, конечно же, ряд веществ лекарственных может препятствовать работе натрий-йодного насоса, который всасывает из крови, усваивает в ткани щитовидной железы йод, необходимый для работы щитовидной железы. Работе препятствуют натрий-йодного насоса жаропонижающие, болеутоляющие, гормоны, особенно контрацептивы разные, эстрогены, препараты с фенолом. В частности, препараты с фенолом, такие как используемые для лечения суставов ряд препаратов с глюкозамином, с хондроитином. Ну, всегда нужно смотреть состав. Всегда нужно смотреть состав. И ни в коем случае не принимать БАДы, в которых отсутствует подробнейший перечень состава. Не только действующие вещества, но и сопутствующих веществ, содержащихся в таблетке, красители, консерванты, стабилизаторы, разрыхлители, антислеживатели там, и так далее, и так далее. Иммуноглобулины могут быть опасными. Бета-адреноблокаторы, снижающие давление и подавляющие ритм сердца, тоже могут вызывать. Так что будьте осторожны с различными веществами, братья и сестры. Итак, мы теперь переходим к тиреотоксикозу, он же гипертиреоз, диффузный токсический зоб еще называется. Он имеет противоположные симптомы. Если при гипотиреозе сниженной функции сухость кожных покровов, то тут, наоборот, влажность, излишняя потливость. Если пульс может быть ниже при гипотиреозе, при гипертиреозе он выше 90 ударов в минуту сердечных. Если температура при гипотиреозе ниже 36, бывает 35, даже 34, даже удивительно, 33,7 у меня было два пациента, точнее пациентки, потому что чаще болеют женщины, то здесь наоборот, температура выше 36,6. То есть она может быть постоянно повышенной 37, 37,3, а иногда даже и выше. Поэтому для подавления функции щитовидной железы необходимо принимать настойку, подавляющую щитовидную номер 1 несколько недель. Обычно пациенты пьют препараты тиамазола, тиразол, мерказолил. Ну вот на их фоне тоже можно принимать параллельно настойку, подавляющую щитовидную, и, возможно, отойти постепенно от этих высокотоксичных препаратов. Дело в том, что тиамазол, он же тиразол, он же мерказолил, он способствует
нейтропении и вообще агранулоцитозу, то есть подавление кровяного ростка, снижение иммунитета, в том числе и противоопухолевого. Так что на них долго нежелательно находиться, на этих препаратах. Ну, имейте в виду, что антигормоны, тирозол, мерказолил – это антигормоны, они же против гормонов щитовидной железы работают. Соответственно, они тоже могут вызвать синдром отмены, если их резко бросить. Так что надо осторожно, осторожно к этому относиться и принимать настойку, подавляющую щитовидную, номер 1. Если 2 недели нет эффекта, добавляют к ней настойку иммунную номер 12. Это экстракт овса молочной спелости. Принимают их совместно несколько месяцев и дозу повышают постепенно. То есть, если мы всегда начинаем с дозы по 5 капель 3 раза в день, то потом, если нет эффекта, то по 10 капель 3 раза в день, потом по 15 и так далее. Этот принцип называется хитро дозы снизу вверх, то есть с минимальной до максимальной. Этот принцип применяется не только в фитотерапии, но и в фармакотерапии, то есть, скажем, там национальное руководство по клинической фармакологии рекомендует при начале приема бета-адреноблокаторов, в частности, Игилок, Конкор, эта группа вся, атенолол, небивалол, метопролол, пропранолол и так далее. С дозы 1/8, если 1/8 помогать не будет, тогда 1/4 таблетки минимальной расфасовки. То есть спрашивать в аптеке всегда минимальную расфасовку. Рекомендует национальное руководство по клинической фармакологии. И то же самое, что касательно дозы фитопрепаратов. Тоже мы начинаем принимать с минимальной дозы. Если есть необходимость, переходим потом на настойку, подавляющую щитовидную номер 2, и, может быть, на настойку зюзника европейского или настойку лапчатки белой. Дело в том, что, конечно, целесообразно иметь своего эндокринолога, который будет отслеживать, курировать ваше состояние, потому что это заболевание более чревато нарушением сердца, диффузный токсический зоб, потому что более быстро наступает эндокринная кардиомиопатия, она же миокардиодистрофия, вследствие нарушения гормональной функции человеческого организма. И поэтому, конечно, желательно нам все-таки для восстановления ритма стараться использовать все-таки либо лекарство этиопатогенетическое, то есть тирозол, мерказолил, тиамазол, либо лекарственные травы. Пытаются использовать бета-адреноблокаторы для урежения ритма. Они-то ритм урежают, но бета-адреноблокаторы способствуют нивелированию симптомов. То есть на фоне приема симптом аритмии исчезает, и мы не можем с точностью сказать, насколько эффективно этиопатогенетическое, первопричинное лечение тиреотоксикоза, хоть синтетическими средствами, хоть травяными. Так что там не все так просто, и желательно не садиться на долгие годы на бета-адреноблокаторы, потому что все равно скрытый симптом, задавленный симптом аритмии, он все-таки не останавливает процесс формирования миокардиодистрофии. И тут еще такая очень интересная вещь. Дело в том, что тироксин, используемый для восстановления работы на различные органы и ткани, как заместительная терапия при неработающей щитовидной железе, мы возвращаемся к гипотиреозу. Все-таки тироксин, он сам по себе может перевести больного с гипотиреозом в гипертиреоз, то есть в тиреотоксикоз. Поэтому очень нужно тщательно следить за дозой тироксина, хотя сейчас наблюдается среди эндокринологов сразу назначение высоких доз левотироксина натрия и по 100 микрограмм сразу дают каждый день. Но это вряд ли целесообразно в связи с тем, что в 30% случаев само лекарство тироксин может вызвать
стереотоксическую миокардиодистрофию и перевод гипотиреоза в тиреотоксикоз. Так что, как видите, остается аутоиммунное поражение щитовидной железы, остается отторжение собственной щитовидной железой собственными иммунными комплексами, но вот лекарствами можно перевести туда-сюда. И то же самое касается и тирозола Мирказалиловича. То же самое он может задавить настолько мощно диффузный токсический зоб, что человек может перейти в состояние гипотиреоза на фоне приема синтетических препаратов. То есть та же вялость, та же сонливость, тот же редкий пульс, сухость кожи, все время не выспавшийся человек. Поэтому, соответственно, как вы видите, при этом процессе лекарства применяемые, они могут перевести из одного процесса в противоположный. Тут вспоминается Кант с его законом «Единство и борьба противоположностей», да, братья и сестры. И, соответственно, мы, конечно, должны надеяться, что даже если на фоне фитотерапии мы переходим на дозу лекарства меньшую, даже если мы полностью не отменили, а дозу лекарства меньше того же тирозола, то мы тем самым сбережем печень пациента, потому что тирозол еще и печень разрушает. Поэтому, конечно, очень бы желательно, если будут эндокринологи, сочувствующие фитотерапии, которые будут таких пациентов наблюдать, назначать им настойку щитовидную номер один, сделанную на траве бугласиоидес черняеви, или настойку подавляющую номер два щитовидную из воробейника лекарственного сделанную, или настойку лапчатки белой, с корней лапчатки белой, или настойку зюзника европейского, даже хотя бы элементарно овса молочной спелости. И то уже можно будет в течение нескольких недель увидеть облегчение симптоматики при данном серьезном заболевании, каковым является гипертиреоз, он же диффузный токсический зоб. Ну и, конечно же, если вспомнить о йоде, то вот йод как раз и может дремлющее заболевание щитовидной железы, можно сказать, как бы предрасположенность, перевести в диффузный токсический зоб, совершенно явный. И я эти случаи встречал, наблюдал, когда рекомендовались различные препараты йода якобы для профилактики, а на самом деле они будили повреждение щитовидной железы, и которое могло проявляться агрессивным диффузным токсическим зобом. Так что, пожалуйста, братья и сестры, будьте внимательны. Еще раз я вам напомню, что при низкой функции щитовидной железы не только нужно смотреть ТТГ, который выше 5, а нужно еще и мерить температуру каждый день регулярно на протяжении месяцев или даже лет, чтобы смотреть, насколько эффективно удается лечить заболевание щитовидной железы. А если при диффузном токсическом зобе, то ТТГ будет меньше 0,3 единицы, соответственно, даже 0,001 бывает, еще меньше. То есть зачем нужен стимулятор тиреотропных гормон в гипофизе, если и так высочайшая функция щитовидной железы вследствие тиреотоксикоза? То есть нужно прекрасно понимать, что эти цифры ТТГ, они колеблются туда-сюда, и, конечно, оценить их может быть только врач. Лучше, если вы будете консультироваться у специалиста, эндокринолога или просто опытного врача, который имел дело с эндокринологическими заболеваниями, в частности, болезнями щитовидной железы. Так что ищите соответствующего доктора, братья и сестры. Вам путь указан, рассказаны те моменты, которые
защитят вас от избыточного прогрессирования данного заболевания. Ну и будьте осторожны, ни в коем случае йодированную соль употреблять никому нельзя вообще, тем более, что она еще и противная. Ну и морскую капусту пореже. Пожалуйста, не злоупотребляйте. Потому что, если вы сядете с карандашиком в руках и посчитаете, сколько йода содержится в тех или иных продуктах, которые вы в течение недели употребляете, то вы увидите, что, в принципе, ежедневно в вашем рационе вполне достаточно содержится микроэлемента йода, который превышать нельзя, гипермакроэлементоз опасен. Итак, братья и сестры, сегодня на православном радио Санкт-Петербурга в программе «Радиолечебница» мы с вами обсудили болезни щитовидной железы. Пожалуйста, открывайте на нашем сайте, читайте бесплатно книгу «Тайны щитовидной железы» и в разделе «Методики» смотрите протокол избавления от недуга щитовидной железы. Спаси вас, Господи, будьте здоровы!

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Мир вашему дому! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова. Рассказ об иконе Пресвятой Богородицы, именуемой Молчинская, и житие святого мученика Саввы Стратилата. Евангельское чтение с толкованием и страниц книги «День за днем. Подарок Божий. Записки дневника священника». Далее жизнеописание подвижника благочестия XX века схемонаха Николая Монахова, который представился ко Господу 7 мая 1969 года. Затем рубрика «День в истории России». Урок церковно-славянского языка, подготовленный кандидатом филологических наук Ниной Павловной Саблиной. В день ангела Святой Царицы-Мученицы Александры мы предложим вашему вниманию акафист ей и дневниковые записи государыни-императрицы Александры Федоровны Романовой о семейном счастье. Далее рассказ для детей «Душа христианка», читает автор Борис Ганага. Затем мы предложим вашему вниманию воспоминания Лидии Кургановой о духовном отце, бывшем настоятеле Спасо-Парголовского храма, преснопамятном протоиерее Василии Лесняке, который представился ко Господу в день святого великомученика Георгия Победоносца 6 мая 1995 года, а в завершении проповедь протоиерея Андрея Ткачева.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Как быстро и незаметно текут дни, возлюбленные братья и сестры. Недавно только мы праздновали Святую Пасху, и вот уже прошло 3 недели. Апостолов, а мы, жен мироносец, расслабленных, а теперь наступает неделя, уже наступит, уже святой жены самарянки. Вот так быстро течет время, а в среду уже приполовение праздника. Приполовившееся празднику, жаждущую душу мою, благочестие напой водами. Яко все спасибо запил еси, жаждет да грезет ко мне и да пьет. Источники жизни нашей, Христе Боже, слава тебе! Как прославить Господа, возлюбленные братья и сестры? Вы слышите, больной расслабленный, который лежал у овчей купели 38 лет, никто не мог подать ему облегчение. Он сказал, человека не имам, чтоб кто-то пришел и помог мне двинуться в эту купель. А когда я прихожу уже другой, уже там, когда ангел возмущал воду, и по первому возмущению первый, кто обходил, получал сразу исцеление. А он не мог. Человека неимом, кто мог бы это сделать. Может, детей не было, а может, дети такие, как у нас, в другой раз бывают, что отказываются от своих родителей. Что случилось с этим человеком, нам неизвестно, но он был отбросом общества. И Господь дал ему исцеление. Возьми одр свой и ходи. По еврейскому обычаю, иудейскому, нельзя было в субботу делать ничего. Ни носить дрова, ни одр свой, ничего. Поэтому книжники и фарисеи спросили его, ты что ж это делаешь? На каком основании ты нарушаешь субботу? А тот, который меня исцелил, он сказал, что возьми одр и ходи. Я поэтому и хожу. И Господь, видя, что человек этот может опять согрешить, в храме встретил его и говорит, чтоб он воздал хвалу Божию, чтоб он возблагодарил и впредь шел и не грешил. А он пошел и первосвященникам сказал, Про это Христос исцелил меня. Видите, возлюбленные, как бы предательство этого человека. Поэтому, может, за предательство человек и страдал столько время, лежал около общей купели. Вот так бывает и с нами, когда мы предаем друг друга. И болезни бывают неисцельные, и человек не может покаяться в этой земной жизни и уходит с этим великим грехом. Человека неивом, что кто бы исцелил меня. Вот так, возлюбленные, страшная, страшная кара тому человеку, который нарушает заповедь Божью о любви. Поэтому, пока есть день, Господь говорит, во свете, пока вы во свете, ходите, чтобы тьма не объяла вас. Видим, возлюбленные братья и сестры, жизнь святых, которые послужили Господу и которые стали мучениками за веру Христову, как святой великомученик и повиносец Георгий. Он был воином, но узнав, что попираются законы Божии, отдаются дьяволу люди на съедение змею. Вы помните, как царит Александр, что царь говорит, когда идет очередь до моей дочери, я ее отдам в жертву вот этому змею. И она выходила и закричала Георгию, что удаляйся отсюда, то есть выйдет и пожрет. Но не побоявшись, великомученик приносит Георгий, покорил и впасть в овисе уже копье. Потом, отвязав пояс, он, привязав как собаку, сказал, веди по городу, пусть видят, насколько велик Бог христианский. И мучили великомученика Георгия, и он в страданиях отдал свою жизнь. С самого начала христианства на Руси возлюбленные братья и сестры наши князья носили имя Георгия. А Георгий Всеволодович и другие Георгии. Их строились храмы в честь великомученика Георгия Победоносца. Знамя было великомученика Георгия Победоносца. Герб. И даже и на монетах, вы помните, и на старинных, и на теперешних, герб святого великомученика Победоносца Георгия. Прославляя память святых мучеников и великомучеников, мы будем просить, чтобы по их молитвам Господь послал мир нашему народу, мир на нашей земле, мир каждому человеку, каждой семье, мир и любовь и согласие между правителями, мир и любовь пахарю, мир и любовь рабочему, чтобы все трудились и все славили и благодарили Господа. Аминь. С праздником, братья!
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
3: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Братья и сестры, 24 апреля по православному календарю или 7 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов, преподобного Саввы Печерского в Ближних Пещерах, преподобного Алексея Затворника Печерского в Ближних Пещерах, мучеников Пасикрата и Валентина, мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иных, преподобного Фомы Юродивого, преподобной Елисаветы Чудотворицы. В этот же день наша Святая Православная Церковь празднует икону Божией Матери, именуемую Молченская.

Дорогие братья и сестры, православные христиане, отделенные друг от друга пространством или веками, объединяются своей любовью к той, которая родила, соединившего в одно небесное и земное. Поистине сбылись и сбываются ее слова: «Отныне ублажат мя всероди». Впрочем, Дева Мария уклонялась во время своей земной жизни от славы, принадлежащей ей как матери Господа. Она предпочитала проводить жизнь в тишине, подготовляться к переходу в вечную жизнь. До последнего дня своей земной жизни она заботилась о том, чтобы оказаться достойной царства Сына Своего. От времен апостольских и до наших дней все истинно любящие Христа воздают почтение той, которая родила Его, воспитывала и оберегала в дни детства. И всюду, где проповедовалось Евангелие Христово, прославляться стала и Его Пречистая Матерь. 24 апреля по православному календарю или 7 мая по гражданскому календарю наша Святая Церковь совершает празднование иконы Божией Матери Молчинской. Сия чудотворная икона находится в Молчинской Софроньевой пустыне Курской губернии. Она принесена сюда из Путивля в 1635 году при строителе Софроньевой пустыни Серапионе от сумского атамана Лукиана Константинова по особому повелению самой Богоматери. На большом круглом серебряном киоте, в коем помещается святая икона, вычеканена об этом подробная надпись. Икона поставлена над царскими вратами, откуда при пении соборных акафистов она торжественно опускается на шелковых лентах для лобызания. В изображении святой иконы есть нечто символическое. Одежда Пресвятой Богородицы словно соткана из темных облаков. На правом плече лик полной луны, на голове сверхпокрывала лик солнца, на груди большая радуга. На правой руке предвечный младенец, а в левой руке лестница. Особенное милосердие Царицы Небесной является ко всем отходящим в жизнь вечную. Пресвятая Богородица, спаси!

Братья и сестры, 24 апреля по православному календарю и 7 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память святого мученика Саввы Стратилата и 70 воинов. Святой мученик Савва, родом Гот, был стратилатом или воеводой при римском царе Аврелиане в III веке. Приняв истинную веру и сделавшись ревностным служителем Христовым, он посещал христиан, заключенных в темницах, помогал им милостыней и увещевал к терпению и твердости. Аврелиан, узнав, что Савва христианин, призвал его на суд. Савва смело исповедовал веру свою и, сняв с себя знаки воинского сана, бросил их и объявил, что готов страдать за имя Христово. Его подвергли страшным мучениям, жестоко били, опаляли огнем раны его, опускали его в котел с горящей смолой. Но Господь охранял и защищал верного служителя своего. Подкрепляемый силой свыше, Савва мужественно вытерпел страдания и вышел невредимым из кипящей смолы. Видя это чудо, 70 воинов уверовали и стали громогласно исповедовать Иисуса Христа. По повелению царя они были казнены и радостно приняли смерть за веру свою. Святого мученика Савву отвели в темницу, где ночью, во время молитвы, сам Господь явился ему. Исполненный новой силой, святой Савва вытерпел еще ужаснейшие истязания и был, наконец, потоплен в реке. Вы слушали житие святого мученика Саввы Стратилата и 70 воинов.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, во иже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Воеже не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощаврящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому, погубите страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Иоанна, 29-е зачало.
1: Премудрость прости услышь.

Паки же им Иисус рече глаголя, «Аз есмь свет миру, ходяй по мне, не им отходите во тьме, но им от свет животный». Реша же ему фарисея, «Ты о себе сам свидетельствуешь, и свидетельство твое несть истинно». Отвечая Иисус рече им, «Аще аз свидетельствую о себе, истинно есть свидетельство мое, яко вем, откуда приидох и камо иду. Вы же не вести, откуда прихожду и камо гряду. Вы по плоти судите, аз же не сужду никому же. И аще сужду аз, суд мой истинен есть, яко един несьм, но аз и послав имя Отец». И в законе же вашем писано есть, яко двою человеку свидетельство истинно есть. Аз есть мы свидетельству я о мне самом, и свидетельствует о мне, послав имя Отец. Глаголах уже ему, где есть Отец твой? Отвечай Иисус, не мне вести, не отца моего. Аще мя бысти ведали, и отца моего ведали бысти. Сия глаголы, глаголы Иисус, в Газофаликии, уча в церкви, и никто же яд

Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи с 12 по 20. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали Ему: «Ты сам свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали Ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельствуешь.

потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его.

Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни, – говорит Господь. Следовательно, кто отклоняет от Господа, тот отклоняет от света и ведет во тьму. Учит Господь, что Бог един по существу и троичен в лицах. Это луч преестественного света истины. Кто проповедует противное этому, тот ведет во тьму от света. Учит Господь, что Бог трипостасный, сотворив мир словом Своим, промышляет о нем. Это божественный свет, освещающий неземным светом мрачные тропы жизни нашей. Кто проповедует противное этому, тот ведет во тьму безотрадную. Учит Господь, что Бог, создав человека по образу Своему и подобию, положил ему жить в раю. Когда же он согрешил, праведно изгнал его из рая жить на этой земле, полной скорбей и нужд. Не до конца, однако же, прогневался на него, но благоволил устроить ему спасение через крестную смерть воплотившегося единородного Сына Божия. И это духовный свет, освещающий нравственный мрак, который обволакивает наши души. Учит Господь: веруй и, приняв силу благодати в божественных таинствах, живи по Моим заповедям и спасешься. Это единственный способ к тому, чтобы свет Божий вошел в нас и сделал нас просвещенными. Кто учит противному, тот хочет удержать нас в омрачении. Господь учит: входите узкими вратами строгой, самоотверженной жизни. И это единственный путь к свету. Кто же ведет на широкий путь самоугодия, тот ведет во тьму. Господь учит: помни последнее — смерть, суд, ад, рай. И это свет, освещающий наше будущее. Кто учит, что смерть всему конец, тот наводит тьму на нашу участь. Любители света, научитесь различать, где тьма, и уклонитесь от нее, устремляясь к свету. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника», которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

24 апреля, 7 мая по гражданскому календарю. Возложи на Господа печаль свою. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша. Книга святого пророка Исаии, глава 30, стих 15. Мы часто воображаем, что заботы и бремена наши должны быть сопряжены с угнетением и тревогой. Мы не понимаем и часто осуждаем тех, которые относятся спокойно к горестям жизни. Несомненно, нельзя не чувствовать до некоторой степени бремени, возложенных на нас забот. Сознание этой тяжести неизбежно, но не должно отнимать у нас способность ощущать радость и пользоваться лучами света, посланного нам. Чрезмерная озабоченность и уныние не только не облегчают исполнение нашего долга, но принесут нам вред. Дух суеты и постоянной тревоги отнимает у нас те силы, которые мы можем почерпнуть только в духе кротости и уповании на Бога. Только невозмутимый дух полного подчинения Богу даст совершенный мир душе, необходимый для успешного труда. В этом духе, который даруется нам свыше, мы трудимся не отдельно от Бога, а в общении с Ним. Часто кидаясь во все стороны в суете и тревоге, мы стараемся исполнить то, что кажется нам нашей обязанностью, и дело как будто валится из наших рук. Лучше было бы иногда заменить эту суету уединением и молитвой, возложив на Господа непосильное бремя. Надеясь только на собственные силы, мы не можем исполнить наши задачи. Лишь ободренные любовью Божией могут надеяться на совершение дела. Оно будет делом Божиим, которому мы послужим верным орудием.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

братья и сестры, 7 мая 1969 года почил о Господе подвижник благочестия 20 века старец схимонах Николай Монахов. Схимонах Николай, в миру Василий Монахов, родился 22 июля 1876 года в Санкт-Петербурге в купеческой семье. Достигнув совершеннолетия, он поступил на работу в синодальную типографию. В 1900 году уехал на Валаам. Работал на общих послушаниях, был пострижен в Рисофор. В 1913 году инока Василия направили в Москву, на Валаамское подворье. Здесь в 1914 году он принял постриг в мантию с именем Борис. На московском подворье монах Борис пробыл 4 года, а перед Первой мировой войной вернулся в монастырь на Валаам. В декабре 1939 года во время Советско-финской войны братья была эвакуирована вглубь территории Финляндии, где в местечке Папиньеме в 1940 году был основан Ново-Валаамский монастырь. Весной 1957 года монахам Валаамской обители предоставили возможность возвратиться на родину. Отец Борис первым подал заявление и 15 октября 1957 года прибыл в Выборг, откуда был направлен в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь вместе с другими валаамцами. Архиепископ Псковский и Порховский Иоанн, настоятель Псково-Печерского монастыря, постриг его в схиму с именем Николай. Келейник отца Николая иеромонах Кенсарин вспоминал: «Как-то я был в великом расслаблении, даже не мог послушания нести. Увидев батюшку в саду, я побежал к нему и рассказал свое горе. Он меня крепко обнял, прижал к себе, и тут же я получил исцеление от его прикосновения. Поэтому, находясь у него, я постоянно чувствовал, что это святой человек». Отец Михаил Петкевич при жизни также постоянно напоминал мне об этом. Он благодатный старец. Благодать дается за великий подвиг, а ему дана за великое смирение и любовь. Он имел дар непрестанной молитвы. Посещающую братью и паломников старец принимал с великой радостью, даже многим целовал руки. Всех получал смирению, послушанию и любви. Получал творить Иисуса в молитву и вообще непрестанно молиться. Предчувствуя великим постом в 1969 году близкую кончину, подвижник сказал своему келейнику, что это последняя Пасха в его жизни. На рассвете 7 мая 1969 года, помолясь со слезами и приобщившись святых христовых тайн, последний раз схимонах Николай по окончании канона на исход души тихо почил о Господе и был погребен в пещерах Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря рядом с остальными валаамскими насельниками. Царство Небесное и вечная память вам, досточтимый отче, схимонах Николай.

братья и сестры, день 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. В этот день, 7 мая 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества русский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Впервые день рождения радио отметили в Советском Союзе в 1925 году. А в 1945 году, 7 мая, широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. Правительство страны приняло решение считать этот день, 7 мая, ежегодным днем радио.

радости не останется, просвета, когда впереди не видать. Настрой свою душу на радиостанции, передающую благодать, как глушат и наши, и иностранцы, порой еле слышен ее позывной, но все же заветная радиостанция, как крестик на теле со мной, но все же заветная радиостанция, как крестик на теле со мной.

Не то, чтоб оплатят квитанции, не так, чтоб вовеки не будешь рыдать. Смысл жизни открыт для радиостанции, передающей нам благодать. Смысл жизни открыт для радиостанции, передающей нам благодать.

Братья и сестры, в эфире православного радио Санкт-Петербурга урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной. Урок открывает тропарь святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, давшим нам букву в духе.

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, мы продолжаем разговор о слове литургии, о языке главной христианской службе божественной литургии. Тема сегодняшнего нашего урока – молитва идущего в храм. Девизом к нашему рассуждению, которое должно определить и доминанту нашего настроения – являются слова Давидовы из Псалма 121, стих 1 и 2. «Возвеселихся, о рекших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бяху ноги наша во дворях твоих и Иерусалиме. Возвеселихся, я обрадовался, возвеселился, о рекших мне, о том, кто мне сказал». В дом Господень пойдем, пойдем-ка мы в дом Господень, в храм пойдем. И радостно уже предчувствуется это нахождение во храме, во втором стихе. «Стоящие бяху ноги наша». «Были стоящими» – «бяху» буквально «были», а «стоящие» – «стоять». Но это причастие. Буквально «были стоящими наши ноги во дворях твоих Иерусалиме». Уже видит себя человек, собираясь в храм, стоящим, видящим всю эту красоту богослужения в храме Божием. И вот эта конструкция, она необычная, стоящий бяху, она свойственна теперь только церковнославянскому языку. Здесь такое действие как бы в некой статике, а здесь оно предвосхищается. Это радостное восклицание израильтян, а мы, христиане, Новый Израиль, а Давид слагал эту песню свою пророчески, видя израильтян, возвращающихся из плена и уже видящих себя в Сионе. Храм и град еще разрушены, еще только дорога к храму, еще их надо восстанавливать, но верные Божьи люди уже видят себя стоящими на богослужении. И смотрите, как называется, где они стоят. В доме Господнем, во дворах иерусалимских. Потому что слово «храм», «церковь», оно еще вот так образно именуется, ведь древний Иерусалим, он прообразовал, и Сион, они же прообразовали современную нашу церковь Христову, и называются «дом Господний», «дворы иерусалимские», а имеется в виду «храм» и «церковь». Каков же ход и план нашего сегодняшнего урока? Сначала мы повторим определение литургии, то, чем мы занимались на прошлом уроке. Затем разберем молитву идущего в храм. Имеется обыкновение читать вторую часть Псалма 5. Мы с вами и разберем вот эту вторую часть Псалма 5. И, наконец, третья часть урока, как всегда, поэтическая, о душе, рвущейся к храму, как вот этот порыв отразили наши поэты разных времен, начиная с XIX века. Итак, начинаем. Первое у нас – определение литургии. Мы повторяем то, что разбирали с вами на прошлом уроке. Литургия, напомним, это главное христианское богослужение, на котором священно действуется, мы это слово особо подчеркиваем, потому что это не простая служба, не простой даже внешний спектакль, а это действие, где сама жизнь. На нем священно действуется воспоминание тайной вечери Иисуса Христа и совершается таинство святого причащения. Литургия за высоту священнодействия называется божественной литургией, а сердцем божественной литургии является Евхаристия. Мы подробнее потом этот термин еще будем с вами разбирать, ибо Евхаристия пронизывает всю литургию, особенно евхаристический канон, где совершается претворение даров в истинное тело и кровь Христовы. Итак, сердцем божественной литургии является Евхаристия, которую называют иначе многими другими словами. Собрание – это собрание приобщения на пути обручения. Трапеза – трапеза вечеря, ломление, Пасха, чаша благословения. Священнодействие – жертва, дары, благодарение. А вот, кстати, слово «благодарение» есть по-гречески «евхаристия». Но мы Евхаристию, как уже сказали, будем разбирать подробнее тогда, когда придет время на ней сосредоточиться. Но обычно же все-таки, как мы уже сказали, Евхаристия называется литургией. Теперь мы переходим к следующей части урока –
молитва идущего в храм. «Вниду в дом твой». Вот как начинается эта молитва. Это Псалом 5 со стиха 8 и до конца, причем стих 8 во второй его части. Что же такое Псалом 5? Этот псалом относится еще и к первому часу. О часах мы также будем говорить на следующих уроках, ибо когда совершается первая часть литургии Проскомидия, в это же время читаются и часы, час третий и шестой, но мы, конечно, вспомним, и что такое час первый, и что такое час девятый. Итак, пятый псалом, часть которого составляет молитву идущего в храм, он еще и псалом первого часа имеет надписание «О наследствующем». Очень интересное надписание. О наследствующем. В греческом языке здесь женского рода иногда в славянских переводах бывает «о наследствующей». Что же или кто же это наследствующая или наследствующий? Под именем наследствующего пишут толковники все согласно. В таинственном смысле, разумеется, церковь или народ христианский. Значит, церковь – о наследствующей. И народ христианский мужского рода – о наследствующем. Имеется в виду здесь и каждая душа христианская, призванная к наследию вечного царствия. Предопределено это царствие заслугами и кровью Господа Иисуса Христа. Как в Евангелии от Матфея, в главе 25 в стихе 34 сказано: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира». И мы знаем, что уже на литургии оглашенных, тогда, когда священник, полностью проведя проскомидию и выйдя как царь по царскому чину из царских врат, возгласит: «Благословенно царство Отца и Сына, а мы – чада и сонаследники Его», как определяется уже и в апостольских посланиях. Итак, о наследствующем, вот пятый псалом, который взят за основу молитвы, идущего в церковь, так подписывается: наследствующая, наследница – это церковь. А наследники – это те, кто являются детьми, сынами, народ христианский. Но мы, как уже сказали, и каждая душа христианская. Вот о венчании каждой христианской души со Христом мы еще будем говорить и на следующем уроке, когда мы будем уже вплотную подходить к храму, на ступенях храма, введения во храм. Псалом 44 мы будем разбирать. Весь пятый псалом – громкая молитва. Он и начинается с таких восклицаний. Вот мы первые стихи прочтем: «Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вон ми глас умоления моего, царю мой, Боже мой, яко к тебе помолюся, Господи». Вот это начальные стихи. «Внуши мои глаголы, вон ми глас умоления, тебе помолюсь, Господи». И далее обещание дает псалмопевец, а вслед за ним и каждый из нас, потому что мы знаем, что каждый псалом это и к нашей душе прилежит. «За утро услыши глас мой, за утро предстану те и узришь мя». «За утро» — это раньше самого утра, то есть торопиться надо навстречу Господу, ибо Господь, видя наш порыв, тут же принимает нас. И вот с 8 стиха начинается та самая молитва, которую мы сейчас прочитаем подробнее. 8 стих. «Вниду в дом твой поклонюся, ко храму святому твоему, в страсе твоем». И так надо входить «вниду, войду в дом твой» со страхом перед Богом, в страсе твоем. И просит Давид, а также и мы, каждый молящийся, идущийся в храм: «Господи, настави мя правдою твоею, враг моих ради, и исправи пред тобою путь мой». Вот чего мы просим. «Наставь меня правдой перед врагами моими, ибо иначе враги собьют меня с ног». Об этом говорится в первой части псалма о лукавнующих, которые не приселятся в дом Господень и не будут беззаконники перед очами Божиими, потому что Господь ненавидит всех делающих беззакония, и Господь погубит их всех, всех и мужа кровей льстиво гнушается Господь. Но вот из-за этих сильных врагов и из-за слабостей моих просим мы: исправи пред тобою путь мой. Перед врагами, враг ради, над врагами, из-за врагов, желающих привлечь нас к греху.
Нам же всегда потребна Божья помощь, исправляющая и покрывающая, предшествующая и совозследующая. Так пишет толковник Ириней. 10 стих, мы читаем Псалом 5, это молитва идущего в храм. «Яко несть во устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки своими льщаху». «Яко несть, ибо нет во устех их истины, во устах врагов Божиих». А мы не будем забывать, вот нам здесь попадаются слова говорения, речи, что служба, литургия словесная, и молитва наша есть слово. И мы знаем, что слово – это великая вещь, а вот у врагов нет в устах, не говорят они истины, слово правды. Сердце их суетно. Мы уже говорили неоднократно, что суетно, суе – это пустота, ничто. Сердце пустое. Гроб отверст гортань их. То есть вот их слова, их речи и, соответственно, их дела, все здесь называется словом гортань, гортань их, как гроб открытый. Смерть там только свою можно увидеть. Дурной запах из такого рта выходит, как из гроба, зловония, и вот языки своими льщаху, ах, это длительного действия суффикс, все они льстят и льстят своими языками. Здесь говорится ведь о богохульстве еретиков, ведь это молитва не только от врагов мысленных, бесов, но а также и от еретиков, которые отвергают службу в храме, которые урезали эту службу на своих богослужениях, другие, называющие себя христианами, но отклонившиеся от силы и красоты православия. Они имеют мертвые догматы, и желания их, и помыслы их, как трупы смердящие, так говорят о еретиках, толковники. 11 стих молитвы. «Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчиша тя, Господи. Суди им, Боже, чтобы отпали, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия их, отбрось их и зрения, я это их, ибо, яко, приогорчиша, они приогорчили тебя, Господи». То есть в высшей степени огорчают. Здесь нечестие, это понимается, не почитание Бога вообще, а также не почитание Его правильно, православно. Ведь мы, как вот нам сейчас говорят о толерантности и прочее, мы же не можем сдавать свои идеалы православные только потому, что многие их уже предали. Многие и Богородицу не почитают, и богослужение идет неправильно, почитание Бога идет неправильно. Так суди им, Боже, мы их оставляем на суд Божий, чтобы они отпали от своих мыслей. 12 стих. «И да возвеселятся все уповающие на тя, вовек возрадуются, и вселишися в них, и похвалятся о тебе все любящие имя твое». И пусть возрадуются все, кто уповает на тебя, надеется, пусть вечно будут радоваться, повторяется этот корень радости, веселья, «и вселишися в них, и ты будешь с ними, вселюся и похожду». Вот к этому стиху относится вся надпись, которую мы можем прочитать еще в Левите, даже в 26 главе, во втором послании к Коринфянам, в послании к Галатам. Такая: «Вселюся в них и похожду, и буду им в Бога, и тие будут в люди мне. Мне же да не будет хвалитеся токма о кресте Господа нашего Иисуса Христа» в послании к Галатам в главе 6. «И похвалятся о тебе все любящие имя твое». Надо сказать, что, конечно, литургия – радостная служба, но никогда не будем забывать, что мы берем крест Христов, причащаясь чаше Господней. И поэтому мы будем хвалиться о кресте Господа нашего Иисуса Христа. И заключительная часть нашей молитвы, молитва идущего в храм. «Яко ты благословишь и праведника Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас». Оружие благоволения – это крест святый, которым венчается праведник. А крест – это оружие мира, непобедимая победа. Венчать – это буквально окружить, ибо венок, он круглый, он окружает, ограждает. Венок – это
круг. Итак, в дом Господень пойдем. Вот с этой молитвой, о которой мы сказали. Это была вторая часть нашего урока. Разбор молитвы, идущего в храм. А теперь вспоминаем, что самым главным девизом на всех наших уроках является разговор о любви Господней, чтобы мы о ней не забывали. Вспомним святого праведного Иоанна Кронштадтского, который так писал в книге своей «Моя жизнь во Христе». «Любовь Господня, паче любви матерней, мать носила меня в чреве и произвела меня на свет Божьим устроением, потом стала кормить, ласкать меня, на руках носить. Когда же я стал в состоянии сам ходить, тогда оставила меня носить на руках своих и еще раньше перестала кормить меня сосцами своими. Господь же всегда, так сказать, носит меня в утробе своей». Потому что он так говорит: «Я да и мою плоть, и пия, и мою кровь во мне пребывает», — говорит он, — «и аз в нем всегда носит меня на руках своих, нося и всяческое глаголом силы своей я. Он сила моя, покой мой, сладость и радость моя, свет ума и сердце моего. Он постоянно питает меня, как мать сосцами, разнообразными произведениями земли. Он пища моя крепкая и питье неисчерпаемое», как поется в акафисте Иисусу Сладчайшему. «Родители по возрасте оставляют нас, и мы их, ибо сказано, оставит человек отца своего и матерь свою, и прилепится к жене своей. Господь же с начала нашего бытия до смерти нашей ни на минуту не оставляет нас. Предо мною еси присно, вечно, всегда, каждое мгновение помышляя об нас, как кокош о птенцах своих. Он надеждой в смерти нашей, он жизнь по смерти нашей, он утешение на суде его. Он не посрамит нас и тогда, и в вечной обители Царствие Небесное введет нас». Итак, любовь. Мы всегда должны помнить, что в храме нас ждет любящий. «Еще не дрогнул сумрак предрассветный, еще душа меж бдением и сном, а мирный звон призывно безответный, как дождик падает за дремлющим окном. Забрезжил свет над белой колокольней, дрожит веревка в ангельских руках, все жертвенней заря, все богомольней льет алое вино в рассветных небесах. Завеса храма таинство скрывает, кровь пролилась, возносится потир, и кто-то любящий, простив, благословляет безумный и несчастный мир». Поликсена Сергеевна Соловьева написала это стихотворение в 1923 году. Называется оно «Ранняя обедня». И поэты вообще сочинили много стихов, где призывают нас в храм. Замечательное стихотворение «Сонет Лялечкина Ивана Осиповича» написано в 1895-м. «Покинем вертепы докучной тревоги, покинем с мечтою о мире ином, и к мирному храму, не в блещущей тоге, а в рубище ветхом, пойдем. Пойдем, чтобы услышать о свете, о Боге, нетленного духа священный псалом, и станем, как мытарь, в дверях на пороге, с поникшим смиренно челом. На торжище шумном, где душно, как в склепе, оставим злых помыслов бренные цепи, на торжище буйном людской суеты, и к храму снесем покаянье, и в храме к престолу положим дарами души покаянной мечты». И вот продолжает разговор о литургии святой праведный Иоанн Кронштадтский, что божественная литургия есть поистине небесное на земле служение, во время которого сам Бог особенным, ближайшим, теснейшим образом присутствует и пребывает с людьми, будучи сам невидимым. Он невидимый священнодействователь, приносящий и приносимый. Нет ничего на земле святее, выше, величественнее, торжественнее, животворнее литургии. Храм в это особенное время бывает земным небом. Священнослужители изображают самого Христа, ангелов, херувимов, серафимов и апостолов. Литургия – постоянно повторяющееся торжество – любви Божией к роду человеческому и всесильное ходатайство о спасении всего мира и каждого человека в отдельности. И с горечью продолжает святой праведный Иоанн Кронштадтский: «А ныне, к несчастью, многие не считают нужным ходить к литургии,
Иные ходят только по одной привычке, и каковыми пришли, таковыми и уходят, без возвышенных мыслей, без сокрушенного сердца, с нераскаянною душою, без решимости к исправлению. Иные стоят неблагоговейно, обличает нас святой пастырь. Стоят рассеянно, без всякой сосредоточенности, без всякой подготовки себя дома посредством размышлений и воздержания, ибо многие успевают перед обедней напиться, а иногда и наесться. Когда Господь сходил на Синай, напоминает нам святой праведный Иоанн Кронштадтский, народу еврейскому пред тем повелено было приготовиться и очиститься. Здесь не меньше синайского схождения Божия, а больше – ибо там только заднее Божие видели люди. Смотри, Исход, глава 33. А здесь самое лицо Бога-законоположника. Когда на Хариве явился Господь Моисею в купине, ему повелено было сапоги снять с ног, а здесь больше харивского богоявления, там прообраз, здесь сам прообразователь. О, как мы пристрастны к земному, не хотим даже один час посвятить как должно исключительно Богу во время божественной, пренебесной литургии, и мы тогда дозволяем себе мечтать о земном. Вот у нас и херувимская песня-то призывает «всякое ныне земное отложим попечение». И наполняем душу образами и желаниями земных вещей, иногда, увы, даже нечистыми образами, между тем, как должны бы были пламенно молиться, размышлять усердно о великой тайне сей, каяться в своих грехах, желать и просить очищения, освящения, просвещения, обновления и утверждения в христианской жизни, в исполнении заповедей Христовых, молиться за живых и умерших, ибо литургия – жертва умилостивительная, благодарственная, хвалебная и просительная. Велика литургия, восклицает пастырь наш святой праведный Иоанн Кронштадтский. На ней воспоминается вся жизнь не какого-либо великого человека, а Бога, воплотившегося, пострадавшего и умершего за нас, и воскресшего, и вознесшегося, и паки грядущего судите миру. Да, нам трудно бывает преодолеть лень, и поэты вот в своих стихах отразили это состояние наше душевное. Приводим стих Пономарёва Степана Ивановича, 1896 год, конец XIX века, когда еще вся Русь была православной, и можно было спокойно идти в храм. «Перед обедней» называется. «Давно уж колокол церковный зывает прихожан во храм, где людям мир святой духовный преподает Спаситель сам. Давно, давно звонят к обедне, а я все медлю и ленюсь, как рыба трепетная в бредне, я суетой мирской томлюсь. Так часто счастья святого лишаюсь добровольно я, и по внушению духа злого готовлю к гибели себя». Что может быть отраднее в мире церковных гимнов и молитв? Какой сравнится с ними лире среди житейских бурь и битв? Я чувствую восторг блаженный, когда всем сердцем я пою, и мир вкушаю я священный, когда во храме я стою. Но слаб человек. И вот уже в начале XX века «я поэта» уже становится неспокойным. Он уже как бы выражает охладевающее «я» сердце всего народа нашего, когда сердцу хочется больного, сердцу внятен стон. Это стихотворение Владислава Фельдсановича Ходосевича, написанное уже в 1904 году. «Поздно» оно называется так. «Я задумался, очнулся, колокольный звон, церковь к свечкам, к темным ликам, грустно манит он. Поздно, поздно, в церкви пусто, то последний звон, сердцу хочется больного, сердцу внятен стон. Слишком поздно, свечи гаснут, как всегда один». Тот забыл, что в церкви радость, он как блудный сын. Я хочу назад вернуться, на колени пасть. Боже, Боже, дом твой кроток, надо мною власть. Я в тюрьме своих исканий, призраки плывут и грозят, и манят, манят, паутину ткут. Слишком поздно, в темной бездне я слеп и сгнил. Будет стыдно выйти к свету, и не хватит сил. Вот какое состояние уже начинается нашей общей души, и приходит возмездие. Так и называется стихотворение Ивана Савина. Это страшное время им отражено в стихах революции, братоубийственной гражданской войны.
Иван Савин прожил короткую и тяжкую жизнь. Он трагически потерял родителей, мать, сестер. У него на глазах у матери расстреливали детей ее, его братьев. Они были и умучены, и в России на чужбине погибли. И вот за что это все он отвечает своим стихотворением «Возмездие». «Войди тихонько в Божий терем, и на минуту став нездешним, позвать светло и просто Боже, но мы ведь мудрые, не верим святому чуду, к тайным вешним прильнуть осеннее не можем. Дурман заученного смеха и отрицание бред багровый над нами властвовали строго. В нас никогда не пело эхо господних труб, слепые совы в нас рано выклевали Бога. И вот он, час возмездия черной, за жизнь без подвига, без дрожи, за верность гиблому безверью перед иконой чудотворной, за то, что долго терем Божий стоял с оплеванную дверью. Но только в церкви, только в Боге заключается тайна нашего спасения и возрождения. И пишут об этом наши поэты. Мария Волкова, которая тоже страдала всю жизнь на чужбине, казачья поэтесса, она говорит о том, что только в храме ответ на все наши вопросы, причем этот ответ – тайна, тайна Божия. «Лампада» называется ее стихотворение. «В храм нельзя войти простоволосой, приберись же прежде, чем войдешь. За собой оставь свои вопросы и скорей сомнения уничтожь. Не роптать, не умствовать не надо, все, над чем ты билась, строго взвесь. Там уже не место для разлада, где давно взыскуемое есть. В самом возвышающем обмане счастья и забвения не ищи. По дороге сердце может ранить, даже встречный камень испрощи. Если боль тебя изгложит тупо, если боль тебе дышать не даст, принеси ее под вечный купол, урони ее слезой из глаз, засвети сама в себе лампаду, углубясь в мерцающую тишь. Пусть смысл жизни будет не разгадан, все равно разгадки не вместишь». Вот так велика тайна церковного действия, тайна литургического действия, язык которого мы сейчас разбираем. И вот только покаяние спасет нас. Об этом пишет еще, правда, в радостное время жизни нашей страны. Это Федор Глинка в XIX веке. Он очень красиво написал стихотворение о покаянии, о слезе любви, возвышенное. «По розовым полям воздушным и по долинам голубым ходил я путником послушным во след водителям моим. И умилялись святые перед престолом Яговы. И, сняв с чела венцы золотые, склоняли перед ним главы, перед Господом. А я, земным покрытый прахом и в закоснении земной, пронзенный совестью и страхом, дрожал, как грешник пред судом. И думал я, что странник бедный, что в эту общую грозу и в этот век нечестия медный, что Богу принесу? Слезу, слезу, сказал мне ангел, что же ты можешь дать царю царей? Слеза любви ему дороже, чем перлы всех твоих морей». Вот даже и то, казалось бы, благополучное время, все равно оно, видите, медным веком названо, веком нечестия. Ну и вот, наконец, в завершении урока мы прочитаем одно стихотворение, которое прямо относится к нашему апокалиптическому времени. Удивительно, это стихотворение написал современный поэт Михаил Шелихов. Он отобразил в этом стихотворении ну, все наши чувства, всю нашу сегодняшнюю несосредоточенность, может быть. Казалось бы, можем вот просто идти в храм с покаянием, в простоте сердечной, в простоте души своей. Но нет же, современный мир грозными мотивами этот мир влияет на нас и уводит нас куда-то в самые разные погибельные пропасти, и это время мы действительно недаром называем апокалиптическим. Ведь многое изменилось. Изменились наши города. Наш град уже не тот русский град, который был тогда еще в Древней Руси. Ведь и Киев град, например, он строился как град Благовещенский. Этот град, он еще символизирует и церковь, потому что церковь называется градом. Русские города, вот митрополит Илларион о Киеве так писал, созидались по типу горнего града. Москва вообще Третий Рим. Но мы знаем, что и другие наши благочестивые города обязательно имели замечательные храмы. И этот град, он уже становится Китежем градом, его искать надо.
Дальше. «Стали другими наши поля, ибо поля наши тоже сейчас плачут, незасеянные, и нельзя сказать, что это наше чистое поле, оно есть то самое поле, которое говорит о первозданной гармонии, о безгрешной природе, ибо разлад возник в нашей человеческой природе из-за греха, и поля наши страдают». И реки наши, мы это все говорим не случайно, потому что все это будет отражено в стихотворении, в поисках вот этой чистой реки, чистых вод, ибо чистые воды в таинствах церкви — это святая вода, она прообразует живую воду вечности у престола Агнца, о чем говорится в Апокалипсисе. И, наконец, разрушены, самое страшное, храмы Божии — это души христианские, вот что разрушено. И говорится о том, что человек уже в поисках вот этого горнего града идет куда-то, например, на кладбище. Мы знаем, что наши русские люди, когда были разрушены храмы, шли в распах кладбищенских ворот. И именно там, на кладбище, где земля освящена прахом крещенных людей, русские спасались. И об этом пишет Александр Александрович Солодовников, о том, что вот в распах кладбищенских ворот идет наш расцерковленный народ, хотя сейчас-то уже и в храм идти можно. Ну и, наконец, мы же знаем, что Господь придет и вряд ли найдет веру на земле. То есть настанет такое время, когда небо будет не помнить креста. Это уже апокалиптическое время, приближение вселенской смерти. И тогда уже святые прославленные угодники Божии, зерна Христова в смерти нашей примут нас. И возобновится лице земли, земли живых, снова возникнет мир горний. А вот теперь это стихотворение, они были, эти комментарии необходимы, ибо иначе мы не поймем этой мысли стихотворца. «Заповедь» оно называется. «Когда собираетесь в церковь, а церкви поблизости нет, идите к русскому граду исполнить последний обет. А старые камни обнимут, даря утешение вам, и дряхлые рубища снимут с печалью земли пополам». Мы здесь остановимся, потому что стихотворение сложное, оно все время имеет повторы, такие рефрены. Мы вот здесь вот обратим внимание, а дальше уже не будем останавливаться. «Идите ко русскому граду». Мы сказали, что найдите истинный русский город, город, в котором можно найти утешение, город, город-церковь. Наши города сейчас скорее вавилонские. Второй и далее куплеты читаем. «Когда собираетесь в церковь, а русского города нет, идите во чистое поле исполнить последний обет. Вас поле цветами обнимет, даря умиление вам, и рваное рубище снимет с печалью земли пополам». «Когда собираетесь в церковь, а чистого полюшка нет, идите к реке обмелевшей исполнить последний обет. Вас чистые воды обнимут, даря просветление вам, и ветхое рубище снимут с печалью земли пополам. Когда собираетесь в церковь, а церкви поблизости нет, идите к душе уцелевшей, к любой христианской душе, и будь он старик или младенец, он даст отпущение вам, и серое рубище сменит с печалью земли пополам. Когда собираетесь в церковь, а вкруг ни единой души, молитесь на спящие зерна, посеянные Господом ржи, на клочья любви убиенной, на слезы угасших детей, на крест среди темной вселенной, с ржавчиной старых гвоздей». Очень яркая картина кладбища. И последний куплет. «Когда собираетесь в церковь, а небо не помнит креста, молитесь, и вам отзовется незримое жито Христа. Молитесь, чтоб вспыхнули зерна, и в смерти даруется вам, и снова возникнет мир горний с печалью земли пополам». Вот это стихотворение удивительное. Оно очень, казалось бы, грустное, печальное, очень глубокое и в то же время радостное, потому что снова возникнет мир горний, потому что восстановится земля живых. Мы знаем, что об этом часто говорит и Давид. «Обновится лице земли, земли живых».
и снова возникнет мир горний. Но будет помниться вот эта печаль земли. А печаль земли, земля ведь это и каждый человек, который земля есть и в землю отойдет. И эта печаль, она останется, в общем-то, конечно, Господь отрет всякую слезу от глаз наших, но тем не менее вот эта печаль земли, она каким-то эхом, может быть, будет все-таки в душе. Об этом даже другие поэты писали, чувствовали, когда душа летела по горнему миру, наслаждалась блаженством, но в то же время говорила: «Отпусти меня, Создатель, на землю, я земли не забыла, мне там есть кого утешить». Но все-таки закончим наш урок радостной нотой, укрепимся молитвой и радостно скажем: «Возвеселихся, о рекших мне, в дом Господень пойдем». На этом наш урок окончен. Храни всех Господь.

Братья и сестры, вы слушали урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной.

0: Скрытие сестры в день ангела святой царицы-мученицы Александры Федоровны Романовой, помолимся ей, слушая Акафист.
1: Избранная помазанником Божиим в царице и матери народу своему, аще недостойнее похвальное восписываем те острые

страданьми Твоими, с трупа греховные нашего безугующая. Ангел подобный, послан бы из православной царевич, рещи Тебе, радуйся. Яще и слезы то часто очи Твои доселе, абе престаста глаголющую.

Радуйся, все родстве Твоем, ныне Матерью Божию восприемлемая. Радуйся, Феодоровской владычице посвященная. Радуйся, прежде трубы последней новое имя стяжавшая. Радуйся, яко именем Твоим любви.

Радуйся, мудрость, любовью о Христе свидетельствовавшая. Радуйся, Ревекины, аще 10 дней пождания поминая. Радуйся, яко новый.

Радуйся, яко жених твой десятилетним терпением стяжал еси душу твою. Радуйся, яко сей тебе взыскуя весь мир пришел еси. Радуйся, яко начавшись тобою странствие сие в тебе кончина имело еси. Радуйся, милосердная царица Александра Новая, страданами твоими струпы греховные.

свою, востечеку Елисавете, сестра же сия большая, матери место заступая, сица благословлявшую, радуйся, дар многоценный царевичев прежде возвратившая, радуйся благим царевичевым, царевича предпочетшая, радуйся, ащей клятву носишь и в крови твоей, радуйся, яко клятва сия кровью о Христе излиянную, благословение миру дадеся. Радуйся прежде рождения сына, тайну его в смерти брата познавшая. Радуйся, страх клятвенный, на любовь послушание Богу применившая. Радуйся, тремя странами присвояемая. Радуйся всему миру чужестранная, радуйся на царстве юроды сущая, радуйся юродством царство небесное стяжавшая, радуйся глаголющая избраннику Божию.

Не усомнимся в церкви, еженим и телестиво устех своих, крепце веруем, яко ты, о царице, воистину благую часть избра, и я же помолись, не лишитесь и нам, да утвердим устава ежепетити, радуйся разума Христа ради совлекшаяся, радуйся в Царство Небесное вшедшая, радуйся, плачущая сыном за грехи народа русского, радуйся, матери русских, в скорби утешающая, радуйся, кротце народ отрекшийся, простившая, радуйся, землю кротких наследовавшая, радуйся, правды Христовой алкавшая, радуйся, истия причащающаяся в невечернем дне Царствия Христова, радуйся возложением рук на болящих, милость царскую подававшая, радуйся, яко елей милости Твоя до полунощи достанет нам, радуйся, яко избыток сердца Твоего в пяти чистейших чадах Твоих, радуйся, чистейший крин во дворях Бога нашего, радуйся, милосердная царица Александра Новая, страданиями Твоими струпы греховная наша,

на руку Твоею царственного страдальца Алексия и владыку Новой России, разумевающий его, аще в немощи его слава Божия совершается, сице почашеся песнями служите Тебе, радуйся, яко владычица державная на Тебе указует. Радуйся, яко предвечный младенец державу Тебе возвращает. Радуйся, яко аще и Бога сые, но без матери не может вочеловечитеся. Радуйся, яко сын Твой присно державствует вместо блюстительстве Твоем. Радуйся, указующая, яко материнство в Адусе святе спасает мир. Радуйся, самодержавие земли пророчествующая. Радуйся, семье во Христе ухранительнице. Радуйся, блудное сватовство разрушающая. Радуйся, болящих младенцев целительнице. Радуйся, израненных воев окормительнице. Радуйся, в ратных трудах чада сохраняющая. Радуйся.

Радуйся, як у одежды твоя страдание облегчаша. Радуйся, як у Христа нагова вдовицах и сиротах ратных одеявая. Радуйся, тайна гробы радных страдальцев посещавая. Радуйся, умершая для празднеств и родовых. Радуйся, сестрою милосердия.

у царицы водами источника Саровского покрываемую, со умилением зовем те, радуйся, древлего благочестия ревнительнице, радуйся, ветхих святынь почитательнице, радуйся, двумя старицами на страдания благословенная, радуйся, купно со святой сестрою, два храма Бога живаго нам являющая, радуйся крещением Саровским, новое крещение Руси прорицающая, радуйся западной тли Русь освобождающая, радуйся Духа Святым молитвами Серафима сподобляющаяся, радуйся Духа целомудрия, смиренно мудрее, терпение любви струи источающая, радуйся мужа лишитесь ради Христа готовая, радуйся, яко ти сия Аврамски вменилася еси, радуйся, новая послушница Серафимова, радуйся, яко тобою спасутся тысящи, радуйся, милосердая царица Александра Новая, страданьми твоими грехами.

как у наследник державы великие, носим есть руками меньша гроба, какого участие народним повсечас на нужду имел есть, указуя, яку не может без народа царь, указуя, яку не может без царя народа, ты же, утешая народа сыном твоим, слышишь и от всех сице. Радуйся, яку держай на руку твою, покоится днесь. Радуйся, днесь, молящий его, простите наши грехи. Радуйся, яку сын твой воистину, глава народу своему. Радуйся, яку телесем от главы своя, неотъемлемым народ сей зрится. Радуйся, яку сын твой, присно питаем пищей ратников простых. Радуйся, яку народ твой спасется токмо причастием страданий сына твоего. Радуйся, оправданная кротостью сына твоего. Радуйся всеми зримыми.

Радуйся в тайне смерти, любы Божию созерцавая. Радуйся суде Божией в тайнозрительнице. Радуйся сердце твое, вертоград Божий содеявая. Радуйся, яко в сердце твоим Христос главу преклони. Радуйся от избытка сердца твоего, подающее требующим. Радуйся, яко сердце твое.

Радуйся, милосердная царица Александра Новая, страданьми твоими греховные струпы нашего безующая. Спасти хотя Рим Третий, як уже собирает кокош птенцы своя под крыле, влающиеся из мира.

войми твоему, здравствуй, терпице, святая Александро, степенни колеблемые лествицы к небеси, от он удожи и утверзаются пажити Христовы, мы же сились утвердитесь на степени сей вопиемти, радуйся.

Радуйся, защитница детская, радуйся, защитница девства, радуйся, защитница брачная, радуйся, защитница послушествующих, радуйся, защитница.

Мати Святая, Егда дух праздности обуял Русь, Святую солнце не даде света своего, в сокровищницах ваших, за ужас отречения от Бога народа русского, мы жащие слепо рожденные суть.

Радуйся, яко живая цель доброты Твоей, радуйся, яко ведутся дела вслед Тебе, радуйся предстоящего десною Христа, радуйся Богу выну преклоняюще ухо Твое, радуйся, яко ныне в лизах позлощенных одеяно преиспещренных, радуйся, исходящее в светение жениху, радуйся, имущая светильник горящ, радуйся, не могущая укрытися вверху горы стоя, радуйся, имущая елей в пяти сосудях твоих, радуйся, яко тобою ночь России престает, день приближися, радуйся, яко тобою свет Христов.

твоих подложи, тяжкие раны греховные наши подъятия, и все имение семьи твоей жди лаеси, тяжкую брани с народом, милосердием твоим.

с твоих подложи тяжкие раны греховные наши подъятия, и все имение семьи твоей жди лыси, в тяжкой брани с народом милосердием твоим внуши.

Святая мученица, царица Александра Новая, егда народ твой схождаше от Руси святей Вавилона, разбойники в паде, ты, о мати милосердия, елеем благотворений и вином церковных торжеств, умощала еси его, паче же и рамена от раковиц твоих подложи тяжкие.

Радуйся, всеродстве Твоем, ныне Матерью Божию восприемлемая. Радуйся, Федоровская Владычице посвященная. Радуйся прежде

Вем и яку неугодно быше чада Твоя, наследнику не рождушуся, помолись о женах в долгу недуже сущих. Вем и яку чаду молитвы, чаду веры Твоя, сын и наследник неисцельно болен явился есть. Помолись не быть оставленным, болящим младенцем страны Твоя, о избранная крестоносица Христова через все житие Твое, возлюбившая народ Твой паче себе, возжалевшая паче умрети, неже оставите страну Твою, разделившая мученический венец с помазанником Божиим, умоли Бога Твоего, да не отступим от Него в час посещения нашего, да верны прибудем Христу Киждо на месте Своем, да внидем в Царство, и держит и солнце.

Братья и сестры, в день ангела святой царицы мученицы Александры Федоровны Романовой вы слушали акафист ей.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию душеполезное чтение о семейном счастье. Дневниковые записи святой царицы-мученицы Александры Федоровны Романовой.
1: Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что супружеская жизнь – жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая. Это установление Господа о совершенстве. Божественный замысел поэтому в том, чтобы брак приносил счастье, чтобы он делал жизнь и мужа, и жены более полной, чтобы ни один из них не проиграл, а оба выиграли. Если все же брак не становится счастьем и не делает жизнь богаче и полнее, то вина не в самих брачных узах, вина в людях, которые ими соединены. Брак – это божественный обряд. Он был частью замысла Божия, когда тот создавал человека. Это самая тесная и самая святая связь на земле. После заключения брака первые и главнейшие обязанности мужа по отношению к его жене, а у жены по отношению к мужу. Они двое должны жить друг для друга, отдать друг за друга жизнь. Прежде каждый был несовершенен. Брак – это соединение двух половинок в единое целое. Две жизни связаны вместе в такой тесный союз, что это больше уже не две жизни, а одна. Каждый до конца своей жизни несет священную ответственность за счастье и высшее благо другого. День свадьбы нужно помнить всегда и выделять его особо среди других важных дат жизни. Это день, свет которого до конца жизни будет освещать все другие дни. Радость от заключения брака не бурная, а глубокая и спокойная. Над брачным алтарем, когда соединяются руки и произносятся святые обеты, склоняются ангелы и тихо поют свои песни. А потом они осеняют счастливую пару своими крыльями, когда начинается их совместный жизненный путь. По вине тех, кто женился, одного или обоих, жизнь в браке может стать несчастьем. Возможность в браке быть счастливым очень велика, но нельзя забывать и о возможности его краха. Только правильная и мудрая жизнь в браке поможет достичь идеальных супружеских отношений. Первый урок, который нужно выучить и исполнить, это терпение. В начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава, так и недостатки и особенности, привычек, вкуса, характера, о которых вторая половина и не подразумевала. Иногда кажется, что невозможно притереться друг к другу, что будут вечные и безнадежные конфликты. Но терпение и любовь преодолевают все. И две жизни сливаются в одну, более благородную, сильную, полную, богатую. И эта жизнь будет продолжаться в мире и покое. Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого, когда что-нибудь идет не так. Необходима выдержка и терпение. Нетерпение же может все испортить. Резкое слово может на месяцы замедлить слияние душ. С обеих сторон должно быть желание сделать брак счастливым и преодолеть все, что этому мешает. Самая сильная любовь больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении. Более всего непростительна грубость именно в своем доме по отношению к тем, кого мы любим. Еще один секрет счастья в семейной жизни – это внимание друг к другу. Муж и жена должны постоянно оказывать друг другу знаки самого нежного внимания и любви. Счастье жизни составляется из отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий, от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных, маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб. Еще один важный элемент в семейной жизни – это единство интересов. Ничто из забот жены не должно казаться слишком мелким даже для гигантского интеллекта самого великого из мужей. С другой стороны, каждая мудрая и верная жена будет охотно интересоваться делами ее мужа. Она захочет узнать о каждом его новом проекте, плане, затруднении, сомнении. Она захочет узнать, какое из его начинаний преуспело, а какое нет, и быть в курсе всех его ежедневных дел. Пусть оба сердца разделяют и радость, и страдания. Пусть они делят пополам груз забот. Пусть все в жизни у них будет общим. Им следует вместе ходить в церковь, молиться рядом, вместе приносить к стопам Бога груз забот о своих детях и обо всем дорогом для них. Почему бы им не говорить друг с другом о своих искушениях, сомнениях, тайных желаниях и не помочь друг другу сочувствием, словами ободрения? Так они и будут жить одной жизнью, а не двумя. Каждый в своих планах и надеждах должен обязательно подумать и о другом. Друг от друга не должно быть никаких секретов. Друзья у них должны быть общие. Таким образом, две жизни сольются в одну жизнь. И они разделят и мысли, и желания, и чувства, и радость, и горе, и удовольствие, и боль друг друга. Бойтесь малейшего начала недопонимания или отчуждения. Вместо того, чтобы сдержаться, произносится неумное, неосторожное слово, и вот между двумя сердцами, которые до этого были одним целым, появилась маленькая трещинка. Она ширится, ширится до тех пор, пока они не оказываются навеки оторванными друг от друга. Вы сказали что-то в спешке. Немедленно попросите прощения. У вас возникло какое-то недопонимание. Неважно, чья это вина. Не позволяйте ему ни на час оставаться между вами. Удерживайтесь от ссоры. Не ложитесь спать, затаив в душе чувство гнева. В семейной жизни не должно быть места гордости. Никогда не нужно тешить свое чувство оскорбленной гордости и скрупулезно высчитывать, кто именно должен просить прощения. Истинно любящие такой казуистикой не занимаются. Они всегда готовы и уступить, и извиниться. Без благословения Бога, без освящения им брака, все поздравления, добрые пожелания друзей будут пустым звуком. Без его ежедневного благословения семейной жизни даже самая нежная и истинная любовь не сумеет дать все, что нужно. Без благословения неба вся красота, радость, ценность семейной жизни может быть в любой момент разрушено. В устройстве дома должен принимать участие каждый член семьи. И самое полное семейное счастье может быть достигнуто, когда все честно выполняют свои обязанности. Одно слово охватывает все. Это слово – любовь. В слове «любовь» целый том мыслей о жизни и долге. И когда мы пристально и внимательно изучаем его, каждая из них выступает ясно и отчетливо. Когда увядает красота лица, потухает блеск глаз, и со старостью приходят морщинки или оставляют свои следы и рубцы болезни, горе, заботы. Любовь верного мужа должна оставаться такой же глубокой и искренней, как и раньше. Нет на земле мерок, способных измерить глубину любви Христа к Его Церкви. И ни один смертный не может любить с такой же глубиной. Но все же каждый муж обязан это сделать в той степени, в какой эту любовь можно повторить на земле. Ни одна жертва не покажется ему слишком большой ради его любимой. Есть нечто святое и возвышающее почти благоговейный страх в том, что жена, вступая в брак, сосредотачивает все свои интересы в том, кого она берет себе в мужья. Она оставляет дом своего детства, мать и отца, разрывает все нити, которые ее связывают с прошлой жизнью. Она оставляет развлечения, к которым раньше привыкла. Она смотрит в лицо того, кто попросил ее стать его женой, и с дрожащим сердцем, но и со спокойным доверием вручает ему свою жизнь. И муж с радостью чувствует это доверие. Это на всю жизнь составляет счастье человеческого сердца, способного и на несказанную радость, и на неизмеримые страдания. Жена в полном смысле слова все отдает своему мужу. Для любого мужчины это торжественный момент. Принять ответственность за молодую, хрупкую, нежную жизнь, которая доверилась ему и лелеет ее, защищать, оберегать, пока смерть не вырвет у него из рук его сокровище или не поразит его самого. В любви нужна особая деликатность. Можно быть искренним и преданным, и все же в речах и поступках может не хватить той нежности, которая так покоряет сердца. Вот совет. Не демонстрируйте плохое настроение, оскорбленные чувства. Не говорите гневно. Не поступайте дурно. Ни одна женщина в мире не будет так переживать из-за резких или необдуманных слов, слетевших с ваших губ, как ваша собственная жена. И больше всего в мире бойтесь огорчить именно ее. Любовь не дает права вести себя грубо по отношению к тому, кого любишь. Чем ближе отношения, тем больнее сердцу от взгляда, тона, жеста или слова, которые говорят о раздражительности или просто необдуманны. Каждой жене следует знать, что когда она в растерянности или затруднении, в любви своего мужа она всегда найдет безопасный и тихий приют. Ей следует знать, что он ее поймет, будет обращаться с ней очень деликатно, употребит силу, чтобы ее защитить. Ей никогда не следует сомневаться в том, что во всех ее затруднениях он ей посочувствует. Надо, чтобы она никогда не боялась встретить холодность или укор, когда придет к нему искать защиту. Если почитаешь своего супруга, то и другой возвышен. Если нет, то и другой унижен. Нужно советоваться с женой о своих делах, своих планах, доверять ей. Может быть, жена и не так, как муж, смыслит в делах, но, возможно, сумеет предложить много ценного. Так как женская интуиция часто срабатывает быстрее, чем мужская логика. Но даже если жена не может оказать мужу помощь в его делах, любовь к нему заставляет ее глубоко интересоваться его заботами. И она счастлива, когда он просит у нее совета. И так они еще больше сближаются. Если день был благоприятный, она вместе с мужем разделяет его радость. Если неудачным, она помогает ему, как верная жена, пережить неприятности. Ободряет его. Надо, чтобы руки мужа, вдохновленные любовью, умели делать все. Надо, чтобы у каждого любящего мужа было большое сердце. Многие страждущие должны найти помощь в настоящей семье. Каждый муж жены христианки должен объединиться с ней в любви ко Христу. Из любви к ней он пройдет через испытание в вере. Разделяя ее жизнь, наполненную верой и молитвами, он и свою жизнь свяжет с небом. Объединенные на земле общей верой во Христа, переплавляя свою взаимную любовь в любовь к Богу, они будут вечно соединены и на небе. Зачем на земле сердца тратят годы, срастаясь в одно, сплетаясь в своей жизни, сливаясь душами в один союз, которого можно достичь только за гробом? Почему сразу не стремиться к вечности? Не только счастье жизни мужа зависит от жены, но и развитие, и рост его характера. Хорошая жена – это благословение небес, лучший дар для мужа, его ангел, источник неисчислимых благ. Ее голос для него – сладчайшая музыка. Ее улыбка освещает ему день. Ее поцелуй – страж его верности. Ее руки – бальзам его здоровья и всей его жизни. Ее трудолюбие – залог его благосостояния, ее экономность – его самый надежный управляющий. Ее губы – лучший его советник. Ее грудь – самая мягкая подушка, на которой забываются все заботы. А ее молитвы – его защитник перед Господом. Верной жене не нужно быть ни мечтой поэта, ни красивой картинкой, ни эфемерным созданием, до которого страшно дотронуться. А нужно быть здоровой, сильной, практичной, трудолюбивой женщиной, способной выполнять семейные обязанности и отмеченной все-таки той красотой, какую дает душе высокая и благородная цель. Первым требованием к жене является верность. Верность в самом широком смысле. Сердце ее мужа должно ей доверяться без опаски. Абсолютное доверие – это основа верной любви. Тень сомнения разрушает гармонию семейной жизни. Верная жена своим характером и поведением доказывает, что она достойна доверия мужа. Он уверен в ее любви. Он знает, что ее сердце неизменно предано ему. Он знает, что она искренне поддерживает его интересы. Очень важно, что муж может доверить своей верной жене ведение всех домашних дел, зная, что все будет в порядке. Мотовство и экстравагантность жен разрушили счастье многих семейных пар. Каждая верная жена проникается интересами своего мужа. Когда ему тяжело, она старается подбодрить его своим сочувствием, проявлением своей любви. Она с готовностью поддерживает все его планы. Она не груз на его ногах. Она сила в его сердце, которая помогает ему делаться все лучше. Не все жены являются благословением для своих мужей. Иногда женщину сравнивают с ползучим растением, обвивающим могучий дуб своего мужа. Верная жена делает жизнь своего мужа благороднее, значительнее, обращая его могуществом своей любви к возвышенным целям. Когда до своего мужа. Верная жена
2: делает жизнь своего мужа благороднее, значительнее, обращая его могуществом своей любви к возвышенным целям. Когда доверчивая и любящая, она припадает к нему –

Они обвиваются, но сами не делятся ничем. Они не протягивают руку помощи. Они нежатся на диванах, прогуливаются по улицам, грезят над сентиментальными романами и сплетничают в гостиных. Они абсолютно бесполезны и, будучи таковыми, становятся обузой для самой нежной любви. Вместо того, чтобы сделать жизнь мужа сильнее, богаче, счастливее, они только мешают его успехам. Результат для них самих тоже оказывается плачевным. Верная жена приникает и обвивает мужа, но также и помогает ему, и вдохновляет. Ее муж во всех сферах своей жизни чувствует, как помогает ему ее любовь. Хорошая жена – хранительница семейного очага. Некоторые жены думают только о романтических идеалах, а повседневными своими обязанностями пренебрегают и не укрепляют этим свое семейное счастье. Часто бывает, когда самая нежная любовь погибает, а причина этого в беспорядке, небрежности, плохом ведении домашнего хозяйства. Женщина наделена даром сочувствия, деликатности, умением вдохновлять. Это делает ее похожей на посланца Христа с миссией облегчить человеческие страдания и горести. Для каждой жены главная обязанность – это устройство и ведение ее дома. Она должна быть великодушной и добросердечной. Женщина, чье сердце не трогает вид горя, которая не стремится помочь, когда это в ее силах, лишена одного из главных женских качеств, которые составляют основу женского естества. Настоящая женщина делит с мужем груз его забот. Что бы ни случилось с мужем в течение дня, когда он входит в свой дом, он должен попасть в атмосферу любви. Другие друзья могут ему изменить, но преданность жены должна быть неизменной. Когда наступает мрак, а невзгоды обступают мужа, преданные глаза жены смотрят на мужа, как звезды надежды, сияющие в темноте. Когда он сокрушен, ее улыбка помогает ему снова обрести силу. Так солнечный луч распрямляет поникший цветок. Если знание – это сила мужчины, то мягкость – это сила женщины. Небо всегда благословляет дом той, которая живет для добра. Преданная жена оказывает мужу самое полное доверие. Она от него ничего не скрывает. Она не слушает слова восхищения других, которые не может пересказать ему. Она делится с ним каждым своим чувством, надеждой, желанием, каждой радостью или огорчением. Когда она чувствует себя разочарованной или оскорбленной, она может испытать искушение найти сочувствие, рассказав о своих переживаниях близким друзьям. Более губительного ничего не может быть, как для собственных ее интересов, так и для восстановления мира и счастья в ее доме. Горести, о которых жалуются посторонним, остаются незаживающими ранами. Мудрая жена ни с кем не поделится своим тайным несчастьем, кроме своего владыки, так как только он может сгладить терпением и любовью все размолвки и несогласия. Любовь раскрывает в женщине многое, чего не видят посторонние глаза. На ее недостатки она набрасывает вуаль и преображает даже самые простенькие ее черты. По мере того, как со временем, в трудах, в заботах исчезает обаяние физической красоты, все более и более должна сиять красота души, заменяя потерянную привлекательность. Жена всегда должна больше всего заботиться о том, чтобы нравиться мужу, а не кому-нибудь еще. Когда не только вдвоем, она должна выглядеть еще лучше, а не махать рукой на свою внешность.

0: внешность, раз больше никто ее не видит. Вместо того, чтобы быть оживленной и привлекательной в компании, а оставшись одна, впадать в меланхолию и молчать, жена должна оставаться веселой и привлекательной, и когда она остается вдвоем с мужем, в своем тихом доме. И муж, и жена должны отдавать друг другу все лучшее в себе. Ее горячий интерес ко всем его делам, ее мудрый совет к любому вопросу укрепляет его для выполнения своих ежедневных обязанностей и делает храбрым для любой битвы. А мудрость и силу, которые нужны ей для выполнения святых обязанностей жены, женщина может найти, обращаясь только к Богу. Нет ничего сильнее того чувства, которое приходит к нам, когда мы держим на руках своих детей. Их беспомощность затрагивает в наших сердцах благородные струны. Для нас их невинность – очищающая сила. Когда в доме новорожденный, брак как бы рождается заново. Ребенок сближает семейную пару так, как никогда прежде. В сердцах оживают молчавшие до этого струны. Перед молодыми родителями встают новые цели, появляются новые желания. Жизнь приобретает сразу новый и более глубокий смысл. На их руки возложена святая ноша, бессмертная жизнь, которую им надо сохранить. И это вселяет в родителей чувство ответственности, заставляет их задуматься. «Я больше не центр мироздания». У них есть новая цель, для которой надо жить. Цель достаточно великая, чтобы заполнить всю их жизнь. Дети – это апостолы Бога, которых день за днем Он посылает нам, чтобы говорить о любви, мире, надежде. Конечно, с детьми у нас появляется масса забот и хлопот. И поэтому есть те люди, которые смотрят на появление детей как на несчастье. Но так смотрят на детей только холодные эгоисты. Ах, чем бы мир для нас вдруг стал, когда бы в нем не было детей? За нами только пустота, а впереди лишь смерть и тень. Что значит листья для дерев и свет? И воздух через них, сгущаясь в сладкий нежный сок, идут в стволы, питая их. Как будто листья в том лесу, для мира дети. Их глазами воспринимаем мы красу, дарованную небесами. Великое дело взять на себя ответственность за эти нежные юные жизни, которые могут обогатить мир красотой, радостью, силой, но которые также легко могут погибнуть. Великое дело – пестовать их, формировать их характер. Вот о чем нужно думать, когда устраиваешь свой дом. Это должен быть дом, в котором дети будут расти для истинной и благородной жизни, для Бога.
1: Братья и сестры, вы слушали дневниковые записи святой царицы-мученицы Александры Федоровны Романовой о семейном счастье.

И все такой любви страдальцы. Упрямым сердцем верят вновь. Они за ней пытались гнаться, но утекла она сквозь пальцы, оставив тяготу

из рамок плоти вырастая, а не сгибаться от страстей.

любовь родится. И не смотрите вы на лица, на души надобно смотреть.

Душа христианка. Семья была неверующей. Как-то проходили они мимо храма. Зазвонили колокола. Сынишка лет 6 неожиданно встал на колени прямо на улице и стал креститься. Никто его этому не учил. Может, видел где, вдруг сам. Окружающие стали оглядываться на них. Мать возмутилась: «Встань сейчас же, не позорь нас!» А малыш ей в ответ: «Что ты, мама? Это же церковь!» Но ни мать, ни отец не поняли его. Взяли мальчика за руки и увели. Христос же говорил: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Увы, родители не ведали этих слов и увели младенца от Христа. Неужели навсегда?

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи.

братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Романа, болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, игумена Даниила, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Александра, иерея Евгения, Кирилла, болящие Елены, тяжко болящие Юлии, болящие Софии, болящие Александры, болящие Елены, болящего Бориса, тяжко болящего воина Иоанна, воина Германа, болящие Людмилы, болящие Татьяны, Сергия, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Андрея со сродниками, болящего Алексея со сродниками, тяжко болящей Ольги с очадами, тяжко болящего Александра, Светланы, Марии, Вероники, Ольги с очадами, болящей Любови, болящей Марии, болящего Павла, тяжко болящей Ольги с очадами, тяжко болящего Владимира, болящей Марии, болящей Любови, болящего Павла, тяжко болящего Георгия, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящей Валентины, болящей Светланы с очадами, болящей Натальи со сродниками, Василия с очадами, болящей Натальи, Виктора, Ксении с очадами, Владимира, болящей Людмилы, Антония, Елены с очадами, Александра, Анастасии, младенца Максима, Ольги, Алексея, Андрея со сродниками, Сергия со сродниками, Татьяны, Андрея, Людмилы, болящей Ирины, Татьяны, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.

0: Братья и сестры, 6 мая 1995 года на 68-м году жизни представился ко Господу известный петербургский священник, настоятель Спасо-Парголовской церкви протоиерей Василий Лесняк. В храм Спаса Нерукотворного образа, что в Парголово, к отцу Василию притекали многие, и всех притягивала сила его любви. Вокруг отца Василия Лесняка собиралась молодежь и цвет тогдашней ленинградской интеллигенции. Врачи, писатели, поэты, художники, актеры, музыканты. Больше 50 духовных чад отца Василия стали священнослужителями Русской Православной Церкви. Светлой памяти доброго пастыря посвящена наша передача. Предлагаем вашему вниманию воспоминания духовной дочери об отце Василии Лесняке, Лидии Кургановой.
1: Лидия Курганова. Из воспоминаний о протоиерее Василии Лесняке. О батюшке написана целая книга воспоминаний тех, кто встречался с ним на жизненном пути. Множество людей любили и любят поныне этого удивительного человека, оставившего глубокий след в жизни каждого, кто его знал. Для многих встреча с отцом Василием означала крутое изменение в жизни. Многих он спас от гибели. Батюшка был прозорлив, засвидетельствовано немало случаев, когда он исцелял больных. Он был верующим с детства, родился в семье верующих родителей. Этим он глубоко отличался от многих из нас, родившихся и воспитанных совсем в иной, безбожной обстановке. Однажды я спросила отца Василия о том, как приняли его родители то, что он стал священником, и получил ответ: «Они почитали мое священство». Так неудивительно было слышать это. И пострадали они за то, что их сын выбрал духовный путь. В своей сравнительно недолгой жизни батюшка перенес и гонения, и скорби, и тяжелые болезни. Писать об отце Василии трудно, и не только потому, что написано о нем много, а прежде всего потому, что глубина, масштаб его личности больше, чем можешь вместить. Однажды я услышала в православной радиопередаче, как известный священник, отец Валериан Кречетов, вспоминал о старце отце Николае Гурьянове. Он говорил, что рассказать правду о старце может старец. А мы расскажем лишь о том, как мы его понимали, в свою меру. И все же я решаюсь написать об отце Василии, потому что знаю, вновь прикоснувшись к светлому миру его личности, я получу этот свет, и моей душе станет легко. Как сказал мне один мой старый мудрый друг: «Ты получишь пользу, когда будешь писать о таком человеке. Постарайся передать ее другим». Впервые я увидела отца Василия в 1978 году. В жизни моей настал момент, когда все потеряло смысл, все рушилось, невозможно было на что-то опереться. Друзья давно советовали пойти в церковь и причаститься, но я все откладывала. Наконец пришел момент, когда я буквально бегом бросилась в церковь. Попробую описать те обстоятельства жизни, что привели меня в храм. В 80-е годы можно было пойти в церковь. За это не сажали в тюрьму, но с работы уволить могли. Мою подругу-москвичку, верующую, вывели на чистую воду сослуживцы. Она была учительницей математики. К учительскому столу прикрепили подслушивающее устройство и поймали Наташу с поличным. Как ее обличали! Коллег потрясло ее коварство, то, что среди них находилась такая скрытная тайная преступница, имеющая дело с детьми. Ее уволили. Наташа, находясь в тяжелом душевном состоянии, поехала к московскому старцу, иеромонаху Петру, слепому батюшке, но видевшему то, что не видно было другим. Он сказал ей: «Они сгорят». Наташа подумала, что отец Петр говорит о будущей их тяжелой участи. Но в скором времени школа сгорела от пожара. В моем оцерковлении Наталье и ее старшей подруге Татьяне К. принадлежит особое место. Они были первыми верующими людьми, моими ровесниками, которых я встретила в жизни. Сама Наталья пришла к вере, когда ей было 13 лет. Зайдя в храм, она вышла оттуда со словами: «Все врут, Бог есть». Хотелось бы передать атмосферу, в которой находились верующие люди в дни моего детства. Ту атмосферу, в которой я родилась и выросла, которая мне знакома не по книгам. Как можно было в те годы найти дорогу в храм, к Богу? Помню, у бабушки в доме в Курске висели иконки. Иногда я видела, как бабушка молится, кладет поклоны. О вере она со мной не говорила. Прямо за забором нашего дома стояла и стоит поныне Троицкая церковь. До 60-х годов мы слышали благовест, меня причащали, я это помню. В церкви было очень красиво. Храм построен был в 18 веке, и, возможно, в нем бывал преподобный Серафим Саровский, ведь он родом из Курска. Тогда, конечно, я об этом не думала, но когда родную церковь закрыли, тосковала. Да и все очень жалели. На протяжении многих поколений жизнь людей была тесно связана с храмом, все были крещены в нем. Как печально было смотреть на осыпающиеся со стен росписи. Я все пыталась прочитать сохранившиеся таинственные надписи и одну запомнила: «Мне отмщение и аз воздам». Смысл, конечно, мне был непонятен. Бабушку свою я очень любила, и редкие ее слова о вере западали в душу. Я пыталась с ней спорить, но бабушка не спорила. «Ну вот», — говорила я ей, — «пошла в храм, а сама упала». «Где же награда?» — думала я, — «или хотя бы защита?» И видела бабушкино огорчение, что я чего-то не понимаю. Попросила бабушку, идя на экзамен: «Поругай меня, чтоб легче сдавать было». Такая была примета. Бабушка ответила: «Ну зачем ругать? Я помолюсь за тебя». И удивительно, в ответ мое чувство благодарности, радости и уверенности, что по бабушкиной молитве все будет хорошо. Бабушки наши бесценные, сокровища Господне, какой труд поднят ими, сколько слез ими пролито, сколько слез им пролито, скольких они вымолили. Доброе воинство Христово в беленьких платочках, с виду немощное, но веру не потерявшее. Или вот помню, спрашиваю бабушку: «Архангелы строгие такие, они страшные?» «Нет», — твердо ответила она, — «они очень добрые». И опять такая моя радость в ответ. Я всем сердцем почувствовала: это правда. Долго потом при одном слове «архангелы» эта радость вспыхивала вновь. В детстве, я думаю, Господь как бы подает человеку знаки, и чудесные моменты, мне кажется, были в жизни у каждого. Помню, я лежу больная корью в комнате, а в другой спит мой маленький братик. Мне туда нельзя. Мама побежала в магазин, пока он спит. Только она ушла, как брат проснулся и заплакал. Что делать? В отчаянии я взмолилась Господу о помощи, и тотчас же, в то же мгновение, щелкнул ключ в замке, и появилась мама. Изумление, глубокая уверенность, что меня услышал Бог, охватили меня. Я запомнила это на всю жизнь. Но как далеко еще было до храма. Тем не менее, если не оглянуться назад, видишь, как часто Господь был близко, очень близко. но ты не откликнулся на его зов. Прошли годы. Я вышла замуж, но еще училась в институте. Мы с мужем снимали комнату недалеко от Смоленского кладбища. Приближалась Пасха, и мы с друзьями отправились к церкви Смоленской иконы Божией Матери посмотреть на крестный ход. Какое удивительное зрелище предстало перед нами. Огромное скопление народа запрудило все пространство перед храмом. Множество молодых людей, пришедших, по сути, поглумиться над праздником и верующими, играли на гитарах, шумели, лезли, чтобы увидеть, что происходит в церкви. И среди этого моря островами группа людей с зажженными свечами стоят тесно, прижатые друг к другу, и поют, не обращая внимания на беснующуюся молодежь: «Христос воскресе из мертвых!» Какое торжество в их пении! И я чувствую всей душой, что эти со свечами мои родные, родней не бывает. И вот я уже с ними и пою в восторге. Это была первая Пасха в моей жизни. Обратно мы шли толпой по пустым весенним улицам и спорили, о чем, есть ли Бог. Как изменилось время? Ведь никто сейчас об этом не спорит. А тогда верующий ученый казался сверхъестественным явлением, просто невозможным. Потом оказалось, что среди чад отца Василия было много известных людей, и ученых в том числе. Каким же вредным должен был он выглядеть в глазах властей? Ведь все вокруг было построено таким образом, чтобы люди не задавались вопросами веры. Я училась в педагогическом институте, на филологическом факультете. Учиться было очень интересно, лекции были увлекательные, ходили мы на них как на праздник. Много позже я поняла, что составлены они были просто гениально. Оказывалось, что вся мировая литература, и русская в том числе, не интересовалась вопросами веры, а ключевым моментом в понимании творчества того или иного автора было его отношение к революции, французской или русской. Повторяю, лекции были очень интересны, читали их талантливые люди, и мировоззрение наше складывалось под их серьезным влиянием. Как можно было выбраться из этих дебрей? А душа уже томилась бессмысленностью окружающей бездуховной жизни, жаждала живой воды. И вновь Господь постучал в наши сердца. Это было в 1970 году. Мы с мужем и его двоюродный брат с женой решили съездить в Псково-Печорский монастырь. Почему туда? Просто мы слышали, что там очень красиво. Родственники дали нам на прокат машину, необыкновенная роскошь для того времени, и мы отправились в путешествие. Был конец апреля, мы не торопились, заехали в Псков и не спеша поехали дальше. Мы ехали какими-то окольными дорогами. Вот церковка, белая, с синим куполом, погост, над вратами икона, всадник на белом коне поражает змея. Ворота не заперты, входим внутрь и видим невысокую звонницу, колокол с длинной веревкой. Кажется, тронешь ее, и в тишине поплывет чудный звук. А могилки кругом засыпаны вербой, дорожки устланы пахучими еловыми ветками. Как чудесно! Но вот смеркается, и мы идем дальше. Ощущение чудесного не покидает нас. И вдруг впереди на дороге, в пустынном лесу, видим одинокую фигурку. Старушка просит нас подвести ее до монастыря. Мы удивляемся, куда же она на ночь глядя? А бабушка отвечает: «Так ведь Пасха Христова!» И вот под колокольный звон, прямо к пасхальной заутрене, мы въезжаем в Печоры. Мне трудно описать впечатление той незабвенной Пасхи. Вот уж действительно, на этой ли земле все это было, или мы попали в мир иной? Монахов мы видели впервые в жизни. Все вокруг пело, звонило, возвещало о том, что Бог есть, и все наполнено им. Прошли годы. Нам с мужем предложили работать на биологической станции Ленинградского университета. И мы согласились. Обстановка там была особенная. Приезжали ученые, преподаватели университета, студенты. Много пили, курили, разговаривали. Природа северная окружала нас, такая чистая, непоруганная. Лебеди, гаги, белухи, морские звезды, северное сияние. Как дышала в покинутых селах еще недавняя святость этих мест, отвоеванных у темного, страшного язычества великими подвижниками, где у каждого ручья стоял крест, где молитвы великих монастырей освещали все. В месте, где мы жили, подвязался преподобный Варлаам Керицкий. Дивной красоты село Керить, ныне практически несуществующее. Больно писать про этот край, населенный особенными людьми, поморами, сохранявшими добродетели, редкие в городах. В 90-х годах рухнуло там хозяйство, с такими трудами созданное предыдущими поколениями. Жить стало трудно. Но вернемся к нашей истории. Жизнь на станции закружила нас, грозила разрушить семью. Сотрудница меня уговаривала причаститься, но я медлила. И вот настал момент, когда я почувствовала, что не в силах изменить свою жизнь, что я погибаю, и бросилась в церковь. Приехав в Ленинград, я отправилась в храм, где отпевали мою бабушку, в Шувалово. Войдя, я увидела, что какому-то священнику стоит очередь, и поняла, что там исповедуют. Исповедовал отец Василий. Плача, я стала рассказывать ему все-все. Он слушал внимательно, что-то уточнял с облегчением, о чем-то сокрушался. Никто никогда не слушал меня с таким вниманием, как этот человек. Я чувствовала, что все, что я говорю, очень-очень важно и не только для меня, но и для него. Потому что мы перед Богом, и моя душа нужна Господу. И батюшка берет за меня ответственность перед ним. Конечно, я не могу постичь и описать это таинство, эту беседу. Конечно, и отец Василий ничего этого не объяснял. Он был сдержан, фамильярность в общении с ним была невозможна. При этом невозможно было что-то скрывать. Наоборот, понятно было, что нужно раскрыть глубины души. В Ленинграде я была очень одинока. Не было никого рядом, кто бы ходил в храм, у кого можно было бы спросить о непонятных вещах. А вопросов, как у новоначальной, у меня было много. Я не сразу узнала, что отец Василий – известный священник, что у него множество чад, но исповедоваться мне хотелось только у него. Однако я думала, что это неправильное желание – что нужно исповедоваться у всех батюшек, никого не выделяя. В голове была путаница. На многое я смотрела с мирской точки зрения. Впервые увидев отца Василия в митре, я удивилась. Почему он так нарядился? Ведь все остальные были без таких уборов. Объяснила мне, что отец Василий – митрофорный протоиерей и награжден митрой за заслуги приятельница. Когда отец Василий стал моим духовным отцом, это произошло не сразу. Со временем я стала думать, что это надо заслужить. Но однажды он вдруг обратился ко мне ласково, когда я подошла к нему на исповедь. «Ну что, моя Лидия?» Я очень обрадовалась, что он так сказал. «Значит, я его чадо». Очень часто слышишь о том, что отец Василий всех любил. Сомнений в этом не было. Подобно некоему духовному аромату, как из переполненной чаши, эта любовь изливалась на окружающих, так что многие думали, что он их любит особенно. Так вот не сомневалась и я в том, что отец Василий меня любит, но ласковым со мной он бывал редко. незадолго до смерти сам подошел ко мне в храме и похристосовался. Это было прощание. А так обычно батюшка был со мной строгим, я часто думала, что он мной недоволен. Он запретил мне общаться с прежними друзьями, если это происходило во время застолий. Я говорила, что это невозможно. Невозможно также прийти на раннюю службу. Родители догадаются, что я пошла опять в церковь. Но он настаивал, и, вопреки моим опасениям, жизнь начинала укладываться в другое русло. Родители смирялись, а друзья постепенно воцерковлялись. Ах, какое это было замечательное время! Слушать батюшку было легко. Совет он давал точный, однозначный, и то, что казалось клубком неразрешимых проблем, рассыпалось, как пустое нагромождение собственных заблуждений. В его словах была правда Христова, которая ясно освещала все. Помню, отец Василий скажет: «Не права ты». Казалось, услышав обличение, можно было расстроиться, но происходило обратное. Думаешь: «Ах, как хорошо! Да ведь и правда же, я не права. А раз я, так можно же исправить». Трудно было, когда мы лишились батюшки, хотя он и предупреждал нас, что мы должны учиться сами жить по правде евангельской. В своей жизни я не смогла выполнить совета отца Василия несколько раз. Могу свидетельствовать, что последствия этого были огромны. Дважды пришлось взять крест, несравнимо тяжелее прежнего. А однажды дело повернулось обратно и вышло таки по батюшкиному. Правда, уже после его смерти. Я старалась советоваться с отцом Василием, чтобы определиться, что я должна делать. Батюшка посоветовал заняться темой воспитания детей, познакомил с людьми, занимающимися тем же. И это стало делом моей жизни – хотя поначалу тема меня не очень заинтересовала. Сама бы я не додумалась заняться ей. Пригодился и педагогический диплом, много лет лежавший невостребованным. Работа писалась очень легко, я уверена, по молитвам отца Василия. Он был доволен ею, оценил положительно. Ценные архивы бывшего императорского музея, великолепная библиотека, наконец, собственные материалы из соловецких экспедиций были обширными источниками сведений по этому вопросу, открывали действительно сокровищницу народной педагогики. Работа очень увлекла меня. Было очевидным, что краеугольным камнем воспитания детей в крестьянской семье была православная вера. Но в музее работа вызвала споры. Мои оппоненты утверждали, что русский крестьянин пахал землю, а не ходил в церковь. Не знаю, чем бы кончились наши споры, если бы мне не пришлось уйти из музея по болезни. Будучи сам тяжело больным, отец Василий находил силы реально облегчать наши болезни. В 1989 году я серьезно заболела, и душа моя повисла между небом и землей. Перед тем, как лечь в больницу, я пошла к своему духовному отцу. Ждала его долго, несколько часов. Кончилась служба. Затем батюшка венчал. Наконец мы поехали с ним в Парголово, где живет его сын с семьей. По дороге отец Василий рассказал, что, венчая пары, он как бы смотрит в их прошлую жизнь и в будущее. «А сегодня, — говорил он, — посмотрю назад, все у них благополучно. А впереди слезы. Думаю, что такое? Еще раз посмотрел, и опять сразу слезы». Батюшка долго разговаривал после венчания с этими молодыми людьми. Расспрашивал об их жизни и взял обещание, что они обязательно придут через год. Особенно он волновался за юношу. Не знаю, приходили ли они. Зачем отец Василий рассказал это мне? Может, просто поделился впечатлением? А может, для того, чтобы я верила ему? Ведь он мне сказал твердо, что у меня все пройдет благополучно и операция будет успешной. Какой мир и покой были у меня в душе. А ведь батюшка, по сути, и сказал-то мне несколько слов. Помню, как мы посидели в садике его сына под яблоней. Батюшка угостил меня яблоком, и такая благодать была кругом. Накануне операции дорогие мои близкие привезли меня в храм помолиться. Отцу Василию сказали об этом, и он быстро вышел из алтаря. Никогда не забуду выражение лица батюшки, как будто его любовь опережала его самого и устремлялась мне навстречу. Таким же нежнейшим взглядом он смотрел на младенцев, когда крестил их. Однажды дома, стоя перед иконой Спасителя, я вдруг увидела, что глаза Господа живые и смотрят с чудной любовью. И видно, что я лично никак не достойна этой любви, а Господь любит так всех. Я была под сильным впечатлением от пережитого и сказала об этом отцу Василию. Он ответил спокойно, что такое бывает, только чаще перед образом Богоматери. Но меня не оставляло чувство, что взгляд Господа мне знаком. Где-то я встречала, скажем так, подобие этого выражения любви. И вспомнила выражение лица батюшки, когда он благословлял меня перед больницей. После операции меня выписали домой, а вскоре отец Василий сам в очередной раз лег в больницу. Помню, как я когда-то посетила его там. Увидев его в палате, в больничной пижамке, жалея его, я хотела погладить батюшку по руке. Он едва заметно отстранился, и я сразу увидела перед собой священника. Всегда священника, независимо от места и обстоятельств. Поправлялась я очень медленно, не могла делать физическую работу. Однажды отец Василий подозвал меня в храме и спросил о самочувствии. Я сказала, что чувствую себя неважно. Он как будто не услышал и велел помогать одной женщине. Надо было нянчить маленьких детей. Это было трудно, но я не решилась отказаться. И что же? Этим послушанием отец Василий поставил меня на ноги, вернув к нормальной жизни. Прошло уныние, стали возвращать силы, стало весело. Я благодарила батюшку и удивлялась его мудрости. Он смеялся. Как выразить отцу Василию благодарность за его любовь к самым близким тебе людям, родителям, уходящих от тебя вечность? Это воистину бесценно. Он духовно руководил моей мамой перед смертью, заранее предупредив ее о кончине. Перемирил нас с ней, ее с Богом. В жизни мама не была верующим человеком, но умерла христианкой, исповедовалась и причащалась во время своей тяжелой болезни. К отцу Василию она испытывала доверие, слушалась его советов. Он буквально проводил ее до последней черты, молился за нее. Они умерли в один день, только мама двумя годами раньше. Отец Василий твердо предупредил нас и о смерти отца, узнав о его болезни. Помню, я заплакала, батюшка стал утешать, говоря: «Ну вот, как вам говорить правду? Но надо же молиться, чтоб успеть причастить его». Вот еще несколько воспоминаний об отце Василии. Как и многим его чадам, мне всегда очень хотелось поговорить с ним, но я понимала, что это невозможно по великой занятости батюшки. «Может, Бог даст, в жизни будущей это станет возможно, а в этой нет», — думала я. Впрочем, в будущей жизни говорить, пожалуй, будет не о чем, но можно будет вместе молиться и славить Бога. И вдруг меня осенило, что этому и сейчас нет препятствий. Я написала об этом отцу Василию. Как он обрадовался! В храме после литургии, когда священники выходят на молебен, отец Василий радостно указал мне место позади себя, приглашая помолиться. Это был ответ на мое письмо. Какое мы имели счастье молиться с отцом Василием! А хотели поговорить. Наступили 90-е годы. Жизнь менялась фантастически быстро. Осмыслить происходящее было трудно. Открывались храмы, люди пошли креститься, вера стала открытой. Но страна рушилась. Стало голодно, не хватало работы. При этом оставалась иллюзия, что это рассеется как дым, что страна наша богохранима и непобедима, что все нестроения в городах временны, а основная Россия жива и вот-вот воспрянет. Неисповедимы пути Господни. На деле было не так, и впервые я почувствовала это после участия во Всемирном русском соборе, куда меня послали от перехода храма святых апостолов Петра и Павла, где я тогда вела воскресную школу. Много интересного можно было рассказать об этом событии, на котором присутствовали и политические деятели, и деятели культуры, и гости русского зарубежья. Было впечатление разобщенности, и на этом фоне яркое впечатление от светлой личности патриарха Алексия II, старающегося объединить, собрать всех под крыло, как собирает птица птенцов своих. Помню взволнованное выступление одного из иерархов нашей церкви, только что совершившего поездку по стране. С болью говорил он, что Россия погибает от пьянства. Больно, непривычно и страшно было слышать это. Как относился ко всему происходящему отец Василий? Было впечатление, что он, не теряя времени, торопился сделать как можно больше. При этом говорил с сокрушением, что сделал очень мало. Я просто не понимала, о чем он говорит, ведь всем было видно, какие непомерные нагрузки ему приходилось нести тяжело больному, перенесшему инфаркты и инсульту. Врачи говорили, что вообще не понимает, как он живет. Иными словами, смерть угрожала ему постоянно. Но как только стало возможно, отец Василий стал посещать школы. Точно можно сказать, что молодежи он уделял особое внимание. Надо было видеть, какое впечатление производило его появление в школе. И взрослые, и дети слушали его с огромным вниманием, ловили слова, неслыханные ими дотоле. Помню, как мне, когда я работала в музее, трудно было говорить с детьми о духовных вещах. Они смущались, как будто им говорили о чем-то неприличном, а речь шла о том, как прежде праздновали Рождество, Пасху. Смеялись, узнав, что в старину некоторые сибирские народы почитали своим предкам медведя, а на вопрос, от кого произошли вы, дружно отвечали – от обезьяны. Но отца Василия слушали, затаив дыхание, толпой провожали до дверей. Насущной необходимостью было создание церковно-приходской школы. Такая школа была по благословению отца Василия создана при Спасо-Парголовском храме, настоятелем которого он являлся. Названа она была в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского, особо почитаемого батюшкой. Трудностей было очень много – кадры, программы, лицензирование. Дело было совершенно новое для всех. После смерти отца Василия эти трудности оказались непреодолимыми – и школу закрыли. Годы, проведенные в школе, навсегда останутся в памяти и детей, и родителей, и педагогов. Эту школу посетил митрополит Иоанн Снычев. «Ангел нашей церкви», как говорил о нем батюшка. Школа действительно, как якорь спасения, до краев наполняла нашу жизнь содержанием. Конечно, были радости и огорчения, но вспоминаются прежде всего радости. Как интересно было преподавать детям литературу, свободно, без лжи. Какие были паломнические поездки с детьми, а праздники на Рождество, с колядками, когда именно дети так щедро приносят благодать и радость. Школа была далеко не единственной.

света и ведет во тьму. Учит Господь, что Бог един по существу и троичен в лицах. Это луч преестественного света истины. Кто проповедует противное этому, тот ведет во тьму от света. Учит Господь, что Бог трипостасный, сотворив мир словом своим, промышляет о нем. Это божественный свет, освещающий неземным светом мрачные тропы жизни нашей. Кто проповедует противное этому, тот ведет во тьму безотрадную. Учит Господь, что Бог, создав человека по образу своему и подобию, положил ему жить в раю. Когда же он согрешил, праведно изгнал его из рая жить на этой земле, полной скорбей и нужд. Не до конца, однако же, прогневался на него, но благоволил устроить ему спасение через крестную смерть воплотившегося единородного Сына Божия. И это духовный свет, освещающий нравственный мрак, который обволакивает наши души. Учит Господь, веруй и, приняв силу благодати в божественных таинствах, живи по моим заповедям и спасешься. Это единственный способ к тому, чтобы свет Божий вошел в нас и сделал нас просвещенными. Кто учит противному, тот хочет удержать нас в омрачении. Господь учит: входите узкими вратами строгой, самоотверженной жизни. И это единственный путь к свету. Кто же ведет на широкий путь самоугодия, тот ведет во тьму. Господь учит: помни последнее — смерть, суд, ад, рай. И это свет, освещающий наше будущее. Кто учит, что смерть всему конец, тот наводит тьму на нашу участь. Любители света, научитесь различать, где тьма, и уклонитесь от нее, устремляясь к свету. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша. Книга святого пророка Исаии, глава 30, стих 15. Мы часто воображаем, что заботы и бремена наши должны быть сопряжены с угнетением и тревогой. Мы не понимаем и часто осуждаем тех, которые относятся спокойно к горестям жизни. Несомненно, нельзя не чувствовать до некоторой степени бремени, возложенных на нас забот. Сознание этой тяжести неизбежно, но не должно отнимать у нас способность ощущать радость и пользоваться лучами света, посланного нам. Чрезмерная озабоченность и уныние не только не облегчают исполнение нашего долга, но принесут нам вред. Дух суеты и постоянной тревоги отнимает у нас те силы, которые мы можем почерпнуть только в духе кротости и уповании на Бога. Только невозмутимый дух полного подчинения Богу даст совершенный мир душе, необходимый для успешного труда. В этом духе, который даруется нам свыше, мы трудимся не отдельно от Бога, а в общении с Ним. Часто кидаясь во все стороны в суете и тревоге, мы стараемся исполнить то, что кажется нам нашей обязанностью, и дело как будто валится из наших рук. Лучше было бы иногда заменить эту суету уединением и молитвой, возложив на Господа непосильное бремя. Надеясь только на собственные силы, мы не можем исполнить наши задачи. Лишь ободренные любовью Божией могут надеяться на совершение дела. Оно будет делом Божиим, которому мы послужим верным орудием.

24 апреля, 7 мая по гражданскому календарю. «Возложи на Господа печаль свою».

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем», дневник православного священника.

братья и сестры, 7 мая 1969 года почил о Господе подвижник благочестия 20 века старец схимонах Николай Монахов. Схимонах Николай, в миру Василий Монахов, родился 22 июля 1876 года в Санкт-Петербурге в купеческой семье. Достигнув совершеннолетия, он поступил на работу в синодальную типографию. В 1900 году уехал на Валаам. Работал на общих послушаниях, был пострижен в Рисофор. В 1913 году инока Василия направили в Москву, на Валаамское подворье. Здесь в 1914 году он принял постриг в мантию с именем Борис. На московском подворье монах Борис пробыл 4 года, а перед Первой мировой войной вернулся в монастырь на Валаам. В декабре 1939 года во время Советско-финской войны братья была эвакуирована вглубь территории Финляндии, где в местечке Папиньеме в 1940 году был основан Ново-Валаамский монастырь. Весной 1957 года монахам Валаамской обители предоставили возможность возвратиться на родину. Отец Борис первым подал заявление и 15 октября 1957 года прибыл в Выборг, откуда был направлен в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь вместе с другими валаамцами. Архиепископ Псковский и Порховский Иоанн, настоятель Псково-Печерского монастыря, постриг его в схиму с именем Николай. Келейник отца Николая иеромонах Кенсарин вспоминал: «Как-то я был в великом расслаблении, даже не мог послушания нести. Увидев батюшку в саду, я побежал к нему и рассказал свое горе. Он меня крепко обнял, прижал к себе, и тут же я получил исцеление от его прикосновения. Поэтому, находясь у него, я постоянно чувствовал, что это святой человек». Отец Михаил Петкевич при жизни также постоянно напоминал мне об этом. Он благодатный старец. Благодать дается за великий подвиг, а ему дана за великое смирение и любовь. Он имел дар непрестанной молитвы. Посещающую братью и паломников старец принимал с великой радостью, даже многим целовал руки. Всех получал смирению, послушанию и любви. Получал творить Иисуса в молитву и вообще непрестанно молиться. Предчувствуя Великим постом в 1969 году близкую кончину, подвижник сказал своему келейнику, что это последняя Пасха в его жизни. На рассвете 7 мая 1969 года, помолясь со слезами и приобщившись святых Христовых тайн, последний раз схимонах Николай по окончании канона на исход души тихо почил о Господе и был погребен в пещерах Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря рядом с остальными валаамскими насельниками. Царство Небесное и вечная память вам, досточтимый Отче, схимонах Николай.

Братья и сестры, день 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. В этот день, 7 мая 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества русский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Впервые день рождения радио отметили в Советском Союзе в 1925 году. А в 1945 году, 7 мая, широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. Правительство страны приняло решение считать этот день, 7 мая, ежегодным днем радио.

как радости не останется, просвета, когда впереди не видать. Настрой свою душу на радиостанции, передающую благодать, как глушат и наши, и иностранцы порой еле слышен ее позывной. Но все же заветная радиостанция, как крестик нательный со мной.

не то, чтоб оплатят квитанции, не так, чтоб вовеки не будешь рыдать. Смысл жизни открыт для радиостанции, передающей нам благодать. Смысл жизни открыт для радиостанции, передающей нам благодать.

Братья и сестры, в эфире православного радио Санкт-Петербурга урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной. Урок открывает тропарь святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, давшим нам букву в духе.

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, мы продолжаем разговор о слове литургии, о языке, главной христианской службе божественной литургии. Тема сегодняшнего нашего урока – молитва идущего в храм. Девизом к нашему рассуждению, которое должно определить и доминанту нашего настроения, являются слова Давидовы из Псалма 121, стих 1 и 2. «Возвеселихся о рекших мне, в дом Господень пойдем, стоящие бяху ноги наша во дворях Твоих и Иерусалиме». «Возвеселихся, я обрадовался, возвеселился о рекших мне, о том, кто мне сказал, в дом Господень пойдем, пойдем-ка мы в дом Господень, в храм пойдем». И радостно уже предчувствуется это нахождение во храме, во втором стихе, «стоящие бяху ноги наша». «Были стоящими», «бяху» буквально «были», а «стоящие» — «стоять», но это причастие. Буквально «были стоящими наши ноги во дворях Твоих Иерусалиме». Уже видит себя человек, собираясь в храм, стоящим, видящим всю эту красоту богослужения в храме Божием. И вот эта конструкция, она необычная, стоящий бяху, она свойственна теперь только церковнославянскому языку. Здесь такое действие как бы в некой статике, а здесь оно предвосхищается. Это радостное восклицание израильтян, а мы, христиане, Новый Израиль, а Давид слагал эту песню свою пророчески, видя израильтян, возвращающихся из плена, и уже видящих себя в Сионе. Храм и град еще разрушены, еще только дорога к храму, еще их надо восстанавливать, но верные Божьи люди уже видят себя стоящими на богослужении. И смотрите, как называется, где они стоят. В доме Господнем, во дворах иерусалимских. Потому что слово «храм», «церковь», оно еще вот так образно именуется, ведь древний Иерусалим, он прообразовал, и Сион, они же прообразовали современную нашу церковь Христову, и называются «дом Господний», «дворы иерусалимские», а имеется в виду «храм» и «церковь». Каков же ход и план нашего сегодняшнего урока? Сначала мы повторим определение литургии, то, чем мы занимались на прошлом уроке. Затем разберем молитву идущего в храм. Имеется обыкновение читать вторую часть Псалма 5. Мы с вами и разберем вот эту вторую часть Псалма 5. И, наконец, третья часть урока, как всегда, поэтическая, о душе, рвущейся к храму, как вот этот порыв отразили наши поэты разных времен, начиная с XIX века. Итак, начинаем. Первое у нас – определение литургии. Мы повторяем то, что разбирали с вами на прошлом уроке. Литургия, напомним, это главное христианское богослужение, на котором священно действуется, мы это слово особо подчеркиваем, потому что это не простая служба, не простой даже внешний спектакль, а это действие, где сама жизнь, на нем священно действуется воспоминание тайной вечери Иисуса Христа и совершается таинство святого причащения. Литургия за высоту священнодействия называется божественной литургией, а сердцем божественной литургии является Евхаристия. Мы подробнее потом этот термин еще будем с вами разбирать, ибо Евхаристия пронизывает всю литургию, особенно евхаристический канон, где совершается претворение даров в истинное тело и кровь Христовы. Итак, сердцем божественной литургии является Евхаристия, которую называют иначе многими другими словами. Собрание – это собрание приобщения на пути обручения. Трапеза – трапеза вечери, ломления, Пасха, чаша благословения. Священнодействие, жертва, дары, благодарение. А вот, кстати, слово «благодарение» есть по-гречески «евхаристия». Но мы Евхаристию, как уже сказали, будем разбирать подробнее тогда, когда придет время на ней сосредоточиться. Но обычно же все-таки, как мы уже сказали, Евхаристия называется литургией. Теперь мы переходим к следующей части урока –
молитва идущего в храм. «Вниду в дом твой». Вот как начинается эта молитва. Это Псалом 5 со стиха 8 и до конца, причем стих 8 во второй его части. Что же такое Псалом 5? Этот псалом относится еще и к первому часу. О часах мы также будем говорить на следующих уроках, ибо когда совершается первая часть литургии Проскомидия, в это же время читаются и часы, час третий и шестой, но мы, конечно, вспомним, и что такое час первый, и что такое час девятый. Итак, пятый псалом, часть которого составляет молитву идущего в храм, он еще и псалом первого часа имеет надписание «О наследствующем». Очень интересное надписание. О наследствующем. В греческом языке здесь женского рода, иногда в славянских переводах бывает «о наследствующей». Что же или кто же это наследствующая или наследствующий? Под именем наследствующего пишут толковники все согласно. В таинственном смысле, разумеется, церковь или народ христианский. Значит, церковь – о наследствующей. И народ христианский мужского рода – о наследствующем. Имеется в виду здесь и каждая душа христианская, призванная к наследию вечного царствия. Предопределено это царствие заслугами и кровью Господа Иисуса Христа. Как в Евангелии от Матфея, в главе 25 в стихе 34 сказано: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира». И мы знаем, что уже на литургии оглашенных, тогда, когда священник, полностью проведя проскомидию и выйдя как царь по царскому чину из царских врат, возгласит: «Благословенно царство Отца и Сына, а мы – чада и сонаследники Его», как определяется уже и в апостольских посланиях. Итак, о наследствующем, вот пятый псалом, который взят за основу молитвы, идущего в церковь, так подписывается: наследствующая, наследница – это церковь. А наследники – это те, кто являются детьми, сынами, народ христианский. Но мы, как уже сказали, и каждая душа христианская. Вот о венчании каждой христианской души со Христом мы еще будем говорить и на следующем уроке, когда мы будем уже вплотную подходить к храму, на ступенях храма, введение во храм. Псалом 44 мы будем разбирать. Весь пятый псалом – громкая молитва. Он и начинается с таких восклицаний. Вот мы первые стихи прочтем: «Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вон ми глас умоления моего, царю мой, Боже мой, яко к тебе помолюся, Господи». Вот это начальные стихи. «Внуши мои глаголы, вон ми глас умоления, тебе помолюсь, Господи». И далее обещание дает псалмопевец, а вслед за ним и каждый из нас, потому что мы знаем, что каждый псалом это и к нашей душе прилежит. «За утро услыши глас мой, за утро предстану те и узришь мя». «За утро» — это раньше самого утра, то есть торопиться надо навстречу Господу, ибо Господь, видя наш порыв, тут же принимает нас. И вот с 8 стиха начинается та самая молитва, которую мы сейчас прочитаем подробнее. 8 стих. «Вниду в дом твой поклонюся ко храму святому твоему, в страсе твоем». И так надо входить «вниду», «войду в дом твой» со страхом перед Богом, в страсе твоем. И просит Давид, а также и мы, каждый молящийся, идущийся в храм: «Господи, настави мя правдою твоею, враг моих ради, и исправи пред тобою путь мой». Вот чего мы просим. «Наставь меня правдой перед врагами моими, ибо иначе враги собьют меня с ног». Об этом говорится в первой части псалма о лукавнующих, которые не приселятся в дом Господень и не будут беззаконники перед очами Божиими, потому что Господь ненавидит всех делающих беззаконие, и Господь погубит их всех, всех и мужа кровей льстиво гнушается Господь. Но вот из-за этих сильных врагов и из-за слабостей моих просим мы: исправи пред тобою путь мой. Перед врагами, враг ради, над врагами, из-за врагов, желающих привлечь нас к греху.
Нам же всегда потребна Божья помощь, исправляющая и покрывающая, предшествующая и совозаследующая. Так пишет толковник Ириней. 10 стих мы читаем Псалом 5. Это молитва идущего в храм. «Яко несть во устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки своими льщаху». «Яко несть, ибо нет во устех их истины, во устах врагов Божиих». А мы не будем забывать, вот нам здесь попадаются слова говорения, речи, что служба, литургия словесная, и молитва наша есть слово. И мы знаем, что слово – это великая вещь, а вот у врагов нет в устах, не говорят они истины, слово правды. Сердце их суетно. Мы уже говорили неоднократно, что суетно, суе – это пустота, ничто. Сердце пустое. Гроб отверст гортань их. То есть вот их слова, их речи и, соответственно, их дела – все здесь называется словом гортань. Гортань их. Как гроб открытый. Смерть там только свою можно увидеть. Дурной запах из такого рта выходит, как из гроба, зловония. И вот языки своими льщаху, ах, это длительного действия суффикс, все они льстят и льстят своими языками. Здесь говорится ведь о богохульстве еретиков, ведь это молитва не только от врагов мысленных, бесов, но а также и от еретиков, которые отвергают службу в храме, которые урезали эту службу на своих богослужениях, другие, называющие себя христианами, но отклонившиеся от силы и красоты православия. Они имеют мертвые догматы, и желания их, и помыслы их, как трупы смердящие, так говорят о еретиках, толковники. 11 стих молитвы. «Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчиша тя, Господи. Суди им, Боже, чтобы отпали, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия их, отбрось их и зрини я, я это их, ибо, яко, приогорчиша, они приогорчили тебя, Господи». То есть в высшей степени огорчают. Здесь нечестие, это, понимается, не почитание Бога вообще, а также не почитание Его правильно, православно. Ведь мы, как вот нам сейчас говорят о толерантности и прочее, мы же не можем сдавать свои идеалы православные только потому, что многие их уже предали. Многие и Богородицу не почитают, и богослужение идет неправильно, почитание Бога идет неправильно. Так суди им, Боже, мы их оставляем на суд Божий, чтобы они отпали от своих мыслей. 12 стих. «И да возвеселятся все уповающие на тя, вовек возрадуются, и вселишися в них, и похвалятся о тебе все любящие имя твое». И пусть возрадуются все, кто уповает на тебя, надеется, пусть вечно будут радоваться, повторяется этот корень радости, веселья. «И вселишися в них, и ты будешь с ними, вселюся и похожу». Вот к этому стиху относится вся надпись, которую мы можем прочитать еще в Левите, даже в 26 главе, во втором послании к Коринфянам, в послании к Галатам. Такая: «Вселюся в них и похожу, и буду им в Бога, и тие будут в люди мне. Мне же да не будет хвалитеся токма о кресте Господа нашего Иисуса Христа» в послании к Галатам в главе 6. «И похвалятся о тебе все любящие имя твое». Надо сказать, что, конечно, литургия – радостная служба, но никогда не будем забывать, что мы берем крест Христов, причащаясь чаше Господней. И поэтому мы будем хвалиться о кресте Господа нашего Иисуса Христа. И заключительная часть нашей молитвы, молитва идущего в храм. «Яко ты благословишь праведника Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас». Оружие благоволения – это крест святый, которым венчается праведник. А крест – это оружие мира, непобедимая победа. Венчать – это буквально окружить, ибо венок, он круглый, он окружает, ограждает. Венок – это
круг. Итак, в дом Господень пойдем. Вот с этой молитвой, о которой мы сказали. Это была вторая часть нашего урока. Разбор молитвы, идущего в храм. А теперь вспоминаем, что самым главным девизом на всех наших уроках является разговор о любви Господней, чтобы мы о ней не забывали. Вспомним святого праведного Иоанна Кронштадтского, который так писал в книге своей «Моя жизнь во Христе». «Любовь Господня паче любви матерней. Мать носила меня в чреве и произвела меня на свет Божьим устроением. Потом стала кормить, ласкать меня, на руках носить. Когда же я стал в состоянии сам ходить, тогда оставила меня носить на руках своих и еще раньше перестала кормить меня сосцами своими. Господь же всегда, так сказать, носит меня в утробе своей». Потому что он так говорит: «Я да и мою плоть, и пия, и мою кровь во мне пребывает», — говорит он, — «и аз в нем всегда носит меня на руках своих, нося и всяческое глаголом силы своя. Он сила моя, покой мой, сладость и радость моя, свет ума и сердце моего. Он постоянно питает меня, как мать сосцами, разнообразными произведениями земли. Он пища моя крепкая и питье неисчерпаемое», как поется в Акафисте Иисусу Сладчайшему. «Родители по возрасте оставляют нас, и мы их, ибо сказано, оставит человек отца своего и матерь свою, и прилепится к жене своей. Господь же с начала нашего бытия до смерти нашей ни на минуту не оставляет нас. Предо мною еси присно, вечно, всегда, каждое мгновение помышляя об нас, как кокош о птенцах своих. Он надеждой в смерти нашей, он жизнь по смерти нашей, он утешение на суде его. Он не посрамит нас и тогда, и в вечной обители Царствие Небесное введет нас». Итак, любовь. Мы всегда должны помнить, что в храме нас ждет любящий. «Еще не дрогнул сумрак предрассветный, еще душа меж бдением и сном, а мирный звон призывно безответный, как дождик падает за дремлющим окном. Забрезжил свет над белой колокольней, дрожит веревка в ангельских руках, все жертвенней заря, все богомольней льет алое вино в рассветных небесах. Завеса храма таинство скрывает, кровь пролилась, возносится потир, и кто-то любящий, простив, благословляет безумный и несчастный мир». Поликсена Сергеевна Соловьева написала это стихотворение в 1923 году. Называется оно «Ранняя обедня». И поэты вообще сочинили много стихов, где призывают нас в храм. Замечательное стихотворение «Сонет Лялечкина Ивана Осиповича» написано в 1895. «Покинем вертепы докучной тревоги, покинем с мечтою о мире ином, и к мирному храму, не в блещущей тоге, а в рубище ветхом, пойдем. Пойдем, чтобы услышать о свете, о Боге, нетленного духа священный псалом, и станем, как мытарь, в дверях на пороге, с поникшим смиренно челом. На торжище шумном, где душно, как в склепе, оставим злых помыслов бренные цепи, на торжище буйном людской суеты, и к храму снесем покаяние, и в храме к престолу положим дарами души покаянной мечты». И вот продолжает разговор о литургии святой праведный Иоанн Кронштадтский, что божественная литургия есть поистине небесное на земле служение, во время которого сам Бог особенным, ближайшим, теснейшим образом присутствует и пребывает с людьми, будучи сам невидимым. Он невидимый священнодействователь, приносящий и приносимый. Нет ничего на земле святее, выше, величественнее, торжественнее, животворнее литургии. Храм в это особенное время бывает земным небом. Священнослужители изображают самого Христа, ангелов, херувимов, серафимов и апостолов. Литургия – постоянно повторяющееся торжество – любви Божией к роду человеческому и всесильное ходатайство о спасении всего мира и каждого человека в отдельности. И с горечью продолжает святой праведный Иоанн Кронштадтский: «А ныне, к несчастью, многие не считают нужным ходить к литургии,
Иные ходят только по одной привычке, и каковыми пришли, таковыми и уходят, без возвышенных мыслей, без сокрушенного сердца, с нераскаянной душою, без решимости к исправлению. Иные стоят неблагоговейно, обличает нас святой пастырь. Стоят рассеянно, без всякой сосредоточенности, без всякой подготовки себя дома посредством размышлений и воздержания, ибо многие успевают перед обедней напиться, а иногда и наесться. Когда Господь сходил на Синай, напоминает нам святой праведный Иоанн Кронштадтский, народу еврейскому пред тем повелено было приготовиться и очиститься. Здесь не меньше синайского схождения Божия, а больше – «Ибо там только заднее Божие видели люди». Смотри, Исход, глава 33. «А здесь самое лицо Бога-законоположника. Когда на Хариве явился Господь Моисею в купине, ему повелено было сапоги снять с ног, а здесь больше харивского богоявления, там прообраз, здесь сам прообразователь. О, как мы пристрастны к земному, не хотим даже один час посвятить как должно исключительно Богу во время божественной, пренебесной литургии, и мы тогда дозволяем себе мечтать о земном». Вот у нас и херувимская песня-то призывает «всякое ныне земное отложим по печенье». «И наполняем душу образами и желаниями земных вещей, иногда, увы, даже нечистыми образами, между тем, как должны бы были пламенно молиться, размышлять усердно о великой тайне сей, каяться в своих грехах, желать и просить очищения, освящения, просвещения, обновления и утверждения в христианской жизни, в исполнении заповедей Христовых, молиться за живых и умерших». Ибо литургия – жертва умилостивительная, благодарственная, хвалебная и просительная. Велика литургия, восклицает пастырь наш святой праведный Иоанн Кронштадтский. На ней воспоминается вся жизнь не какого-либо великого человека, а Бога, воплотившегося, пострадавшего и умершего за нас, и воскресшего, и вознесшегося, и паки грядущего судите миру. Да, нам трудно бывает преодолеть лень, и поэты вот в своих стихах отразили это состояние наше душевное. Приводим стих Пономарёва Степана Ивановича, 1896 год, конец XIX века, когда еще вся Русь была православной, и можно было спокойно идти в храм. «Перед обедней» называется. «Давно уж колокол церковный сзывает прихожан во храм, где людям мир святой духовный преподает Спаситель сам. Давно, давно звонят к обедне, а я все медлю и ленюсь, как рыба трепетная в бредне. Я суетой мирской томлюсь. Так часто счастья святого лишаюсь добровольно я, и по внушению духа злого готовлю к гибели себя». Что может быть отраднее в мире церковных гимнов и молитв? Какой сравнится с ними лире среди житейских бурь и битв? Я чувствую восторг блаженный, когда всем сердцем я пою, и мир вкушаю я священный, когда во храме я стою. Но слаб человек. И вот уже в начале XX века «я поэта» уже становится неспокойным. Он уже как бы выражает охладевающее «я» сердце всего народа нашего, когда сердцу хочется больного, сердцу внятен стон. Это стихотворение Владислава Фельдсановича Ходосевича, написанное уже в 1904 году «Поздно». Оно называется так. «Я задумался, очнулся, колокольный звон, церковь к свечкам, к темным ликам, грустно манит он. Поздно, поздно, в церкви пусто, то последний звон. Сердцу хочется больного, сердцу внятен стон. Слишком поздно, свечи гаснут, как всегда один». Тот забыл, что в церкви радость, он как блудный сын. Я хочу назад вернуться, на колени пасть. Боже, Боже, дом твой кроток, надо мною власть. Я в тюрьме своих исканий, призраки плывут и грозят, и манят, манят, паутину ткут. Слишком поздно, в темной бездне я слеп и сгнил. Будет стыдно выйти к свету, и не хватит сил. Вот какое состояние уже начинается нашей общей души, и приходит возмездие. Так и называется стихотворение Ивана Савина. Это страшное время им отражено в стихах революции, братоубийственной гражданской войны.
Иван Савин прожил короткую и тяжкую жизнь. Он трагически потерял родителей, мать, сестер. У него на глазах у матери расстреливали детей ее, его братьев. Они были и умучены, и в России на чужбине погибли. И вот за что это все, он отвечает своим стихотворением «Возмездие». «Войди тихонько в Божий терем, и на минуту став нездешним, позвать светло и просто Боже, но мы ведь мудрые, не верим святому чуду, к тайным вешним прильнуть осеннее не можем. Дурман заученного смеха и отрицания бред багровый над нами властвовали строго. В нас никогда не пело эхо господних труб, слепые совы в нас рано выклевали Бога. И вот он, час возмездия черной, за жизнь без подвига, без дрожи, за верность гиблому безверью перед иконой чудотворной, за то, что долго терем Божий стоял с оплеванную дверью». Но только в церкви, только в Боге заключается тайна нашего спасения и возрождения. И пишут об этом наши поэты. Мария Волкова, которая тоже страдала всю жизнь на чужбине, казачья поэтесса, она говорит о том, что только в храме ответ на все наши вопросы, причем этот ответ – тайна, тайна Божия. «Лампада» называется ее стихотворение. «В храм нельзя войти простоволосой, приберись же прежде, чем войдешь. За собой оставь свои вопросы и скорей сомнения уничтожь. Не роптать, не умствовать не надо, все, над чем ты билась, строго взвесь. Там уже не место для разлада, где давно взыскуемое есть. В самом возвышающем обмане счастья и забвения не ищи. По дороге сердце может ранить, даже встречный камень испрощи. Если боль тебя изгложит тупо, если боль тебе дышать не даст, принеси ее под вечный купол, урони ее слезой из глаз, засвети сама в себе лампаду, углубясь в мерцающую тишь. Пусть смысл жизни будет не разгадан, все равно разгадки не вместишь». Вот так велика тайна церковного действия, тайна литургического действия, язык которого мы сейчас разбираем. И вот только покаяние спасет нас. Об этом пишет еще, правда, в радостное время жизни нашей страны. Это Федор Глинка в XIX веке. Он очень красиво написал стихотворение о покаянии, о слезе любви, возвышенное. «По розовым полям воздушным и по долинам голубым ходил я путником послушным во след водителям моим. И умилялись святые перед престолом Яговы. И, сняв с чела венцы золотые, склоняли перед ним главы, перед Господом. А я, земным покрытый прахом и в закоснении земной, пронзенный совестью и страхом, дрожал, как грешник пред судом. И думал я, что странник бедный, что в эту общую грозу и в этот век нечестия медный, что Богу принесу? Слезу, слезу, сказал мне ангел, что же ты можешь дать царю царей? Слеза любви ему дороже, чем перлы всех твоих морей». Вот даже и то, казалось бы, благополучное время, все равно оно, видите, медным веком названо, веком нечестия. Ну и вот, наконец, в завершении урока мы прочитаем одно стихотворение, которое прямо относится к нашему апокалиптическому времени. Удивительно, это стихотворение написал современный поэт Михаил Шелихов. Он отобразил в этом стихотворении вот все наши чувства, всю нашу сегодняшнюю несосредоточенность, может быть. Казалось бы, можем вот просто идти в храм с покаянием, в простоте сердечной, в простоте души своей. Но нет же, современный мир грозными мотивами этот мир влияет на нас и уводит нас куда-то в самые разные погибельные пропасти, и это время мы действительно недаром называем апокалиптическим. Ведь многое изменилось. Изменились наши города. Наш град уже не тот русский град, который был тогда еще в Древней Руси. Ведь и Киевград, например, он строился как град Благовещенский. Этот град, он еще символизирует и церковь, потому что церковь называется градом. Русские города, вот митрополит Илларион о Киеве так писал, созидались по типу горнего града. Москва вообще Третий Рим. Но мы знаем, что и другие наши благочестивые города обязательно имели замечательные храмы. И этот град, он уже становится Китежем градом. Его искать надо.
Дальше. «Стали другими наши поля, ибо поля наши тоже сейчас плачут, незасеянные, и нельзя сказать, что это наше чистое поле, оно есть то самое поле, которое говорит о первозданной гармонии, о безгрешной природе, ибо разлад возник в нашей человеческой природе из-за греха, и поля наши страдают». И реки наши, мы это все говорим не случайно, потому что все это будет отражено в стихотворении, в поисках вот этой чистой реки, чистых вод, ибо чистые воды в таинствах церкви — это святая вода, она прообразует живую воду вечности у престола Агнца, о чем говорится в Апокалипсисе. И, наконец, разрушены, самое страшное, храмы Божии — это души христианские. Вот что разрушено. И говорится о том, что человек уже в поисках вот этого горнего града идет куда-то, например, на кладбище. Мы знаем, что наши русские люди, когда были разрушены храмы, шли в распах кладбищенских ворот. И именно там, на кладбище, где земля освящена прахом крещенных людей, русские спасались. И об этом пишет Александр Александрович Солодовников, о том, что вот в распах кладбищенских ворот идет наш расцерковленный народ, хотя сейчас-то уже и в храм идти можно. Ну и, наконец, мы же знаем, что Господь придет и вряд ли найдет веру на земле. То есть настанет такое время, когда небо будет не помнить креста. Это уже апокалиптическое время, приближение вселенской смерти. И тогда уже святые прославленные угодники Божии, зерна Христова в смерти нашей примут нас. И возобновится лице земли, земли живых, снова возникнет мир горний. А вот теперь это стихотворение, они были, эти комментарии необходимы, ибо иначе мы не поймем этой мысли стихотворца. «Заповедь» оно называется. «Когда собираетесь в церковь, а церкви поблизости нет, идите к русскому граду исполнить последний обет. А старые камни обнимут, даря утешение вам, и дряхлые рубища снимут с печалью земли пополам». Мы здесь остановимся, потому что стихотворение сложное, оно все время имеет повторы, такие рефрены. Мы вот здесь вот обратим внимание, а дальше уже не будем останавливаться. «Идите ко русскому граду». Мы сказали, что найдите истинный русский город, город, в котором можно найти утешение, город, город-церковь. Наши города сейчас скорее вавилонские. Второй и далее куплеты читаем. «Когда собираетесь в церковь, а русского города нет, идите во чистое поле исполнить последний обет. Вас поле цветами обнимет, даря умиление вам, и рваное рубище снимет с печалью земли пополам». «Когда собираетесь в церковь, а чистого полюшка нет, идите к реке обмелевшей исполнить последний обет. Вас чистые воды обнимут, даря просветление вам, и ветхое рубище снимут с печалью земли пополам. Когда собираетесь в церковь, а церкви поблизости нет, идите к душе уцелевшей, к любой христианской душе, и будь он старик или младенец, он даст отпущение вам, и серое рубище сменит с печалью земли пополам. Когда собираетесь в церковь, а вкруг ни единой души, молитесь на спящие зерна, посеянные Господом ржи, на клочья любви убиенной, на слезы угасших детей, на крест среди темной вселенной с ржавчиной старых гвоздей». Очень яркая картина кладбища. И последний куплет. «Когда собираетесь в церковь, а небо не помнит креста, молитесь, и вам отзовется незримое жито Христа. Молитесь, чтоб вспыхнули зерна, и в смерти даруется вам, и снова возникнет мир горний с печалью земли пополам». Вот это стихотворение удивительное. Оно очень, казалось бы, грустное, печальное, очень глубокое и в то же время радостное, потому что снова возникнет мир горний, потому что восстановится земля живых. Мы знаем, что об этом часто говорит и Давид. «Обновится лице земли, земли живых».
и снова возникнет мир горний. Но будет помниться вот эта печаль земли. А печаль земли, земля ведь это и каждый человек, который земля есть и в землю отойдет. И эта печаль, она останется, в общем-то, конечно, Господь отрет всякую слезу от глаз наших, но тем не менее, вот эта печаль земли, она каким-то эхом, может быть, будет все-таки в душе. Об этом даже другие поэты писали, чувствовали, когда душа летела по горнему миру, наслаждалась блаженством, но в то же время говорила: «Отпусти меня, Создатель, на землю, я земли не забыла, мне там есть кого утешить». Но все-таки закончим наш урок радостной нотой, укрепимся молитвой и радостно скажем: «Возвеселихся, о рекших мне, в дом Господень пойдем». На этом наш урок окончен. Храни всех Господь.

Братья и сестры, вы слушали урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной.

0: братья и сестры, в день ангела, святой царицы мученицы Александры Федоровны Романовой, помолимся ей, слушая акафист.
1: Избран.
0: Братья и сестры, в день ангела, святой царицы мученицы Александры Федоровны Романовой, помолимся ей, слушая акафист.

страданьми Твоими струпы греховные наши обязующая. Ангелу подобный послан бы из православной царевич речи Тебе радуйся. Яще и слезы то часто очи Твои доселе, обе престарства.

Радуйся, всеродстве Твоем, ныне Матерью Божию восприемлемая. Радуйся, Феодоровской Владычице посвященная. Радуйся, прежде трубы последней новое имя стяжавшая. Радуйся, яко именем Твоим люди Христова защиту обретают. Радуйся, яко веру.

Радуйся, Яково, сходишь в дом Отца Твоего, и же на небесе. Радуйся, лучою солнечною во Отечестве именованная. Радуйся, Яко, к солнцу правды пресного обращения лучи сия. Радуйся, любомудрием известная. Радуйся, мудрость любовью о Христе.

Радуйся, яко жених твой десятилетним терпением стяжал еси душу твою. Радуйся, яко сей тебе взыскуя весь мир пришел еси. Радуйся, яко начавшись тобою странствие сие в тебе кончина имело еси. Радуйся, милосердная царица Александра Новая, страданами твоими струпы греховные.

Я кровью Христе излиянную благословение миру дадеся. Радуйся прежде рождения Сына, тайну Его в смерти брата познавшая. Радуйся страх клятвенный, на любовь послушание Богу применившая. Радуйся тремя странами присвоя.

глаголющих Тебя благочестивейшую, не усомнимся в церкви, еженимо телестиво устех своих, крепце веруем, яко Ты, о Царице, воистину благую часть избра, и я же помолись, не лишитеся и нам, да утвердим устава ежепетити, радуйся разума Христа ради совлекшаяся, радуйся в Царство Небесное вшедшая, радуйся, плачущая сыном за грехи народа русского, радуйся, матери русских, в скорби утешающая, радуйся, кротце народ отрекшийся, простившая, радуйся, землю кротких наследовавшая, радуйся, правды Христовой алкавшая, радуйся, истия причащающаяся в невечернем дне Царствия Христова, радуйся возложением рук на болящих, милость царскую подававшая, радуйся, яко елей милости Твоя до полунощи достанет нам, радуйся, яко избыток сердца Твоего в пяти чистейших чадах Твоих, радуйся, чистейший крин во дворях Бога нашего, радуйся, милосердная царица Александра Новая, страданиями Твоими

на руку Твоею царственного страдальца Алексия и владыку Новой России, разумевающий его, аще в немощи его слава Божия совершается, сице по чаше се песнями служи.

Радуйся, яко аще и Бог сие, но без матери не может вочеловечитеся. Радуйся, яко Сын твой присно державствует, вместо блюстительстве твоем. Радуйся, указующая, яко материнство в Адусе святе спасает мир. Радуйся, самодержавие земли пророчествующая. Радуйся, семьи во Христе ухранительнице. Радуйся, блудное сватовство разрушающая. Радуйся, болящих младенцев целительнице. Радуйся, израненных воев окормительнице. Радуйся, в ратных трудах чада сохраняющая. Радуйся, неврежденных сих молящимся матерям.

Радуйся, яко одежды твоя страдания облегчаша. Радуйся, яко Христа нагова вдовицах и сиротах ратных одеявая. Радуйся, тайна гроба радных страдальцев посещавая. Радуйся, умершая для празднеств и родовых. Радуйся, сестрою милосердия.

страданьми Твоими струпы греховные нашего безугующая. Хотящий старица Марии Новгородской от нынешнего века представить.

дитя у царицы водами источника Саровского покрываемую, со умилением зовем те, радуйся, древлего благочестия ревнительнице, радуйся, ветхих святынь почитательнице, радуйся двумя старицами на страдание благословенная, радуйся купно со святой сестрою, два храма Бога живаго нам являющая, радуйся крещением Саровским, новое крещение Руси прорицающая, радуйся западной тли Русь освобождающая, радуйся Духа Святым молитвами Серафима сподобляющаяся, радуйся Духа целомудрия, смиренно мудрее, терпение, любви струи источник.

Радуйся, новая послушница Серафимова, радуйся, яко тобою спасутся тысячи. Радуйся, милосердная царица Александра Новая, страданьми твоими греховные струпы нашего безугующая. Странное Рождество, сына твоего видящего,

указує, як не можуть без царя народи. Ти же утішає народи сином твоїм, слышиш і оцех сице. Радуйся, як удержай на руку твоєю покоїться днесь. Радуйся, днесь, молящий Его, простите наши грехи. Радуйся, яко Сын Твой воистину глава народу своему. Радуйся, яко телесем от главы своя, неотъемлемым народ сей зрится. Радуйся, яко Сын Твой присно питаем пищею ратников простых. Радуйся, яко народ Твой спасется токмо причастием страданий Сына Твоего. Радуйся, оправданная кротостью Сына Твоего. Радуйся, всеми зримое во смирении Сына Твоего. Радуйся, яко страдание Его лепота души Твоя. Радуйся, яко в мучениях Его расширяется сердце Твое. Радуйся, аще дни Его мали и исполнены лютых скорбей. Радуйся, яко скорби сия златом.

Радуйся в тайне смерти, любы Божию созерцавая, радуйся суде Божией в тайнозрительнице, радуйся сердце Твое, вертоград Божий содеявая, радуйся, яко в сердце Твоим Христос главу преклони, радуйся от избытка сердца Твоего, подающее требующим, радуйся, яко сердце Твое, обитель Святой Троицы есть. Радуйся, вино возгревавая, дар Божий, живущий в Тебе. Радуйся, в новом Отечестве Твоем, истинным даром Божиим явиваяся. Радуйся, яко

Радуйся, милосердная царица Александра Новая, страданьми твоими греховные струпы нашего безующая. Спасти хотя один третий, як уже собирает кокош птенцы своя под крылья, влающийся изменную кораблец русский кормилыйся. Люди же твои соглядатую тя нарекоша, не ведящи яко истинно соглядатую царство небесного ты была иси. Соше дуба узрю, ащу по воплю содомскому, грядущему ко мне совершаются, очами твоими соглядывался и Христос, новый Содома, тебе поющий

по имени Твоему, здравствуй, терпице, святая Александро, степень неколеблемой лествицы к небеси, от онуда же и утверзаются пажити Христовы, мы же сились утвердитеся на степени сей вопиемти, радуйся, защитница российская, радуйся, защитница плененных, радуйся, защитница ратная, радуйся, защитница детская, радуйся, защитница девства, радуйся, защитница брачная, радуйся, защитница послушествующих, радуйся, защитница монашествующих, радуйся, защитница оклеветанных, радуйся, защитница долгоболящих, радуйся, защитница немощных старости, радуйся, защитница

Мать Святая, Евда дух праздности обуял Русь, Святую солнце не даде света своего, в сокровищницах ваших, за ужас отречения от Бога народа русского, мы жащие слепо рожденные

Радуйся, яко ты презираешь и духовно слепотствующих. Радуйся, яко ты си упование безнадежных. Радуйся, яко ты си покой послушных. Радуйся, верная Россия, в Бозе даже до смерти. Радуйся, подающая верным венец живота. Радуйся, научившаяся кротости и смирению сердца. Радуйся,

Я же слаба вся внутрь и до ныне. Радуйся, яко желает царь доброты твоей. Радуйся, яко ведутся дела вслед тебе. Радуйся предстоящего деса.

Благовест Твоих подложи, тяжкие раны греховные наши подъятии, и все имение семьи Твоей ждила еси, тяжкую брани с народом, милосердием Твоим.

Радуйся, всеродстве Твоем, ныне Матерью Божию восприемлемая. Радуйся, Феодоровской Владычице посвященная. Радуйся, прежде трубы.

О святая мученица, царица Александро, о возлюбившая Господа Твоего, от всего сердца Твоего и от сия души Твоя, и всею крепостью Твоею и всем помышлением Твоим, ве мы, яко младенца Тя сущу,

Вемы, як у неугодно быше чада твоя, наследнику не рожь душуся, помолись о женах, в долго не дуже и сущих. Вемы, як у чаду молитвы, чаду веры твоя, сын и наследник неисцельно болен явился есть. Помолись не быть оставленным, болящим младенцем страны твоя. О избранная крестоносица Христова через все житие твое, возлюбившая народ твой паче себе, возжалевшая паче умрети, неже оставите страну твою, разделившая мученический венец с помазанником Божиим, умоли Бога твоего, да не отступим от него в час посещения.

Братья и сестры, в день ангела, святой царицы мученицы Александры Федоровны Романовой, вы слушали акафист ей.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию душеполезное чтение о семейном счастье. Дневниковые записи святой царицы-мученицы Александры Федоровны Романовой.
1: Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что супружеская жизнь – жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая. Это установление Господа о совершенстве. Божественный замысел поэтому в том, чтобы брак приносил счастье, чтобы он делал жизнь и мужа, и жены более полной, чтобы ни один из них не проиграл, а оба выиграли. Если все же брак не становится счастьем и не делает жизнь богаче и полнее, то вина не в самих брачных узах, вина в людях, которые ими соединены. Брак – это божественный обряд. Он был частью замысла Божия, когда тот создавал человека. Это самая тесная и самая святая связь на земле. После заключения брака первые и главнейшие обязанности мужа по отношению к его жене, а у жены по отношению к мужу. Они двое должны жить друг для друга, отдать друг за друга жизнь. Прежде каждый был несовершенен. Брак – это соединение двух половинок в единое целое. Две жизни связаны вместе в такой тесный союз, что это больше уже не две жизни, а одна. Каждый до конца своей жизни несет священную ответственность за счастье и высшее благо другого. День свадьбы нужно помнить всегда и выделять его особо среди других важных дат жизни. Это день, свет которого до конца жизни будет освещать все другие дни. Радость от заключения брака не бурная, а глубокая и спокойная. Над брачным алтарем, когда соединяются руки и произносятся святые обеты, склоняются ангелы и тихо поют свои песни. А потом они осеняют счастливую пару своими крыльями, когда начинается их совместный жизненный путь. По вине тех, кто женился, одного или обоих, жизнь в браке может стать несчастьем. Возможность в браке быть счастливым очень велика, но нельзя забывать и о возможности его краха. Только правильная и мудрая жизнь в браке поможет достичь идеальных супружеских отношений. Первый урок, который нужно выучить и исполнить, это терпение. В начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава, так и недостатки и особенности, привычек, вкуса, характера, о которых вторая половина и не подразумевала. Иногда кажется, что невозможно притереться друг к другу, что будут вечные и безнадежные конфликты. Но терпение и любовь преодолевают все. И две жизни сливаются в одну, более благородную, сильную, полную, богатую. И эта жизнь будет продолжаться в мире и покое. Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого, когда что-нибудь идет не так. Необходима выдержка и терпение. Нетерпение же может все испортить. Резкое слово может на месяцы замедлить слияние душ. С обеих сторон должно быть желание сделать брак счастливым и преодолеть все, что этому мешает. Самая сильная любовь больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении. Более всего непростительна грубость именно в своем доме по отношению к тем, кого мы любим. Еще один секрет счастье в семейной жизни. Это внимание друг к другу. Муж и жена должны постоянно оказывать друг другу знаки самого нежного внимания и любви. Счастье жизни составляется из отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий, от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных, маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб. Еще один важный элемент в семейной жизни – это единство интересов. Ничто из забот жены не должно казаться слишком мелким, даже для гигантского интеллекта самого великого из мужей. С другой стороны, каждая мудрая и верная жена будет охотно интересоваться делами ее мужа. Она захочет узнать о каждом его новом проекте, плане, затруднении, сомнении. Она захочет узнать, какое из его начинаний преуспело, а какое нет, и быть в курсе всех его ежедневных дел. Пусть оба сердца разделяют и радость, и страдания. Пусть они делят пополам груз забот. Пусть все в жизни у них будет общим. Им следует вместе ходить в церковь, молиться рядом. Вместе приносить к стопам Бога груз забот о своих детях и обо всем дорогом для них. Почему бы им не говорить друг с другом о своих искушениях, сомнениях, тайных желаниях и не помочь друг другу сочувствием, словами ободрения? Так они и будут жить одной жизнью, а не двумя. Каждый в своих планах и надеждах должен обязательно подумать и о другом. Друг от друга не должно быть никаких секретов. Друзья у них должны быть общие. Таким образом, две жизни сольются в одну жизнь. И они разделят и мысли, и желания, и чувства, и радость, и горе, и удовольствие, и боль друг друга. Бойтесь малейшего начала недопонимания или отчуждения. Вместо того, чтобы сдержаться, произносится неумное, неосторожное слово, и вот между двумя сердцами, которые до этого были одним целым, появилась маленькая трещинка. Она ширится, ширится до тех пор, пока они не оказываются навеки оторванными друг от друга. Вы сказали что-то в спешке. Немедленно попросите прощения. У вас возникло какое-то недопонимание. Неважно, чья это вина. Не позволяйте ему ни на час оставаться между вами. Удерживайтесь от ссоры. Не ложитесь спать, затаив в душе чувство гнева. В семейной жизни не должно быть места гордости. Никогда не нужно тешить свое чувство оскорбленной гордости и скрупулезно высчитывать, кто именно должен просить прощения. Истинно любящие такой казуистикой не занимаются. Они всегда готовы и уступить, и извиниться. Без благословения Бога, без освящения им брака, все поздравления, добрые пожелания друзей будут пустым звуком. Без его ежедневного благословения семейной жизни даже самая нежная и истинная любовь не сумеет дать все, что нужно, без благословения неба. Вся красота, радость, ценность семейной жизни – может быть в любой момент разрушена. В устройстве дома должен принимать участие каждый член семьи. И самое полное семейное счастье может быть достигнуто, когда все честно выполняют свои обязанности. Одно слово охватывает все. Это слово – любовь. В слове «любовь» целый том мыслей о жизни и долге. И когда мы пристально и внимательно изучаем его, каждая из них выступает ясно и отчетливо. Когда увядает красота лица, потухает блеск глаз, и со старостью приходят морщинки, или оставляют свои следы и рубцы болезни, горе, заботы. Любовь верного мужа должна оставаться такой же глубокой и искренней, как и раньше. Нет на земле мерок, способных измерить глубину любви Христа к Его Церкви, и ни один смертный не может любить с такой же глубиной. Но все же каждый муж обязан это сделать в той степени, в какой эту любовь можно повторить на земле. Ни одна жертва не покажется ему слишком большой ради его любимой. Есть нечто святое и возвышающее почти благоговейный страх в том, что жена, вступая в брак, сосредотачивает все свои интересы в том, кого она берет себе в мужья. Она оставляет дом своего детства, мать и отца, разрывает все нити, которые ее связывают с прошлой жизнью. Она оставляет развлечения, к которым раньше привыкла. Она смотрит в лицо того, кто попросил ее стать его женой, и с дрожащим сердцем, но и со спокойным доверием вручает ему свою жизнь. И муж с радостью чувствует это доверие. Это на всю жизнь составляет счастье человеческого сердца, способного и на несказанную радость, и на неизмеримые страдания. Жена в полном смысле слова все отдает своему мужу. Для любого мужчины это торжественный момент. Принять ответственность за молодую, хрупкую, нежную жизнь, которая доверилась ему, и лелеять ее, защищать, оберегать, пока смерть не вырвет у него из рук его сокровище или не поразит его самого. В любви нужна особая деликатность. Можно быть искренним и преданным, и все же в речах и поступках может не хватить той нежности, которая так покоряет сердца. Вот совет. Не демонстрируйте плохое настроение, оскорбленные чувства. Не говорите гневно. Не поступайте дурно. Ни одна женщина в мире не будет так переживать из-за резких или необдуманных слов, слетевших с ваших губ, как ваша собственная жена. И больше всего в мире бойтесь огорчить именно ее. Любовь не дает права вести себя грубо по отношению к тому, кого любишь. Чем ближе отношения, тем больнее сердцу от взгляда, тона, жеста или слова, которые говорят о раздражительности или просто необдуманны. Каждой жене следует знать, что когда она в растерянности или затруднении, в любви своего мужа она всегда найдет безопасный и тихий приют. Ей следует знать, что он ее поймет, будет обращаться с ней очень деликатно, употребит силу, чтобы ее защитить. Ей никогда не следует сомневаться в том, что во всех ее затруднениях он ей посочувствует. Надо, чтобы она никогда не боялась встретить холодность или укор, когда придет к нему искать защиту. Если почитаешь своего супруга, то и другой возвышен. Если нет, то и другой унижен. Нужно советоваться с женой о своих делах, своих планах, доверять ей. Может быть, жена и не так, как муж, смыслит в делах, но, возможно, сумеет предложить много ценного. Так как женская интуиция часто срабатывает быстрее, чем мужская логика. Но даже если жена не может оказать мужу помощь в его делах, любовь к нему заставляет ее глубоко интересоваться его заботами. И она счастлива, когда он просит у нее совета. И так они еще больше сближаются. Если день был благоприятный, она вместе с мужем разделяет его радость. Если неудачным, она помогает ему, как верная жена, пережить неприятности. Ободряет его. Надо, чтобы руки мужа, вдохновленные любовью, умели делать все. Надо, чтобы у каждого любящего мужа было большое сердце. Многие страждущие должны найти помощь в настоящей семье. Каждый муж жены христианки должен объединиться с ней в любви ко Христу. Из любви к ней он пройдет через испытание в вере. Разделяя ее жизнь, наполненную верой и молитвами, он и свою жизнь свяжет с небом. Объединенные на земле общей верой во Христа, переплавляя свою взаимную любовь в любовь к Богу, они будут вечно соединены и на небе. Зачем на земле сердца тратят годы, срастаясь в одно, сплетаясь своей жизни, сливаясь душами в один союз, которого можно достичь только за гробом? Почему сразу не стремиться к вечности? Не только счастье жизни мужа зависит от жены, но и развитие, и рост его характера. Хорошая жена – это благословение небес, лучший дар для мужа, его ангел, источник неисчислимых благ. Ее голос для него – сладчайшая музыка. Ее улыбка освещает ему день. Ее поцелуй – страж его верности. Ее руки – бальзам его здоровья и всей его жизни. Ее трудолюбие – залог его благосостояния, ее экономность – его самый надежный управляющий. Ее губы – лучший его советник. Ее грудь – самая мягкая подушка, на которой забываются все заботы, а ее молитвы – его защитник перед Господом. Верной жене не нужно быть ни мечтой поэта, ни красивой картинкой, ни эфемерным созданием, до которого страшно дотронуться. А нужно быть здоровой, сильной, практичной, трудолюбивой женщиной, способной выполнять семейные обязанности и отмеченной все-таки той красотой, какую дает душе высокая и благородная цель. Первым требованием к жене является верность. Верность в самом широком смысле. Сердце ее мужа должно ей доверяться без опаски. Абсолютное доверие – это основа верной любви. Тень сомнения разрушает гармонию семейной жизни. Верная жена своим характером и поведением доказывает, что она достойна доверия мужа. Он уверен в ее любви. Он знает, что ее сердце неизменно предано ему. Он знает, что она искренне поддерживает его интересы. Очень важно, что муж может доверить своей верной жене ведение всех домашних дел, зная, что все будет в порядке. Мотовство и экстравагантность жен разрушили счастье многих семейных пар. Каждая верная жена проникается интересами своего мужа. Когда ему тяжело, она старается подбодрить его своим сочувствием, проявлением своей любви. Она с готовностью поддерживает все его планы. Она не груз на его ногах. Она сила в его сердце, которая помогает ему делаться все лучше. Не все жены являются благословением для своих мужей. Иногда женщину сравнивают с ползучим растением, обвивающим могучий дуб своего мужа. Верная жена делает жизнь своего мужа благороднее, значительнее, обращая его могуществом своей любви к возвышенным целям. Когда доверчивая и любящая, она припадает к нему, Она пробуждает в нем самые благородные и богатые черты его натуры. Она поощряет в нем мужество и ответственность. Она делает его жизнь прекрасной, смягчает резкие и грубые его привычки, если такие были. Но есть и такие жены, которые подобны растениям-паразитам. Они обвиваются, но сами не делятся ничем. Они не протягивают руку помощи. Они нежатся на диванах, прогуливаются по улицам, грезят над сентиментальными романами и сплетничают в гостиных. Они абсолютно бесполезны и, будучи таковыми, становятся обузой для самой нежной любви. Вместо того, чтобы сделать жизнь мужа сильнее, богаче, счастливее, они только мешают его успехам. Результат для них самих тоже оказывается плачевным. Верная жена приникает и обвивает мужа, но также и помогает ему, и вдохновляет. Ее муж во всех сферах своей жизни чувствует, как помогает ему ее любовь. Хорошая жена – хранительница семейного очага. Некоторые жены думают только о романтических идеалах, а повседневными своими обязанностями пренебрегают и не укрепляют этим свое семейное счастье. Часто бывает, когда самая нежная любовь погибает, а причина этого в беспорядке, небрежности, плохом ведении домашнего хозяйства. Женщина наделена даром сочувствия, деликатности, умением вдохновлять. Это делает ее беспорядки, небрежности, плохом ведении домашнего хозяйства. Женщина наделена даром сочувствия, деликатности, умением вдохновлять. Это делает ее похожей на посланца Христа с миссией облегчения.

0: Какой урок мужества и стойкости дал нам отец Василий? Конечно, он страдал, особенно от того, что некоторые его чады поверили клевете. Но отойти от правды Божией, бросить несчастных людей, пройти мимо он не мог. Со слезами говорил он проповедь о милостивом самарянине и призывал нас к милосердию. За год до своей смерти отец Василий побывал на святой земле. Никто из нас тогда еще не бывал в Иерусалиме, и батюшка стал для нас как бы посланником той земли, где жил Господь наш Иисус Христос. Отец Василий видел чудо сошествия благодатного огня, служил литургию в Горнинском монастыре 6 мая, в день великомученика Георгия Победоносца. И ровно через год в этот день он умер. У меня до сих пор хранится свеча, привезенная им из Иерусалима. Ушел от нас батюшка на пасхальной неделе, а в Великую Субботу мы еще исповедовались у него. Исповедь была краткой. Отец Василий сурово посмотрел на бумажку в моих руках и сказал: «Разве не записаны грехи в твоем сердце?» Когда батюшка умер еще до похорон, я дома горячо молилась о его упокоении. Вдруг раздался телефонный звонок. Незнакомый старческий голос произнес: «Благодарю за внимание». И далее короткие гудки. На меня это произвело такое впечатление, как будто батюшка поблагодарил. Батюшка был для нас живым уроком закона Божьего, и велика милость Господа, пославшего нам такого человека, который сумел вместить всех нас в свое большое отцовское сердце.
1: Братья и сестры, вы слушали воспоминания духовной дочери Лидии Кургановой о протоиерее Василии Лесняке, настоятеля Спасо-Парголовского храма, который представился ко Господу 6 мая 1995 года.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь священника Андрея Ткачева.
1: Ангел бо Господень, на всякое лето, схождаши в купели, возмущаши воду, и же первые влазяши по возмущении воды, здрав бы ваше, я цем же недугом одержим бы ваше. Бежит у некий человек 38 лет, и мы в недузе своем. Сего видел Иисус лежащий, и разумев, яко много лета уже имяши в недузе, глагола ему, «Хощеши ли цел быти?» Отвечаю ему недужный, «Ей, Господи, человека не имам, да игда возмутится вода, вержит меня в купель, игда же прихожу аз, ин прежде меня слазит». Глагола ему Иисус, «Восстани, возьми одр твой и ходи». И абия здрав бы из человека, и взем одр свой хождаше, беже суббота в той день. Глаголах у жидове исцелевшему, суббота есть, недостойно ти взять и одра твоего. Он же отвечая им, иже мя сотвори цело, то и мне рече, возьми одр твой и ходи. Попросиши его, кто есть человек реки идти, возьми одр твой и ходи. Исцелевый же не ведешь, и кто есть, и Иисус бы уклонися народу сущу на месте. Потом же обрет его Иисус в церкви, рече ему, «Се здрав был еси, к тому не согрешай, да не горше ти, что будет. Иди же человек и поведа иудеям, яко и Иисус есть, и жемя сотвори цело». Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! Приходим в храм познавать Господа и себя. И сегодня у нас нечто подобное тому, что мы читаем, как он дважды переворачивал столы продающим голуби, меняющим деньги, пенежникам. И сегодня тоже нечто подобное на переворачивание стола. Вообще, когда мы расписываем планы жизни, на нашем столе лежат, условно говоря, расписаны эти все пасьянцы наших планов, то Христос умеет прийти и все перевернуть столы вместе с этими бумажками. Вообще дело Христа – это вообще ломать все наши планы. Он такой. И вот сегодня мы встречаемся с некоторыми такими священными парадоксами. Во-первых, смотрите, 38 лет человек болеет. Ну, представьте себе какого-то колясочника, который на наших глазах, по-моему, всю жизнь этой коляске ездит. И мы его видим всю жизнь больным. Уже дети наши выросли, поженились, уже внуки родились. 38 лет. А он все на этой коляске перед нашими глазами маячит. И вдруг мы видим его здоровым. Ну вдруг. Он ходит веселый, своими ногами. Наша реакция первая. У нас, ты что ли? Да как же? Да что? Да кто? Чего? Как ты? Ну, а как? То есть, ну, удивление, радость, ну, от радости взабу дыхание сперло. Ну, лежал калека всю жизнь. Тут раз прыгает, ходит, веселится, как бы. Реакция евреев. Нельзя брать постель. Сегодня суббота. То есть вообще представить трудно вообще, насколько человек может быть закрыт от непосредственных реакций. От того, что, значит, должна быть радость, как бы, там, или там удивление, там, благодарение, интерес, ну, любопытство простое человеческое. Там даже не говорю, там какое-то сочувствие такое, радуйтесь со мною, там, да? То есть я исцелился, как бы. Здесь должно быть, ну, просто удивление такое, ничего себе. Ну, представляете, ты всю жизнь видел человека слепым, как вдруг он ходит, смотрит на тебя собственными глазами, там, или что-нибудь еще такое. А вместо этого такое сухое такое, закон такой, не бери постель, сегодня суббота. Как будто они каждый день видят исцеляющихся. Мы это слышали в Евангелии, когда некий начальник синагоги, видя там исцелившегося человека, говорит, 6 дней есть в неделе, когда можно приходить и исцеляться. А сегодня суббота. Как будто у него каждый день там исцеляются. Как будто там исцеление, просто приходишь, как бы там они совершаются регулярно. Это чудо вообще, таких вещей бывает раз в жизни, а то и не бывает вообще. Вот вам откровение о человеке. Значит, религиозный человек способен быть черствее обычного человека. Религиозный человек способен быть дурней, как бы, ну, во всех смыслах, в смысле хуже по-русски там, или глупей по-бытовому, чем обычный человек. Я, мне приходилось где-то когда-то в детстве, еще там в юности, вернее, слышать там историю про то, как одна бабушка благочестивая выгнала с дома 2 студенток, которые снимали у нее комнату за то, что они там в среду или в пятницу варили кашу на молоке. Бабушка была абсолютно благочестивым человеком, как бы, но у нее не складывалось-то все в голове. Там милосердие, там жалость, там снисхождение, сострадание. Как бы. Закон есть закон, в среду молока есть нельзя, значит. Все, пошли вон отсюда. Вот и все, как бы, значит, как бы далеко никто никуда не убежал. Поэтому первое, что я бы хотел обратить ваше внимание, на такую, значит, на странную реакцию тех людей, которые видели этого калеку исцелевшим. Потом, смотрите, мы недаром читали с вами 17 глава пророка Иеремии. Иеремия говорит: «Не носите ноши ваши в ворота Иерусалима и не выносите их». Если вы будете работать по субботам, нарушая завет отцов, то этот город будет зажжен и не погаснет. А если будете исполнять закон мой, то будете жить здесь вечно. Вот. И вроде бы евреи, которые прицепились к этому исцеленному, говорят: «Что ты ходишь с постелью своей?» Ну, это матрас такой, он куда-то матрас на плечи свернул, положил, как бы, значит, или подмышку взял. Они говорят: «Нельзя носить ношу в субботу. Нельзя ничего носить в субботу». Они же до абсурда способны довести любую заповедь. Нельзя в карманах ничего носить, поэтому ключи от дома носятся на веревочках специальных. То есть, чтобы ничего в карман не класть, чтобы ничего с кармана не доставать. Ну, то есть, как бы умельцы, как бы, это люди такие, это не евреи такие, это люди вообще такие. Умельцы довести до абсурда любое святое. И вот, значит, как бы они поступают прямо по Иеремии. Не носи ничего в субботу. Но нужно же разделять работу и чудо. Работа – это когда ты взял товар, пошел на базар, торгуешь. Или там запряг осла или коня и поехал по делам. Как бы работаешь. Как бы тебе плевать на субботу, как бы у тебя дела свои. А здесь чудо. Разделять чудо и работу надо? Надо. Они не разделили. Вопрос теперь, чтобы мы тоже умели разделять, как бы, обычное и необычное. Есть такая великая мысль, такая, что человеку принадлежит великий труд научиться различать небесное и земное, профанное и священное, разрешенное и запрещенное. Если он этих вещей не понимает, это не человек. Он похож на человека, как манекен в витрине стоящий. Но это не человек. У него отсутствует самое главное, какое-то вместилище души, которое различает то, что надо различать. Теперь Господь, смотрите, как Он поступает. Он исцеляет в субботу. Ну, слушайте, ну, можно даже спросить его: «Господи, ну ты что, специально, что ли, раздражаешь их? Или что? Ну, зачем тебе это? Ну, что, нельзя было в понедельник исцелить? Или во вторник, или в пятницу? Ну, зачем в субботу обязательно?» Постоянно приходит и исцеляет их в субботу. И они сразу, значит, шипят на него и хватаются за камни, и потом бегут какие-то советы составлять. Надо его убить, этого человека, значит, он не от Бога, он субботу не хранит, короче, и так далее, и тому подобное. Они же только что из плена вернулись недавно. И когда они в плену были, они так перешифровали свою историю и поняли. Идолам кланялись, друг друга обманывали, в субботу работали, жены на племянниц себе взяли, все заповеди нарушили. Сейчас, если вернемся, будем строго-строго жить. И они, когда вернулись, они застегнулись на все пуговицы и, как сумасшедшие, схватили закон исполнять. Поэтому у них была, как бы, опасность повторения плена, опасность разрушения Иерусалима. И они хотели очень правильно все делать. Их по-человечески можно понять. И вдруг Христос приходит и постоянно в субботу исцеляет. Конечно, это не работа. Исцеление – это не работа. Это чудо, это действие Божие. И он ставит перед ними некую задачу. Говорит: кто он такой вообще? Что он вообще кто? Он либо он враг закона, следовательно, и враг Божий, либо он действительно Господь, который ломает то, что они понастроили. Мессия, по еврейским представлениям, это тот, кто ломает все преграды. Хочу вам сказать, чтобы вы хорошо себе понимали, как бы, это очень важная сторона жизни религиозной, и нашей, и еврейской. Вы знаете, что вокруг религиозных всех правил настроена куча: можно, нельзя, там надо, не надо, вот так надо, так не надо. Евреи говорят так, и говорили, и продолжают говорить. Говорит: вокруг закона нужно строить колючую ограду из человеческих заповедей. Как можно больше всяких придумок, всяких требований, повелений, как бы, значит, одевайся так, ешь так, поворачивайся так, шепчи так, говори так. Для чего это нужно? Для того, чтобы потом пришел Мессия и все это сломал. Они говорят: усложняйте людям понимание закона. В нашей задаче людям нужно облегчить понимание Божьего закона, чтобы они перестали как свиньи жить, чтобы они поняли закон Божий и жили по-человечески. А в их понимании нужно усложнять людям понимание закона. Для того, чтобы не каждый понимал закон Божий, чтобы из тысячи только один в нем разбирался. А потом придет Мессия и все сломает. И Мессия действительно пришел и все сломал. Все заповеди человеческие поломал и нарушил все то, что они там себе понапридумывали. И перед ним стал вопрос: это кто? Кто он такой? Это какой-то страшный враг, сильный и опасный враг, который ломает наши заповеди? Или это действительно ожидаемый, благословенный, долгожданный, который наконец пришел и нужно ему поклониться? Это очень тяжелая задача. Перед евреями стояла тяжелейшая задача, которая с тех пор не стояла, может быть, даже не перед одним народом в такой остроте. Поэтому они говорили ему: «До каких пор ты будешь мучить наши души? Кто ты такой?» Сколько раз они его спрашивали: «Кто ты?» Потом говорили: «А, он бесноватый. А, он самарянин. А, мы там что-то...» Короче, они отчаялись понять, кто он такой. А он говорит: «Делам моим веруете. Читайте Писание, они обо мне говорят. И делам моим веруете». И прочее. То есть он загадывал им задачи. Загадывает ли Господь задачи нам? Постоянно. Вся наша жизнь – это как раз задачник такой. И Господь всегда поступает не по сценарию. Из всех самых фантастических возможностей решения проблемы Христос выбирает самый фантастический. То есть мы планируем, как бы, например, будущее, там, вот так может быть, а может быть так может быть, а может быть вот так может быть. Но так, как будет, мы даже придумать не можем, потому что Христос – сценарист нашей жизни. И он какой-то такой фокус такой выкинет в конце, что мы все думаем: «Опа, а так тоже могло быть?» То есть он переворачивает столы, не только менялом, но переворачивает наши столы, на которых планы нашей жизни написаны. К тому же там потом, если почитаете дальше, это 5 глава Евангелия Иоанна, он не может поступать иначе. Он говорит: «Отец мой до сих пор делает, и я делаю, и сын делает». То есть я делаю то, что делает отец мой. Отец хранит мир, и сын хранит мир. Отец воскрешает мертвых, и сын воскрешает мертвых. Отец сотворил мир, и как творец больше не действует, он не творит нового. Но он поддерживает существующую вселенную и дает нам дыхание, и взвесил нас всех на руках своих. И вообще мы живем в его руках, в тесном присутствии, как говорил святой Патрик Ирландский: «Господь впереди, Господь позади, Господь справа, Господь слева, Господь надо мной, Господь подо мной. Господь в устах в ушах слушающих меня, Господь в глазах видящих меня. Господь в устах говорящих обо мне, Господь внутри, Господь снаружи, Господь везде, спасение от Господа». То есть Господь такой, Он везде. И Сын такой же. Сын Небесного Отца именно такой же. То есть Он поступает точно так, как поступает Его Отец. Он не может поступать иначе. Поэтому Ему не важно, суббота или пятница. Он специально делает это именно в субботний благословенный день, для того, чтобы весь человек исцелился в святой день, посвященный именно Господу. Так что Он специалист задавать нам задачи. И это касается и нашей личной жизни, и жизни нашего Отечества, и жизни всей Церкви, и жизни всего человечества. То есть нас ожидает всегда нечто совершенно неожиданное. С человеком в отдельности и с миром вообще происходит благодаря Христу, что Христос, Он специалист как раз, прийти как вор ночью. Он же говорит: «Приду как тать ночью, когда не знаете». То есть как тать приходит, когда никто не все спят, как бы Он пришел и сделал то, что нужно. Говорит: «Приду как вор ночью». Он делает то, что мы не ожидаем. Это Его священное занятие. То есть поэтому человеку нужно иметь в голове чистый лист. Наша голова – это такая, значит, это формат А4, исписанный разными планами. Сделаем это, купим это, поедем туда, потом придумаем вот это, потом еще это построим, потом это построим, продадим. Короче, все записано прям плотно мелкими буквами. Ерунда это все. Ничего этого не получится. Даже в миру есть такая пословица: «Хочешь Бога насмешить? Расскажи Ему свои планы». Будет все совершенно по-другому. Поэтому в голове у человека верующего должен быть, ну хотя бы иногда, чистый лист. Я не знаю, что будет завтра и сегодня вечером. Я знаю, что Христос творит то, что хочет. И творит так, что мы не ожидаем. И не ждали, как бы оно пришло. Так приходит счастье, так приходит испытание, так приходит беда, так смерть придет, так страшный суд наступит. В день, который не ждут, и в час, который не ожидают. Это Христос, вот Он такой. Поэтому мы приходим в храм Божий познавать непостижимого. Христос же сокрытый Господь. Он же говорит о себе: «Никто не знает Сына, только Отец». Ну, вроде бы мы знаем Сына, как мы не знаем Сына? Он родился от Девы Марии в Вифлееме Иудейском, да, да. Он крестился от Иоанна на Иордане, да, да. Он 40 дней постился в пустыне, дьявола победил, да, да. А потом Его распяли, Он воскрес, да, да. Вроде мы все знаем про Него, не? Он говорит: «Никто не знает Сына, только Отец. И Отца не знает никто, только Сын, которому и тот, кому Сын хочет открыть». То есть мы приходим в храм Божий, читаем Евангелие, размышляем, молимся, мы пытаемся постигнуть непостижимого Иисуса, парадоксального, интересного, удивительного, который постоянно задает нашему сердцу загадки, и мы постоянно не можем их разгадать. Ну и запомните себе еще на вот эту вот еврейскую упертость, когда они, глядя на очевидного исцелевшего человека, вместо того, чтобы обрадоваться и обнять его. Кстати, интересно еще то, что они 38 лет он лежал, и он там как-то двигался, конечно, но двигался медленно, как больной, и не мог раньше всех залезть в эту возмущенную ангелом воду, и никто не помогал ему. То есть по части помочь – наплевать. По части осудить – тут же. То есть как только он там лежал десятилетиями, И всем было как бы совершенно все равно на этого человека. Но когда он исцелился, первым словом в отношении него было и не радость, и не поздравление, и не благословение Богу за исцеление, а сразу какой-то упрек, какие-то наезды сразу такие. Ну, чистый портрет человечества. Всем на всех наплевать, только кроме осудить. Вот осудить я первый. А помочь там, пододвинуть его ближе к кромке воды, нет, этого нету. Одиночество и безразличие – это удел обычного человека. А что-нибудь случится с тобой необычное, осуждать будет каждый, потому что это самое любимое занятие человеческое. Ну и, пожалуй, крайнее. Там Христос его потом встречает, потом его встречает. Это же второй уже расслабленный, исцелевший. Первый был в Капернауме, когда крышу разобрали, когда четыре человека его спустили сверху вниз. И Христос сначала ему грехи простил, а потом исцелил. Там двукратное чудо такое. Сначала грехи простил, а болезнь пока не забрал. А потом еще добавил ему еще исцеление, и он поднялся и пошел. И все удивились. А здесь наоборот. Здесь Христос ничего про грехи ему не говорит сначала. Просто говорит, там, бери постель, там иди, бери шинель, иди домой. И он исцелился без прощения грехов. Так тоже бывает. А потом Господь нашел его в толпе и говорит ему, не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. То есть все-таки связь между грехами и болезнями есть. Я даже думаю, что вот есть такие в разных больницах палаты там, или кабинеты, или коридоры, по которым ходят выписывающиеся из больницы люди. То есть уже домой, на выписку уже уходящие. Вот там на выписке в больницах нужно написать такой плакат, такой, глава 5 Евангелия от Иоанна, «Не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже». Мне так жалко вообще, что эти слова Божии вообще отсутствуют в общественном пространстве. Отсутствуют в общественном пространстве. Они так нужны вообще вот там в больнице, в тюрьме, в милиции, в наркологическом отделении где-нибудь, на остановке автобуса. Вот там пишут же «берегись автомобиля». Нет бы написать что-нибудь такое Божие такое. Действительно, это же слова каждому больному. Кто из вас не болел? Все болели. Но раз вы здесь, значит, вы выздоравливали. Поболел, поболел, выздоровел. Вот тебе, не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. Такие очень важные слова, и, может быть, когда-нибудь мы доживем, когда верующие доктора на выписке больному будут говорить именно это, как раз и по Евангелию. Говорит, все, милый, выходи, иди, вот тебе процедуры, там все там покажешься через месяц, но не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. Евангелие – это практическая книга, она прикладывается как пластырь к нашим ранам конкретным, поэтому вот надо научиться, повторяю, приходить в Храм Божий, чтобы узнавать безумие человеческое и мое внутри человечества, личное безумие, удивительную парадоксальность непостижимого Иисуса, который творит и лико хочет. И война может прекратиться сегодня к вечеру. Это же может быть в секунду все, понимаете, в секунду. И нужно иметь такое сознание очищенное, при котором я всегда жду чуда. Я верю в Бога, как в Творца чудес, и всегда жду чуда. Не в себя я верю, не в силу своих молитв, а в Него, который творит и лико хочет. На пользу людям, и всегда внезапно, и всегда неожиданно. Вот сегодняшний опять Господь, повторяет, переворачивает нам столы. Он вообще хулиганит вообще Господь. Он когда пришел, представьте, пришел в храм и переворачивал там столы, потом еще плетку сплел и начал хлестать там всех этих продающих и покупающих. Это, что за хулиганство вообще? Что это такое? Это такое пророческое действие. И сегодня он тоже переворачивает, в субботу исцеляет, для того, чтобы они еще сильнее на него... Либо вы уверуете, либо вы меня убьете. Он так, у него такая была логика. Либо ты мне поклонишься, либо ты меня убьешь. Нету середины. Не заметить невозможно. Либо ты скажешь, что я Мессия, либо ты пойдешь, составишь на меня хитрые планы, как бы и будешь на меня нож точить. У него середин нету, он такой. Поэтому познавайте Господа в его непостижимости, удивляйтесь ему, читайте о нем, молитесь ему. Пусть сердце ваше содрогается и страхом, и ужасом, и радостью, и благодарностью во время молитвы к Господу Иисусу, воскресшему из мертвых. Знайте, что люди весьма безумны. И без Христа, и во Христе. Люди вообще безумны. То есть мы такие хорошие, такие патентованные пациенты сумасшедшей клиники. А Христос свят, пришел спасти это безумное человечество. Да. Ну и, конечно, выписка больному. Не греши больше, чтобы не было тебе чего хуже. Это всех нас касается. Аминь. Христос воскресе!
0: Братья и сестры, вы слушали проповедь священника Андрея Ткачева.

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Мир вашему дому! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова. Рассказ об иконе Пресвятой Богородицы, именуемой Молчинская, и житие святого мученика Саввы Стратилата. Евангельское чтение с толкованием из страниц книги «День за днем. Подарок Божий. Записки дневника священника». Далее жизнеописание подвижника благочестия XX века схимонаха Николая Монахова, который представился ко Господу 7 мая 1969 года. Затем рубрика «День в истории России». Урок церковно-славянского языка, подготовленный кандидатом филологических наук Ниной Павловной Саблиной. В день ангела святой царицы-мученицы Александры мы предложим вашему вниманию акафист ей и дневниковые записи государыни-императрицы Александры Федоровны Романовой о семейном счастье. Далее рассказ для детей «Душа христианка», читает автор Борис Ганага. Затем мы предложим вашему вниманию воспоминания Лидии Кургановой о духовном отце, бывшем настоятеле Спасо-Парголовского храма, преснопамятном протоиерее Василии Лесняке, который представился ко Господу в день святого великомученика Георгия Победоносца 6 мая 1995 года, а в завершении проповедь протоиерея Андрея Ткачева.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе!
3: Христос воскресе!
2: Христос воскресе! Христос воскресе! Как быстро и незаметно текут дни, возлюбленные братья и сестры. Недавно только мы праздновали Святую Пасху, и вот уже прошло 3 недели. Апостолов, а мы, жен мироносец, расслабленным, а теперь наступает неделя, уже наступит, уже святой жены самарянки. Вот так быстро, быстро течет время, а в среду уже приполовение праздника. Приполовившись празднику, жаждущую душу мою, благочестие напой водами. Я ко все спаси возопил еси, жаждет да грезет ко мне и да пьет. Источники жизни нашей, Христе Бога, слава тебе! Как прославить Господа, возлюбленные братья и сестры? Вы слышите, больной расслабленный, который лежал в общей купели 38 лет, никто не мог подать ему облегчение. Он сказал, человека не имам, чтоб кто-то пришел и помог мне двинуться в эту купель. А когда я прихожу уже другой, уже там, когда ангел возмущал воду, и по первому возмущению первый, кто входил, получал сразу исцеление. А он не мог. Человека не имам, кто мог бы это сделать. Может, детей не было, а может, дети такие, как у нас, в другой раз бывают, что отказываются от своих родителей. Что случилось с этим человеком, нам неизвестно, но он был отбросом общества. И Господь дал ему исцеление. Возьми одр свой и ходи. По еврейскому обычаю, иудейскому, нельзя было в субботу делать ничего. Ни носить дрова, ни одр свой, ничего. Поэтому книжники и фарисеи спросили его, ты что ж это делаешь? На каком основании ты нарушаешь субботу? А тот, который меня исцелил, он сказал, что возьми одр и ходи. Я поэтому и хожу. И Господь, видя, что человек этот может опять согрешить, в храме встретил его и говорит, чтоб он воздал хвалу Божию, чтоб он возблагодарил и впредь шел и не грешил. А он пошел и первосвященникам сказал, что это Христос исцелил меня. Видите, возлюбленные, как бы предательство этого человека. Поэтому, может, за предательство человек и страдал столько время, лежал около общей купели. Вот так бывает и с нами, когда мы предаем друг друга. И болезни бывают неисцельные, и человек не может покаяться в этой земной жизни и уходит с этим с великим грехом. Человека неивом, что кто бы исцелил меня. Вот так, возлюбленные, страшная, страшная кара тому человеку, который нарушает заповедь Божью о любви. Поэтому, пока есть день, Господь говорит, во свете, пока вы во свете, ходите, чтобы тьма не объяла вас. Видим, возлюбленные братья и сестры, жизнь святых, которые послужили Господу и которые стали мучениками за веру Христову, как святой великомученик и повеносец Георгий. Он был воином, но узнав, что попираются законы Божии, отдаются дьяволу люди на съедение змею. Вы помните, как царит Александр, что царь говорит, когда идет очередь до моей дочери, я ее отдам в жертву под этому змею. И она выходила и закричала Георгию, что удаляйся отсюда, то есть выйдет и пожрет. Но не побоявшись, великомученик приносит Георгий, покорил и впасть в овисе уже копье. Потом, отвязав пояс, он, привязав как собаку, сказал, веди по городу, пусть видят, насколько велик Бог христианский. И мучили великомученика Георгия, и он в страданиях отдал свою жизнь. С самого начала христианства на Руси возлюбленные братья и сестры наши князья носили имя Георгия. А Георгий Всеволодович и другие Георгии. Их строились храмы в честь великомученика Георгия Поминосца. Знамя было великомученика Георгия Поминосца. Герб. И даже и на монетах, вы помните, и на старинных, и на теперешних герб святого великомученика Поминосца Георгия. Прославляя память святых мучеников и великомучеников, мы будем просить, чтобы по их молитвам Господь послал мир нашему народу, мир на нашей земле, мир каждому человеку, каждой семье, мир и любовь и согласие между правителями, мир и любовь пахарю, мир и любовь рабочему, чтобы все трудились и все славили и благодарили Господа. Аминь. С праздником, братья и сестры!
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.

Братья и сестры, 24 апреля по православному календарю или 7 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов, преподобного Саввы Печерского в Ближних Пещерах, преподобного Алексея Затворника Печерского в Ближних Пещерах, мучеников Посекрата и Валентина, мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иных, преподобного Фомы Юродивого, преподобной Елисаветы Чудотворицы. В этот же день наша Святая Православная Церковь празднует икону Божией Матери, именуемую Молченская.

Дорогие братья и сестры, православные христиане, отделенные друг от друга пространством или веками, объединяются своей любовью к той, которая родила, соединившего в одно небесное и земное. Поистине сбылись и сбываются ее слова: «Отныне ублажат мя все роди». Впрочем, Дева Мария уклонялась во время своей земной жизни от славы, принадлежащей ей как матери Господа. Она предпочитала проводить жизнь в тишине, подготовляться к переходу в вечную жизнь. До последнего дня своей земной жизни она заботилась о том, чтобы оказаться достойной царства Сына Своего. От времен апостольских и до наших дней все истинно любящие Христа воздают почтение той, которая родила Его, воспитывала и оберегала в дни детства. И всюду, где проповедовалось Евангелие Христово, прославляться стала и Его Пречистая Матерь. 24 апреля по православному календарю или 7 мая по гражданскому календарю наша Святая Церковь совершает празднование иконы Божией Матери Молчинской. Сия чудотворная икона находится в Молчинской Софроньевой пустыне Курской губернии. Она принесена сюда из Путивля в 1635 году при строителе Софроньевой пустыни Серапионе от сумского атамана Лукиана Константинова по особому повелению самой Богоматери. На большом круглом серебряном киоте, в коем помещается святая икона, вычеканена об этом подробная надпись. Икона поставлена над царскими вратами, откуда при пении соборных акафистов она торжественно опускается на шелковых лентах для лобызания. В изображении святой иконы есть нечто символическое. Одежда Пресвятой Богородицы словно соткана из темных облаков. На правом плече лик полной луны, на голове сверхпокрывала лик солнца, на груди большая радуга. На правой руке предвечный младенец, а в левой руке лестница. Особенное милосердие Царицы Небесной является ко всем отходящим в жизнь вечную. Пресвятая Богородица, спаси нас!

Братья и сестры, 24 апреля по православному календарю и 7 мая по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память святого мученика Саввы Стратилата и 70 воинов. Святой мученик Савва, родом Гот, был стратилатом или воеводой при римском царе Аврелиане в III веке. Приняв истинную веру и сделавшись ревностным служителем Христовым, он посещал христиан, заключенных в темницах, помогал им милостыней и увещевал к терпению и твердости. Аврелиан, узнав, что Савва христианин, призвал его на суд. Савва смело исповедовал веру свою и, сняв с себя знаки воинского сана, бросил их и объявил, что готов страдать за имя Христово. Его подвергли страшным мучениям, жестоко били, опаляли огнем раны его, опускали его в котел с горящей смолой. Но Господь охранял и защищал верного служителя своего. Подкрепляемый силой свыше, Савва мужественно вытерпел страдания и вышел невредимым из кипящей смолы. Видя это чудо, 70 воинов уверовали и стали громогласно исповедовать Иисуса Христа. По повелению царя они были казнены и радостно приняли смерть за веру свою. Святаго мученика Савву отвели в темницу, где ночью, во время молитвы, сам Господь явился ему. Исполненный новой силой, святой Савва вытерпел еще ужаснейшие истязания и был, наконец, потоплен в реке. Вы слушали житие святого мученика Саввы Стратилата и 70 воинов.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим, явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощеврящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубите страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Иоанна, 29-е зачало.
1: Премудрость прости услышать.

Паки же им Иисус рече глаголя, «Аз есмь свет миру, ходяй по мне, не им отходите во тьме, но им от свет животный». Реша же ему фарисея, «Ты о себе сам свидетельствуешь, свидетельство твое несть истинно». Отвечая Иисус рече им, «Аще аз свидетельствую о себе, истинно есть свидетельство мое, яко вем, откуда приедох и камо иду, вы же не вести, откуда прихожду и камо гряду, вы по плоти судите, аз же не сужду никому же, и аще сужду аз, суд мой истинен есть, яко един несть, но аз и послав имя Отец». И в законе же вашем писано есть, яко двою человеку свидетельство истинно есть. Аз есть мы свидетельству я его мне самом, и свидетельствует о мне, послав имя Отец. Глаголах уже ему, где есть Отец твой? Отвечай Иисус, не мне вести, не отца моего. Аще мя бысти ведали, и отца моего ведали бысти. Сия глаголы, глаголы Иисус, в Газофаликии, уча в церкви, и никто же яд Его, яко не убе пришел.

Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи с 12 по 20. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали Ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти. Я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его.

Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни, говорит Господь. Следовательно, кто отклоняет от Господа, тот отклоняет от света и ведет во тьму. Учит Господь, что Бог един по существу и троичен в лицах. Это луч преестественного света истины. Кто проповедует противное, идет во тьму. Учит Господь, что Бог един по существу и троичен в лицах. Это луч преестественного света истины. Кто проповедует противное этому, тот ведет во тьму от света.

Свет, освещающий неземным светом мрачные тропы жизни нашей. Кто проповедует противное этому, тот ведет во тьму безотрадную. Учит Господь, что Бог, создав человека по образу своему и подобию, положил ему жить в раю. Когда же он согрешил, праведно изгнал его из рая жить на этой земле, полной скорбей и нужд. Не до конца, однако же, прогневался на него, но благоволил устроить ему спасение через крестную смерть воплотившегося единородного Сына Божия. И это духовный свет, освещающий нравственный мрак, который обволакивает наши души. Учит Господь: веруй и, приняв силу благодати в божественных таинствах, живи по моим заповедям и спасешься. Это единственный способ к тому, чтобы свет Божий вошел в нас и сделал нас просвещенными. Кто учит противному, тот хочет удержать нас в омрачении. Господь учит: входите узкими вратами строгой, самоотверженной жизни. И это единственный путь к свету. Кто же ведет на широкий путь самоугодия, тот ведет во тьму. Господь учит: помни последнее — смерть, суд, ад, рай. И это свет, освещающий наше будущее. Кто учит, что смерть всему конец, тот наводит тьму на нашу участь. Любители света, научитесь различать, где тьма, и уклонитесь от нее, устремляясь к свету. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

24 апреля, 7 мая по гражданскому календарю. Возложи на Господа печаль свою. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша. Книга святого пророка Исаии, глава 30, стих 15. Мы часто воображаем, что заботы и бремена наши должны быть сопряжены с угнетением и тревогой. Мы не понимаем и часто осуждаем тех, которые относятся спокойно к горестям жизни. Несомненно,

Верно. Нельзя не чувствовать до некоторой степени бремени, возложенных на нас забот. Сознание этой тяжести неизбежно, но не должно отнимать у нас способность ощущать радость и пользоваться лучами света, посланного нам. Чрезмерная озабоченность и уныние не только не облегчают исполнение нашего долга, но принесут нам вред. Дух суеты и постоянной тревоги отнимает у нас те силы, которые мы можем почерпнуть только в духе кротости и уповании на Бога. Только невозмутимый дух полного подчинения Богу даст совершенный мир душе, необходимый для успешного труда. В этом духе, который даруется нам свыше, мы трудимся не отдельно от Бога, а в общении с Ним. Часто кидаясь во все стороны в суете и тревоге, мы стараемся исполнить то, что кажется нам нашей обязанностью, и дело как будто валится из наших рук. Лучше было бы иногда заменить эту суету уединением и молитвой, возложив на Господа непосильное бремя. Надеясь только на собственные силы, мы не можем исполнить наши задачи. Лишь ободренные любовью Божией могут надеяться на совершение дела. Оно будет делом Божиим, которому мы послужим верным орудием.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем», дневник православного священника.

братья и сестры, 7 мая 1969 года почила Господи подвижник благочестия 20 века старец схимонах Николай Монахов. Схимонах Николай, в миру Василий Монахов, родился 22 июля 1876 года в Санкт-Петербурге в купеческой семье. Достигнув совершеннолетия, он поступил на работу в синодальную типографию. В 1900 году уехал на Валаам, работал на общих послушаниях, был пострижен в Рисофор. В 1913 году инока Василия направили в Москву, на Валаамское подворье. Здесь в 1914 году он принял постриг в мантию с именем Борис. На московском подворье монах Борис пробыл 4 года, а перед Первой мировой войной вернулся в монастырь на Валаам. В декабре 1939 года, во время Советско-финской войны, братья была эвакуирована вглубь территории Финляндии, где в местечке Папиньеме в 1940 году был основан Нововалаамский монастырь. Весной 1957 года монахам Валаамской обители предоставили возможность возвратиться на родину. Отец Борис первым подал заявление и 15 октября 1957 года прибыл в Выборг, откуда был направлен в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь вместе с другими валаамцами. Архиепископ Псковский и Порховский Иоанн, настоятель Псково-Печерского монастыря, постриг его в схиму с именем Николай. Келейник отца Николая иеромонах Кенсарин вспоминал: «Как-то я был в великом расслаблении, даже не мог послушания нести. Увидев батюшку в саду, я побежал к нему и рассказал свое горе. Он меня крепко обнял, прижал к себе, и тут же я получил исцеление от его прикосновения. Поэтому, находясь у него, я постоянно чувствовал, что это святой человек». Отец Михаил Петкевич при жизни также постоянно напоминал мне об этом. Он благодатный старец. Благодать дается за великий подвиг, а ему дана за великое смирение и любовь. Он имел дар непрестанной молитвы. Посещающую братью и паломников старец принимал с великой радостью, даже многим целовал руки. Всех получал смирению, послушанию и любви. Получал творить Иисуса в молитву и вообще непрестанно молиться. Предчувствуя великим постом в 1969 году близкую кончину, подвижник сказал своему келейнику, что это последняя Пасха в его жизни. На рассвете 7 мая 1969 года, помолясь со слезами и приобщившись святых Христовых тайн, последний раз схимонах Николай по окончании канона на исход души тихо почил о Господе и был погребен в пещерах Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря рядом с остальными валаамскими насельниками. Царство Небесное и вечная память вам, досточтимый отче, схимонах Николай.

Братья и сестры, день 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. В этот день, 7 мая 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества русский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Впервые день рождения радио отметили в Советском Союзе в 1925 году. А в 1945 году, 7 мая, широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. Правительство страны приняло решение считать этот день, 7 мая, ежегодным днем радио.

как глушат и наши, и иностранцы. Порой еле слышен ее позывной, но все же заветная радиостанция, как крестик нательный со мной. Но все же заветная радиостанция, как крестик нательный со мной.

нею не то, чтоб оплатят квитанции, не так, чтоб вовеки не будешь рыдать. Смысл жизни открыт для радиостанции, передающий нам благодать. Смысл жизни открыт для радиостанции, передающий нам благодать.

Братья и сестры, в эфире православного радио Санкт-Петербурга урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной. Урок открывает тропарь святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, давшим нам букву в духе.

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, мы продолжаем разговор о слове литургии, о языке главной христианской службе божественной литургии. Тема сегодняшнего нашего урока – молитва идущего в храм. Девизом к нашему рассуждению, которое должно определить и доминанту нашего настроения, являются слова Давидовы из Псалма 121, стих 1 и 2. «Возвеселихся, о рекших мне, в дом Господень пойдем, стояще бяху ноги наша во дворях твоих и Иерусалиме». «Возвеселихся, я обрадовался, возвеселился, о рекших мне, о том, кто мне сказал». В дом Господень пойдем, пойдем-ка мы в дом Господень, в храм пойдем. И радостно уже предчувствуется это нахождение во храме, во втором стихе, стоящие бяху ноги наша. Были стоящими, бяху буквально были, а стоящие стоять, но это причастие. Буквально были стоящими наши ноги во дворях твоих Иерусалиме. Уже видит себя человек, собираясь в храм, стоящим, видящим всю эту красоту богослужения в храме Божием. И вот эта конструкция, она необычная, стоящий бяху, она свойственна теперь только церковнославянскому языку. Здесь такое действие как бы в некой статике, а здесь оно предвосхищается. Это радостное восклицание израильтян, а мы, христиане Новый Израиль, а Давид слагал эту песню свою пророчески, видя израильтян, возвращающихся из плена и уже видящих себя в Сионе. Храм и град еще разрушены, еще только дорога к храму, еще их надо восстанавливать, но верные Божьи люди уже видят себя стоящими на богослужении. Смотрите, как называется, где они стоят. В доме Господнем, во дворах иерусалимских. Потому что слово «храм», «церковь», оно еще вот так образно именуется, ведь древний Иерусалим, он прообразовал, и Сион, они же прообразовали современную нашу церковь Христову, и называются «дом Господний», «дворы иерусалимские», а имеется в виду «храм» и «церковь». Каков же ход и план нашего сегодняшнего урока? Сначала мы повторим определение литургии, то, чем мы занимались на прошлом уроке. Затем разберем молитву идущего в храм. Имеется обыкновение читать вторую часть Псалма 5. Мы с вами и разберем вот эту вторую часть Псалма 5. И, наконец, третья часть урока, как всегда, поэтическая, о душе, рвущейся к храму, как вот этот порыв отразили наши поэты разных времен, начиная с XIX века. Итак, начинаем. Первое у нас определение литургии. Мы повторяем то, что разбирали с вами на прошлом уроке. Литургия, напомним, это главное христианское богослужение, на котором священно действуется, мы это слово особо подчеркиваем, потому что это не простая служба, не простой даже внешний спектакль, а это действие, где сама жизнь. На нем священно действуется воспоминание тайной вечери Иисуса Христа и совершается таинство святого причащения. Литургия за высоту священного действия называется божественной литургией, а сердцем божественной литургии является Евхаристия. Мы подробнее потом этот термин еще будем с вами разбирать, ибо Евхаристия пронизывает всю литургию, особенно евхаристический канон, где совершается претворение даров в истинное тело и кровь Христовы. Итак, сердцем божественной литургии является Евхаристия, которую называют иначе многими другими словами. Собрание – это собрание приобщения на пути обручения. Трапеза – трапеза вечеря, ломление, Пасха, чаша благословения. Священнодействие, жертва, дары, благодарение. А вот, кстати, слово «благодарение» есть по-гречески «евхаристия». Но мы Евхаристию, как уже сказали, будем разбирать подробнее тогда, когда придет время на ней сосредоточиться. Но обычно же все-таки, как мы уже сказали, Евхаристия называется литургией. Теперь мы переходим к следующей части урока –
молитва идущего в храм. «Внеду в дом твой». Вот как начинается эта молитва. Это Псалом 5 со стиха 8 и до конца, причем стих 8 во второй его части. Что же такое Псалом 5? Этот псалом относится еще и к первому часу. О часах мы также будем говорить на следующих уроках, ибо когда совершается первая часть литургии Проскомидия, в это же время читаются и часы, час третий и шестой, но мы, конечно, вспомним, и что такое час первый, и что такое час девятый. Итак, пятый псалом, часть которого составляет молитву идущего в храм, он еще и псалом первого часа имеет надписание «О наследствующем». Очень интересное надписание. О наследствующем. В греческом языке здесь женского рода иногда в славянских переводах бывает «о наследствующей». Что же или кто же это наследствующая или наследствующий? Под именем наследствующего пишут толковники все согласно. В таинственном смысле, разумеется, церковь или народ христианский. Значит, церковь – о наследствующей, и народ христианский мужского рода – о наследствующем. Имеется в виду здесь и каждая душа христианская, призванная к наследию вечного царствия. Предопределено это царствие заслугами и кровью Господа Иисуса Христа. Как в Евангелии от Матфея, в главе 25 в стихе 34 сказано: «Придите благословенние Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира». И мы знаем, что уже на литургии оглашенных, тогда, когда священник, полностью проведя проскомидию и выйдя как царь по царскому чину из царских врат, возгласит: «Благословенно царство Отца и Сына, а мы – чада и сонаследники Его», как определяется уже и в апостольских посланиях. Итак, о наследствующем, вот пятый псалом, который взят за основу молитвы, идущего в церковь, так подписывается: наследствующая, наследница – это церковь. А наследники – это те, кто являются детьми, сынами, народ христианский. Но мы, как уже сказали, и каждая душа христианская. Вот о венчании каждой христианской души со Христом мы еще будем говорить и на следующем уроке, когда мы будем уже вплотную подходить к храму, на ступенях храма, введение во храм. Псалом 44 мы будем разбирать. Весь пятый псалом – громкая молитва. Он и начинается с таких восклицаний. Вот мы первые стихи прочтем: «Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вон ми глас умоления моего, царю мой и Боже мой, яко к тебе помолюся, Господи». Вот это начальные стихи. «Внуши мои глаголы, вон ми глас умоления, тебе помолюсь, Господи». И далее обещание дает псалмопевец, а вслед за ним и каждый из нас, потому что мы знаем, что каждый псалом это и к нашей душе прилежит. «За утро услыши глас мой, за утро предстану те и узришь мя». «За утро» — это раньше самого утра, то есть торопиться надо навстречу Господу, ибо Господь, видя наш порыв, тут же принимает нас. И вот с 8 стиха начинается та самая молитва, которую мы сейчас прочитаем подробнее. 8 стих. «Вниду в дом твой поклонюся, ко храму святому твоему, в страсе твоем». И так надо входить «вниду», «войду в дом твой», со страхом перед Богом, в страсе твоем. И просит Давид, а также и мы, каждый молящийся, идущийся в храм: «Господи, настави мя правдою твоею, враг моих ради, и исправи пред тобою путь мой». Вот чего мы просим. «Наставь меня правдой перед врагами моими, ибо иначе враги собьют меня с ног». Об этом говорится в первой части псалма о лукавнующих, которые не приселятся в дом Господень и не будут беззаконники перед очами Божиими, потому что Господь ненавидит всех делающих беззакония, и Господь погубит их всех, всех и мужа кровей льстиво гнушается Господь. Но вот из-за этих сильных врагов и из-за слабостей моих просим мы: «Исправи пред тобою путь мой». Перед врагами, враг ради, над врагами, из-за врагов, желающих привлечь нас к греху.
Нам же всегда потребна Божья помощь, исправляющая и покрывающая, предшествующая и совозследующая. Так пишет толковник Ириней. 10 стих, мы читаем Псалом 5, это молитва идущего в храм. «Яко несть во устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки своими льщаху». «Яко несть, ибо нет во устех их истины, во устах врагов Божиих». А мы не будем забывать, вот нам здесь попадаются слова говорения, речи, что служба, литургия словесная, и молитва наша есть слово. И мы знаем, что слово – это великая вещь, а вот у врагов нет в устах, не говорят они истины, слово правды, сердце их суетно. Мы уже говорили неоднократно, что суетно, суе – это пустота, ничто, сердце пустое, гроб отверст гортань их, то есть вот их слова, их речи и, соответственно, их дела, все здесь называется словом гортань, гортань их, как гроб открытый, смерть там только свою можно увидеть, дурной запах из такого рта выходит, как из гроба, зловония, и вот языки своими льщаху, ах, это длительного действия суффикс, все они льстят и льстят своими языками. Здесь говорится ведь о богохульстве еретиков, ведь это молитва не только от врагов мысленных, бесов, но а также и от еретиков, которые отвергают службу в храме, которые урезали эту службу на своих богослужениях, другие, называющие себя христианами, но отклонившиеся от силы и красоты православия. Они имеют мертвые догматы, и желания их, и помыслы их, как трупы смердящие, так говорят о еретиках, толковники. 11 стих молитвы. «Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчиша тя, Господи. Суди им, Боже, чтобы отпали, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия их, отбрось их и зрения, я это их, ибо яко приогорчиша, они приогорчили тебя, Господи». То есть в высшей степени огорчают. Здесь нечестие, это понимается не почитание Бога вообще, а также не почитание Его правильно, православно. Ведь мы, как вот нам сейчас говорят о толерантности и прочее, мы же не можем сдавать свои идеалы православные только потому, что многие их уже предали. Многие и Богородицу не почитают, и богослужение идет неправильно, почитание Бога идет неправильно. Так суди им, Боже, мы их оставляем на суд Божий, чтобы они отпали от своих мыслей. 12 стих. «И да возвеселятся все уповающие на тя, вовек возрадуются, и вселишися в них, и похвалятся о тебе все любящие имя твое». И пусть возрадуются все, кто уповает на тебя, надеется, пусть вечно будут радоваться, повторяется этот корень радости, веселья. «И вселишися в них, и ты будешь с ними, вселюся и похожду». Вот к этому стиху относится вся надпись, которую мы можем прочитать еще в Левите, даже в 26 главе, во втором послании к Коринфянам, в послании к Галатам. Такая: «Вселюся в них и похожду, и буду им в Бога, и тии будут в люди мне. Мне же да не будет хвалитеся токма о кресте Господа нашего Иисуса Христа» в послании к Галатам в главе 6. «И похвалятся о тебе все любящие имя твое». Надо сказать, что, конечно, литургия – радостная служба, но никогда не будем забывать, что мы берем крест Христов, причащаясь чаше Господней. И поэтому мы будем хвалиться о кресте Господа нашего Иисуса Христа. И заключительная часть нашей молитвы, молитва идущего в храм. «Яко ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас». Оружие благоволения – это крест святый, которым венчается праведник. А крест – это оружие мира, непобедимая победа. Венчать – это буквально окружить, ибо венок, он круглый, он окружает, ограждает. Венок – это
круг. Итак, в дом Господень пойдем. Вот с этой молитвой, о которой мы сказали. Это была вторая часть нашего урока. Разбор молитвы, идущего в храм. А теперь вспоминаем, что самым главным девизом на всех наших уроках является разговор о любви Господней, чтобы мы о ней не забывали. Вспомним святого праведного Иоанна Кронштадтского, который так писал в книге своей «Моя жизнь во Христе». «Любовь Господня паче любви матерней. Мать носила меня в чреве и произвела меня на свет Божьим устроением. Потом стала кормить, ласкать меня, на руках носить. Когда же я стал в состоянии сам ходить, тогда оставила меня носить на руках своих и еще раньше перестала кормить меня сосцами своими. Господь же всегда, так сказать, носит меня в утробе своей, потому что Он так говорит: «Я да и мою плоть, и пия, и мою кровь во мне пребывает», говорит Он, «и аз в нем всегда носит меня на руках своих, нося всяческое глаголом силы своя». Он — сила моя, покой мой, сладость и радость моя, свет ума и сердце моего. Он постоянно питает меня, как мать сосцами, разнообразными произведениями земли. Он — пища моя крепкая и питье неисчерпаемое, как поется в акафисте Иисусу Сладчайшему. Родители по возрасте оставляют нас, и мы их, ибо сказано, оставит человек отца своего и матерь свою, и прилепится к жене своей». Господь же с начала нашего бытия до смерти нашей ни на минуту не оставляет нас. Предо мною еси присно, вечно всегда, каждое мгновение помышляя об нас, как кокош о птенцах своих. Он надеждой в смерти нашей, он жизнь по смерти нашей, он утешение на суде его. Он не посрамит нас и тогда, и в вечной обители Царствие Небесное введет нас». Итак, любовь. Мы всегда должны помнить, что в храме нас ждет любящий. Еще не дрогнул сумрак предрассветный, еще душа меж бдением и сном, а мирный звон призывно безответный, как дождик падает за дремлющим окном. Забрезжил свет над белой колокольней, дрожит веревка в ангельских руках, все жертвенней заря, все богомольней льет алое вино в рассветных небесах. Завеса храма таинство скрывает, кровь пролилась, возносится потир, и кто-то любящий, простив, благословляет безумный и несчастный мир». Поликсена Сергеевна Соловьева написала это стихотворение в 1923 году. Называется оно «Ранняя обедня». И поэты вообще сочинили много стихов, где призывают нас в храм. Замечательное стихотворение сонет Лялечкина Ивана Осиповича написано в 1895. «Покинем вертепы докучной тревоги, покинем с мечтою о мире ином и к мирному храму, не в блещущей тоге, а в рубище ветхом. Пойдем». Пойдем, чтобы услышать о свете, о Боге, нетленного духа священный псалом, и станем, как мытарь, в дверях на пороге, с поникшим смиренно челом. На торжище шумном, где душно, как в склепе, оставим злых помыслов бренные цепи, на торжище буйном людской суеты, и к храму снесем покаяние, и в храме к престолу положим дарами души покаянной мечты». И вот продолжает разговор о литургии святой праведный Иоанн Кронштадтский, что божественная литургия есть поистине небесное на земле служение, во время которого сам Бог особенным, ближайшим, теснейшим образом присутствует и пребывает с людьми, будучи сам невидимым. Он невидимый священнодействователь, приносящий и приносимый. Нет ничего на земле святее, выше, величественнее, торжественнее, животворнее литургии. Храм в это особенное время бывает земным небом. Священнослужители изображают самого Христа, ангелов, херувимов, серафимов и апостолов. Литургия – постоянно повторяющееся торжество – любви Божией к роду человеческому и всесильное ходатайство о спасении всего мира и каждого человека в отдельности. И с горечью продолжает святой праведный Иоанн Кронштадтский. «А ныне, к несчастью, многие не считают нужным ходить к литургии,
Иные ходят только по одной привычке, и каковыми пришли, таковыми и уходят, без возвышенных мыслей, без сокрушенного сердца, с нераскаянную душою, без решимости к исправлению. Иные стоят неблагоговейно, обличает нас святой пастырь. Стоят рассеянно, без всякой сосредоточенности, без всякой подготовки себя дома посредством размышлений и воздержания, ибо многие успевают перед обедней напиться, а иногда и наесться. Когда Господь сходил на Синай, напоминает нам святой праведный Иоанн Кронштадтский, народу еврейскому пред тем повелено было приготовиться и очиститься. Здесь не меньше синайского схождения Божия, а больше – ибо там только заднее Божие видели люди. Смотри, Исход, глава 33. А здесь самое лицо Бога-законоположника. Когда на Хариве явился Господь Моисею в купине, ему повелено было сапоги снять с ног. А здесь больше харивского богоявления. Там прообраз. Здесь сам прообразователь. О, как мы пристрастны к земному! Не хотим даже один час посвятить как должно исключительно Богу во время божественной, пренебесной литургии. И мы тогда дозволяем себе мечтать о земном. Вот у нас и херувимская песня-то призывает «Всякое ныне земное отложим попечение». И наполняем душу образами и желаниями земных вещей, иногда, увы, даже нечистыми образами, между тем, как должны бы были пламенно молиться, размышлять усердно о великой тайне сей, каяться в своих грехах, желать и просить очищения, освящения, просвещения, обновления и утверждения в христианской жизни, в исполнении заповедей Христовых, молиться за живых и умерших, ибо литургия – жертва умилостивительная, благодарственная, хвалебная и просительная. Велика литургия, восклицает пастырь наш, святой праведный Иоанн Кронштадтский. На ней воспоминается вся жизнь не какого-либо великого человека, а Бога, воплотившегося, пострадавшего и умершего за нас, и воскресшего, и вознесшегося, и паки грядущего судите миру. Да, нам трудно бывает преодолеть лень. И поэты вот в своих стихах отразили это состояние наше душевное. Приводим стих Пономарёва Степана Ивановича, 1896 год, конец 19 века, когда еще вся Русь была православной, и можно было спокойно идти в храм. «Перед обедней» называется. «Давно уж колокол церковный зывает прихожан во храм, где людям мир святой духовный преподает Спаситель сам. Давно, давно звонят к обедне, а я все медлю и ленюсь, как рыба трепетная в бредне. Я суетой мирской томлюсь. Так часто счастья святого лишаюсь добровольно я, и по внушению духа злого готовлю к гибели себя». Что может быть отраднее в мире церковных гимнов и молитв? Какой сравнится с ними лире среди житейских бурь и битв? Я чувствую восторг блаженный, когда всем сердцем я пою, и мир вкушаю я священный, когда во храме я стою. Но слаб человек. И вот уже в начале 20 века «я поэта» уже становится неспокойным. Он уже как бы выражает охладевающее «я» сердце всего народа нашего, когда сердцу хочется больного, сердцу внятен стон. Это стихотворение Владислава Фельдсановича Ходосевича, написанное уже в 1904 году. «Поздно» оно называется так. «Я задумался, очнулся, колокольный звон, церковь к свечкам, к темным ликам, грустно манит он. Поздно, поздно, в церкви пусто, то последний звон, сердцу хочется больного, сердцу внятен стон. Слишком поздно, свечи гаснут, как всегда один. Тот забыл, что в церкви радость, он как блудный сын. Я хочу назад вернуться, на колени пасть. Боже, Боже, дом твой кроток, надо мною власть. Я в тюрьме своих исканий, призраки плывут и грозят, и манят, манят, паутину ткут. Слишком поздно, в темной бездне я слеп и сгнил, будет стыдно выйти к свету, и не хватит сил. Вот какое состояние уже начинается нашей общей души, и приходит возмездие. Так и называется стихотворение Ивана Савина. Это страшное время им отражено в стихах революции, братоубийственной гражданской войны.
Иван Савин прожил короткую и тяжкую жизнь. Он трагически потерял родителей, мать, сестер. У него на глазах у матери расстреливали детей ее, его братьев. Они были и умучены, и в России на чужбине погибли. И вот за что это все он отвечает своим стихотворением «Возмездие». «Войди тихонько в Божий терем, и на минуту став нездешним, позвать светло и просто Боже, но мы ведь мудрые, не верим святому чуду, к тайным вешним прильнуть осеннее не можем. Дурман заученного смеха и отрицание бред багровый над нами властвовали строго. В нас никогда не пело эхо господних труб, слепые совы в нас рано выклевали Бога. И вот он, час возмездия черной, за жизнь без подвига, без дрожи, за верность гиблому безверью перед иконой чудотворной, за то, что долго терем Божий стоял с оплеванную дверью». Но только в церкви, только в Боге заключается тайна нашего спасения и возрождения. И пишут об этом наши поэты. Мария Волкова, которая тоже страдала всю жизнь на чужбине, казачья поэтесса, она говорит о том, что только в храме ответ на все наши вопросы, причем этот ответ – тайна, тайна Божия. «Лампада» называется ее стихотворение. «В храм нельзя войти простоволосой, приберись же прежде, чем войдешь. За собой оставь свои вопросы и скорей сомнения уничтожь. Не роптать, не умствовать не надо, все, над чем ты билась, строго взвесь. Там уже не место для разлада, где давно взыскуемое есть. В самом возвышающем обмане счастья и забвения не ищи. По дороге сердце может ранить, даже встречный камень испрощи. Если боль тебя изгложит тупо, если боль тебе дышать не даст, принеси ее под вечный купол, урони ее слезой из глаз, засвети сама в себе лампаду, углубясь в мерцающую тишь. Пусть смысл жизни будет не разгадан, все равно разгадки не вместишь». Вот так велика тайна церковного действия, тайна литургического действия, язык которого мы сейчас разбираем. И вот только покаяние спасет нас. Об этом пишет еще, правда, в радостное время жизни нашей страны. Это Федор Глинка в XIX веке. Он очень красиво и написал стихотворение о покаянии, о слезе любви. Возвышенное. «По розовым полям воздушным и по долинам голубым ходил я путником послушным во след водителям моим. И умилялись святые перед престолом Яговы. И, сняв с чела венцы золотые, склоняли перед ним главы, перед Господом. А я, земным покрытый прахом и в закоснении земной, пронзенный совестью и страхом, дрожал, как грешник пред судом. И думал я, что странник бедный, что в эту общую грозу и в этот век нечестия медный, что Богу принесу? Слезу, слезу, сказал мне ангел, что же ты можешь дать царю царей? Слеза любви ему дороже, чем перлы всех твоих морей». Вот даже и то, казалось бы, благополучное время, все равно оно, видите, медным веком названо, веком нечестия. Ну и вот, наконец, в завершении урока мы прочитаем одно стихотворение, которое прямо относится к нашему апокалиптическому времени. Удивительно, это стихотворение написал современный поэт Михаил Шелихов. Он отобразил в этом стихотворении, ну, все наши чувства, всю нашу сегодняшнюю несосредоточенность, может быть. Казалось бы, можем вот просто идти в храм с покаянием, в простоте сердечной, в простоте души своей. Но нет же, современный мир грозными мотивами этот мир влияет на нас и уводит нас куда-то в самые разные погибельные пропасти. И это время мы действительно недаром называем апокалиптическим. Ведь многое изменилось. Изменились наши города. Наш град уже не тот русский град, который был тогда еще в Древней Руси. Ведь и Киев град, например, он строился как град Благовещенский. Этот град, он еще и символизирует и церковь, потому что церковь называется градом. Русские города, вот митрополит Илларион о Киеве так писал, созидались по типу горнего града. Москва вообще Третий Рим. Но мы знаем, что и другие наши благочестивые города обязательно имели замечательные храмы. И этот град, он уже становится Китежем градом, его искать надо.
Дальше. «Стали другими наши поля, ибо поля наши тоже сейчас плачут, незасеянные, и нельзя сказать, что это наше чистое поле, оно есть то самое поле, которое говорит о первозданной гармонии, о безгрешной природе, ибо разлад возник в нашей человеческой природе из-за греха, и поля наши страдают». И реки наши, мы это все говорим не случайно, потому что все это будет отражено в стихотворении, в поисках вот этой чистой реки, чистых вод, ибо чистые воды в таинствах церкви – это святая вода, она прообразует живую воду вечности у престола Агнца, о чем говорится в Апокалипсисе. И, наконец, разрушены, самое страшное, храмы Божии – это души христианские, вот что разрушено. И говорится о том, что человек уже в поисках вот этого горнего града идет куда-то, например, на кладбище. Мы знаем, что наши русские люди, когда были разрушены храмы, шли в распах кладбищенских ворот. И именно там, на кладбище, где земля освящена прахом крещенных людей, русские спасались. И об этом пишет Александр Александрович Солодовников, о том, что вот в распах кладбищенских ворот идет наш расцерковленный народ, хотя сейчас-то уже и в храм идти можно. Ну и, наконец, мы же знаем, что Господь придет и вряд ли найдет веру на земле. То есть настанет такое время, когда небо будет не помнить креста. Это уже апокалиптическое время, приближение вселенской смерти. И тогда уже святые прославленные угодники Божии, зерна Христова в смерти нашей примут нас. И возобновится лице земли, земли живых, снова возникнет мир горний. А вот теперь это стихотворение, они были, эти комментарии необходимы, ибо иначе мы не поймем этой мысли стихотворца. «Заповедь» оно называется. «Когда собираетесь в церковь, а церкви поблизости нет, идите ко русскому граду исполнить последний обет». А старые камни обнимут, даря утешение вам, и дряхлые рубища снимут с печалью земли пополам. Мы здесь остановимся, потому что стихотворение сложное, оно все время имеет повторы, такие рефрены. Мы вот здесь вот обратим внимание, а дальше уже не будем останавливаться, идите ко русскому граду. Мы сказали, что найдите истинный русский город, город, в котором можно найти утешение, город, город-церковь. Наши города сейчас скорее вавилонские. Второй и далее куплеты читаем. «Когда собираетесь в церковь, а русского города нет, идите во чистое поле исполнить последний обет. Вас поле цветами обнимет, даря умиление вам, и рваное рубище снимет с печалью земли пополам». «Когда собираетесь в церковь, а чистого полюшка нет, идите к реке обмелевшей исполнить последний обет. Вас чистые воды обнимут, даря просветление вам, и ветхое рубище снимут с печалью земли пополам. Когда собираетесь в церковь, а церкви поблизости нет, идите к душе уцелевшей, к любой христианской душе, и будь он старик или младенец, он даст отпущение вам, и серое рубище сменит с печалью земли пополам. Когда собираетесь в церковь, а в круг ни единой души, молитесь на спящие зерна, посеянные Господом ржи, на клочья любви убиенной, на слезы угасших детей, на крест среди темной вселенной с ржавчиной старых гвоздей». Очень яркая картина кладбища. И последний куплет. «Когда собираетесь в церковь, а небо не помнит креста, молитесь, и вам отзовется незримое жито Христа. Молитесь, чтоб вспыхнули зерна, и в смерти даруется вам, и снова возникнет мир горний с печалью земли пополам». Вот это стихотворение удивительное. Оно очень, казалось бы, грустное, печальное, очень глубокое и в то же время радостное, потому что снова возникнет мир горний, потому что восстановится земля живых. Мы знаем, что об этом часто говорит и Давид. «Обновится лице земли, земли живых».
и снова возникнет мир горний, но будет помниться вот эта печаль земли. А печаль земли, земля ведь это и каждый человек, который земля есть и в землю отойдет. И эта печаль, она останется, в общем-то, конечно, Господь отрет всякую слезу от глаз наших, но тем не менее, вот эта печаль земли, она каким-то эхом, может быть, будет все-таки в душе. Об этом даже другие поэты писали, чувствовали, когда душа летела по горнему миру, наслаждалась блаженством, но в то же время говорила: «Отпусти меня, Создатель, на землю, я земли не забыла, мне там есть кого утешить». Но все-таки закончим наш урок радостной нотой, укрепимся молитвой и радостно скажем: «Возвеселихся, орекших мне, в дом Господень пойдем». На этом наш урок окончен. Храни всех Господь!

братья и сестры, вы слушали урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной.

третьей сестры в день ангела, святой царицы-мученицы Александры Федоровны Романовой, помолимся ей, слушая акафист.

Радуйся, все родстве Твоем, ныне Матерью Божию восприемлемая. Радуйся, Феодоровской Владычице посвященная. Радуйся, прежде трубы последней новое имя стяжавшая. Радуйся, яко именем Твоим люди.

Радуйся, яко жених твой десятилетним терпением стяжал еси душу твою. Радуйся, яко сей тебе взыскуя весь мир пришел еси. Радуйся, яко начавшись тобою странствие сие в тебе кончина имело еси. Радуйся, милосердная царица Александра Новая, страданами твоими струпы греховные.

Востечеку Елисавете, сестра же сия большая матери место заступая, сица благословлявшую, радуйся, дар многоценный царевичев прежде возвратившая, радуйся благим царевичевым царевича предпочетшая, радуйся, ащей клятву носишь и в крови твоей, радуйся, яко клятва сия кровью Христе излиянной благословение миру дадеся. Радуйся прежде рождения Сына, тайну Его в смерти брата познавшая. Радуйся, страх клятвенный, на любовь послушание Богу применившая. Радуйся, тремя странами присвояемая. Радуйся всему миру чужестранная, радуйся на царствию рода Иисущая, радуйся юродством Царства Небесного.

Не усомнимся в церкви, еженим и телестиво устех своих, крепце веруем, яко ты, о царице, воистину благую часть избра, и я же помолись, не лишитесь и нам, да утвердим устава еже петити, радуйся разума Христа ради совлекшаяся, радуйся в Царство Небесное вшедшая, радуйся, плачущая сыном за грехи народа русского, радуйся, матери русских, скорби утешающая, радуйся, кротце, народ отрекшийся, простившая, радуйся, землю кротких наследовавшая, радуйся, правды Христовой алкавшая, радуйся, истия, причащающаяся в невечернем дне царя.

Радуйся, яко елей милости Твоя до полуночи достанет нам. Радуйся, яко избыток сердца Твоего в пяти чистейших чадах Твоих. Радуйся, чистейший крин во дворях Бога нашего. Радуйся, милосердная царица Александра Новая, страданьми Твоими струпы грехов.

на руку Твоею царственного страдальца Алексия и владыку Новой России, разумевающий его, аще в немощи его слава Божия совершается, сице почашеся песнями служить.

Радуйся, яко ащи Бог сие, но без матери не может вочеловечитеся. Радуйся, яко Сын твой присно державствует, вместо блюстительстве твоем. Радуйся, указующая, яко материнство в Адусе святе спасает мир. Радуйся, самодержавие земли пророчествующая. Радуйся, семье во Христе ухранительнице. Радуйся, блудное сватовство разрушающая. Радуйся, болящих младенцев целительнице. Радуйся, израненных воев окормительнице. Радуйся, в ратных трудах чада сохраняющая. Радуйся, неврежденных сих молящимся матерям возвращающая. Радуйся, милосердная царица Александру Новая, страданьми твоими грехами.

Радуйся, яко одежды твоя страдания облегчаша. Радуйся, яко Христа нагова вдовицах и сиротах ратных одеявая. Радуйся, тайна гроба родных страдальцев посещавая. Радуйся, умершая для празднеств и родовых. Радуйся, сестрою милосердия.

Дитя у царицы водами источника Саровского покрываемую, со умилением зовем те, радуйся, древлего благочестия ревнительнице, радуйся, ветхих святынь почитательнице, радуйся, двумя старицами на страдание благословенная, радуйся, купно со святой сестрою, два храма Бога живаго нам являющая. Радуйся крещением Саровским, новое крещение Руси прорицающая, радуйся западной тли Русь освобождающая, радуйся Духа Святым молитвами Серафима сподобляющаяся, радуйся Духа целомудрия, смиренно мудрее, терпение любви струи источающая, радуйся, мужа, лишитесь ради Христа готовая, радуйся, яко ти сия Авраамски вменилася еси, радуйся, новая послушница Серафимова, радуйся, яко тобою спасуся тысячи, радуйся, милосердая царица Александра Новая, страданьми твоими

указує, як он не може без царя народу. Ти же утішає народи сином твоїм, слышиш і отцях сице. Радуйся, як удержай на руку твоєю покоїться днісь. Радуйся, днісь, молящий Його, простите наші гріхи. Радуйся, як у син твой воістину, глава народу своєму. Радуйся, як у телесем от глави своя, неотъемлемом народ сей зриеца. Радуйся, як у сын твой, присно питаем пищею ратников простых. Радуйся, як у народ твой спасется токмо причастием страданий сына твоего. Радуйся, оправданная кротостью сына твоего. Радуйся, всеми зримое во смирении сына твоего. Радуйся, як у страдании его лепота души твоя. Радуйся, як в мучениях его расширяется сердце твое. Радуйся, ощидни его мали и исполнены лютых скорбей. Радуйся, як о скорби сия злата.

Радуйся в тайне смерти, любы Божию созерцавая. Радуйся суде Божией в тайнозрительнице. Радуйся сердце твое, вертоград Божий содеявая. Радуйся, яко в сердце твоем Христос главу преклони. Радуйся от избытка сердца твоего, подающее требующим. Радуйся, яко сердце твое.

Радуйся, милосердная царица Александра Новая, страданьми твоими греховные струпы нашего безующая. Спасти хотя Рим Третий, як уже собирает кокош птенцы своя под крыле, влающийся изменную кораблец русский корми.

Твоими твоему, здравствуй, терпице, святая Александро, степенни колеблемые лествицы к небеси, от онуда же и утверзаются пажити Христовы, мы же сились утвердитесь на степени сей вопиемти, радуйся, защитница российская, радуйся, защитница плененных, радуйся, защитница ратная, радуйся, защитница детская, радуйся, защитница девства, радуйся, защитница брачная, радуйся, защитница послушествующих, радуйся, защитница.

Мать Святая, егда дух праздности обуял Русь, святую солнце не даде света своего, в сокровищницах ваших, за ужас отречения от Бога народа русского, мы жащие слепо рожденные суть.

Радуйся, яко ты презираешь и духовно слепотствующих. Радуйся, яко ты си упование безнадежных. Радуйся, яко ты си покой послушных. Радуйся, верная Россия, в Бозе даже до смерти. Радуйся, подающая верным венец живота. Радуйся, научившаяся кротости и смирению сердца. Радуйся, я обрежу.

Когда все люди русские сокрыши таланты, Богом данные от Божия помазанника, тогда тьму талант ты, о царице, со царственным супругом твоим ожидила и синовоев у вечных, тем же самите в заключении сущей, благословися нужду.

Радуйся, яко живая цель доброты Твоей, радуйся, яко ведутся дела вслед Тебе, радуйся предстоящего десною Христа, радуйся Богу выну преклоняюще ухо Твое, радуйся, яко ныне в лизах позлощенных одеяно преспещренных, радуйся, исходящее в свете не жениху, радуйся, имущее святи.

Благовест Твоих подложи, тяжкие раны греховные наши подъятии, и все имение семьи Твоей жди лаеси, тяжкую брани с народом, милосердием Твоим.

твоих подложи, тяжкие раны греховные наши подъяти, и все имение семьи твоей жди лыси, в тяжкой брани с народом, милосердием твоим внушающим.

Ники в поде, ты, о Мать милосердия, елеем благотворений и вином церковных торжеств, умощала еси его, паче же и рамена от раковиц твоих подложи тяжкие раны.

Радуйся в сиротстве Твоем, ныне Матерью Божию восприемлемая. Радуйся, Феодоровской Владычице посвященная. Радуйся прежде